0: Валяна Ярле.
1: В свое время я с удовольствием слушала, когда смотрела фильм «В поисках капитана Гранта», слушала вот ту самую музыку латиноамериканскую, которую сейчас напомню и вам. В сцене, где герой начинает свое путешествие по Патагонии. Если прослушать внимательно, можно заметить, что у этой пьесы всего две составляющих. Одна музыкальная тема и проигрыш. И когда-то я узнала об этом, узнала эту пьесу, и эта пьеса в ритме вальса. Называется «La Partida» – «Отъезд». Пьесу эту создали в Венесуэле, ее сочинил известный армейский композитор Карлос Боннет. Дело было в 20 веке. Есть и слова, которые я хочу вам напомнить. Собственно, естественно, в двух вариантах. Эта пьеса за рубежом получила название «Венесуэльский вальс». Ну, естественно, музыкальная Аргентина не была бы Аргентиной, если бы там не создали свою собственную аранжировку, которая в переводе на русский получила название «Хочу стать твоей тенью». Очень много версий достойнейших. Я предлагаю вам услышать Кармелу. Зовут эту певицу так, можно сказать, на языке оригинала. «La Partida» называется, еще раз это напоминаю. Кармела поет на языке оригинала, а потом вы услышите знаменитую израильскую песню, любимую народом, в исполнении дуэта «Парварим», гитаристы совершенно потрясающие, и Хава Альберштейн. На иврите это называется «Ани Эштагеа».

История этого меланхоличного, я бы сказала, хита началась в автомобильной пробке. 1971 год. Застрявший в пробке французский композитор, его звали Юбер Жерон, он сочинил мелодию и текст, который можно перевести как «Тоска по маме», «Мама, я грущу», поскольку словечко «блю» означает не только синий цвет, но и тоску. Герой песни вспоминает, как в юности покинул отчий дом, не попрощавшись с матерью. После скитания он возвращается, находит дом опустевшим, некому сказать «извини». Вот, собственно, об этом та самая известная песня, где в припеве столько раз повторяется «маме блю». Собственно, мы об этом. И если начало я вам объяснила, то о маме и ее израильская часть, которая напоминает нам Иорам Гаон, «Има Лу» с одной стороны и «Маме Блю» в исполнении Хулио Иглесиаса с другой.

Очень часто бывает так, что мы слушаем песни и не знаем, какова история стоит за ними, история создания. Истории совершенно бывают парадоксальные и удивительные. Что касается этого безусловного хита Стинга, песни Стинга, то многие просто не знают, что стоит за этой потрясающе красивой самой по себе песней, за мелодией ее, что тоже шедевр, на мой взгляд. Дело в том, что все это тянется, песня, можно сказать, основана на истории. Правительство Соединенных Штатов Америки, впрочем, не только Соединенных Штатов, было известно своим стремлением отстаивать принципы демократии в регионах, где у него возникали экономические или политические интересы. Так, в конце 80-х годов прошлого века оно финансировало революционное движение «Контрас» в Никарагуа, которое боролось с режимом президента Ортеги. И однажды боевики «Контрас» напали на строящуюся гидроэлектростанцию в одной из деревень и жестоко расправились с американским инженером. Звали его Бен Линдер. Смерть эта потрясла и возмутила граждан США. И англичанин Стинг принял гибель этого человека близко к сердцу, посвятив ему потрясающей красоты песню, которая вошла в его альбом 87-го года, песня «Фражин». И эту песню мы с вами слышим, с одной стороны, в исполнении автора, Стинга, а на иврите очень интересная запись Вардина Коэн.

Итальянские песни очень известны, почитаемые во всем мире. Разумеется, некоторые из них перешли в другие языки с переводами или только благодаря музыке своей, мелодиям своим. И, конечно, одна из таких песен стали песни в исполнении Адриано Челентано. И одной из них, о которых мы говорим именно сегодня. Речь идет о песне, которую написал Паоло Конте в 1966 году. Представьте себе, как давно это было. Челентано вел свою команду молодого тогда автора. Звали его Паоло Конте. Он потом стал очень известным композитором и исполнителем, который сам поет прекрасно. Так вот, однажды, это было через пару лет после начала их сотрудничества, Паоло Конте и Вито Паловичини выпустили песню, которая, ну, сказать, что Челентано имел успех, не сказать ничего. Песня в переводе «Лазурный» или «Аззуро» стала очень и очень известной, и, собственно, до сих пор Италия ее поет и делает это с большим удовольствием. Что касается израильской ее версии, давайте услышим голос Арика Эйнштейна. Именно он спел песню, кавер-версию под названием «Амруло».

Об этой песне Юрий Саульский рассказывал так. «Все получилось как бы само собой. В конце 63-го года Миша Танич принес мне листочек со своим текстом. Я сел к инструменту и быстро придумал запев и припев. Так рождалась песня «Черный кот», которую, разумеется, вы узнали. Что касается Израиля, то эта страна стала одной из многих, где стали петь «Черный кот» по-своему. И в данном случае, конечно, на иврите есть несколько версий, несколько исполнителей. Это группа, которая называется «Пошла гулять компания». Там и спевак, и «Алох, алха, ахеврая». Так называется эта группа.

0: Сегодня в эфире Канрека мы предлагаем вам специальную подборку песен, которые появились в нашей стране и были адаптированы для Израиля, были написаны специальные тексты на иврите, но это песни, которые родились в разных странах и на других языках в разные десятилетия. Хорошей вам музыки и хорошего прослушивания.
1: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
0: Я хочу вам представить довольно редкую запись. Она относительно, конечно, недавняя. И это проект Эли Лапида. Называется она тоже «Желтая река», «Все как надо», «Узи Фукс», «Хаймон Алегранти», «Дани Шушан» и сам Эли Лапид. Ну, тут все израильские реалии. Песни, которые мы знаем благодаря группе «Кристи», Yellow River, «Желтая река», песня 70-го года.

Что вам сказать? Сейчас вы услышите признание настоящего итальянца. Песня, обожаемая во всем мире до сих пор, хотя и много лет. Повзрослел ее исполнитель и автор. Я говорю о сеньоре Сальваторе, он же Тото Кутуньо. Песня хит, безусловно, и называется эта песня «Итальянец», «Ли Итальяно». Песня действительно... Песня-характеристика итальянца, живущего в любимой его Италии. Песня, которую Тото Кутуньо исполнял блестяще, а вслед за ним еще огромное количество и итальянцев, и не итальянцев. И, конечно, эта песня живет в разных странах, ну, хотя бы с точки зрения использования этой музыки. В Израиле эта песня выглядит следующим образом. Ее исполнителем основным стал Дорон Мазар, а песня стала называться «Я возвращаюсь домой». «Ани хозер абайта».

0: אני חוזר הביתה.
1: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
2: Это популярная песня, это то, что называется «Зонг», написанный, с одной стороны, немецким поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом и немецким композитором Куртом Валем для пьесы «Трехгрошовая опера». Думаю, что те из вас, кто хоть раз слышал это, сразу поняли, о какой песне в данном случае на русском и на иврите идет речь. Это, конечно, баллада о Мекке, о Мекке-Ноже, которую вы сначала услышите на русском языке, даже больше речитативом. Это не столько песня, в данном случае в исполнении Андрея Миронова, и замечательная версия, на мой взгляд, которую представил уже довольно давно на иврите Арик Лави. «Мекке Сакинай».

зубы клинья, все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. О-о-о. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки, Мэки, Мэки, Мэки пятен нет. Он пьет виски, любит женщин и культурный разговор. Джентльмены, говорит он, кто не пойман, тот не вор.

Эта мелодия, безусловно, знакома нашим радиослушателям, которые, ну, например, если не знали, откуда сама она родом, а это креольская месса, это фрагмент креольской мессы, знаменитый во всем мире, который написал Арель Рамирес. И вы слышите оригинал в исполнении коллектива под названием «Los Fronterizos», но израильскую версию, версию на иврите, вы слышите благодаря дуэту «Апарварим», называется это уже в качестве песни «Мелодия остается». Этим мы сегодня и завершаем как раз наш эфир. И адаптировал ее для Израиля потрясающий поэт, поэт-песенник, в частности, Эгуд Манор. Но называется это «Амангина Нишерет», соответственно, это креольская месса, это в оригинале фрагмент под названием «Паломничество», «La Peregrination». Почему я сказала, что наши радиослушатели знают эту мелодию, безусловно? Ну, например, когда вы были телезрителями, вы хорошо помните программу, я думаю, «В мире животных», заставкой которой была определенная визуальный ряд, картинка, ну, вот под эту самую мелодию, которая на французском называется «Жаворонок». В общем, такая сложная дорога у прекрасной музыки, и музыки, ставшей песней на разных языках.

Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

departure.

that a sinner can't refuse.

ответит грустно: не волнуйся, мальчик мой, я ведь сам по этой пьесе отрицательный герой.

Я забыл о бурях и о громе. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом-старом доме. Из него выходят три окна. А первое окно выходит в поле. Поле наших самых лучших лет.

любой вопрос находит свой ответ. Там и днем, и ночью солнце светит, летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети, и один из них, наверное, я. Дамы и господа, Андрей Макаревич.

0: Я сажусь у третьего окна.
1: Превратится в воду рек снег.
0: Станет облаком седым.

Ночь опустилась в поля, и звуки застыли, и спит, и не дышит земля. Будь рядом со мной,

обернусь. Поверь мне, никто не заметит, что нас больше нет за столом. Останься со мной, и я никогда не вернусь. Будь рядом со мной, не дай мне упасть. Ты слышишь сигнал?

этой земли. Будь рядом со мной, не дай мне упасть. Будь рядом со мной, не дай мне упасть.

шарманка, нелепый и фальшивый звук. Он меня целует, зонтик и перчатки.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

0: американские военные атаковали 90 целей на иранской территории. Согласно поступавшим ранее сообщениям, эта вторая волна ударов была сосредоточена в районе портового города Бендер-Аббас близ Армузского пролива и в Бушере на главном иранском нефтяном терминале на острове Харк, а также в ряде районов на юге-востоке страны. Среди пораженных объектов – системы ПВО, военные базы, морские порты, верфи и нефтеперерабатывающие заводы. США ранее уведомили Израиль о намерении провести эту ночную операцию. Минувшей ночью президент Трамп заявил, что пока не знает, пойдут ли США на возобновление полномасштабного военного конфликта с Ираном. Вот что он заявил, я цитирую. «Иранцы жаждут заключить соглашение. Они вышли с нами на связь, но я не уверен, что им можно доверять», — отметил глава Белого дома. Ранее он написал в своей социальной сети, что ночные удары по Ирану стали ответом на диверсии против судов в Армузском проливе. Трамп предупредил тегеранский режим, и если нападение продолжится, Соединенные Штаты будут действовать еще жестче. В ответ на американские авиаудары Иран атаковал две соседние страны. В корпусе стражи Исламской революции заявили о поражении двух военных баз США в Кувейте и еще двух в Бахрейне. Власти Кувейта, в свою очередь, сообщили об успешном перехвате иранских ракет и беспилотников силами противовоздушной обороны. Сирены воздушной тревоги также звучали в Катаре и в Иордании, в районе американской базы Аль-Азрак. КСИР угрожает расширить географию ударов по американским военным объектам в регионе, если администрация Трампа продолжит атаковать Иран. Глава иранской переговорной группы вновь подчеркнул, что судоходство в Армузском проливе зависит от установленных Тегераном правил. Он также предупредил Вашингтон, что на любую атаку последует симметричный ответ. Высокопоставленный американский чиновник заявил минувшей ночью телеканалу CNN, что режим прекращения огня с Ираном завершен, по крайней мере, временно. По его словам, целями ночных ударов стали ракеты и беспилотники, которые могли бы быть использованы для атак на американские объекты, в том числе на авианосцы. В последней серии ударов, нанесенных как с моря, так и с суши, принимали участие ВМС США. Об этом передает корреспондент КАН Муав Варди. Начальник Генштаба заявил, что ЦАЛ достиг беспрецедентных успехов на всех фронтах, и ситуация в сфере безопасности улучшилась. Вместе с тем генерал-лейтенант Замир предупредил, численность армии приближается к критическому минимуму, необходимый для противостояния существующим угрозам. Вот что он заявил. «Мы обязаны существенно расширить ряды ЦАЛ, чтобы армия могла выполнять все возложенные на нее задачи. Ответственность лежит на каждом из нас». ЦАЛ нуждается во всех. Недопустимо уклоняться от долга по защите государства. Это не только оперативная необходимость, но и наша моральная сионистская обязанность. С этим заявлением начальник Генштаба выступил накануне на выпускной церемонии в колледже национальной безопасности. Минувшей ночью военная полиция применила силу для разгона ультраортодоксов, устроивших беспорядки у 10-й военной тюрьмы близ базы Бейт-Лит. Нарушители пытались прорваться через ворота учреждения, где содержатся харидим, арестованные за дезертирство. Как передает корреспондент КАН Даниэль Грубайс, участники беспорядков принадлежат к радикальному движению «Аншей Хайль». Эта организация регулярно устраивает акции протеста. В частности, именно ее активисты около месяца назад организовали беспорядки у дома заместителя председателя Верховного суда Ноама Сольберга. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня температура воздуха немного повысится, в основном в горных и внутренних районах страны. Завтра без существенных изменений. В субботу ожидается дальнейшее небольшое потепление. Температура сегодня днем в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 32 и в Эйлате до 38 градусов сегодня днем. Высота волн у побережья Средиземного моря от 70 до 120 сантиметров. Температура воды 29 градусов. Этот выпуск завершен, его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции КАН РЭКО в 8 часов утра. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7:06 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Центральное командование вооруженных сил США CENTCOM сообщило, что в ночь на 9 июля американские силы нанесли новый раунд ударов по Ирану. Цель – еще более снизить способности Ирана атаковать торговые суда и гражданских моряков в Ормузском проливе. По заявлению американцев, были поражены более 90 иранских военных целей вдоль побережья Тегерана, вдоль побережья Ирана, включая системы ПВО, средства берегового наблюдения, места хранения ракет и беспилотников, военно-морские объекты и логистическая инфраструктура. В ответ Иран атаковал объекты на территории Бахрейна, Катара и Иордании. Атаки армии США на Иран последовали в ответ на обстрелы торговых судов и платформ в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что меморандум, подписанный с Тегераном, более не действует. «Они сумасшедшие, злодеи, раковая опухоль, которую надо удалить», заявил президент США. Позднее, правда, он немного смягчил свою риторику, заявив, что иранцы в отчаянии умоляют его прийти к соглашению, а он, я цитирую, «не знает, можно ли полагаться на их слово». В Израиле наблюдают за происходящим, никаких изменений в распоряжениях службы тыла нет. Израильские источники полагают, что даже если нас ждут несколько дней противостояния между США и Ираном, невысока вероятность, что Израиль будет втянут в этот конфликт, и также невысока вероятность того, что речь идет о возвращении к полномасштабным военным действиям. Мы поговорим об этом ситуации в Персидском заливе, вокруг него поговорим более подробно, разумеется. Поговорим мы и о переговорах между Израилем и Ливаном. Переговорах, которые напрямую связаны с ситуацией в Иране. Поговорим мы и о политике. Ровно неделя осталась до завершения работы Кнессета 25-го созыва. Это уже не роспуск, это уникальный случай, когда Кнессет завершит свою работу в срок. Не досрочный роспуск, а завершение работы в срок. Коалиция продолжает попытки провести законопроекты. Конфликт с ультраортодоксальными партиями продолжается. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к нашим первым собеседникам, несколько слов о программах передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в четверг, 9 июля. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. С 9 до 11 «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 10:05 в гостях у программы «Доброе утро, Израиль» профессор Семен Якерсон, доктор исторических наук, независимый исследователь, востоковед-гибраист, книговед, специалист по средневековым еврейским рукописям и инкунабулам. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит Эльдар Портнов, специалист в области пенсионных отчислений, сбережений, страховок и компенсаций. В 15:00 программа на языке фарси, в 16:05 программа Лены Русовской «Два в одном». В 17:05 дайджест программа «Особый случай», в 18:05 программа «На пике событий», ведущая Анна Раева-Барская. А с 22 до полуночи ночная смена под редакцией Игоря Харифа. Это программа передач, которую вы сможете услышать, уважаемые радиослушатели, на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в четверг 9 июля. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается ситуации в Иране и вокруг него. Армия США вновь наносит удары по объектам на территории Ирана. Как, с вашей точки зрения, будут развиваться события дальше? И будет ли Израиль вовлечен в новый этап этого противостояния? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Отвечайте, комментируйте, спорьте, высказывайте свое мнение, дискутируйте. Мы очень постараемся найти время, чтобы зачитать несколько ваших ответов, разумеется, при условии, что это ответы будут вежливы. Сейчас 7:10, очень короткая пауза, и мы продолжаем программу. И я приветствую в нашем эфире заместителя министра обороны депутат Кнессета Шарон Аскель. Сганит Шарат Ахут, Шарон Аскель, шалом, бокертов.
1: בוקר טוב לכל המאזינים.
0: לפני שאנחנו נדבר על פוליטיקה ונדבר על פוליטיקה, אני רוצה לשאול אותך על האירועים האחרונים במפרץ הפרסי סביב איראן. איך מתייחסים בישראל למה שקורה שם?
1: תראה, אני חושבת, אנחנו דיברנו לפני כ3 שבועות, עוד כשדנו בכל המסע ומתן של הסכמי המסגרת, ואמרתי לך אז מה שאני אומרת לך היום. בסופו של דבר יש כאן משטר פנאטי, איסלאמיסטי רדיקלי שטבח, רצח ואנס את הילדים שלו עצמו. המטרה שלהם שהיא מוות, היא מעל הכל. והיא ארגון טרור פנאטי כזה ששולט באיראן כרגע. אני לא אופטימית לגבי שום מסע ומתן שצריך להיכנס לתוך מסגרת של מטרות שטראמפ תציב לעצמו. ולכן אמרתי גם אז, עם כל ה... אתה יודע, התקשורת שהשתוללה ואמרה איזה חדשות רעות, אמרתי, תמתינו, אתה יודע, לפעמים מלאכתם של צדיקים נעשית בידי רשעים, והנה בעצם המסע ומתן קרס שוב.
0: את חושבת שהוא קרס או שהוא הוקפא, הוא שעה וכו'? כי דונלד טראמפ אומר, איראנים נואשים לעסקה, אני לא יודע אם אפשר לסמוך על המילה שלי.
1: תראה, אני חושבת שבסוף, בשורה התחתונה, האיראנים, וזה גם מההצהרות שאני קוראת ושאני רואה של אותם חברי פרלמנט, אנשי שלטון וכולי, הם לא מוכנים להתפשר על נושא התוכנית הגרעין האיראן. ולכן כשהנשיא טראמפ צריך להגיע בעצם עם עסקה, ועסקה שתהיה לכל הפחות יותר טובה מאותה עסקה אובמה שהייתה עסקה גרועה, שהוא הנשיא שפיטל אותה, אני לא רואה את האיראנים מתקפלים ומתכוונים לתוך כיוון כזה. אני יודעת שהנשיא טראמפ יש לו הרבה מאוד סבלנות. הרבה מאוד, הרבה יותר ממה שהיה לו במסעים ומתנים אחרים. והוא מנצל ובאמת סוחט כל אופציה אפשרית על השולחן למסע ומתן. לדעתי אנחנו קרובים למיצוי של זה.
0: וזה מה זה אומר? שישראל גם תהיה חלק מהסבב ההסלמה?
1: תראה, אנחנו בידידות קרובה עם ארצות הברית, הייתה לנו שותפות בטח בעבר, וכמובן עכשיו האינטרסים של מדינת ישראל הם האינטרסים של מדינת ישראל, והאינטרסים של ארצות הברית הם אינטרסים של ארצות הברית. אבל בעניין האיראני, האיום האדיר והניסיון להגיע לנשק השמדה המונית, הוא לא רק איום על ישראל, והוא לא רק איום על ארצות הברית, הוא איום עולמי. זאת אומרת, יש פה שלל מדינות שצריכות לעמוד על הרגליים האחוריות, וכמו שטראמפ בעבר קרא להם גם להצטרף והם סרבו. אני חושבת שיש פה אירוע שהוא באמת הרבה יותר גדול רק מארצות הברית ומישראל, אבל ככל שאנחנו נצטרך, אנחנו נעמוד על האינטרסים שלנו, שאיראן, אנחנו יודעים, מחפשת את השמדת מדינת ישראל, את השמדת היהודים כאן ש... יושבים בארץ ישראל, ואנחנו צריכים להגן על הגבולות ועל האזרחים שלנו, וצריכים לעשות כל שניתן כדי לוודא שדורי דורות קדימה מדינת ישראל תהיה מדינה בטוחה.
0: מה שאת אומרת, בעצם סגנית השר, אזרחי ישראל תהיו מוכנים, תהיו ערוכים, יכול להיות שנזדקק לעוד סבב או לעוד התמודדות.
1: אנחנו נמצאים ברגעים מאוד רגישים, שבהם כמעט כל שנייה, כל דבר יכול להשתנות. אתה מבין את זה, ואנחנו נמצאים במצב הזה תקופה לא קצרה. גם היום אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה דברים יכולים להשתנות מהרגע להרגע, ולייצר מצב של, כן, של מתיחות ושל כוננות, ואנחנו ערוכים ומוכנים לכל תרחיש.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך באמת על פוליטיקה ועל עתידך הפוליטי. אנחנו דיברנו, כמו שאת אמרת, לפני כמעט חודש, אמרת, כשיהיו לי חדשות לגבי החלטות שלי, אני הודיע. יש לך החלטות לגבי מה שאת הולכת לעשות בבחירות האלה?
1: תראה, אני חושבת שדי החלטות די יש, אבל אני אשמח לשתף כמובן בשבוע הבא, הכנסת תתפזר. אני מקווה שאחרי שבוע הבא נצליח לעצור את כל מרתון האמוק הזה של חקיקה מוטרפת.
0: מוטרפת את קוראת לה.
1: שפשוט פוגעת במדינה, מה זה מוטרפת? אין דרך אחרת לקרוא לזה מלבד פרוטקשן, זה סחיטה באיומים.
0: מה מתוך כל, נגיד, 8-9 חוקים שעכשיו על סדר היום הכי מכיס אותך?
1: זה תחרות קשה, אני חייבת לומר.
0: כן, אני מבין אותך, אבל...
1: אבל בין אותו חוק שנותן כרטיס יציאה מהכלא רק למגזר החרדי, כלומר, עריקים שעוברים על החוק, נמצאים בעצם מעל החוק, ונותנים להם כרטיס חצה מהכלא, כמו במשחק מונופול, הדבר הזה הוא בושה, הוא פוגע בביטחון המדינה, הוא פוגע במורל של הלוחמים, הוא פוגע במוטיבציה לשרת. אני שוחחתי עם בן משפחה של ילדה מדהימה שהשקיעה את כל החיים שלה בספורט, שקיבלה מלגה לארצות הברית, משהו ייחודי שכמעט ולא קיים, היא מלגה לשנתיים ללימודים כדי להתקדם באותו תחום שהיא מומחית בו. באמת, כן. ספורטאית אולימפית. ומה יקרה אם היא לא תתגייס עכשיו בגיל 18? יש את החוק, זה הריקוד, היא תצטרך להיעצר. אם אתה לא יכול לדחות את השירות שלך, אתה פשוט לא יכול לעבור על החוק.
0: ובכל זאת, חברת הכנסת השכל, אני רוצה לחזור למציאות הפוליטית שלנו. הכנסת הזאת תתפזר בעוד שבוע. כל הסיפור הזה ייגמר. לאן אנחנו הולכים? האם את תהיה חלק מאותה התארגנות שאנחנו שומעים עליה? יולי אדלשטיין, הילד שקד, גלעד ארדן וכל החבר'ה בימין מתון או ימין ממלכתי, או איך שלא נקרא לזה.
1: תראה, אני יכולה להגיד לך דבר אחד. אני אהיה בימין, ואני אהיה בימין לא רק הערכי. זה שמשרת את הציבור שנותן את כל כולו כלכלית, גופנית, ביטחונית, נפשית, עבור המדינה שלנו. המצב כרגע הוא לא פשוט, ואני אומרת לך, אני אומרת את זה בכאב לב גדול, כאשת ימין מובהקת, אני ימין ביטחוני ואני ימין כלכלי, ליברלי כמובן, שמאפשר חירות וחופש לכל אזרח, ואני היום כמו בין 7-9 מנדטים נהדרת בית פוליטי. אתה לא מבין עד כמה הדבר הזה קשה, וחייבים להקים באמת את אותה מפלגה שתהיה הבית של אנשי ימין אמיתיים ערכיים שנתנו את כל כולם עבור המדינה ושתשמור על הגב
0: שלהם. ושאלה הכי חשובה, לאיזו ממשלה המפלגה הזאת תיכנס? לאיזו ממשלה הזאת, המפלגה הזאת תשאף?
1: המפלגה הזו צריכה להיות לא בכיס של אף אחד ולא במחנה של אף אחד. היא צריכה לצייר קווים אדומים ולוודא שהממשלה הבאה עובדת בביטחון, בכלכלה, בחינוך, די עם המחנות, המחנאות הזאת.
0: זה יכולה להיות ממשלה ברשותו של בנימין נתניהו?
1: היא יכולה. ככל שיקבלו את מרב המנדטים, אין ספק, ההכרעה היא הכרעה דמוקרטית, אבל צריך מישהו, שריף, שסרטט את הקווי גבול האדומים, בלי סחיטות, בלי מניפולציות, בלי פרוטקשנים, פשוט בלי סחיטה באיומים. מישהו שיעבוד עבור הביטחון ועבור הכלכלה.
0: אבל אתם לא פוסלים את נתניהו כראש ממשלה, את לא פוסלת את נתניהו כראש ממשלה.
1: תראה, אתה רואה שאני יושבת איתו גם עכשיו בתוך הקואליציה. אני יודעת שקיבלתי את ההחלטה הנכונה, בטח בתקופת מלחמה. אבל להיות חלק מהקואליציה זה לא צ'ק פתוח. וכמו שהלתי להילחם כבר שנה שלמה כדי לעצור חוק פטור מגיוס, ועכשיו חוק המעונות, ועכשיו חוק הפטור מכניסה לכלא ועוד חוק לימודי תורה, זה לא צ'ק פתוח, וצריך לסרטט את הקווים האדומים.
0: חברת הכנסת שרן השכל, סגנית שר החוץ, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: תודה רבה. Тогда
0: ще бокер шакет. Бокер шакет для кулану. Я спросил нашу собеседницу прежде всего, прежде чем мы перешли к вопросам политики, о том, что происходит сейчас вокруг Ирана. Режим, который существует в Иране, это террористический режим, режим, который убивает, насилует своих собственных граждан. С этим режимом крайне сложно, говорит Шарен Аскель, прийти к соглашению, которая находится в рамках тех параметров, которые очертил Дональд Трамп. Параметров, которые касаются ядерной программы Ирана и других вопросов. У Дональда Трампа действительно было очень много терпения в отношении этого режима. Очень много времени он готов был предоставить на переговоры с иранским режимом. причем гораздо больше времени, чем то, что он, чем то время, которое он предоставлял для переговоров с в других случаях. Для Ирана у него было очень много терпения. Сейчас складывается впечатление, что это терпение истекает. Нельзя предполагать сейчас, как будут развиваться события. Мы находимся в очень динамичной и очень деликатной такой ситуации, говорит Шарен Аскель, ситуации, которая меняется каждую минуту, и каждую минуту мы можем столкнуться с тем, что что-то изменилось. На данный момент, по крайней мере, говорит наша собеседница, я не вижу ситуации, при которой США и Иран могут прийти к какому бы то ни было соглашению по вопросу о ядерной программе, просто потому что их подходы и их изначальные предпосылки кардинально отличаются. Никто не знает, как будут развиваться события, никто не знает, в каком формате Дональд Трамп будет добиваться своих целей. В любом случае, ему необходима сделка с Ираном, такая сделка, которая будет, по крайней мере, не хуже, чем то ужасное соглашение, к которому пришел в 2015 году Барак Обама. Именно поэтому я советую всем запастись терпением. Я говорила с вами 3 недели назад, напоминает Шарен Аскель. В то время, как в средствах массовой информации бушевали страсти, и все говорили о катастрофическом документе, о катастрофическом соглашении, на которое пошел Дональд Трамп с Ираном, я уже тогда говорила и говорю сейчас, запаситесь терпением. Окончательно, что будет происходить окончательно, мы не знаем. Мы не знаем, как будут развиваться события, однако понятно, что Дональд Трамп не сможет согласиться на сделку, которая будет хуже, чем то, к чему пришел Барак Обама. В то же время, говорит наша собеседница, нельзя забывать, что все при всем сотрудничестве и при всей очень глубокой дружбе между Израилем и Соединенными Штатами Америки, Дональд Трамп, он президент США, и он отстаивает интересы Соединенных Штатов. Правительство Израиля отстаивает интересы Израиля. И в этом отношении это означает только то, что мы должны быть готовы к тому, чтобы защищать свои границы, защищать свой суверенитет и защищать свою безопасность. Это то, что нас направляет. Я не знаю, в какой момент и какие испытания выпадут на долю наших граждан, но в любом случае мы должны быть в любой момент готовы к тому, чтобы оборонять и защищать свою страну. Это то, что мы делаем в настоящий момент, говорит Шарен Аскель. А что касается политической ситуации, прежде всего, наша собеседница все еще отказывается говорить о своем персональном политическом будущем. Я сообщу о нем. У меня есть решение, но я сообщу о нем только на следующей неделе, после того, как Кнессет будет распущен. Кнессет завершит свою работу, и закончится это безумие, которое сейчас там происходит, говорит наша собеседница. Безумные законопроекты, которые иначе, чем рэкетом, я назвать не могу. По словам Шарен Аскель, очень сложно выбрать один закон, который возмущает ее больше, чем другие. Например, законопроект, который освобождает дезертиров ультраортодоксов от наказания, то есть отменяет возможность их задерживать. Почему именно они получают такую возможность? Я могу вам рассказать, что у меня есть знакомая, говорит Шарен Аскель, спортивная отличница, которая могла бы заниматься спортом и так далее. Что с ней будет, если она не призовется сейчас в армию в 18 лет? Почему ее права отличаются от тех прав, которые есть у ультраортодоксов в соответствии с теми законами, которые сейчас продвигает Кнессет? Именно поэтому, по мнению нашей собеседницы, по мнению Шарен Аскель, необходима правая партия, которая даст ответ на эти вопросы, оставаясь при этом в правом лагере. От 7 до 9 мандатов на сегодняшний день есть избиратели, у которых просто нет политического дома. поясняет наша собеседница. По ее словам, эти люди, которые сейчас ищут, за кого голосовать, должна быть создана партия, которая даст им такой ответ, даст им такую возможность. Шарена Скель не сказала, будет ли она частью этой партии, однако в ответ на мой вопрос, является ли она частью вот этой группы, в которую входят Юлия Эдельштейн, Айла Шакет, Гилад Эрдан, Офер Винтер и другие, по словам Шарена Скель, она остается в правом лагере. Она, безусловно, придерживается правых взглядов с точки зрения безопасности, с точки зрения экономики и так далее. Однако это должны быть либеральные подходы. И правительство, следующее правительство, которое будет создано, в этом правительстве должна быть партия, которая будет сдерживающим фактором перед шантажом со стороны ультраортодоксов. Должна быть партия, которая поставит границы и не допустит продолжения вот этого шантажа, который мы сейчас наблюдаем. Отвечая на мой вопрос о том, может ли это правительство возглавлять Биньямин Нетаньяу, Шарена Скель однозначно ответила «да». Если такова будет воля избирателей, если таково будет решение избирателей, то это правительство может возглавлять Биньямин Нетаньяу. Я никого не отвергаю в качестве потенциального партнера по правительству, априори никого не отвергаю, говорит наша собеседница. Самое главное, чтобы в правительстве был тот, кого она назвала шерифом, то есть тот, кто будет контролировать границы и кто не позволит нынешнему шантажу и рэкету продолжаться. А о своем будущем наша собеседница сказала, что она поделится своим решением после роспуска Кнессета. Шарена Скель с нами была в эфире, заместитель министра иностранных дел. Прежде чем перейти к нашему следующему собеседнику, очень коротко несколько основных заголовков сегодня израильских газет. Газета «Исраэль Айом». Главный заголовок, цитата Дональда Трампа: «Мы вновь ударим по Ирану очень с большой мощью». Стороны ужесточают тон и продолжают, так сказать, взаимные обстрелы. Президент США Дональд Трамп: «Они лгуны, они раковая опухоль, которую нужно удалить». В Тегеране угрожают закрыть вновь Армузский пролив. Командование тыла заявило, что нету изменений в распоряжениях, которые даны израильтянам. Израиль предложил Соединенным Штатам Америки перевести несколько военных баз с территории Ближнего Востока в Негев. Кстати говоря, сообщается, что самолеты-дозаправщики, которые покинули Ближний Восток, возвращаются сюда. Это газета «Исраэль Айом», газета «Идиот Ахаронот», готовый, таков заголовок. И здесь сообщение о том, что в Израиле внимательно наблюдают за декларациями президента США Дональда Трампа, а также за заявлениями высокопоставленных представителей Ирана, которые обменялись накануне ударами, военными ударами. А в течение дня продолжалась словесная перепалка. Трамп угрожал продолжать наносить удары по Ирану в течение ночи, и это он выполнил. Кстати, еще один материал здесь. «План захвата», так называет свою статью Юваль Карни, политический обозреватель «Идиот Ахаронот». «Напряженность в партии власти. Нетаньяу пытается взять под контроль половину первой десятки предвыборного списка и отодвинуть высокопоставленных представителей Ликуда на более низкие позиции. Он приводит к хаосу для того, чтобы прийти к ситуации, когда нельзя будет готовиться к праймерис, заявляют в Ликуде». Это газета «Идиот Ахаронот», газета «Маариф», главный заголовок: «Список мечты». Так Нетаньяу собирается оформить новый предвыборный список Ликуда. Много интересных имен, которые упоминает Бен Каспит, бывший глава Моссада Йоси Коэн, бывший министр стратегического планирования Рон Дермер, бывший министр Юваль Штайниц и, обратите внимание, бывший начальник генерального штаба Габи Ашкенази. Габи Ашкенази, который, по словам, по сообщению, по информации Бена Каспита, на протяжении войны очень много и интенсивно консультировал премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Интересный материал Бен Каспита в газете «Маариф». Газета «Гаарец». Газета «Гаарец». Трамп заявил, что прекращение огня завершено, однако он не стремится к широкомасштабной войне с Ираном. Соединенные Штаты Америки атаковали иранские объекты. Иран ответил ударами по Бахрейну и Кувейту. Трамп заявил, что Иран это назвал иранцев подонками и заявил, что меморандум прекратил свое существование. Меморандум соглашение между США и Ираном прекратило свое существование. И еще один материал в газете «Гаарец». Израиль ограничил часы работы КПП «Аленби», что привело к хаосу на этом КПП и породило спекуляции и так далее. Обо всем этом Амир Агес в газете «Гаарец». Мы позднее продолжим знакомиться, если у нас еще останется время, с заголовками других СМИ. А сейчас «Мундиаль».
2: Мундиаль 2026 на Канрека.
0: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Дима, здравствуйте.
3: Доброе утро, Габи.
0: Сегодня начинаются четвертьфиналы чемпионата мира. Я хочу сегодняшний наш разговор как-то посвятить, бросить просто взгляд, да, на четыре матча, которые нас ожидают. Сегодня Франция встречается с Марокко.
3: Да, это так. Открывают они борьбу за полуфиналы. И это будет интересный матч, потому что французы, обе команды провели тяжелые игры в 1/8. Казалось бы, марокканцы разгромили хозяев Канаду 3-0, но счет был не по игре, потому что в первом тайме канадцы возили Марокко, на удивление многих. А во второй половине игры просто за счет мастерства, за счет более квалифицированных игроков, которые смогли решить моменты свои, а канадцы, к сожалению, нет, к сожалению, для канадцев. И Марокко сделало такой вот результат 3-0. Но еще игра для них сложилась непросто. Для французов еще сложнее получилось все. Парагвайцы их задушили своими мелкими фолами, провокациями. И в итоге французы, которые самая забивающая команда турнира, 14 голов у них за 5 матчей, они в итоге с игры не смогли забить впервые на турнире. И только лишь за счет пенальти, реализованного Мбаппе, Франция победила с минимальным счетом и прошла дальше. Поэтому матч...
0: Да? Да-да, я с вами.
3: Матч ожидается интересным, очень тревожно за Париж в любом случае, как бы матч не завершился по-парижски. Для парижских полицейских это будет свой матч, возможно, финал. Очень важна подготовка. Ну, а нам, я думаю, будет интересно посмотреть, потому что после антифутбола, который пытался Парагвай навязать Франции, посмотреть на Францию, которая с Марокко. Марокко тоже умеет играть быстро. И как раз у Марокко есть должок перед Францией. Они проиграли французам. Сенсационно, во-первых, вышли на прошлом чемпионате мира в Катаре в полуфинал и 0-2 проиграли именно Франции. Поэтому марокканцы попытаются на этот раз попробовать обыграть французов впервые за 60 лет. А французам, конечно, хочется позабивать после вот такой засухи, будем говорить, с Парагваем. И Алисе, Дембеле, Мбаппе должны
0: фирить. Можно назвать Францию очевидным фаворитом в этом матче?
3: Да, я думаю, 100% это очевидный фаворит, потому что я не вижу, вот на данный момент, после всех матчей, я не вижу, кто может обыграть французов на этом турнире.
0: Даже так?
3: Ну, я думаю, да, не Аргентина. Ну, это, опять же, мы говорим на бумаге и то, что было. Ведь если мы сейчас будем делать прогноз на последующие матчи, то мы не знаем, может быть, кто-то получит травму, не дай бог, на тренировке. И это ослабит команду. То есть, поэтому вот сейчас на бумаге Франция явный фаворит не только матча с Марокко, но и турнира в целом.
0: Они будут играть в полуфинале, если я правильно понимаю, с победителем пары Испания-Бельгия.
3: Все верно, да. Испанцы с бельгийцами играют. Кстати, бельгийцы спали-спали, два матча не могли забить. И был там автогол в первом матче. А потом дали за, получается, три матча, забили 13 голов. Два разгромных счета было. Тот самый матч скандальный со сборной США. Мы знаем, почему. И, конечно, бельгийцы раззабивались, то есть показали силу в атаке. А Испания сыграла такой неоднозначный матч с Португалией, не назвать его провальным, но и сказать, что испанцы прямо супер убедительно в нем выглядели, тоже нельзя. Поэтому есть вопросы и к Испании. Бельгия, возможно, даже... вряд ли она будет фаворитом, конечно, в этом противостоянии, но испанцы, к ним есть вопросы.
0: Бельгийцам есть что предложить в этом матче, хотите вы сказать?
3: Да, я думаю, что они там опытные игроки, которые могут и на контратаке подловить, и вторым номером могут сыграть, и могут решить исход, как мы видели в матче с Сенегалом в концовке. Так что тут много есть вариантов, и испанцам точно расслабляться не стоит.
0: Норвегия-Англия. Третий четвертьфинал. Ваша оценка этого матча?
3: Ну, во-первых, надо сказать, что сейчас последние новости, что матч может быть перенесен, он будет в Майами из-за непогоды, потому что ожидаются грозы, вот эти любимые грозы американские, и плюс 34 градуса во время начала матча. Да, и из-за высокой влажности, связанной вот с приближающейся грозой, по ощущениям это может быть как 43 градуса. То есть это настоящее испытание для игроков, особенно, наверное, для обеих команд, европейцы не привыкли они к такой погоде, настолько жаркой, аномальной. Поэтому я думаю, что у норвежцев есть локомотив в виде Холланда, который... по эффективности самый эффективный форвард. Он забил 6-7 голов, сделав в трех матчах дубли. И получается, если у остальных форвардов за 5 матчей такое количество голов забито, да, у Мбаппе, то и один с пенальти, то у Холланда ни одного с пенальти все с игры и за 4 матча. То есть это очень большая угроза для Англии. Ну, а у англичан есть свой лидер. Это Харри Кейн, у которого 6 голов, правда, 2 с пенальти. Ну, и англичане очень красиво обыграли Мексику 3-2. Причем в меньшинстве достаточно продолжительное время, там, больше 35 минут второго тайма отыграли в меньшинстве. Еще умудрились забить, играя в десятером. Поэтому о Мексике, которая до этого 4 матча не пропускала на домашнем турнире, на Ацтеке, переполненный один из самых громких стадионов мира. Вот англичане очень красиво это сделали и такую сделали заявку, показали, что вот мы готовы бороться за чемпионство. Поэтому этот матч будет очень невероятно интересным.
0: Могут быть у англичан реальные претензии на чемпионство? Впервые, по-моему, за сколько? За почти 60 лет?
3: Я думаю, не могут быть, а они будут. И Англия показывает и Беллингем в порядке, и Кейн в порядке, и Пикфорд в воротах тоже достаточно надежен. Более того, впервые за 60 лет, да, они могут повторить свой успех и выиграть турнир. Да, я бы назвал вот Франция, Англия, это возможный финал, и мне кажется, что даже англичанам возможно могут... Французы устали, у них тяжелый сезон был на клубном уровне. Англичане чуть посвежее, мне кажется, выглядят. И Харри Кейн, мы не будем забывать, он злой. У него нет еще титула со сборной, хотя он играл в финале не раз. Поэтому тут многие факторы складываются к тому, что... Но мы знаем же, все это на бумаге.
0: Все на бумаге. Сейчас...
3: Марокко возьмет, обыграет Францию.
0: И последний пара четвертьфиналистов. Аргентина против Швейцарии. Аргентина, ну как сказать, спаслась, да, от поражения от египтян.
3: Да, спаслась, скандальную подоплеку получил этот матч. К сожалению, мы говорим и о судейских скандалах, и о политике. Но в данном случае те, кто разбирает судейство, большая часть тех, кто разбирает судейство, склонны к тому, что на Салахе там не было нарушения, которое тянуло на пенальти остановку игры. Поэтому...
0: Не было.
3: Не было, да. То есть там получается, что сначала удар был по мячу, потом Салах, как бы получается, по инерции нарвался на... ногу соперника, но как в том случае, когда пенальти был назначен и пробивал его Месси, да, там было, да, нарушение, и этот момент показан на видео, то есть все в разборе, то есть надо смотреть, конечно, видео в повторах. Это так выглядело. Вчера я говорил, что 50 на 50, я точно не уверен, но я посмотрел несколько, с нескольких ракурсов, и мне не создалось ощущение, что там было пенальти. Okay. Плюс, да, ну, конечно, египтяне не выдержаны, там были, так сказать, некрасивые вещи с их стороны. Ну,
0: это уже прошлое. Да, это... Давайте поговорим про четвертьфинал. Есть ли у швейцарцев какие-то шансы? Могут ли они что-то противопоставить?
3: Могут, если они попытаются навязать... Вот Аргентине такую вязкую игру. Не хочется об этом говорить, но если будут тоже делать мелкий фол, как-то провоцировать, может быть, соперника, и тогда да. Так в открытый футбол у швейцарцев против Аргентины шансов немного. Но Аргентина уязвима, она это показала. То есть и оборона не безгрешна, и в матче с Кабо-Верде, и с египтянами тем более. То есть до этого на групповом этапе, будем объективны, соперника такого сильного для проверки команды Месси не было все-таки у аргентинцев. Mm-hmm. Поэтому да, у шансов у швейцарцев, я думаю, больше, чем у марокканцев против Франции с Аргентиной.
0: Шансов у швейцарцев больше, чем у Марокко против Франции, окей.
3: Я думаю, да, потому что французы намного сильнее выглядят, по крайней мере, по турниру. Но швейцарцы смогли обыграть Колумбию, сильную очень команду с хорошей обороной. Да, колумбийцев не очень удался матч, им не смогли забить, но тем не менее, это очень
0: Они обыграли Колумбию по серии пенальти, да? То есть,
3: Да, но это не важно, они все равно были сильнее, они не пропустили, да?
0: Да.
3: Все равно... Мы говорим, да, никого уже сейчас никто не вспомнит, что там была серия или нет, но тем не менее. Швейцарцы, если вышли в эту стадию, значит, они сильные достаточно. Но, конечно, если не будут дурака валять аргентинцы и будут играть более собрано и организованно, то, по идее, они должны обыграть Швейцарию, потому что это не является таким грозным соперником. Но я не считаю, что, как многие думают, что если бы Колумбия прошла, Аргентине было бы тяжелее играть против Колумбии. Нет, я так не думаю. Мне кажется, что Швейцария не легче соперник для аргентинцев.
0: Ну что ж, есть интересные пары, есть, ну, собственно говоря, всегда в четвертьфинал чемпионата мира это интересно. Будем смотреть. Дима Мирский, спортивный журналист и автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Огромное вам спасибо.
3: Спасибо, смотрим футбол.
0: Всего доброго.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: 7:43. Сегодня вечером начинаются четвертьфиналы. Завтра они продолжаются. Потом на исходе субботы еще два матча. Мы продолжаем программу и возвращаемся к актуалии. Сообщения, которые публикуются в последний час. В Иране сообщают о 3 убитых и нескольких раненых в районе Ауаз после ударов американской армии. Ранее сообщалось, что в Иране сейчас оценивают масштабы ущерба, который был причинен ударами американской армии. О чем сообщает новостная лента корпорации КАН? Посмотрим буквально один или два заголовка, прежде чем перейти к нашему следующему собеседнику. Соединенные Штаты Америки атаковали десятки объектов в Иране. Трамп заявил, что Иран хочет сделки. А Иран после ударов, нанесенных США, заявил, что за хулиганство и за варварство платят цену. Это то, чем сообщает Кан. А с нами в эфире сейчас Рам Брандес, новостная служба корпорации Кан. Рам Брандес, Марехт Хадашот Шель Кан, шалом.
4: Кен, шалом, Габи, бокер тов, хавел амазиним.
0: Ма нахну аварну балайла ахарон, вма коре карега?
4: אז מה שעברנו זה ליל תקיפות נוסף של ארצות הברית נגד יעדים ברחבי איראן, זה בעיקר היה בדרום איראן, ואנחנו מדווחים כי התקיפות היו ממש למעמקי איראן, עד אפילו יעדים בצפון מזרח המדינה. אנחנו מדברים פה על כ-90 יעדים שהותקפו, לשם השוואה בלילה הקודם מדובר היה על 80 יעדים, וכל זה מגיע אחרי שטראמפ כבר הזהיר אותנו ואת האיראנים מראש שזה הולך לקרות. שמענו אותו במהלך פסגת נאטו באנקרה אומר שמבחינתו מזכר ההבנות פשוט מת, נגמר, אין טעם להמשיך אותו, אין טעם להמשיך לדבר עם האיראנים, והוא יהיה באמת שהוא עשוי ומתכוון להקות באיראנים חזק יותר ממה שהוא יקרה לילה קודם, וזה מה שהוא לכאורה עשה. מנגד, האיראנים לא נשארו חייבים, מה שנקרא, והם לטענתם תקפו 85 יעדים ברחבי המזרח התיכון, בעיקר בבחריין ובקווייט, בין היתר את בסיס הצי החמישי של ארצות הברית, הצי של סנקסום בבחריין, ופה אנחנו שוב פעם רואים חילופי מעלומות בין הצדדים, ולפי שעה מה שאנחנו יכולים לספר זה שכן יש הסלמה בין הצדדים, אנחנו עדיין לא מגיעים לנקודה של מלחמה כוללת, לא חוזרים לשם עוד פעם, טראמפ גם אומר שהוא לא רוצה להגיע לשם, אבל כן הוא מגביר את הרטוריקה, וכן הוא מגביר גם את הצעדים.
0: יותר מזה, הוא מדבר על זה שאיראנים, כפי שהוא מנסח את זה, נואשים לעסקה.
4: נכון, ולא בפעם ראשונה.
0: אם הם נואשים לעסקה, שאלה אם הוא ילך לקראתם, מה אנחנו, מה אפשר להבין מהאמירות של טראמפ, של ונס, של אחרים?
4: מה שאפשר להבין, מה שאני מבין, זה שטראמפ באמת הוא לא רוצה לחזור למלחמה כוללת, לפחות לא עד בחירות האמצעים בכלל, אבל מצד שני, אתה יודע, אנחנו כבר אחרי ה-4 ביולי, אנחנו ממש לקראת סוף המונדיאל, ועכשיו טראמפ יותר מוכן להרשות לעצמו במרכאות, להגביר את הרטוריקה, להגביר את הלחץ הצבאי, כי הוא, אתה יודע, הוא לא עיוור, וגם האיראנים לא עיוורים, גם הם יודעים, וגם הוא יודע שהאיראנים יודעים שהוא לא באמת רוצה לחזור, אז הוא עדיין צריך לאותת בין אם זה ברטוריקה או בין אם זה בפעילות צבאית, שעדיין יש לו את הפטיש הזה, ושהוא לכאורה מוכן להשתמש פה, גם אם, את יודעת, אם מתמקדים במפת האינטרסים, אין לו באמת רצון לחזור לזה, כי הרי ברגע שהוא חוזר לזה, הרי, את יודע, אני ואתה דיברנו רק לפני חודש על מחירי הנפט וכו'.
0: כן.
4: הרי הסיבה למה מחירי הנפט נשארו יחסית במחירות נמוכים, זה שימוש במאגרים אסטרטגיים וכו' וכו'. וברגע שאתה הולך וגם השווקים חשבו שבכלל כל המלחמה שהייתה תהיה קצרה יותר, וברגע שאתה חוזר לזה פנימה, אז זה פשוט יקפוץ, מחירי הנפט יזנקו, כי לא יהיו לך יותר מאגרים, והשוק לא יותר יאמין שאם זה עוד רגע ייגמר, אז לא צריך לחשוש, ובסופו של דבר האזרח האמריקאי ירגיש את זה בכיף. בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו שמענו את טראמפ אתמול אומר, שאין צורך לשלוח כוחות פנימה, הרי האבק הגרעיני, ככה הוא קורא לאורניום המועשר בדרגה גבוהה, קבור כל כך עמוק באדמה שאף אחד, זולת ארצות הברית, אין לו את הציוד ואת היכולת להגיע לשם, להוציא אותו, אז בכל מקרה אין טעם. אז מה שאתה רואה גם המילים והשפה המאוד חריפה שטראמפ משתמש כלפי האיראנים, הוא קורא להם קוקו, הוא קורא להם משוגעים.
0: רשעים, חלאות, מה שאתה רק רוצה.
4: לא חסר, נכון, אבל הוא אומר אין טעם בכלל לדבר איתם, אבל מנגד הוא אומר, טוב, אולי נשלח את וויטקוף ואת קושר, אולי כן ידברו איתם, אבל אין באמת טעם. אז אתה רואה איך הוא משחק פה בשני הכיוונים. ובסופו של דבר הוא מצד אחד מציג את המכה, מצד שני מציג את הגזר, אז זה כרגע איפה שאנחנו עומדים בנקודה הזאת.
0: רם ברנדס, מערכת החדשות של כאן, המון המון תודה. Бокер тов. Я спросил нашего собеседника о том, что о последних событиях, собственно говоря, в Персидском заливе. Минувшей ночью армия США атаковала, очень интенсивно атаковала объекты на территории Ирана. Атаки были совершены как на юге Ирана, так и на северо-востоке. И самые разные объекты были атакованы. В общей сумме 90 объектов подверглись атаке со стороны Соединенных Штатов Америки. В ответ Иран, разумеется, не остался в долгу, подвергнув атаке 85 объектов на территории стран Ближнего Востока. Помимо прочего, были атакованы военные базы армии США, военные базы 5-го флота, базы Центрального округа армии США и так далее. Иран показывает, что он готов к противостоянию. С другой стороны, Дональд Трамп продолжает такую двойственную политику, говорит наш собеседник, даже в том, что касается посылов и в том, что касается заявлений. С одной стороны, он звучит крайне резко, высказывается крайне резко, почти не выбирая выражений в отношении Ирана. С другой стороны, совершенно очевидно, что Дональд Трамп не заинтересован в возобновлении войны в полном объеме, несмотря на то, что 250-летие Америки позади, его юбилей позади, Мундиаль приближается к своему завершению. Однако, по словам нашего собеседника, в США исходит из того, что до выборов середины каденции Дональд Трамп не пойдет на полномасштабную конфронтацию с Ираном. И поэтому, с одной стороны, он говорит о том, что с иранцами не о чем разговаривать, с другой стороны, говорит, что, возможно, направит своих представителей Кушнера и Виткоффа для того, чтобы продолжать переговоры. Именно поэтому сейчас мы наблюдаем такую двойственную ситуацию. Я полагаю, что мы будем ее наблюдать дальше. Полномасштабная военная операция сейчас и полномасштабные военные действия сейчас неизбежно приведут к новому росту цен на нефть, чего Дональд Трамп, разумеется, не хочет. Не хочет вообще, а перед выборами середины каденции не хочет, тем более, говорит Рам Брандес. Именно поэтому сейчас такой промежуточный этап, когда, с одной стороны, Дональд Трамп говорит, позволяет себе крайне резкую риторику в отношении Ирана, с другой стороны, не идет на полномасштабные военные действия. То же самое, кстати говоря, делает и Иран, отмечает наш собеседник. Они произносят много резких слов, однако их действия, также их ответные действия, также ограничены. Я полагаю, говорит Рам Брандес, что это то, что мы будем наблюдать в ближайшее время. Рам Брандес с нами был в эфире, сотрудник службы новостей корпорации КАН. Сейчас 7 часов 53 минуты в Израиле, у нас есть еще 6 минут, 5 минут, какое-то время для того, чтобы познакомиться с заголовками газет на другие темы, может быть, не имеющие прямого отношения к происходящему сейчас в Иране и вокруг него. Например, газета «Идиот Хрунот» на своей 5-й странице публикует статью под названием «Президент Сирии по-прежнему настаивает на том, что его страна не будет вмешиваться в происходящее в Ливане». В ходе 4-й встречи, которая проходила, Трамп продолжал оказывать давление на президента Сирии с тем, чтобы тот оказал помощь в противостоянии Хизбалле. Источник в Дамаске сказал газете «Идиот Ахронот», что у Сирии достаточно своих проблем. Однако президентский дворец внимательно наблюдает за тем, что происходит между Ливаном и Израилем. И еще несколько материалов. Трамп против НАТО. Эта кампания потеряла путь, кампания потеряла направление, сбилась с пути. Очень тревожный заголовок и очень тревожные слова начальника генерального штаба ЦАЛа Эйяля Замира. Мы слышали об этом и в выпуске новостей. Вот я вижу, Элиша Бенкимон об этом пишет на 7-й странице газеты «Идиот Ахронот». Начальник генерального штаба ЦАЛ находится на границе своего минимального состава для того, чтобы противостоять угрозам. Крайне тяжело продолжать в такой ситуации. Еще несколько материалов. Кнессет завершает свою работу, однако не исключено, что и после распуска Кнессета будут какие-то заседания, которые необходимо провести с точки зрения, например, юридического советника Кнессета Сагид Афик. Необходимо провести повторные выборы государственного контролера даже в период предвыборной кампании. Об этом пишут Нетаэль Бандель и Амир Эттингер. А Александра Лукаш цитирует слова министра финансов Бецалеля Смотрича: Галиб Арав Миара и Ицхак Амит, они агенты по распространению хаоса. Об этом Бецалель Смотрич сейчас в период предвыборной кампании. Мы будем слышать очень-очень много резких заявлений. Газета «Идиот Охронот», Амир Эттингер публикует статью под названием «Крест на демократии». Что происходит в партии «Демократим», свидетельства, которые поступили в распоряжение газеты «Идиот Охронот», вскрывают подозрения в нарушениях в управлении партией «Демократим», в том, что касается праймериз, насколько праймериз эти будут равноправны и так далее. Много вопросов к лидеру партии «Демократим» Яиру Голан. Еще несколько материалов, на сей раз газета «Исраэль Айом». Дипломатическая борьба, которую ведет Израиль в попытке остановить волну антисемитизма в мире. Обо всем этом подробнее на четвертой странице газеты «Исраэль Айом». Трамп, двоеточие, я еще не решил, предоставлять ли Турции самолеты F-35. Израиль задействует все свое влияние и оказывает очень мощное давление на Вашингтон. Опасение заключается в том, что в распоряжении Турции появятся суперсовременные вооружения, которые может быть использовано Турцией и позволить этой стране заменить Иран во главе оси против Израиля. Депутат Настам Италеви заявил, что стремление Эрдогана быть главой или возглавить, или захватить Ближний Восток. Об этом также в газете «Исраэль Айом». Здесь авторский материал Шая Гольдена. Правительство ведет борьбу против СМИ, а хулиганы понимают это по-своему. Речь идет о нападении на офис редакции газеты «Арец». Там была разбита дверь. Это произошло через 3 дня после того, как аналогичный инцидент произошел у входа в офис второго телеканала. Газета «Арец», еще один заголовок. Зини определяет юридических советников Шабака как помеху и препятствует тому, чтобы они представляли свою позицию. Об этом пишет Йошуа Брайнер. Это заголовки сегодняшних газет, насколько мы успели с ними познакомиться. Сейчас 7 часов 58 минут в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Юваль Есод за пультом. Мила Сталинская и Елена Черкасова, продюсеры. Олег Клоц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами на Канрек.

0: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
1: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
2: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты «Звездочка 3221» и в кассе «Браво».

В Израиле 8 часов. Вы слушаете радиостанцию «Кан Река». В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Минувшей ночью США нанесли удары по 90 целям на иранской территории. Это уже вторая волна атак подряд. Среди пораженных объектов системы ПВО, военные базы, морские порты, верфи, нефтеперерабатывающие заводы. Вашингтон заранее уведомил Израиль о готовящейся операции.

0: Но прежде всего нельзя забывать, что переговоры со стороны Соединенных Штатов Америки ведут Джаред Кушнер и Стив Витков. Это люди, которые очень мало знают и очень плохо разбираются в том, что такое Иран. И я не уверен, говорит наш собеседник, что могут давать что могут приводить к каким-то серьезным результатам в ходе этих переговоров. Дональду Трампу придется принимать решение, продолжает ли он эти переговоры или их прекращает. Более того, говорит наш собеседник, и мы очень часто говорим о том, что на Дональда Трампа оказывается давление с целью прекратить войну. Если я опираюсь на то, что я знаю о Конгрессе, а в первую очередь о Палате представителей, то республиканцев там гораздо больше занимает вопрос о том, чтобы Соединенные Штаты Америки и республиканская администрация не пошла на такое капитулянское и плохое соглашение с Ираном. С этой точки зрения на Дональда Трампа оказывается очень серьезное давление с этой стороны. Об этом давлении мы говорим гораздо меньше, однако оно также существует, отмечает Юра Меттингер. Он говорит о том, что Дональд Трамп не заинтересован на данный момент в возобновлении военных действий, однако ему будет крайне сложно прийти к какому бы то ни было соглашению с Ираном, тем более, что речь идет уже не только о Армузском проливе, речь идет о ядерной сделке и так далее. Иран чувствует слабину, которую чувствует заинтересованность Соединенных Штатов Америки в соглашении, и это, разумеется, не приводит к тому, что иранский режим проявляет какую бы то ни было гибкость или какую бы то ни было готовность к переговорам. С другой стороны, говорит наш собеседник, очень мало, я не придаю большого значения тому, что говорит президент США Дональд Трамп, я придаю большое значение тому, что делает президент США Дональд Трамп. Если я увижу и сокращение военных сил в регионе, и сокращение военных сил в Израиле, то я буду знать, что мы говорим о ситуации, в которой Соединенные Штаты Америки пошли, по сути дела, на поводу у Ирана и капитулировали. Если же этого не произойдет, я буду знать, что Соединенные Штаты Америки продолжают готовиться к военным действиям. Очень сложно что-то прогнозировать, говорит Юра Меттингер, однако понятно одно, любое соглашение с Ираном будет означать слабость Запада, будет означать слабость США, будет транслировать Ирану эту самую слабость, а значит новые войны и новый всплеск торговли наркотиками и другие отрицательные факторы, которые мы будем наблюдать. С нами в эфире был Юра Меттингер, в прошлом сотрудник посольства Израиля в Вашингтоне, ответственный за связи с Конгрессом, специалист по США и Ближнему Востоку. 8:17 мы продолжаем тему. Поговорим об иранском взгляде на происходящее. С нами в эфире полковник запаса Асав Коэн-Файзер, бывший глава иранского отдела военной разведки ОМАН и заместитель командира подразделения 8-200. Алло, в Мишне Бамилуем, Асав Коэн-Файзер, шалом.
1: Шалом, бокер тов.
0: Эх героим бейран, это маши коре карега ледат хаем, бамуван мисуям им ивью и дзалят смам, в газота америкайота или...
1: זה נכון, תראה, האיראנים בסופו של דבר מנסים לבטא גם את אפקט ההרתעה, זאת אומרת לשמר את ההרתעה במפרט, וגם להחזיק את ההישג הכי גדול שלהם מבחינתם במסע ומתן, וזה המעמד המיוחד שהם קיבלו במיצרי הורמוז. צריך לזכור, כשמסתכלים על מה שקורה מסביב, אין להם אמון בארצות הברית בשום אספקט. הנה עובדה, עוד לא יבשה הדיו וכבר ביטלו להם את הסרת הסנקציות על ייצוא הנפט. ולכן מבחינתם, הורמוז זה העיקר. הם מדברים לך גם לא רק עם אמריקאים במרכאות באירועים, אלא עם כל העולם, בעצם אומרים, הורמוז היא שלנו, אתם תפעלו לפי הכללים שלנו, ועל זה הם מוכנים גם להתעמת ולהתחכך עם האמריקאים. שים לב ששני הצדדים משתדלים מאוד שהאימות הזה יהיה אימות בתוכם.
0: הסלמה מבוקרת.
1: בדיוק, הסלמה מבוקרת באזור מסוים, במטרות מסוימות, האם זה לא יכול להתפתח לדברים אחרים? כמובן שזה יכול, אבל כרגע הם מאוד מנסים שזה לא יפרק את כל המסגרת.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם שהחיכוך הזה זה חיכוך על מצרי הורמוז. זה הסיפור.
1: בהחלט. בשני הצדדים דרך אגב. שני הצדדים מבינים שיש פה אירוע על המצרים עצמם. זה לא על האירוע הכולל. זה נכון

0: «Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания». Эли Коэн, 21. Напротив Академического колледжа.
2: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из «Frozen 1 и 2». Живой вокал. Захватывающая фигурная катастрофа. И головокружительные цирковые трюки с 30 июля по 10 августа. Билеты «Звездочка 3221» и в кассе «Браво».

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. На фоне скандала вокруг высказываний главы Шабака Давида Зени президент Ицхак Херцог подчеркнул, что верность закону и ценностям государства превыше любых других соображений. Вот что он заявил. Я цитирую. «Спецслужбы и правоохранительные органы Израиля служат не отдельным лицам или политическим лагерям, а суверену, народу Израиля, закону, а также ценностям еврейского и демократического государства. В этом и заключается принцип государственности». С этим заявлением президент Херцог выступил накануне на выпускной церемонии в Колледже национальной безопасности. Между тем, дядя главы Шабака Равин Элияу Зини заявил новостной службе КАН в эфире КАН Решет Бет, что руководители силовых ведомств обязаны подчиняться суверену, которым является правительство. Вот что он заявил. «Я не понимаю, в чем проблема давать указания прямая обязанность правительства». То есть в случае конфликта между премьер-министром и Высшим судом справедливости вы считаете, что Зини скажет «Я подчиняюсь вам, господин премьер-министр»? Разумеется, только так и должно и быть. Разве богац уполномочен решать, начинать ли войну? Нет. Суд может лишь проверять, соответствуют ли действия руководства закону и не нарушают ли они, как бы это сказать, какие-либо ценности. Равин Элияу Зини, в прошлом возглавлявший Шиву в Хайфе, дал интервью Рану Бенимине в утренней программе на Кан Решет Бет «Абокер Азе». И в продолжении темы. Бывший генеральный инспектор полиции Моше Каради в интервью новостной службе КАН в эфире Решет Бет поддержал действующего главу ведомства Леви. По словам Каради, генинспектор поступил абсолютно верно, ясно дав понять, что полиция обязана исполнять решение богаца. Генерал-лейтенант полиции в отставке также прокомментировал призыв бывших руководителей силовых структур к лидерам оппозиции выступить единым фронтом против попыток правительства подорвать полномочия Верховного Суда. Вот что он заявил. «По сути, это попытка сделать нормой неподчинения закону и богатству. Завтра, послезавтра состоятся выборы. Председатель Центра избиркома вынесет какие-то решения, а ему ответят отказом. Скажут, мы же уже привыкли игнорировать постановление Верховного Суда. Мы крайне обеспокоены тем, что некие силы попытаются незаконно исказить результаты голосования. Это лишь общее опасение или есть конкретные подозрения?» Есть и конкретные подозрения. Могу вам сказать, что у нас имеется такая информация. Конец цитаты. Кризис в американо-иранских отношениях. В Тегеране заявляют, что недавние высказывания Дональда Трампа доказывают провал его политики и свидетельствуют о том, что он сам понимает язык силы лучше, чем кто-либо другой. Заместитель министра иностранных дел Ирана Абади подчеркнул, угрозы американского президента не заставят иранский народ капитулировать. Напомню, минувшей ночью США вторую ночь подряд нанесли удары по 90 целям на территории Исламской Республики в ответ на диверсии против судов в Ормузском проливе. Трамп предупредил, что в случае продолжения подобных действий со стороны Тегерана Вашингтон примет еще более жесткие ответные меры. Министр Михай Шикли от партии Ликуд заявил новостной службе КАН, что отрицание президентом Эрдоганом права Израиля на существование делает его нашим врагом. Вот что он заявил. Эрдоган – враг. При этом я не считаю врагом государства Израиль турецкий народ. И мы совершенно не заинтересованы в войне с Турцией. Однако Анкара предпринимает шаги, которые представляют для нас вполне реальную угрозу. Главная из них – доктрина «Голубая Родина», согласно которой весь восточный бассейн Средиземного моря фактически объявляется турецкой территорией. Эти заявления министр сделал в интервью Хэн Либерман и Гилли Коин. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня температура воздуха немного повысится, в основном в горных и внутренних районах страны. Завтра без существенных изменений, а в субботу ожидается дальнейшее потепление. Сегодня в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 32 и в Элате до 38 градусов. Высота волн у побережья Средиземного моря от 70 до 120 сантиметров. Температура воды 29 градусов. Этот выпуск завершен, его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 10 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан.

0: Израильское время, 9 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час. С вами Таня Барская. И мы переходим к главным темам к этому дню. С нами наш коллега Габи Вольсон, ведущий Канрека. И, Габи, разумеется, то, что происходило ночью, собственно, новый раунд ударов по Ирану и... Обратный ответ.
1: Иран и США продолжают общаться. Да. Здравствуйте, Таня, еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Иран и США продолжают общаться при помощи военных средств. На данный момент переговоров, по крайней мере, публичных переговоров нету. США атаковали не менее 90 объектов на территории Ирана, включая средства берегового наблюдения, места хранения ракет и беспилотников, военно-морские объекты и так далее, и так далее. В ответ Иран атаковал также почти 90 объектов на территории Бахрейна, Катара и Иордании, в том числе военные базы армии Соединенных Штатов Америки. Сейчас все ждут, каким будет дальнейшее развитие событий. То есть идет ли речь о полном срыве переговоров между Ираном и США, либо это такая тактическая пауза перед возобновлением бесед. Большинство собеседников, с которыми мы говорили, сходятся на том, что...
0: Эскалации не будет.
1: Широкомасштабной эскалации не будет. В ней не заинтересован ни Дональд Трамп, ни иранское руководство, по крайней
0: несмотря
1: мере, на
0: данный момент.
1: Несмотря
0: на тон Дональда Трампа в первый раз.
1: Несмотря вчера. На то, что на заявление Дональда Трампа вчера, затем он...
0: Очень резко.
1: Риторику да. уже немного смягчил. Да. Судя по всему, в какой-то момент... Этот раунд закончится. Вопрос в том, будет ли он последним, и это сомнительно. То есть, возможно, мы имеем дело с
0: такой. И вновь были тревоги и предупреждения в странах Персидского залива.
1: В странах Персидского залива, да. То есть, как я уже сказал, в Катаре, в Бахрейне и в Иордании звучали сигналы тревоги. Израиль пока вне игры, и с этой точки зрения важно сказать, что командование тыла заявило, что нет изменений в распоряжениях, по крайней мере, на данный момент... Израиль не принимает участие в этом витке эскалации.
0: Возвращаясь после саммита на борту Air Force One по пути в США, как раз президент США назвал эти удары естественным возмездием за прошлую ночь, но, по его словам, вот смягчив эту риторику, этот тон, о котором мы говорили выше, он сказал, что иранцы отчаянно хотят сделки, мы уже победили в военном отношении, мы бьем по ним в 20 раз сильнее, но, тем не менее... О продолжении как военной операции тут речи пока не идет.
1: Безусловно. Трамп сказал, что он не уверен, что можно полагаться на слова Ирана, не уверен, что можно всерьез рассматривать их просьбы о сделке и так далее, но тем не менее... Вот этот месседж, это попытка закрепить в сознании людей, что США победили, Иран просит о сделке, а теперь мы решаем, пойти на нее или нет, это важно президенту США. Так это или нет на самом деле, вопрос очень спорный. Полковник запаса Савкоин Файзер, с которым мы говорили в нашей программе сегодня, в программе «Тема дня», сказал, что с его точки зрения в речи идет сейчас о конфликте вокруг исключительно Армузского пролива, и, по его мнению, у Ирана гораздо больше шансов на то, чтобы выйти из этого противостояния победителем, нежели у Соединенных Штатов Америки, потому что у Ирана просто рычагов давления на США гораздо больше, влияние закрытия Армузского пролива, нового роста цен на нефть и так далее, гораздо больше, чем влияние на Иран ударов американской армии. Поэтому, вот таков расклад на данный момент.
0: Еще одна тема, направление Сирия. Президент США, все возвращаясь в США на том же борту Air Force One, заявил о том, что сирийский лидер обязался помочь с Хизбаллой.
1: Сирийский лидер сказал, очень аккуратно сказал, да. что у него своих проблем достаточно, и поэтому он не собирается вмешиваться в происходящее в Ливане. Мы наблюдаем за происходящим, сказала Шара, но я, судя по всем публикациям и... Сегодня вот у нас в эфире был доктор Муран Леванони из Института АНСС, специалист по Ливану и Сирии. Он также считает, что Ашара сейчас занят, Джулани сейчас занят в основном стабилизацией, попыткой стабилизации своего режима, своей власти, и он не будет каким-то образом активно вмешиваться в происходящее в Ливане, разумеется, до тех пор, пока это не затрагивает его напрямую.
0: В продолжение темы Сирии Марко Рубио, государственный секретарь США, сообщила о желании Соединенных Штатов Америки исключить Сирию из известного списка стран-спонсоров терроризма.
1: Трамп и его администрация продолжают делать шаги навстречу сирийскому режиму в обмен рассчитывая, по крайней мере, на то, что этот режим можно будет каким-то образом сделать более цивилизованным, нежели то, чего они опасались раньше, что это будет такой джихадистский режим на территории Сирии. К чему это приведет, не знаю, но, по крайней мере, пока что такие авансы раздаются.
0: Да, но основания для сохранения того самого статуса отпали после падения режима Асада, естественно.
1: Вопрос, можно ли считать нынешний режим нетеррористическим, но это уже, судя по всему, Дональд Трамп считает, что да.
0: То, что происходит внутри Израиля. Премьер-министр нашего государства хочет сам назначить половину первой десятки своего списка, что может лишить мест сразу нескольких нынешних депутатов и разрушить внутренние выборы.
1: Надо сказать, что Бениамин Нетаньяу очень активно пытается перетасовать нынешний список. Я бы обратил внимание сегодня на публикацию в Маариве Бена Каспита, который пишет о тех людях, которых хочет ввести в свой список Бениамин Нетаньяу. Если ему это удастся, это действительно будет такой список мечты. Там речь идет о Йоси Коэне, бывшем главе Моссада. Там речь идет о бывшем министре Ювали Штайнице. Там речь идет о еще нескольких фигурах. Самая интересная фигура там — это бывший начальник генерального штаба Габи Ашкенази.
0: Он хочет привлечь генералов.
1: С которым... Да, Ашкенази был в политике в свое время и совсем не в Ликуде. Каспит пишет, что Ашкенази консультирует Нетаньяу по ходу войны довольно активно, и сейчас его имя упоминается в качестве возможного кандидата в Кнессет от партии Ликуд на выборах Кнессет 26-го созыва. Очень неожиданная новость. Я буду, мягко говоря, удивлен, если Ашкенази пойдет на это, но, тем не менее, стоит посмотреть.
0: А с другой стороны, если мы говорим о десятке, о том, что требует Биби Нетаньяху, эта инициатива, функционеры, собственно, той же самой партии уже назвали ее беспрецедентной.
1: Это может очень сильно ударить по высокопоставленным фигурам в Ликуде. Список, как известно, не безграничный, а этот список, судя по всему, сократится по сравнению с тем, что было в нынешнем Кнессете, то есть опросы...
0: С учетом количества мандатов после
1: опросов. Дают на 10 мандатов меньше, чем примерно, ориентировочно, примерно. Да, на 9-10 мандатов меньше, чем было в Кнессете 25-го созыва, это очень существенно. А если мы говорим о кооптации 10 человек на реальные места,

0: судя по всему, очень непростая дискуссия. Посмотрим.
1: Дата X 17 июля, завершение Кнессета.
0: Дата X на самом деле не 17 июля, дата X 4, с точки зрения Ликуда, дата X 4 августа, когда у них должны состояться праймериз, до тех пор все это будет тасоваться и варьироваться. Ну да, 17 июля...
1: Но сейчас идет достаточно драматическая неделя с точки зрения принятия и продвижения законопроектов, которые...
0: Именно так. Есть много из 9, точнее говоря, если быть точным, законопроектов, которые сейчас рассматриваются. Часть их — это попытка договориться с ультраортодоксами, часть их — это провести еще какие-то законы, связанные с юридической реформой и так далее. И журналист издания «Бехадрей Харидим» Янки Фарбер, который был у нас в эфире, высказал мнение, что все эти законы останутся законопроектами и вообще ничего не будет утверждено. Возможно, кроме частичного закона о разделении функций юридического советника правительства. Посмотрим. Следующая неделя будет очень напряженной. Кнессет принял решение накануне о добавлении еще одного рабочего дня, то есть начиная с воскресенья. Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг. Непрерывное, фактически непрерывное заседание Кнессета пленарное в попытке провести законы. Возможно, в пятницу ультраортодоксальные партии предлагали отложить роспуск Кнессета еще на неделю, и тут уже юридический советник Кнессета сказал, что все, игра в какой-то момент должна заканчиваться, и определенная дата завершения работы Кнессета должна сохраняться. 17 июля Кнессет уходит на предвыборные каникулы.
1: Много событий, о которых не перестаешь говорить, разумеется. Габи Вольсон, спасибо огромное.
0: Спасибо,
1: наш коллега Габи Вольсон, ведущий Канрек и политический обозреватель сайта Newsrus.io. Мы переходим к следующей нашей теме. Это экономико-монетарная комиссия Банка Израиля снизила процентную ставку на 0,25% пункта с 3,75 до 3,5. Что с собой несет эти новости? Поговорим о макроэкономике, поговорим о снижении на 25 пунктов с нашим постоянным собеседником, экономист Алекс Магидов с нами. Здравствуйте, Алекс. Добрый день.
2: Здравствуйте и доброе утро, Израиль. И сегодня мы поговорим о, наверное, самом значительном событии экономическом, которое произошло за последние две недели. И начнем с хорошей новости и поговорим и о плохих новостях тоже. С чего вы думаете начать? С хорошей новости или с плохой?
1: Давайте все-таки начнем утром с хорошей.
2: Окей. Хорошая новость заключается в том, что Банк Израиля решил снизить ключевую ставку до 3,5% на 0,25 пунктов. Как вы думаете, какая плохая новость?
1: Слушаю внимательно.
2: Плохая новость заключается в том, что Банк Израиля решил снизить ключевую ставку только на 0,25%. То есть это фактически одна и та же новость, которую можно интерпретировать по-разному. С одной стороны, у нас есть действительно снижение ключевой процентной ставки на 0,25% до 3,5%, как вы это сказали, как я это сказал. И это решение было принято по итогам заседания монетарной комиссии. Вот,
1: Второй раз подряд, да.
2: Это хорошая новость. С другой стороны, есть очень много экономистов, которые говорят о том, что Банк Израиля снизил всего на 0,25%, а ожидалось, что, может быть, он снизит на 0,5%. И вот во всем этом решении есть вот это, знаете, многозначимая ситуация, в которой находится израильская экономика. Мы находимся сегодня, вот как принято говорить в стратегическом плане, между войн. И вот эта нестабильность, которая, понятное дело, проецирует на экономику, проецирует на состояние бюджета, проецирует на непрозрачность политического руководства, которое должен будет принимать решения по размеру военного бюджета и должен будет заложить в бюджет. Причем неважно, кто будет находиться у власти, та или иная коалиция или оппозиция, нужно будет заложить достаточно большие военные расходы, так как мы находимся вот в нестабильной военно-политической стратегической обстановке. Как раз вот сегодняшнее утро мы начали с того, что наверняка ваши коллеги говорили о том, что Соединенные Штаты продолжают наносить ограниченные военные удары по Ирану. Никто не знает, что будет завтра. Поэтому глава Банка Израиля, Центробанка Израиля, профессор Мир Ярон.

0: объяснил, что так как инфляция остается в пределах целевого диапазона от 1 до 3%, экономика постепенно восстанавливается, поэтому он решил, он рекомендовал монетарная комиссия приняла это решение, снизить учетную ставку, процентную ставку на 0,25%. Но однако, так как сохраняется высокая геополитическая и бюджетная неопределенность, он решил снизить ее только на 0,25%. Поэтому, по словам Центробанка, после вот предыдущего решения по ставке, произошли значительные изменения на международной арене и в регионе. Мы говорим о подписании меморандума, о взаимопонимании между США и Ираном, с одной стороны. С другой стороны, сегодня мы начали наше утро о том, что США говорит о том, что вроде бы этого взаимопонимания не совсем хватает, поэтому нужно произвести какие-то ограниченные военные удары по тем или иным стратегическим военным объектам Ирана. Мы вроде говорим о уменьшении геополитической напряженности, мы говорим о том, что Израиль и Ливан подписали меморандум о взаимопонимании. Опять же, но однако, напряженность на северной границе не исчезла полностью. Знаете, мы всегда говорим о том, шаг вперед и какой-то шаг назад, или то, что мы продолжаем быть на месте. Напряженность на северной границе не исчезла. Это продолжает оказывать влияние и на экономику, прежде всего, северного региона. Во-вторых, у нас немало милуимников продолжает находиться на резервистской службе. Есть определенная напряженность в Иудее и Самарии, поэтому так как наши действующие части, действующая армия находится в Ливане, то резервисты должны занимать позиции в Иудее и Самарии для того, чтобы поддерживать там какую-то стабильность. Поэтому, если говорить о макроэкономике и ценах, то можно говорить о определенной такой напряженной стабильности, с одной стороны. С другой стороны, бюджетной определенности и геополитической неопределенности. Во-первых, в преддверии выборов. Во-вторых, из-за общего геополитического состояния. И вот в этих ножницах, мне кажется, я позволю предположить, будет как раз и находиться израильская экономика, вот по крайней мере, в ближайшие годы. В апреле и мае годовой рост цен, годовой рост инфляции составил примерно 1,9%. По оценкам экономистов, в ближайшие месяцы инфляция может даже немного снизиться. И в течение года может остаться на том же уровне. Это хорошая новость. Поэтому, может быть, скорее всего, если, опять же, не будет никаких никакой нестабильности в военном плане, и политическая будет достаточно стабильной, может быть, Центробанк к концу года снизит учетную ставку еще на 0,25%. Опять же, это все будет зависеть от нескольких факторов. Прежде всего, ситуация в сфере безопасности, о которой мы говорили. Во-вторых, мировые цены на энергоносители. Смотрите, только вчера начали говорить о том, что якобы меморандум о взаимопонимании между США и Ираном подвергается сомнению, как цены на нефть стали подниматься вверх. Курс шекеля достаточно стабильный сейчас. Уровень внутреннего спроса, который продолжает оставаться достаточно высоким, и поэтому это двигает израильскую экономику. И бюджетная политика правительства. Вот как раз это то, что сейчас находится на повестке дня, вот этот блиц законопроектов, который может привести тоже к тому, что бюджетные рамки могут не соблюсти из-за тех или иных коалиционных соглашений. Поэтому в ближайшее время я думаю, что достаточно осторожная политика Центробанка, его главы профессора Мира Ирона приведет к тому, что в ближайшие месяцы я не ожидаю еще одного снижения учетной ставки. Может быть, это будет уже в последнем квартале 26-го года, когда будут известны результаты выборов. Несколько слов о рынке труда. ситуация на рынке труда продолжает постепенно улучшаться. Опять же, снижается число работников, которые временно отсутствовали на резервистской службе. Безработица остается достаточно низкой. Однако, как отмечает, статистическое управление, общий уровень участия населения в рынке труда за последние годы несколько сократился, особенно среди молодежи. Но опять же, мне кажется, это временный фактор, который связан с тем, что очень много молодежи находится на резервистской службе, и очень много молодежи в последнее время находилось на резервистской службе, и, как многие говорят, многое молодежь говорит, от 20 до 35, мы находимся сейчас, мы даже не занимаемся вопросом поиска работы. То есть кто у нас в Израиле считается безработным? Тот, кто ищет работу, тот, кто зарегистрирован на бирже труда. Есть многие, кто даже не зарегистрирован на рынке труда и находится между тем, что их демобилизовали с резервистской службы и еще не призвали. И поэтому, так как это расстояние между одним призывом и другим призывом может составлять 3-4-5 месяцев, это фактически не позволяет молодым ребятам искать работу. Поэтому рост безработицы остается в рамках. Но опять же, нужно будет посмотреть, когда мы начнем постепенно снижать количество резервистов, как это отразится на безработице. Несколько слов о курсе национальной валюты. Смотрите, шекель продолжает быть нестабильным. Сегодня мы говорим о том, что израильская валюта ослабла примерно на от 3 до 5%. И сегодня курс шекеля к доллару около 3,1, он был еще недавно 2,89. Есть немало факторов, которые подтверждают то, что Центробанк Израиля вмешивается в валютные торги и скупает доллары для того, чтобы поддержать ослабевший доллар. И мы видим это на курсе шекеля, который немножко просел по отношению к
1: доллару. Разумеется, да, и при этом в Банке Израиля подчеркивают, что укрепление шекеля помогает сдерживать инфляцию, разумеется, за счет удешевления импортных товаров, что очень важно в данном случае конкретно сейчас. Я хотела бы, чтобы мы с вами, Алекс, продолжили эту беседу и через какое-то время, когда мы посмотрим, к чему приходит на данный момент ситуация с израильской экономикой, с макроэкономикой, разумеется, и с политикой Банка Израиля. Спасибо большое, Алекс Магидов, экономист, был в нашем эфире. Сегодня 9 июля, праздник в Аргентине, День независимости Аргентины. Тем приятнее даже отсюда издалека поздравить страну, которая так поддерживает Израиль. Лидер южноамериканской страны, как вы знаете, выступает и очень давно с резкими заявлениями в поддержку нашего государства и считает эту борьбу главным вызовом для всего цивилизованного мира. Хавьер Милей в очередной раз подтверждает: Аргентина – верный союзник государства Израиль, призывая и остальные латиноамериканские государства объединиться ради жесткой и правдивой борьбы с террором и антисемитизмом. И в этом смысле мы говорим еще сегодня о том, что происходит самый настоящий исторический разворот в сторону Израиля. Более 10 стран приняли беспрецедентное решение, о котором мы сейчас поговорим с доктором Хаймом Бен-Яковым, генеральным директором Евроазиатского еврейского конгресса. Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро. Прекрасная действительно возможность поздравить дружественное государство с Днем независимости. Аргентина – важная страна в латиноамериканском регионе и одна из, может быть, самых в латиноамериканском регионе важных стран с точки зрения еврейской жизни.
1: Они выглядят в качестве, наверное, лидера, на которого ориентируются и те, которые сейчас у руля в других странах, и те, которые буквально сейчас становятся лидерами этих стран, потому что ну, так сложилось, что и в Перу, и в Бразилии, в частности, как раз приходят

0: законам. Все граждане этой страны чувствуют братские чувства друг по отношению к другу или испытывают братские чувства друг по отношению к другу. Это как бы рассматривается как национальная травма. Это зафиксировано буквально это на уровне подсознания.
1: Ну вот то, есть, то, что произошло сейчас, это очень важное событие, потому что та конференция, которая прошла в Буэнос-Айресе, в итогом ее стало то, что законодатели из 13 стран региона, 13, это очень много, подписали резолюцию в поддержку расширения соглашения ИСААКа, о которых мы, конечно, знаем. Это инициатива, которая направлена на укрепление политических, экономических, технологических, оборонных, разумеется, связей с нашим государством. И это как раз очень важный знаменатель того, что происходит в Латинской Америке. Это много стран, среди которых в первую очередь, конечно, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Эквадор, Колумбия, Гондурас, Чили, Коста-Рика, Гватемала, Парагвай, Уругвай, Боливия и Панама.
0: Без сомнения, это сообщение звучит резонансно на фоне того, что, например, государства Евросоюза пытаются все время ограничить свои контакты с институтами государства Израиля, даже с деловыми компаниями. На фоне вот этой риторики, я бы даже сказал, на сегодняшний день это в основном все-таки риторика в Евросоюзе. Или, например, там сейчас вводят ограничения на товары из израильских поселенческих компаний, то есть компаний, находящихся в собственности поселенцев или находящихся зеленой чертой. Так вот, на этом фоне заявление лидеров государств Латинской Америки звучит, конечно, иначе. И это важный сигнал и для израильских политических деятелей, и для израильского бизнеса, потому что Латинская Америка, без сомнения, является колоссальным рынком, очень открытым. Израильские бизнесмены всегда рассказывают о том, что бизнес в Латинской Америке отличается именно в эту сторону. Там люди ищут новое и готовы пойти на эксперименты. В этом смысле бизнес в Латинской Америке и израильтяне могут найти очень много точек сотрудничества, соприкосновения, взаимных интересов.
1: И что очень важно, и что уже начало происходить достаточно ярко, и об этом говорят все больше и больше. Так что замечательно, что была такая конференция, и мы будем узнавать все больше и больше новостей такого рода. Действительно, исторический разворот в сторону Израиля. Более 10 стран приняли беспрецедентное решение в Буэнос-Айресе. Спасибо огромное, доктор Хаим Бен-Яков, генеральный директор Евроазиатского еврейского конгресса. Следующая наша тема. Запущен израильско-германский спутник. Спутник Cloud CTS, разработанный при участии Техниона, Института Вайцмана и ученых из Германии, который был выведен совсем недавно на орбиту. Об этом подробнее мы говорим с Яковом Печатниковым, популяризатором космонавтики, бывшим сотрудником израильской космической промышленности компании SpaceIL. Яков, доброе утро.
2: Доброе утро, Таня. Рад снова вас слышать по такому замечательному поводу. У него есть одна отличительная особенность. Это очень редкий случай, когда мы говорим об израильском спутнике. Никаким
1: то,
2: образом,
1: что я хотела сказать. Гордость огромная. Да.
2: Не принадлежащим оборонной промышленности, которая занимается абсолютно красивым мирным делом и создает нам лучшую модель в мире погоды. Вот. И он такой маленький, так же, как когда-то эти самые дроны вдруг из детских моделей ворвались и стали решающим фактором. Также я всегда говорил, что наноспутники крохотные найдут свое применение, и сегодня уже нет отбоя от заказчиков. Ну а теперь в нашем спутнике. Итак, 6 числа 26 года ракета-носитель Falcon 9 SpaceX успешно вывела на орбиту первый демонстрационный спутник Cloud City Precursor, простите за мой английский, но тут важно разобрать эти слова. Название состоит из трех элементов: Cloud – облако, City – компьютер томографии, то есть компьютерная томография – это та методология,

0: методология, которой он будет пользоваться, как пользуются врачи, когда исследуют нас на разных болезнях. Прекерсор – это предсказатель или попросту прототип. То есть этот спутник является первым пробным элементом для микросозвездия из 10 спутников, запуск которых намечен на будущий год. Итак, запуск был осуществлен в рамках... В рамках миссии «Транспортер» уже 17, это та благотворительность, которую делает SpaceX, запуская по 80-100 спутников за раз для всех людей, обладающих малым бюджетом, но имеющим красивые идеи. Там могут быть и школьные спутники, и студенческие, и такие вот, как наш, который является фундаментальным научно-исследовательским проектом, который готовился около 7 лет. Финансирование в размере около 14 миллионов евро выделил Европейский исследовательский совет Синегри Грант. Cloud-сети, миниатюрный спутник, стал результатом интенсивных совместных исследований израильских и немецких ученых Техниона, Института Вейцмана и Центра телематики, так они себя называют, в Германии. Это первый спутник серии, которые будут картировать, то есть создавать внутреннюю графическую структуру и свойства малых кучевых облаков, казалось бы, зачем, в трехмерной пропорции с помощью томографии, распространенной, как мы уже говорили, в медицине. Миссия сосредоточена на глубоком изучении малых облаков, которые обычно не наблюдаются, об этом поговорим, с помощью современных технологий дистанционного зондирования. Это объяснил профессор Илан Корен, мировой эксперт в области атмосферных и климатических исследований. Миссия позволяет устранить значительные неопределенности, которые в настоящее время ограничивают, фактически не дают, создать долгосрочные климатические модели и прогнозы. Стоит объяснить, почему изучение тонкой структуры малых облаков возможно, важно для составления глобальных климатических моделей. Вот меня интересовало, стоит ли овчинка выделки, зачем тратить миллионы евро, годы работы трех институтов, и запускать целую флотилию спутников ради изучения маленьких кучевых облаков, которые в небе видны и существуют всего от 10 минут до получаса. Дело в том, что эти малые кучевые облака – это, пожалуй, главное белое пятно и самый большой источник ошибок в современных глобальных моделях климата. Вот три фундаментальные причины, почему без их 3D-томографии невозможно построить точный прогноз. Первое – это проблема масштаба, или, как они называют, парадокс невидимости. Современные глобальные климатические модели разбивают атмосферу Земли на сетку из трехмерных кубов размером от 10 до 50 километров. Это чтобы улавливать штормы, торнадо и прочие страшные явления. Большие атмосферные фронты и штормы легко заполняют эти ячейки и целиком, и суперкомпьютеры корректно рассчитывают их поведение. А вот размер малого кучевого облака от 100 метров до пары километров с точки зрения глобальной модели слишком мал. Он проваливается сквозь эту ячейку. И поскольку компьютер не видит эти облака напрямую, ученым приходится вводить приблизительные коэффициенты. Мы знаем, что малые облака там есть, но описываем их на глаз. Томография позволяет получить реальную внутреннюю структуру сотен таких облаков и заменить грубые математические приближения точными физическими законами. Малые кучевые облака на самом деле покрывают колоссальные площади планеты, особенно над океанами в тропических, тропиках и субтропиках. В масштабах Земли они работают как гигантский распределенный солнечный зонтик. То есть сколько света отразит облако, критически зависит от его внутренней геометрии и микрофизики этих капелек маленьких. А 10 маленьких облаков отражают свет совсем не так, как одно большое той же массы. Ошибка в расчете отражательной способности этих малышей всего на несколько процентов в масштабах планеты полностью искажает прогноз глобального потепления, перекрывая по эффекту те антропогенные выбросы СО2, о которых непрерывно говорят все комментаторы. Без понимания того, как устроено облако изнутри, где в нем зарождаются капли, как они укрупняются, с какой скоростью облако сохнет, невозможно точно предсказать, где завтра прольются муссонные дожди, а где начнется засуха. В чем же задача группировки из 10 спутников? Мы говорим, что это только первый. Один спутник физически не способен решить главную задачу. Облака, особенно малые, кучевые, живут очень недолго, 10-15 минут до часа, и постоянно меняют форму. Если только один спутник летает и делает снимки последовательно с разных точек, к моменту третьего или четвертого кадра облако уже изменит свою геометрию, томография станет невозможной, алгоритм размажет картинку. 10 спутников, летящих цепочкой, строго друг за другом, фотографируют в одну и ту же секунду, в то же время, но под разными углами, фиксируя мгновенно вот это пространство кучевого облака, что и обеспечивает процесс томографии. Таким образом, овчинка однозначно стоит выделки. Сегодня физика атмосферы уперлась в потолок. Суперкомпьютеры стали невероятно мощными, но они продолжают с высокой точностью рассчитывать неточные параметры. Миссия CloudCity, она дает климатологам не просто новые данные, а принципиально новый инструмент, рентгеновский снимок того самого звена климатической цепи, которое раньше приходилось моделировать вслепую. Что интересно, этот спутник, хоть он очень небольшой, всего 4 килограмма, он построен по другим геометрическим законам, чем как бы принято в стандартных кубсатах. Мы часто видели эти спутники, которые строятся из кубиков величиной 10 на 10 сантиметров и являются такими параллелепипедами. Конструкция гораздо интереснее. У ее формы есть значительные инженерные отличия. Например, у него есть аэродинамическая цилиндрическая юбка. Самое заметное отличие – то, что нижняя часть заключена в гладкий цилиндр. Из-за этого спутник больше похож на артиллерийский снаряд или миниатюрную межконтинентальную ракету, поскольку он очень легкий и всего 4 килограмма. Даже разреженный воздух, который имеется на высотах низкой орбиты, создает торможение и уводит спутник с орбиты. Обтекаемый кожух минимизирует это сопротивление. Верхняя часть аппарата представляет собой крошечный плоский конус. Это не просто элемент корпуса, а глубокая защита бленда, которая защищает точнейшую оптическую систему, созданную, кстати, в Израиле, которая должна от всяких паразитных засветок Солнца и бликов от самой Земли. Потому что необходимо, чтобы на объектив попадали только тонко рассеянный облаками свет. И у него нет никаких внешних крыльев, то есть вот этих крыльев солнечных батарей, которые создают парусность и могут разгруппировать установку из 10 спутников, потому что их учет совершенно невозможен. Поэтому здесь надо отдать должное, что фотоэлектрические элементы непосредственно введены в изогнутые поверхности контура, и это заслуга германского центра телематики, который применил такую вот высокоинтегрированную конструкцию, где структура корпуса, аэродинамики и энергосистемы объединены в единую монолитную форму ради максимального продления срока службы. Задача вообще-то Cloud сети отснять несколько тысяч или десятков облаков разных размеров. То есть эта группа не может охватить все гигантские количества кучевых облаков. Но если будут сняты разные по типу кучевые облака, этого объема данных будет достаточно. Ей не нужно успевать за всей планетой. Достаточно собрать вот эти малые данные по сотой доли процента мирового количества кучевых облаков, чтобы кардинально переписать математические уравнения, ну и повысить точность долгосрочных климатических моделей для всех Земли. Вот я крайне вкратце описал задачи и основные особенности этого маленького 4-килограммового спутника, запущенного вместе с группой других. Итак, вот мы переходим к тому, что начинаем гордиться уже не спутниками, шпионами.
1: Да, хорошо бы, потому что, конечно, новости, связанные со спутниками, новости, связанные с космосом, предполагают собой очень много того, о чем вы сказали выше, имею в виду, кроме как тем, чем мы сейчас действительно гордимся. И это замечательная новость, что примерно после 7 лет интенсивных исследований, это довольно много времени прошло, у наших ученых из Технеона, из Института Вайцмана и Центра телематики в Германии вместе, вот был запущен этот спутник, который предназначен для картографирования облаков. Когда вообще понимаешь, что они делают, начинаешь это понимать, представлять, ну, не то чтобы фантазировать, но действительно понимать, зная, что такое, например, томография, с которой мы знакомы с точки зрения медицины, и в данном случае эта томография пригодится там, в космосе, это удивительно вообще, на мой взгляд, продвижение и шаги ученых, наших ученых.
0: Ну вот хорошо, если это будет замечено и другой научной общественностью, что я, честно говоря, вот так нигде не увидал таких огромных статей, где министр, президент, начальник генштаба, все пришли поздравлять. Вот тут все это спокойно.
1: И это тоже. Спасибо вам огромное за этот рассказ, за анализ того, что произошло, о запуске израильско-германского спутника, разработанного нашими учеными при участии Технеона, Института Вайцмана, с удовольствием повторяю, это и ученых из Германии, спутник, который уже был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.
0: Будем Яков, спасибо. Будем рассчитывать на их дальнейшую удачу.
1: Это так. Спасибо большое, Яков Печатников, популяризатор космонавтики, бывший сотрудник израильской космической промышленности и компании SpaceIL.
0: Спасибо вам,
1: всего вам хорошего, всего доброго. Разумеется, так как и ездили израильтяне активно за рубеж, это продолжается для вас, для всех. Эта информация. В МИДе, в Министерстве иностранных дел Израиля, разработано мобильное приложение для помощи израильтянам за границей. Мобильное приложение, обратите внимание на название, TRAVIL. IL – это Израиль, имеется в виду, и TRAVIL. TRAVIL предназначена для экстренной связи с израильтянами, которые находятся за границей. Работа над этим приложением была начата на фоне роста числа обращений в ситуационный центр МИДа и сообщений о преследовании израильтян за рубежом. По данным МИД, с начала уже этого года в этот центр поступило около 10 тысяч экстренных обращений. За тот же период ведомство обработало 1825 сложных консульских случаев, включая тяжелые дорожно-транспортные происшествия, аресты и потерю связи с гражданами. Это примерно на 50%, обратите внимание, больше, чем за аналогичный период только прошлого года. В МИДе также отмечают рост числа случаев, когда у израильтян за границей в багаже обнаруживают патроны, боеприпасы. Чаще всего речь идет о солдатах демобилизованных, о резервистах. Предупреждают также в Министерстве иностранных дел, что во многих странах такие инциденты приводят к длительным задержаниям, к жестким судебным процедурам. Обращаю ваше внимание, это приложение, которое можно и нужно скачать, TRAVIL, одним словом, IL большими буквами. Это приложение позволит напрямую связываться с ситуационным центром МИДа. Система будет перенаправлять ваше обращение в ближайшее израильское представительство и местные экстренные службы. Пользователи также будут получать срочные предупреждения и обновления по стране пребывания. И завершим мы этот час песней Дана Райхеля «И вот почему». Когда совсем недавно прошла свадьба Саши Труфанова и Сапиры Коэн, которые были заложниками. Мы все уже знаем эту историю. Саша Труфанов сказал, что песня Идана Райхеля «Из глубины мимо Амаким» давала ему силы во время плена, и песня дарила ему надежду. И Идан Райхель написал после этого: «Сегодня уже можно сказать, эта песня принадлежит Саше. Осознание того, что такая песня смогла подарить человеку надежду, означает, теперь она его. И свадьба – это не только их личная свадьба. Это свадьба, которая дарит надежду всем нам. Мы должны поблагодарить эту удивительную пару за то, что они разделили с нами моменты возрождения и надежды».

Уважаемые радиослушатели, гостем второго часа программы «Доброе утро, Израиль» станет профессор Семен Якерсон, доктор исторических наук, независимый исследователь, востоковед-гебраист, книговед, специалист по средневековым еврейским рукописям и инкунаблам. Оставайтесь с нами.

0: новом филиале «Мадана Имания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана Имания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
1: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
2: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты «Звездочка 3221» и в кассе «Браво».

0: В Израиле 10 часов. Вы слушаете радиостанцию «Кан Река». В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Война с Хизбаллой. Министр обороны Кац заявил, что Израиль ни у кого не просил разрешения на ввод войск в Южный Ливан и не нуждается в чьем-либо позволении, чтобы оставаться в зоне безопасности. В своем заявлении глава оборонного ведомства подчеркнул: государство имеет полное право и обязано защищать своих граждан, в первую очередь жителей приграничных районов, от угроз со стороны террористической организации «Хизбалла», цель которой заключается в уничтожении Израиля. Кац вновь дал понять, что Цааль пробудет в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется, вплоть до полного разоружения «Хизбаллы» на всей ливанской территории. Напомню, накануне президент США Трамп сообщил о состоявшейся беседе с премьер-министром Нетаньяху и выразил мнение, что Израиль вскоре выведет свои войска из Южного Ливана. Напряженность в израильско-турецких отношениях. Министр Михай Шикли заявил новостной службе КАН в эфире Решет Бет, что отрицание президентом Эрдоганом права Израиля на существование делает его нашим врагом. Вот что заявил Шикли: «Эрдоган – враг. При этом я не считаю врагом государства Израиль турецкий народ, и мы совершенно не заинтересованы в войне с Турцией. Однако Анкара предпринимает шаги, которые представляют для нас вполне реальную угрозу. Главная из них – доктрина «Голубая Родина», согласно которой весь восточный бассейн Средиземного моря фактически объявляется турецкой территорией». Это заявление министр сделал в интервью на Кан Решет Бет Хен Либерман и Гили Коэн. Бывший заместитель председателя Верховного суда Элиаким Рубинштейн предупреждает об угрозе политизации судебной системы. В интервью новостной службе Кан в эфире Кан Решет Бет судья в отставке процитировал библейский стих: «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что казалось ему справедливым», и выразила опасение, что страна оказалась на пороге эпохи, когда в Израиле не остается правосудия. Рубинштейн также признался, что его удивили слова главы Шабака Давида Зини о верности избранному политическому руководству. Вот что заявил Элиаким Рубинштейн: «Это вызывает тревогу. Разумеется, от госслужащего ожидают уважения к избранному руководству, которому он подчиняется. Однако верность нужно хранить государству Израиль. Такими серьезными заявлениями не бросаются в устных выступлениях. Существует разница между субординацией в рамках рабочего процесса и преданностью. Преданность может быть только одна – государству». Эти заявления бывший зампредседатель Верховного суда, занимавший в прошлом также должность юридического советника правительства, сделал в беседе с журналистами Хен Либерман и Гили Коэн. Соединенные Штаты готовятся к военной операции в Ормузском проливе, которая может продлиться от нескольких дней до нескольких недель. Об этом новостному порталу Axios сообщили официальные источники в Вашингтоне. Собеседники издания подчеркнули: «Белый дом твердо намерен обеспечить свободу судоходства в проливе, являющемся ключевой морской артерией для мирового энергетического рынка». Тем временем власти Ирана сообщают, что число погибших в результате ночных американских авиаударов возросло до 14 человек. Центральное командование вооруженных сил США, в свою очередь, заявило о поражении 90 израильских объектов. Бывший глава Совета национальной безопасности профессор Яков Нагель полагает, что иранский режим намерен просто тянуть время, и заключить с ним постоянное соглашение невозможно. Вот его заявление в интервью радиостанции Кан Решет Бет. «Постоянного соглашения с Ираном не предвидится. Переговоры шли бы крайне вяло, и иранцы, свойственной им манере, затягивали бы процесс до ноября 28 года, а не до промежуточных выборов, как многие считают. Именно до ноября 28 года, когда Трамп покинет Белый дом, и ситуация для них улучшится. Максимум, на который в Тегеране готовы пойти, намного меньше того минимума, который американцы могли бы предъявить не только Израилю, но и всему миру. Так или иначе, мы шли к соглашению, а не к силовому сценарию». Конец цитаты. И о погоде после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 32 и в Эйлате до 38 градусов. Высота волн на побережье Средиземного моря от 70 до 120 сантиметров. Температура воды 29 градусов. Этот выпуск завершен, его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 11 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Канрека.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. С вами Таня Барская. И, как мы анонсировали, с удовольствием пригласили. Это произошло. Он приехал. Не всегда же говорить только по телефону, только брать телефонные интервью, аудио. С нами замечательный человек, который меня все время поражает. Он для меня загадка, потому что, ну, наверное, в мире этом очень мало людей, которые разбираются в древних рукописях, в инкунабулах, кто действительно разбирается в книговедении. Абсолютный исследователь такого количества разного в этом мире, и мало таких людей. Тем более приятно видеть Семена Якерсона в нашем эфире сегодня здесь, в студии Канрека. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие. Я просто хочу сказать, что мне просто повезло в жизни. Я влюбился в еврейскую книгу, продолжаю ее любить.
2: И у вас это взаимно.
3: Да, у нас абсолютно взаимно, так что я такой вот просто везунчик в этом смысле.
2: Но если уже говорить о том, что влюбились или нет, я читала в одном из ваших интервью, и вы мне когда-то это тоже рассказали, как вы говорили, у вас было три вида любви.
3: Да.
2: Начиная с Рюриковича, что характерно.
3: Да.
2: Я просто сразу вспомнила себя в школе, меня это зацепило в свое время, и мне это нравилось. Вот изучать это, копаться в этом. Потом что-то, конечно, уходит из памяти. Но если мы уже заговорили о ваших привязанностях, и они были все, в общем, достаточно необычны, для историков, да, историки вас поймут.
3: Вы знаете, у меня дочка, которая живет в Израиле всю жизнь, и внук ивритоговорящий, ему 8 лет, она меня вдруг спросила, а вот что ты делал 8 лет? Я говорю, я 8 лет очень хорошо помню. Я сидел у печки в большой комнате и читал историю человечества. И учил наизусть вот как раз Рюриковичей. А если мы будем говорить о моем втором увлечении, это русская поэзия,
2: да,
3: то я как раз сегодня ночью послушал очень большое такое, не знаю даже, как это сказать, вечер, что ли, памяти Александра Пена. Mm-hmm. Вечер 70-х годов. Там, наконец, говорили на том иврите, который я понимаю и люблю. И они как раз рассказывали о Александре Пене, да, поэте-коммунисте, пьянице и ловеласе, между прочим, самых известных в Тель-Авиве,
2: да,
3: который переводил русскую поэзию. И о том, что он в 50-х годах оказался в Советском Союзе и поехал к Пастернаку. А потом он поехал встречаться с Анной Андреевной Ахматовой. И это был такой абсолютный шаг. И этого я тоже не знал. Единственный израильский поэт-коммунист, который отказался писать стихи в честь Сталина. И в сборнике, который выходил к его 70-летию Сталина, нет стихов Александра Пена. И вообще вот эта связь еврейской поэзии, ивритоязычной поэзии и русской меня сейчас очень интересует. Я читаю переводы русской поэзии на иврит, пытаюсь как-то сравнивать, думать. И
2: какие переводы вот вас как бы зацепили, какие интересуют?
3: Из последних,
2: чьи?
3: Я считаю, что Рита Коган абсолютно выдающийся переводчик.
2: Да.
3: Я читаю сейчас ее переводы Мандельштама, которые мне нравятся. Но вообще я человек старый, из старой школы, да. Мне очень нравятся переводы Черняховского, мне вот какие-то старые... Вот
2: как классика,
3: да. Очень нравятся переводы Гапонова, «Витязя в тигровой шкуре». Это абсолютно
2: потрясающий перевод был,
3: да.
2: Я его помню тоже, да, совершенно, да, замечательный.
3: И последнее, это надо говорить о переводах Пушкина, Шленского.
2: Шленский.
3: Современные...
2: У меня дома есть эта книга, я когда увидела в книжном магазине,
3: да,
2: довольно много времени прошло уже со времени покупки, я имею в виду, и я стала вот въедливо пытаться читать, ритм, это все абсолютно сохранено, и понимание того, что Шленский, конечно, он знал русский, дело не в этом, он так это чувствовал.
3: Это вообще у меня часто есть ощущение, что вот такая классическая израильская поэзия, это вообще-то русская поэзия, но написанная на иврите, поэтому она мне еще ближе.
2: Только об этом сначала
3: Гольберг,
2: не подозревали.
3: Рахель и так далее.
2: Да, да, да.
3: Но и сегодняшние тоже вот...
2: Почему так получилось, если возвращаться к первому вашему увлечению, что это было в вашем настолько раннем возрасте? Вы говорите, что вам было 8 тогда.
3: 8, 9, 10.
2: Да, да, да.
3: Я не знаю.
2: Слушайте, это просто настолько...
3: Это же любовь, пойди разбери в этой любви.
2: Да, кто знает эту любовь.
3: Да. Я абсолютно был влюблен в русскую историю, причем так чисто формально. Я зубрил даты, зубрил последовательность.
2: А в классе, кроме вас, это тогда еще никто, наверное, особенно догадывался, что есть все
3: нет,
2: это.
3: Нет, я абсолютно... У меня папа был очень демократический человек, поэтому я единственный из всех моих еврейских знакомых учился в простой школе во дворе, грубо говоря, а не в английской школе, которые вообще-то рядом были, и там можно было получить вполне приличное образование.
2: А ваш папа был шестидесятник настоящий.
3: Я не
2: такой.
3: Знаю, я бы думал.
2: Вы как-то мне такую фразу сказали, и я думала, что вы вкладывали в это?
3: Нет, я думаю, что все-таки был постарше, он кончил университет в 41-м году и сразу после последнего экзамена ушел на фронт. То есть это уже такое немножко раннее. Не знаю, он был просто такой вот человек.
2: Что касается русской поэзии и вот того раннего первых встреч с русской поэзией, я даже знаю о вас такой факт, что вы однажды пошли в цех заработать определенное количество рублей советских, чтобы потом купить сборник Марины Цветаевой, конечно, стихи.
3: Да. Это... Нет, ну я еще в какой-то момент на иврите писал стихи. И что самое смешное, что они опубликованы вообще-то.
2: Где?
3: Да. Они опубликованы. Я сам этого почему-то не знал. Как-то это прошло мимо меня, что... в Израиле опубликовано. Они собирали какой-то сборник, я вдруг забыл, как он называется, типа «Глаз вопиющего в пустыне». Mm-hmm. То есть стихи на иврите, написанные в Советском Союзе. И у меня попросили стихотворения 2 или 3. Я дал. И как-то дал и дал. А оказывается, их опубликовали, и вообще они вполне... Я сам в Национальной библиотеке заказал этот сборник и посмотрел на себя, и удивился этому.
2: Вот оно как. И третья любовь и увлечение, которое привело вас, в общем, к профессии, которой вы продолжаете заниматься, вы захотели узнать что-то о евреях. Как ни странно.
3: Нет, третье, конечно, увлечение книгу Мастем, это, конечно, иврит, как язык.
2: Иврит.
3: Я абсолютно был в него влюблен. Я начал его учить в 16 лет, учу его до сих пор, и сейчас даже, можно сказать, больше учу.
2: А как получилось, что, в принципе, вы в тот момент пришли к тому, что есть такой язык иврит, когда вы все это узнали впервые для себя?
3: Вот я окончал школу, 10 класс, получил паспорт, там было написано, что я еврей, мне объяснили, что университет для меня закрыт, я безумно этому
2: обрадовался. Открытие миллионов.
3: Да, но я обрадовался, а не расстроился. Меня вообще всегда интересовали и интересуют ситуации, которые от меня не зависят. Я думаю, ну, прекрасно, это же не потому, что я хорошо или плохо что-то знаю, просто закрыт по какой-то причине. И я тогда решил узнать что-нибудь про евреев и стал... Я как-то даже не различал идыш или иврит, я хотел что-нибудь. Но потом мне показалось, что все-таки идыш был языком... Ну, для меня, в моем восприятии тогда советским, все-таки выходил журнал, выходили газеты, что-то там можно было говорить, а я был очень антисоветски настроенный уже в 10 классе.
2: И раз что-то было нельзя?
3: Да, и я, конечно,
2: иврит
3: был запрещен, и я вот стал его учить. И, собственно, всю жизнь я учу его.
2: Элиф Милим? Этот сборник.
3: Абсолютно, Элиф Милим.
2: Я просто Хелик знаю, Ришон, как они назывались в разные годы.
3: Первая часть, да. И мне достался, у меня был приятель, товарищ мой Боря Календарев, который собирался уезжать, и вот у него был этот учебник, он сам выучил 3 урока уже с кем-то, он сам мне преподал эти первые 3 урока, вот я так выучил, а дальше я стал учиться, сам и учил, и учил, и учил, потом какие-то люди образовались рядом.
2: Но вы знали много и из тех, кого стали называть потом отказники.
3: Да, я это был.
2: Вы знали хорошо.
3: Я всех знал, конечно. Я был такая белая ворона, потому что я не собирался уезжать. Но я был в этом кругу.
2: Но вы долгое время и не собирались уезжать. Вы работали, вы занимались ивритом, вы занимались гибраистикой, но не всегда.
3: Я не собирался уезжать, но жизнь посмеялась надо мной. Да?
2: Я сказала: а ну-ка, попробуй.
3: Я все время говорю теперь, что Господь приводит в святую землю евреев бедрахим акалькалот. Вот такими вот путями, никогда не знаешь, какими.
2: Это точно.
3: Вот. Так что вот так получилось. А когда я поступил на библиотечный факультет, и я уже с первого курса вот настолько фанатично учил иврит, я, например, пытался записывать на иврите там лекции, даже по научному коммунизму.
2: То есть вы записывали лекции на иврите?
3: На иврите. Ну, как я его себе представлял, да.
2: Ну, да.
3: У меня отбирали эти самые вот записи, считая, что не понимали, что я там пишу. Много было очень смешного. Но в конце концов, к курсу к четвертому, я вдруг понял, что есть еврейские книги. И я очень хочу совместить все-таки какие-то знания по книговедению, которые я, безусловно, получил в институте, с тем, что я вот увлекаюсь ивритом. И я стал искать пути, как мне вот эти два моих увлечения, или любви к книге и к ивриту, вот совместить.
2: Но найти книги, скажем так, про евреев на русском языке можно было. Бабель, Шалом Алейхем, Фихтвангер — это совсем другое.
3: Нет, это
2: и
3: другое.
2: Это было найти легко достаточно.
3: Но мы про разные...
2: Да,
3: скажем,
2: вы говорите о другом.
3: Я искал... Нет, во-первых, книги на иврите тоже, в принципе, можно было найти. Как это ни странно, можно было пойти в публичную библиотеку с паспортом, и там был отдел литературы стран Азии и Африки, куда мало кто ходил, но я ходил туда всю юность. Там были вот старики лет 85, и я.
2: И
3: был библиотекарь Вильский Лев Ефимович, выдающийся знаток иврита, с которым мне удавалось иногда говорить, а потом уже и много говорить. Я постепенно нашел круг ивритоязычных людей. Вот. Но это другое. Я узнал, что есть коллекции. И я очень захотел описывать эти книги и как-то вообще вот влиться. И я потратил
2: так
3: очень много.
2: Вы были фактически первым и тогда на тот момент единственным, который занимался каталогами.
3: Но я вообще всю жизнь был единственным.
2: Ну потому что то, что вы делаете, да.
3: Я издал все-таки этот первый каталог свой в 85-м году. Мне вообще никто не верил, что в Советском Союзе мальчик, мне 30 лет еще не было, в Академии наук сумел издать каталог еврейских инкунабулов из собрания Института Востоковедения Советской Академии Наук такой. Вот. И это была колоссальная коллекция. И это было... Я ей занимался, и мне удалось это и описать, ну и главное, конечно, издать. И это какая-то была, как потом выяснилось, это была бомба, потому что никто вообще не ожидал. А книга эта попала по обмену академическому во все национальные библиотеки мира. Я вот потом куда ни приезжал, я всюду видел, она стоит прямо. И, конечно, вот с этого момента я загорелся этим совсем уже желанием.
2: Семен, а вот при том богатстве вот этой коллекции, с которой вы однажды встретились, где был иврит, где было очень много всего, но, как я понимаю, к этой коллекции и в этой библиотеке не очень-то заглядывали те, с кем вы общались. Я имею в виду отказники, которые боролись вроде бы.
3: Нет, конечно. Нет, это вообще были два совершенно разных. Два мира, два
2: Шапира. Интересно просто.
3: Это вообще очень интересно. Я, наверное, опять же, мне кажется, был единственным таким мостиком между этими мирами, потому что я все-таки работал в Академии наук, и мне удалось туда проникнуть. И это было очень сложно. Это был длинный, большой путь. А потом я поехал навещать моего товарища, вот этого же Бориса Календарева, который я уже упоминал, в лагере. После этого меня выгнали с треском из этой Академии наук. И я работал грузчиком 2 года. Но через 2 года смогли... Я все время... Мне везло на хороших людей. За меня всегда боролись хорошие русские люди. Настоящие интеллигенты, которые стеснялись и антисемитизма, и вообще ситуации этой политической. И они делали все, чтобы вот этот мальчик с горящими глазами работал с этими книгами. Так что вот так и получилось. Туда, конечно...
2: Так и других мальчиков-то там не было, в общем.
3: Нет, там ни мальчиков, ни девочек, ни мужчин никого не было. Это был мой рай. Были книги от 15 века до 19-го, закрытое хранилище, ключ только у меня, диван, невероятный стол 19 века, академический, или там из Ешивы, не знаю откуда, большой, красивый. Справочники тоже только 19 века у меня были, вот энциклопедия, ну, начало 20-го. И вот я так жил изумительной жизнью, надо сказать. Такой
2: я вот пытаюсь вот представить, даже как человек, который любит читать и держать книги в руках, которые пахнут, я пытаюсь представить вот это ваше ощущение и чувство, когда вы находили и встречали книги совершенно невероятные, рукописи.
3: Редактор, очень большой и тонкий знаток, может быть, не книги, но семитских языков точно. Он ко мне приходил раз в неделю на один час проверять, что я за эту неделю сделал. А так неделю я был предоставлен абсолютно самому себе, и это действительно было счастье. Я читал эти книги, вникал в них, учил. И
2: из тех вот первых ваших впечатлений, наверное, вы помните, какие были наиболее яркие, когда вы находили какую-то книгу, рукопись, что-то, помните до сих пор, которое произвело эффект очень сильно?
3: Нет, ну, мне очень сложно. Я этим всем занимался, а потом в какой-то момент я решил попробовать заняться инкунабулами, потому что их все-таки мало. Да, сколько их всего, там, 100, скажем, было тогда известно. И вот когда мне показал директор библиотеки Института Востоковедения, уже кем-то, я потом узнал, кем отобраны эти инкунабулы, они стояли отдельно, я про них не знал. Я ему сказал, что я хотел бы вот 15 веком заниматься. Он говорит, ну, Сема, смотри, вот они стоят. И вот этот момент, когда я вдруг увидел выставленные вот эти книги 15 века, вот тогда у меня действительно как-то все задрожало. И я много лет, я просто последний скажу, я не занимался рукописями. Меня совратили, можно сказать, мои коллеги в Израиле. Я только когда начал ездить в Израиль, вот с 89-го, с 90-го года, я сделал вот это хасабата, что называется, я стал специалистом и по рукописям. А до этого я занимался только первопечатной книгой.
2: Интересно. Просто я пытаюсь представить вот этот ваш путь. И я просто хочу попросить вас, поскольку мы говорим о не очень такой теме, нестандартной, скажем, для тех, кто нас сейчас с вами смотрит, и объясните, пожалуйста, тем, кто не знает, что такое инкунабулы в данном случае, то, чем вы занимались и занимались.
3: Слушайте, ну, вот, во-первых, это очень красиво, давайте скажем так. Это
2: согласна.
3: Изумительно. Инкунабулами принято называть книги, которые были напечатаны способом, который изобрел Иоганн Гутенберг до 1 января 1501 года. До этого периода подавляющее большинство книг, естественно, печатали, если не на латыни, давайте скажем аккуратнее, в латинской графике. Угу. И только один маленький народец, вот эти евреи, которые жили в Европе, они очень быстро восприняли это великое изобретение и стали для себя издавать книги на иврите. Вот этот небольшой сегмент книг, их всего, сегодня, мы думаем, было 150, а вообще там раньше думали даже 100, но это развивается, какие это системы. Вот эти, скажем так, 150 книг, которые евреи смогли до 1 января 1501 года напечатать в Италии, Португалии, Испании и Турции, но в Португалии, Испании, естественно, до изгнания, в Турции всего одна книга, а остальные в Италии. Вот этот книжный сегмент, он безумно интересен со всех точек зрения. Во-первых, он очень много нам рассказывает о культурной жизни, о цивилизации еврейской, потому что все-таки, знаете, это было производство. Это просвещенный человек может сесть дома и перевести, сам себе написать что-нибудь, что его интересует. А когда люди делали тираж книг, они все-таки исходили из того, что у них купят. То есть те книги, которые тогда издавались, они точно были нужны людям. И мы видим, какие, например, трактаты Талмуда тогда учили и печатали. Мы видим, какая художественная литература была востребована в Италии. Мы видим, какие философские или галахические сочинения были востребованы, какие там меньше. Там, например, там «Арбаат Урим» Якоба бен Ашера, чуть ли не 4, по-моему, издания было в 15 веке. Плутовские новеллы Эммануила Римского они 2 раза там издали, или там еще что-то. И это с одной стороны. С другой стороны, не была выработана никакая еще схема, как выглядит печатная книга. Поэтому это, в принципе, рукопись, но набранная по-другому. Там нет титульного листа, нет пагинации страниц. С этими книгами очень сложно работать, потому что в силу времени и исторических обстоятельств, особенно Испания, Португалия, очень многие дошли только фрагментами. Вот понять, что это было, как этот фрагмент вообще вписать в издание. Там очень много всяких очень интересных книжных вещей. А с возрастом, моим я имею в виду, с возрастом исследователя, ты вдруг понимаешь, что книга-то, конечно, она молодец, и тот, кто ее издал, он, конечно, тоже великий человек, но безумно интересно, кто эти 500 лет их сохранял, что с книгой происходило, ее история, в чьих руках она была, как она пережила Вторую мировую войну, например. Угу. Скажем, с коллекциями ленинградскими это более понятно, а с коллекциями европейскими далеко не всегда. Что пропало, очень много пропало, что-то вернулось, а что-то всплыло там.
2: А если вернулось, то какими путями могло
3: вернуться? Да разными путями. Вот единственное, если Заморы, такой экземпляр, по-моему, это комментарий Раши на Пятикнижие, который вдруг в 50-м, примерно в 7-м году американский солдат принес в еврейскую теологическую семинарию, сказал, не знаю что, или солдат, или его сын даже, вот от отца осталось, где-то он взял трофей такой. А это все считали, это было редчайшее издание, и все считали, что она погибла. Она вдруг вот так вот всплыла.
2: Потрясающе.
3: И много очень историй таких разных.
2: И а обратные ситуации с фальсификациями, которые, конечно, были...
3: Нет, были и попытки.
2: И которые можно было... Я думаю, и вы встречались с такими.
3: Я, знаете, я работал... У меня было, я не знаю, сколько у нас есть времени, я много мудро рассказываю.
2: Вперед.
3: Я работал в еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке много лет. Это проект длился 10 лет. И там была самая крупная в мире коллекция ИИС, еврейских вот этих инкунабул. И это была моя мечта, не знаю чего, вот бы мне ее описать. И так получилось, что я к этому времени уже издал 3 больших каталога, и меня хорошо знали. Mm-hmm. Ну и кроме этого, скажем, я не преподавал в университете, поэтому я мог этим заниматься все время. И действительно, я выиграл какой-то тендер, и меня пригласили в эту семинарию. Более того, им надо было доказать, что в Америке нет таких специалистов, чтобы мне выдали рабочую визу. И все это получилось. И директор библиотеки, мэр Рабинович, раввин, вот он меня привез, и я, русский мальчик, мало что там понимающий тогда, во всем, кроме книг в еврейской жизни, я оказался в еврейской теологической семинарии. У меня был контракт, по которому я год не мог выезжать даже просто из Нью-Йорка, я должен был сидеть и описывать это все. И они все, это было там столько смешно, они все меня очень боялись. Они
2: боялись?
3: Не понимали, да, потому что я совершенно не... Я ходил без ермолки единственный. Я сразу решил, что я не буду говорить по-английски, потому что у меня плохой английский. Пусть они мучаются с ивритом. Они очень боялись, когда я ходил в столовую, потому что я составлял что-то с подноса, нарушал кашрут и совершенно, так сказать, столики потом за мной было. Но помимо всего этого, когда я там работал, ко мне стали приходить люди. Как-то так стало понятно, что я есть. Стали приходить всякие махеры книжные и приносить книги на оценку. И почему-то так получилось, что я им всем объяснял, что это подделки. Вот как-то такая у меня... И здесь это и в России было тоже. На меня как-то я все время был разоблачатель подделок. И в частности, и с инкунабулами тоже. Есть, да. И как-то ко мне пришел чудесный такой, очень вкусно пахнущий, с сигарой затушенной, но такой очень колоритный человек в длинном сюртуке. Я даже на самом деле помню, как его
2: персонаж
3: зовут.
2: Персонаж прямо такой.
3: Настоящий еврейский, вот из зиндеровский такой персонаж. И он по-небраски, Шимон, тут все про тебя рассказывают, что ты такой типа цудрейтер, что хочешь вернуться в свою Россию. Я говорю, ну да, вот я вот опишу коллекцию, конечно, уеду домой. Как? Я, да, действительно хочу. Он говорит, Шимон, так это прекрасно. Перестань объяснять людям, что это подделки. И сможешь уехать. И посмотрел на меня таким стальным взглядом, что я после этого вот эти частные, значит, частные объяснения про книги действительно прекратил.
2: Слушайте.
3: Потому что у них был большой бизнес вообще-то, и я им явно мешал. Он говорит, вот хочешь домой? Вот и перестань выдавать свои экспертизы вот эти самые. Так что это такая профессия еще и иногда опасная.
2: Это интересно. Просто представлять вас, человека, который знает столько, разбирается в таком количестве. Вы сейчас сказали такой оборот, стальной взгляд. Я знаю о взглядах стальных, происходящих из КГБ в свое время, с которыми у вас были отношения как раз,
3: да,
2: очень давно, по понятным причинам.
3: Всякое было, да, конечно. Но вот это тоже стальной взгляд был, надо сказать. У КГБистов была, между прочим, другая черта. Знаете, это очень интересно. Я вот читал про Замечательный совершенно Синайский кодекс. Это самая древняя рукопись Библии на греческом языке, которую обнаружил такой выдающийся немецкий палеограф Тишендорф, фон Тишендорф. И он описывает, это ему помогал царь Александр II, по-моему. Он действительно дал ему грант, с которым он мог поехать в Синай. И ему предупредили его, что придет послание государя-императора, и вот он все не понимал, как это придет послание государя-императора, это кто будет. И вот в один прекрасный там где-то вечер в каком-то маленьком немецком городке к нему постучался человек, пришел и сказал, это вам от русского царя. И поставил мешочек с деньгами, значит, золотыми на стол. Он говорит, я должен писать расписку, тот на него писал и сказал, что русскому царю не нужна от вас расписка. Но я не к этому говорю, а к тому, что когда он ушел, уже через 5 минут после его ухода великий палеограф Тишендорф не мог описать его внешность. Вот эта безликость, которая свойственна людям вот этой профессии, она совершенно уникальна. Она всюду действительно есть такая. Их не опишешь, вот руками не схватишь. А тот как раз был очень колоритный парень, который торговал книгами.
2: Ну, отношения КГБ и вас в какой-то момент привели не к самым приятным последствиям, хотя вы были очень принципиальным.
3: Ну, слушайте,
2: тогда то, что нельзя, выучим. Вот из той же серии.
3: Я был очень принципиальным, потому что я был молодой, все-таки мало чего боялся по молодости. И, ну да, но я думаю, что не стоит преувеличивать какие-то мои подвиги, а просто, ну, мне повезло, меня не дожали там до...
2: Не дожали.
3: То есть кричали, угрожали, что убьют, но не убили.
2: Что общаетесь с иностранцами и так далее.
3: Нет, это естественно. Все-таки там много чего было, и это как-то меня там и арестовывали, да. Всякое происходило, но все-таки, да, это же было время такое, как мы же... Мы же их ненавидели, все было просто.
2: В этом смысле, да.
3: Все было проще.
2: Вы как-то сказали мне однажды фразу, что вы специально ничего специфически еврейского не создавали. Это вот такая ваша фраза, при том, что вы, чем вы занимаетесь и что вы делаете. И вот только разбирались сами с собой. Я разбирался всю жизнь сам с собой, все получалось. То есть вы сказали, я хотел в разных странах побывать, и у меня это получилось. Действительно, вы во многих странах бывали по работе и хотели написать определенные книги, и написали.
3: Да, у меня даже сейчас получилось уже как... Я, правда, каждый раз думаю, что это последнее, но у меня есть сейчас, и она получилась, я просто боюсь сглазить, но она уже в типографии, и вот буквально через месяц она должна быть... Это будет первая большая моя книга.
2: Большая?
3: Большая книга про рукописи, которая издана будет в Тель-Авиве. Uh-huh. И это моя вообще просто мечта и гордость была. Но до этого я все-таки сумел... Вот я не знаю, мне кажется, я себе задумал, как-то я сюда попал, в Израиль, и это все-таки очень непросто все оказалось и в моем возрасте, и неожиданно для меня. Я просто приехал навестить дочку с внуком и больше не вернулся.
2: Я вот хотела спросить, что значит попал?
3: Я 22 февраля 22 года приехал сюда на 10 дней,
2: так.
3: И с тех пор я здесь живу. Вот, без вещей, без моей библиотеки, без моей работы.
2: У вас была совершенно сумасшедшая библиотека.
3: Она и есть, она стоит и ненавидит меня, наверное. Но неважно, мне вдруг посоветовал мой товарищ, говорит, слушай, а если уж так у тебя случилось, напиши что-нибудь неожиданное.
2: Так.
3: И я задумал книгу для детей. Я очень хотел. Мне просто казалось, я не знаю, кто нас слушает, но вот в моем поколении, например, мы очень многие воспитаны были на книге «Письма греческого мальчика» Лурье, где он смог детям безумно интересно рассказать вот про вот эту древнюю цивилизацию. И я придумал, что я сделаю, что древняя еврейская книга расскажет современным детям и о том, как и когда ее создавали тысячи лет тому назад, и что с ней за эти тысячи лет произошло. Произошло очень много, она попадала и к монахам, и к крестоносцам. Это... Книга, которую я придумал, такой рукописи нет. Но все истории связаны с реальными рукописями. Как просто здорово. Их было несколько. И вот я писал 2 года эти невероятные приключения древней рукописи, и они вышли. Вот могу показать, очень хорошо изданное, прямо. А теперь у меня любимое развлечение, я читаю отзывы читателей на эту книгу детей. И мне присылают, ну, детей, родители, я не знаю. Мне присылают иногда и фотографии детей с этими книгами, и отзывы, и очень, есть очень смешные.
2: И что говорят дети?
3: Дети, ну, пишут родители.
2: Ну, пишут родители.
3: Какая-то женщина из Москвы написала, что эта книга – это самое лучшее, что с ними случилось за последние годы. Какие-то очень строго, из каких-то мест, Кривой Рог, и вдруг такие... Нет, ну, то, что я читаю, там все хвалят, конечно. Наверное, есть и другие, но вот эта попытка, если вдруг это будет кому-то интересно, я правда придумал, что книга сама рассказывает, они в нее заходят, эти дети, и там совершенно невероятные приключения. Потом мне очень хотелось показать, насколько еврейская книга и в средние века, и позже жила внутри цивилизации, не была отдельной. У меня тут есть и Коран, и, соответственно, Коран сравнивают с того же времени с Танахом, с вот этой короной и так далее. В общем, все, что я знал про книгу, я сюда для детей впихнул. И про пророков, и про Библию, и про Тель-Авив. В общем, вообще все, что я знал, я постарался сюда впихнуть.
2: Здорово. Я хочу вспомнить и пригласить всех в очередной раз, поскольку мы с вами об этом не раз говорили, о вашем сотрудничестве с Бейт Авихай. Вообще очень интересное место, и об их проекте, который... Они очень много проектов делают с разными очень интересными людьми.

0: один три цикла. Мы сделали, или они сделали, а я как бы, что, говорящая голова. Мы сделали цикл фильмов, он называется «От руки», про еврейскую рукописную книгу вообще на базе рукописи из Национальной библиотеки. Это очень интересно, потому что богатейшая коллекция. И она прекрасно снята. Чудесный режиссер Хава была, которая все это смогла изумительно снять. Вот это был первый проект. Второй проект, мы сделали цикл лекций, 10 лекций про уникальные еврейские рукописи. Неважно, где они сегодня находятся, я выбрал просто интересные. И третий проект мы сделали про возникновение еврейского книгопечатания в разных местах, то есть печатные жемчужины. Да. Сейчас я им предложил четвертый проект, я не знаю... Я хотел бы, чтобы они его взяли. Я не знаю, возьмут ли они его, и, так сказать, но мне он кажется очень интересным. Самому мне
1: вот тему это. Можно озвучить, которую вам да. хотелось бы?
0: Да, хорошо, я вам расскажу. В конце концов, никакого секрета в этом нет. Да. Он, я его назвал «Книжные улицы». Дело в том, что Израиль отличается от всех остальных стран, я действительно изучал этот вопрос, тем, что только здесь я нашел улицы, которые названы не в честь авторов каких-то произведений, а в честь самих книг. Вот где вы найдете там улицу «Войны и мира», например, или улицу Анны Карениной, там, там «Преступление и наказание». Все это будет Достоевского, Толстого. А здесь уникальным образом, может быть, потому что в еврейской традиции очень часто авторы ассоциировались со своими произведениями. Ну, например, моя дочка жила в Тель-Авиве на улице Турей Захав. Я все приходил и говорю, а вы читали Турей Захав? Они смотрели на меня, как на идиота. Это знаменитый вообще комментарий. И я придумал совместить вот этот рассказ про живой сегодняшний Израиль с теми уникальными рукописями и первопечатными сочинением этих же книг, которые есть в библиотеках Израиля, показать и уникальные рукописи, и походить по живым улицам. Если это им понравится, то будет вот такая еще
1: вещь. Это очень здорово. Мы тогда с вами в эфире как-то обсуждали из тех жемчужин, которые касались интересных рукописей, я имею в виду, вы вспоминали, например, «Сараевская года», я помню, рассказывали, «Вашингтонская».
0: Да. Вот моя последняя книга, которую я сдал в печать, она как раз построена на базе этого цикла лекций. То есть там немножко другие рукописи. Mm-hmm. Некоторые совпадают, некоторые нет. И немножко другой на них взгляд. Просто у меня была возможность об каждой рукописи посвятить 25-30 страниц. И была возможность, как бы, с одной стороны, воспользовавшись своими старыми связями, все-таки я 30 лет там был читателем, а то и 40, рукописного отдела публичной библиотеки в Петербурге, получить от них разрешение на публикацию уникальных листов из рукописей из российских собраний, а также у меня была материальная возможность заказать вот листы из других рукописей. В частности, «Сараевские годы» — это очень непросто. Я, например, про нее не записал лекцию, потому что с ними очень сложно было договариваться, и дорого очень стоило это. Каждый лист стоил приличных денег. Вот. А в книге я смог это все сделать, и у меня отдельный большой очерк про «Сараевскую году», и там 10 иллюстраций прям цветных. Вот. Так что я могу еще прям прорекламировать, что презентация этой книги, иншалла, будет в музее Ану 6 или 7 августа, вот когда совсем пятница, скоро, да. Пятница 7, что ли. Но это позже, я думаю, они еще не выставляли никакого анонса, но предварительный у нас договор с ними есть. Вот.
1: Как получилось, Семен, что вот вы говорили, что когда вы в какой-то момент оказались в Израиле, вас коллеги, скажем так, те, кто понимали вас и чувствовали, ну, не то чтобы совсем переманили, но привели вас еще и на поле еврейских именно рукописей.
0: Получилось очень просто. В Иерусалиме при Национальной библиотеке существовал институт еврейской палеографии. Директором этого института, как и директором Национальной библиотеки, был абсолютно выдающийся ученый совершенно мирового уровня Малахи Бейтарье. И он сам, и вся команда вокруг него понимала, какие сокровища хранятся в библиотеках Санкт-Петербурга. И они были чрезвычайно заинтересованы описывать эти рукописи. Им нужен был местный человек. Mm-hmm. Как это в поле, да? Тот, кто работает в поле. И он своей невероятной харизмой, он был просто человек, вот, которого я вспоминаю каждый день, можно сказать. Мы стали близки.

0: друзьями из примерно с 90-го года, всю жизнь вот были вместе. Он меня заразил этой любовью, и он меня обучил, не только он, но и он тоже, обучил этому новому ремеслу. И так получилось, что, опять же, я оказался единственным человеком, который совмещал и знание того, как устроена рукопись, и знание того, как устроена первопечатная книга, потому что это разные вещи. Рукописники не интересуются книгопечатные, библиографы никогда не работают с рукописями. Вот это объединение, оно... То есть они во мне нуждались, и они сумели меня... Ну, совратить, что ли, вот на это поле. И я им, конечно, очень благодарен, потому что это совершенно новая профессия. Вот я рукописями уж последние 30 лет занимаюсь плотно, скажем, много. Больше даже, чем первопечатной книгой.
1: Вы однажды мне сказали, что вот если говорить об изучении еврейской души, то она не в архитектуре или музыке, с чем могут спорить те, кто этим занимаются, конечно, но именно в письменных источниках.
0: Ну, моя идея, слушайте, я...
1: Как Нет, это? Я как раз вас очень понимаю хорошо.
0: Тлаат Сфарим, я книжный червь, да. Но мне правда кажется, что поскольку это диаспоральная культура разбросанная, музыка всюду разная, архитектура всюду разные и так далее, то, конечно, евреев объединял текст, безусловно. И именно текст на иврите. Они могли говорить на совершенно разных языках, но все-таки писали в основном, по большому счету, серьезные книги на иврите. И иврит сохранился, и мы сохранились. Но я твердо убежден, что мы сохранились благодаря вот слову. Вначале было слово. Но для нашей культуры, мне кажется, это однозначно понятно. Ну а что мы знаем про ежедневную жизнь там евреев 12 века, например? Мы знаем книги. Мы знаем, как они писали, чем писали, о чем писали. Вот это и это для меня это до сих пор самое интересное.
1: Те, кто обладают вашей профессией, которая может касаться разных языков других, вообще понимать то, как писали тогда, как переписывали, разумеется, со всеми подробностями и пониманием того, как это происходило, и всевозможные нюансы, которые потом тем, кто изучает это, дают возможность разгадывать эти загадки, когда это было, каким образом было, фальсификация или нет, ну и так далее, и так далее. Это касалось, вот в частности, вы мне рассказывали об этом тоже, когда мы говорили о части тех рукописей, о которых вы говорили в ваших жемчужинах, вот о тех, кто писал, переписывал и так далее. Это было очень интересно для себя открывать это.
0: Ну, конечно, слушайте. Я думаю, что в какой-то момент, и сегодня мы вообще-то находимся на пороге этого, искусственный интеллект, он же и нам будет помогать. Я думаю, что в какой-то момент его научат, а сейчас учат, но и научат. Я думаю, да, сейчас. Просто я как-то уже далек от этого, но я думаю, научится распознавать и расшифровывать почерка, сложные почерка. Я-то всю жизнь занимался почерком, ну, там, до первой половины 16 века, а вообще-то и почерка там, Османской империи 18-19 века очень сложно читаются. Я думаю, что машины научатся это делать. Я думаю, что химический анализ научится точнее, чем мы сегодня, определять время написания чего-нибудь там по скобу чернил, со скобу, по самому материалу пергамена или бумага. Но это, наверное, в будущем можно предположить, что я буду не нужен. Но пока все-таки мы как-то... Но душу-то книжную, куда же ее деть?
1: Душу. Слушайте, так, если думать о том, сколько вы сделали, и понимать вот эту каталогизацию, это же невероятный труд.
0: Но это, нет, это
1: то,
0: еще...
1: что вы когда-то очень давно поняли, что это надо делать. То, что не было тогда вообще сделано, в принципе.
0: Да, вы знаете, я для себя... Вот мне, когда я сумел издать действительно этот каталог самой крупной коллекции еврейской теологической семинарии, мне вообще-то здесь, в Иерусалиме, вручили, я только не знаю, орден или медаль Евроазиатского еврейского конгресса. Вот за фундаментальный вклад вот в это дело. И я там выступал с какой-то речью, которая на иврите каждый кусок он назывался словом «захити». То есть я сподобился. Я говорил, у меня было ощущение, что я никогда в жизни не работал, потому что это не работа. Это абсолютное счастье и наслаждение. У меня не было нормированного рабочего дня, норм каких-то. И И просто я всю жизнь занимался тем, что я люблю. Но последнее, что я там сказал, и позволю себе это процитировать самого себя, хоть это не скромно, что я когда... Очень нескромно, но когда я, правда, я начал этим заниматься. Слушайте, я мальчик питерский, занимался каратэ, прошел русскую армию советскую, вообще командиром танка был, вышел, водку любил, в бане парился с юности.
1: Юнгой были.
0: Юнгой был на каких-то корабликах, много чего был. Да. Мне казалось, что я вообще такой сильный, и советской власти не боюсь, а они слабые. Потому что их никто не знает, их никто, я имею в виду книги эти, их никто не читает, они где-то лежат, затхлые, к ним нет доступа, у них нет читателя, воздуха нет, их никто не открывал, ну, веками нет, но десятилетиями уж точно, советского периода. И мне казалось, что если я смогу их описать и издать эти описания, я как бы вдохну в них жизнь. Они снова оживут, об этих каталогах узнают, эти книги можно будет заказывать, приходить, там международная какая-то вот жизнь. Вот так я себя видел, что я сильный, они слабые. А сейчас я вижу все наоборот. Я вижу, что вот они-то сильные, а я и держусь благодаря им, потому что они и дают мне силу. Вот эти книги, эти рукописи, контакт с ними, они меня и поддерживают в той довольно сложной жизни, в которой я сейчас, ну, как мне кажется, сложной оказался. Хотя, конечно, что там уж.
1: Скажите, пожалуйста, если говорить о еврейских кодексах, самые древние, где сейчас находятся?
0: Если говорить о еврейских кодексах, то мне бы надо сказать, что самый древний сейчас находится в музее Ану в Тель-Авиве, соответственно. Это вот кодекс Сасона, он действительно очень древний.
1: Вообще потрясающая история, что он в итоге там оказался.
0: Да, и удивительно, и потрясающе, и вот так. Но давайте скажем аккуратнее. Если мы будем говорить о еврейских кодексах, в которых есть дата, что это
1: уже
0: не, мы,
1: которые,
0: что
1: да,
0: это не мы гадаем, когда этот кодекс Сасона был написан, хотя примерно мы можем сказать, но примерно. А вот если говорить о тех... кодексах, в которых есть дата, самый древний кодекс, в котором дату не вызывает никакого сомнения, это кодекс пророков библейский 1916 года. Он находится в Петербурге, в Российской национальной библиотеке. Самый древний кодекс Пятикнижия 929 года находится в Российской национальной библиотеке. Самый древний кодекс полной еврейской Библии Танаха с 1008 года находится в Петербурге в Российской национальной библиотеке. И вот в моей новой книге, которая, иншалла, выйдет к концу лета, они все три очень подробно описаны. И вся их история, и как они туда попали, и подробная роспись самого кодекса, и так далее. Все три там есть.
1: Вот если вслед этим датированным и доказанным кодексом, о которых мы говорили сейчас, вы как раз говорили, что была еще одна рукопись, которая в итоге оказалась фальсификацией.
0: Нет, она не фальсификация,
1: ну,
0: дата.
1: Нет, интересная так, история
0: она
1: с ней.
0: Не, да, она не такая древняя, как все думали. Да. Она тоже находится в Петербурге. Вот как раз в моем институте я очень много занимался. Это Институт восточных рукописей, где я всю жизнь проработал до отъезда сюда. Она... У нее была косвенная дата 830 год нашей эры.
1: Что значит косвенная дата?
0: То есть человек написал, что я получил эту книгу в наследство после смерти своего отца в 830 году. Угу. Поскольку это толстый большой том, тоже библейский, то, естественно, можно предположить, что он был переписан за несколько лет до этого. Да? То есть он тогда с самого начала... 9 века. Вот это невероятная была вещь. И это действительно очень древняя рукопись, и у нее очень непростая судьба. Но я смог доказать, опять же, вот моя планида, это, что это подделка, эта надпись. И она, конечно, не такая древняя, как хотелось тому, кто эту надпись туда всунул.
1: Если не просить от вас лекцию на тему, как доказывать, то какие существуют такие инструменты, которые помогают вам доказать, что это фальсификация, что это не совсем то, о чем говорят?
0: Да, то есть не фальсификация, не в том смысле.
1: Да, я
0: не
1: хочу, я понимаю, поэтому и говорю,
0: на Малой Арнаутской кто-то в 19 веке переписал эту рукопись. Да. А была такая ситуация, она понятная, это был совершенно конкретный человек, герой нашей саги книжной, самый большой мистификатор и фальсификатор, но и самый крупный собиратель еврейских рукописей, Авраам Фиркович, да, который был караимом и который хотел доказать древность поселения караимов в Крыму и того, что караимы как бы не замешаны в еврейском грехе, и поэтому, скажем, добиться для них отдельных прав. И он много занимался, вот, в частности, через, хотел это доказать, через древние рукописи и древние надгробия Мацева, да, которые он тоже фальсифицировал, подделывал. Вот, а как доказывается? Есть два пути. Во-первых, мы все-таки сегодня гораздо больше знаем про рукописи, чем знал Авраам Феркович, скажем, в конце 19 века, второй половине. Да? Мы знаем, например, когда появилась пагинация. Если в рукописи есть хотя бы нумерация тетради, из которых она состояла, она не может быть такой древней. Нумерация там в 11 веке началась. Мы знаем, как развивался почерк. И тот почерк, которым написано вот это посвящение, или так, да, он тоже, хоть и стилизован под древний, но все-таки очень отличается от тех почерков действительно 8-9 века, которые мы видим. А потом, ну, некая историческая логика, история вот самой рукописи. Ну, вот все вместе, комбинация такого. Но я очень много лет этим занимался, потому что она вовсюду была... И считалось самой древней, писали об этом. И у нас в институте она была выложена на такой витрине, и всем почетным гостям ее показывали. И очень на меня злились, что я требовал убрать эту самую, вот эту плашку, так сказать, с 830 годом. Но,
1: здесь, в Израиле, вы успели уже создать свою вторую библиотеку?
0: Нет.
1: Намеренно?
0: Да я не знаю, нет, я ничего не успел. Я только книги успел написать в Израиле, все-таки вот эту вот детскую книгу. Потом вышла уже в Израиле, я уже жил в Израиле, вышла вот эта итоговая монография «Еврейские инкунабулы». Это вообще единственная монография про вот книги. Конечно, может быть и глупо, что все это по-русски выходит, но вот так вот есть. Я пишу по-русски. То есть я бы писал на иврите, но как-то никто не хочет их издавать на иврите.
1: В интернете вы встречаете издания, похожие на ваши, которые пишут кто-то где-то на английском, допустим, или на других языках?
0: Нет, про что? Про детских не встречаю, про инкунабулы статьи какие-то встречаю, каталоги я слежу, конечно, за научной литературой, но вот такой монографии, отдельной книги Хибер инкунабула, ее просто нету. Такой.
1: Просто нет.
0: Вот одна есть, вот я ее сочинил. Вот, так что... Книги мне удалось, и я с огромным удовольствием писал вот эту последнюю книгу свою. А как-то создать новый дом, ну, я не знаю, в съемной квартире у меня не получается.
1: Душевно. Когда вы создавали ту вашу библиотеку, вы ее создавали, понятно, я думаю, там было достаточно изданий на иврите, как я подозреваю.
0: Ну, больше 2000 томов у меня.
1: Зная вас и ваше увлечение, конечно, на разных языках, на русском языке. Включили вы в ту библиотеку какие-то раритетные издания?
0: Нет.
1: Или намеренно нет?
0: Нет, намеренно нет.
1: Почему?
0: Я, знаете, я когда только начал этим заниматься, это вообще, это этический вопрос.
1: Вот я...
0: Мне прямо сказала, вот такая Клавдия Борисовна Старкова была, такая выдающийся специалист по рукописям еврейским, она мне сказала: Семен, вот вы уж определитесь, если вы занимаетесь описанием и изучением, не формируйте библиотеку дома из рукописей. А если вы хотите, так сказать, быть собирателем, ну, это другая, как бы, профессия. Нет, я именно сознательно этого не делал. Не надо смешивать их.
1: В общем, еврейская книга — это что-то... эстетическое, такой арт-объект, объект культуры,
0: конечно,
1: безусловно.
0: Абсолютно. Но любая древняя книга. Но вот сейчас мне попалось в интернете как раз молодой исследователь, американский, насколько я понимаю, Скляр, по-моему, его фамилия. Вот он выложил экземпляр невероятно красивой еврейской первопечатной книги «Инкунабула» из собрания Оксфорда, где это, вообще это была нормальная практика, когда первопечатные книги иллюминировали от руки, чтобы, потому что это как бы... Но та просто шедевриально иллюминирована. У нас в Петербурге тоже есть Махзор Санчиновский с очень красивыми виньетками и вводными словами, но это прямо совершенно прекрасно. И вот я в Фейсбуке выложил, перепостил его как бы пост с фотографиями этим. Это, конечно, абсолютно арт-объект. Древняя книга, особенно еще и в древнем переплете 15 века. И с владельческими записями 16, 17, 18, 19 века. И с историей. Это очень...
1: Семен, для тех, кто увлекся и вслед за вами, и за мной, я это уже давно сделала, увлеклась тем, что, чем вы занимаетесь, чтобы просто понять это глубже, ближе для себя, надо идти на YouTube-канал для разнообразия.
0: Ой, я очень всех приглашаю, конечно. Да. Там очень много этих лекций. Ну вот хотя бы 3 цикла посмотреть фильм про рукописи от руки. И вот «Еврейские жемчужины» и «Первопечатные жемчужины». Это, да, абсолютно очень много. Там и разные мои лекции еще питерского периода тоже довольно много выложено. Но вот эти 3 цикла, конечно, это... они такие... как это сказать, не тяжелые для просмотра, я абсолютно...
1: О, нет, подтверждаю, это очень увлекательное путешествие.
0: Не, ну потом есть, конечно, и книги, и все, но там PDF, и вот у меня еще есть книга, которой я тоже очень горжусь. Я очень хотел, мне очень хотелось на хорошем русском языке красиво, по-русски издать альбом про еврейские рукописи. И я умудрился задурить голову людям в Эрмитаже, и Эрмитаж согласился, Эрмитажное издательство «Арка» согласилось издать эту книгу. Она называется «Еврейские сокровища Петербурга». Она вышла в 2 томах. Я, кстати, за этот том получил даже Анциферовскую премию, как за лучшее издание научное о Петербурге.
1: Прекрасно.
0: И вот один том посвящен еврейским коллекциям, хранящимся в Петербурге, рукописям, только рукописям. А второй том посвящен совершенно уникальной коллекции, хранящейся в Российском этнографическом музее, такая коллекция Анского. Вот это тоже шикарное совершенно подарочное издание. Когда приезжала в то время губернатор города Матвиенко, она везла это в коробе, в подарок президенту Израиля.
1: Замечательно.
0: Который, естественно, передал в Национальную библиотеку. Я даже видел этот экземпляр.
1: Семен, программа прилетела к своему завершению. Говорить можно. Мы с вами это можем продолжать делать и дальше. Спасибо большое, что сегодня с нами. Профессор Семен Акерсон, доктор исторических наук, независимый исследователь, востоковед, гибраист, книговед, специалист по средневековым инкунабулам и еврейским рукописям, разумеется. Вас слушать было очень-очень интересно, как всегда, собственно.
0: Я очень-очень рад, что я к вам пришел, и я всегда с огромным удовольствием всем про книги готов рассказывать. Больше ничего просто не знаю.
1: И всех приглашаем в YouTube-канал послушать и эту передачу, и, разумеется, отдельно в YouTube-канал Бейт Авихай со всеми теми выпусками, и в которых принимал участие непосредственно наш сегодняшний гость.
0: И приходите на презентацию новой книги, она называется «Над еврейскими рукописями». Будет в музее Анну. Следите за их афишей. Спасибо огромное.
1: Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Если мясо с ножа ты не ел. Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Израиле 11 часов. Вы слушаете радиостанцию КАН-РЕКА. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Война с Хизбаллой. Министр обороны Кац заявил, что Израиль ни у кого не просил разрешения на ввод войск в Южный Ливан и не нуждается в чьем-либо позволении, чтобы оставаться в зоне безопасности. В своем заявлении глава оборонного ведомства подчеркнул, государство имеет полное право и обязано защищать своих граждан, в первую очередь жителей приграничных районов, от угроз со стороны террористической организации «Хизбалла». Кац вновь дал понять, что Цааль пробудет в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется, вплоть до полного разоружения «Хизбаллы» на всей ливанской территории. Напомню, накануне президент США Трамп сообщил о состоявшейся беседе с премьер-министром Нетаньяху и выразил мнение, что Израиль вскоре выведет свои войска из Южного Ливана. Бывший координатор Цааля по вопросам пленных и пропавших без вести полковник запаса Моше заявил новостной службе КАН Решет Бет, что правительство не использовало все возможности, чтобы вернуть похищенных 7 октября заложников. Вот что он заявил. Лежало ли на столе готовое соглашение, а Израиль отказался зайти в переговорную и подписать его? Нет, сказал он. Но это очень важно, принципиальное «но». Пытался ли Израиль создать те самые 1-2% вероятности, чтобы добиться хоть какого-то успеха, пробить брешь в позициях врага? Использовали ли мы шанс, когда разведка указывала на возможность протиснуться в это самое 2% окно? К сожалению, ответ отрицательный. И именно в этом я вижу колоссальное упущение и потерянный шанс на более раннее освобождение заложников. Эти заявления бывший армейский куратор по делам пленных сделал в интервью журналистам Хэн Либерман и Гилли Коэн. Бывший заместитель председателя Верховного суда Элиаким Рубинштейн предупреждает об угрозе политизации судебной системы. В интервью новостной службы КАН Решет Бет судья в отставке процитировал стих из Торы. «В те дни не было царя Израиля, и каждый делал то, что казалось ему справедливым». И выразил опасение, что страна оказалась на пороге эпохи, когда в Израиле не остается правосудия. Рубинштейн также признался, что его удивили слова глава Шабака Давида Зини о верности избранному политическому руководству. Жителю Бейершевы предъявлено обвинение в подготовке заказного нападения на бывшего депутата Кнеста от партии Мерец Моси Раза. Обвинительное заключение против 28-летнего Асафа Исраэля Арье подано в мировой суд города. Согласно материалам дела, фигурант связался в Инстаграме с неким Ави. Тот представился активистом правой организации, ищущим исполнение для платных заданий во имя спасения народа. Стороны договорились, что за 8000 шекелей Арье изобьет политика или применит против него перцовый баллончик. На деле же обвиняемый ограничился тем, что сфотографировал дом Моси Раза, сообщив заказчику, что не смог выполнить задание из-за дежуривших поблизости полицейских. Спустя несколько дней правый активист поручил ему выяснить домашний адрес бывшего главы Шабака Ронена Бара. Прогноз погоды прозвучит после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Сегодня температура воздуха немного повысится, в основном в горных и внутренних районах страны. Завтра без существенных изменений, а в субботу ожидается дальнейшее небольшое потепление. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бейершеве 32 и в Эйлате до 38 градусов. Высота волн у побережья Средиземного моря от 70 до 120 сантиметров. Температура воды 29 градусов. Это были все новости к этому часу. Следующий выпуск новостей на русском языке слушайте на волнах радиостанции КАН-РЕКА в 16:00. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио КАН-РЕКА. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Израильское время, 11 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. С вами Таня Барская, Цвика Башевкин, Мила Сталинская. Мы переходим к программе «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Телефон нашего прямого эфира 0722-801-003, 0722-801-003. Как обычно, вы можете задать ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. Эльдар, добрый день.
1: Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Предваряя начинающийся диалог с нашими слушателями, традиционные, какие новости, обновления, что стоит узнать?
1: Ну, есть хорошая новость. Она, хотелось бы, чтобы она стала бы лучше, но и тем не менее. 3 дня назад банк опустил учетную ставку. Это значит, процент по мошканте чуть-чуть сократился. Это не то, что прям люди начнут это считать, потому что учетная ставка сократилась только на 0,25 промилей, то есть 0,1%, то есть на 0,25%. Но и тем не менее, это хороший показатель того, что израильская экономика стабильная, и мы на самом деле будем ощущать, что у нас скоро будет опять дешевые кредиты, и опять смогут быть дешевые мошканты. Это, в принципе, касается мошканты в основном. Но я сейчас, перейдя от этой новости, хочу дать очень важный совет. Потому что часть пенсионного планирования – это расчет нашего будущего. И когда, по крайней мере, к нам приходят люди для того, чтобы запланировать свое будущее, я даю 3 важных совета. Первый совет, который очень важный – постараться сделать так, что после того, как оба пенсионера в супружеской паре или один закончит работать, постараться сделать так, чтобы как можно больше денег ему ежемесячно заходило на счет. То есть неважно, это будет повышенная пенсия, это будет дополнительная соцнадбавка, какой-то альтернативный доход, который вы можете себе запланировать. Второй очень важный совет, который я всегда пытаюсь донести до каждого человека, это постараться сделать так, чтобы после того, как человек закончит работать, чтобы не осталось бы никаких долгов. Почему? Потому что если человек, выйдя на пенсию, у него останется за ним хомут, половина его бюджета будет поглощать выплата мошканты, то ему очень тяжело будет спланировать свое будущее. И третий совет, я всегда говорю, оставить что-то на запас, чтобы у человека какой-то суммы осталось. И это можно только сделать при правильном пенсионном планировании, поэтому я всем радиослушателям рекомендую, не делайте катастрофических ошибок, которые может допустить человек при неправильном расчете. Это может человеку нанести ущерб десятками, сотнями тысяч шекелей. Не обращайтесь к непрофессионалам. Поэтому, действительно, мы видим очень много рекламы, неправильные люди не понимают, чем они занимаются. 90% обычных страховых агентов не понимают пенсионном планировании, не понимают в вопросах битуах люми. Поэтому очень правильно сделать выбор и обращаться очень к тем проверенным специалистам, которым можно действительно доверять.
0: Спасибо большое. Я каждый раз так про себя думаю, сколько же из нас, живущих в Израиле разного возраста, тем не менее на нас пока еще висят суды и так далее, и ты не видишь выхода из них. Ну, это нормально для многих, нормальная ситуация, потому что не только в Израиле это...
1: Таня, у меня, к примеру, даже сейчас приходят ко мне люди, потому что они, к примеру, брали мошканты и абсолютно не относились к ней несерьезно. И вот сейчас там я показываю годовой отчет, что... Человек, в начале года, впереди, в начале года у человека была мошканта 400 тысяч шекелей, он целый год проплатил, и через год у него мошканта 440 тысяч долга. Почему? Потому что мошканта привязана к индексу цен, конечно. Это значит, поднялась инфляция, это значит, сумма долга выросла пропорционально. Но есть возможность подобрать сейчас маслюль, так называемый, по мошканте, которая не будет привязана к индексу цен. Да, может быть, чуть-чуть побольше процент будет, но на данный момент экономики, когда вот сейчас то, что происходит, то это правильный будет выбор, и это действительно может сэкономить огромное количество денег человеку.
0: Ясно. Радиослушатели у нас в эфире. Пожалуйста, добрый день, кто с нами?
2: Здравствуйте, я Саша из Петах-Тикве. У меня такой вопрос. В 1925 году, то есть в прошлом году, мне исполнилось 63 года.
1: Так, давайте я вам век подкорректирую, не 1925,
2: давайте. А 2025. Да, так... ой, я так волнуюсь, что это да.
1: Ничего страшного.
2: Но... в прошлом году мне исполнилось 63 года в августе. Да. Вместо того, чтобы оформить зекнат кисва, то есть
1: пособие по старости.
2: Да, меня уволили, и я взяла, оформила только автолу.
1: Да.
2: То есть до сих пор я получаю автолу. Мой вопрос, положено ли мне...
1: Идите ретроактивно возвращай. Идите сейчас в битуах люми, и оформите, я предполагаю, что у вас автола не превышает 10 тысяч шекелей, предположу.
2: Нет, 7 тысяч.
1: Поэтому идите спокойно в битуах люми и попросите, чтобы ретроактивно вам заплатили пособие по достижению пенсионного возраста. Мало того, даже я больше вам скажу, из того, что вы пострадали в результате подъема пенсионного возраста, у вас есть 300 дней нетто, дней, которые вы можете задействовать на автолу. То есть вы целый год
2: так
1: можете...
2: Так вот, я их идите, не получаю.
1: Идите, идите битуах люми. И вот, просите ретроактивно.
2: Мне муж говорит, не сметь, у тебя заберут,
1: не пускай еще раз, еще раз. Человек, который... Давайте так, из-за того, что вы пострадали в результате подъема пенсионного возраста, вам государство молодость аж на год продлило. Поэтому вам дают льготу. Вы можете параллельно получать и автолу, и кицват зикна. Для примера, для наших слушателей, кто еще слушает, кто в похожей ситуации, если бы, к примеру, вы бы еще оформили бы пенсию, то действительно пенсия вычиталась бы с суммы выплачиваемой автолы. Но кицват зикна не берется в расчет. То есть вы можете получать и автолу, и кицват зикну, и вы можете в течение года этого получать. Я даже еще расширю ответ. Для тех, кто планирует получать это, очень важно рассчитать, чтобы до 67 лет закончить получать автолу. Может получать женщина, потому что женщины пострадали в результате подъема пенсионного возраста. До недавнего времени женщины начинали пенсионный возраст в 62, а сейчас пенсионный возраст увеличивается. И, к примеру, тот, кто хочет... ну, полностью получить свои максимальные права, задействовать максимальную автолу. Еще раз напоминаю, до 67 лет нужно закончить ее получать, то есть надо ее получать в 66 лет, начать получать для женщины. И правило такое, для тех, кто уволится самостоятельно, тут очень важно, неважно, какая формулировка, вы уволен или вы уволились самостоятельно, даже в пенсионном возрасте. Для тех, кто уволится самостоятельно, они только через 3 месяца смогут начать получать автолу. Для тех, кто будут уволены, как ваша ситуация,
2: да,
1: тогда вы с первого же дня можете получать автолу.
2: И кицвадикна.
1: И кицвадикна.
2: Да. Все. Значит, так что, несмотря на то, что
1: не слушайте мужа, идите битуах люми.
2: 64 мне будет в августе.
1: Идите битуах люми, за год назад ретроактивно задут за 11 месяцев.
2: Вы для нас второй после Бога.
1: Не надо мне сравнивать, но дай Бог, чтобы всем были, чтобы все были, как сказать, всем экономически было выгодно.
0: Я просто, поскольку вела вчера передачу с Эллой Гибсон, я вчера слышала такой же эпитет. Я думаю, слушай, с кем я сижу в одной студии, как прекрасно.
2: Спасибо вам большое за передачу и за ответы правильные. Спасибо.
0: Удачи вам, всего доброго, до свидания. Кто в эфире? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте. Да, добрый день.
3: Да. Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые консультанты. У меня такая ситуация. Я пенсионер. Уже 6-й год на пенсии. И продолжаю работать. До пенсии я работал на другой работе, у меня скопился пенсионный фонд, и я из этого пенсионного фонда получаю зарплату.
1: Ну, пенсию выплату, да.
3: Да. То есть пенсию, да, из пенсионного фонда пенсию. Ну и зарплата. Пенсия у меня маленькая, где-то в районе 2,5, даже меньше, чуть 2,5 тысячи.
1: Да.
3: За время работы уже в пенсионном...
1: У нового
3: возрасте,
1: работодателя, да.
3: У нового работодателя за 5 с лишним лет у меня скопилось в пенсионном фонде тоже там, ну где-то в районе 100 тысяч. Могу ли я... И оттуда тоже сейчас получать
1: не оттуда
3: пенсию.
1: Не надо. А скажите, пожалуйста, я просто, если вы помните, это у вас вы получаете из пенсионного фонда или из битуах миналим?
3: Из пенсионного фонда.
1: Тогда вы можете просто, не надо еще один пенсионный фонд открывать, обратитесь в ваш пенсионный фонд, откуда вы получаете пенсию, и попросите присоединить эти 100 тысяч шекелей к вашей выплате пенсии за счет, и увеличите именно там пенсию за счет этих 100 новых накопленных тысяч.
3: Это как получится тогда? Они переведут, допустим, то, что у меня есть в том фонде, переведут себе,
1: и
3: откуда я получаю.
1: Именно так.
3: Там будет продолжать накапливаться, а с этих 100 тысяч плюс я буду получать пенсию.
1: Естественно, и так. Единственное, что там техническая некоторая процедура, она у вас, как сказать, усложнит вам процесс, объясню почему. Потому что если вы сейчас, ну, для примера, у вас в компании X сейчас вы получаете пенсию, а вы в компании Y копите, то есть вам из Y переводите в X, то есть получается, что там закрывается касса, откуда сейчас поступают вклады. Вам надо попросить, самое правильное решение, которое у вас было бы, чтобы вы перевели бы в тот пенсионный фонд, откуда вы получаете вот эти 100 тысяч шекелей, и чтобы вам работодатель открыл именно в том пенсионном фонде, откуда вы получаете, для того, чтобы в дальнейшем, когда вы уже окончательно прекратите работать, к примеру, вам легко будет те новые накопления, которые вы сейчас еще накопите, тоже присоединить к пенсии.
3: Извините, я не понял. Кого я должен...
1: Еще раз. Простите. Там, куда вы обратитесь в пенсионный фонд, там, откуда вы получаете пенсию.
3: Так.
1: И чтобы те 100 тысяч шекелей, которые в другом пенсионном фонде, перевели присоединили к вашей пенсии, чтобы увеличить пенсию. И да. попросите, чтобы в том пенсионном фонде, именно откуда вы получаете, чтобы в том пенсионном фонде и открыли бы вам новую кассу, чтобы текущие вклады, пока вы еще работаете, тоже поступали бы в тот пенсионный фонд, чтобы еще раз эту процедуру потом не переходить, не мучиться потом.
3: То есть, короче, второй пенсионный фонд, из которого у меня сейчас идут накопления от нового работодателя, чтобы это все перешло в старый, откуда я получаю пенсию.
1: Именно так, причем и старый, откуда вы получаете, и уже текущие вклады, чтобы тоже туда поступали бы.
3: А, понятно. Я почему спрашиваю, потому что мне говорили, что так сделать нельзя. Пока я работаю...
1: Я не могу сказать, кто вам сказал, и я не могу сказать, как сказать. Если это пенсионный фонд, новый накопительный, 100% вы можете это сделать. Если это не Биту Ахмина Алим и это не старая касса, то значит 100% вы это можете сделать.
3: Нет, но в фонде у меня Всё. Есть Биту
1: Ахмина
3: Алим и есть пенсионная...
1: А, так это Биту Ахмина Алим.
3: Не-не-не-не, просто тот отдельный фонд Биту Ахмина Алим.
1: Беседер, вы можете с Биту Ахмина Алим можно перейти в пенсию, обратно нельзя из пенсии Биту Ахмина Алим перейти.
3: Не-не, тот отдельный вообще.
1: Можете делать.
3: Я говорю только про пенсионные...
1: Можете сделать это.
3: Хорошо, спасибо вам большое.
1: Будьте здоровы, долгих лет получения пенсии.
3: Будьте здоровы, спасибо.
0: Всего хорошего, до свидания. Пожалуйста, кто в нашем эфире?
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, я бы хотел у вас спросить. Я звонил по просьбе женщины, соседки, которой 63 года, она с сентября идет на пенсию. Мы там заходили на министрацию финансов, парк средств. Но перед тем, как задать вопрос, я прошу ответить на пару простых вопросов. Скажите, пожалуйста, закон о обязательном отчислении пенсионном с какого года?
1: 2008 год зашел.
4: Так, тогда правильно. Она и так и говорит, что нет 2008. Теперь, скажите, пожалуйста, минора мифтахим и минор – это разные
1: Это разный купот, потому что минора мифтахим или мифтахима ватика – это старая пенсионная касса, которая была закрыта в 95 году. Те, кто успели к ней присоединиться до 1 января 95 года, у них старая касса. Минора – это новая накопительная касса. То есть, в принципе, это две разные программы.
4: Касса, скажите, пожалуйста, такая вот у нее в этом самом... Ну, как они называются, где... Заходит зарплата эти...
1: Пенсионный фонд.
4: Нет, это эти...
1: Тагмулим, пицуим.
4: Нет, вот эти документы, которые каждый месяц выдают, это... тут Лушмаскора.
1: Лушмаскора, да.
4: Там у нее написано Купат Гемель.
1: Да.
4: И мы выяснили у Манаэля, это где она работает там, работала, что это вроде относится в данном случае к... к минорам и к таким.
1: Смотрите, я не могу вам сказать, вы мне просто смотрите, может быть, вы чуть-чуть...
4: Это такой зверь, Купат Гемель, что он может быть и в одной кассе, и в другой.
1: Я не могу вам сказать, может быть, у нее разделение зарплаты идет. Есть такая вещь, как Купат Гемель. Купат Гемель – это просто накопительная программа, она тоже может находиться в миноре. А может еще пенсионный фонд быть в миноре новой. Поэтому, смотрите, разобраться в ее ситуации, конечно...
4: Она сказала минора мифтахим.
1: Смотрите, я вам честно скажу, лучше всего порекомендуйте ей взять грамотного специалиста, который сопроводит вас.
4: Я понял, но вы можете мне ответить, пожалуйста?
1: Я не могу вам сказать,
4: Нет, не на этот вопрос. Мы заходили на сайт...
1: Аракесов. Валя Аракесов вам не показывает...
4: Высветилось только минора мифтахим.
1: Еще раз, я вам объясню. Аракесов неточную информацию дает.
4: Может быть такое, что на Аракесов не,
1: может
4: не
1: быть.
4: Вся информация.
1: Абсолютно имеется. Вы правы. Аракесов не показывает достоверную информацию. Аракесов не показывает суммы. И Аракесов не дают точную информацию. Поэтому есть такое понятие «масляка пенсионит». Это заказать надо через не Аракесов, но в ее ситуации, опять-таки, мне кажется, что вы не сможете грамотным советом ее посоветовать, поэтому лучше всего посоветуйте ей взять грамотного специалиста, который на самом деле сопроводит ее грамотно в оформлении пенсии. Потому
4: я
1: что
4: понимаю,
1: здесь...
4: что это самое лучшее. Да. А вы мне скажите, пожалуйста, вот, если ей сказала вот этот Минаэль, что ее...
5: Минель тоже не знает точную информацию. Давайте так, Минель не знает точную информацию.
4: Что в одно и то же, что в Минора Мифтахим находится вот эта
5: это
4: купа.
5: Я не могу сказать. И Минель тоже не знает.
4: Нет, я понимаю, но
5: вы...
4: меня, пожалуйста, вопрос я прошу ответить. Скажите, пожалуйста, если она там находится, а мы выяснили, вот в эту Минору Мифтахим позвонили, по телефону был дан ответ. В общем, она где-то, получается, около 18 лет проработала. Ей сказали, в общем, там получается 127 месяцев, 10 лет и 7 месяцев. Вот этот, то есть этот Купат Гимель, он должен был войти в эти деньги.
5: Еще раз, вы мне пытаетесь дать информацию, которую вы получили от Минаэли, и которая, я не могу вам ответить на вопрос, без точно знать, какая, то, что касается...
4: Когда Минора Мифтахим отвечает.
5: Еще раз, давайте честно говорим, просто мы жалко, мы задерживаем. Если вы захотите оформлять пенсию, надо собрать все ее деньги, и Купат Гемель, и Минора, и все надо собрать в одну кассу, чтобы только с одной кассы получать. Но это очень некорректно отвечать вам сейчас, потому что вы чуть-чуть не тот вопрос задаете, и очень много информации не хватает, чтобы дать вам ответ.
4: Я задаю вопрос, что...
5: А я не могу вам, вы точный вопрос...
4: Вот это Купат Гемель находится в Минора Мифтахим. Если я звоню в Минора Мифтахим и получаю автоматический ответ...
5: Вы не можете получить ответ без точной информации. Нам не хватает информации. Все. Поэтому нам не хватает информации. Поэтому давайте лучше мы перейдем к следующему радиослушателю, потому что вам надо, честно, в вашей ситуации вы не можете точно знать.
0: Хорошо. Спасибо, Эльдар, за ответ. Я надеюсь, наш слушатель... услышал вас, прислушался. Пожалуйста, мы переходим к следующему радиослушателю. Добрый день.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Меня зовут Ирина.
5: Да.
6: Скажите, пожалуйста, если муж по болезни выходит на пенсию Мукдемет,
5: да,
6: он может открыть эту кассу?
5: Ну, смотрите, если
6: он... Ватиким с 94-го года.
5: У него пенсия ВТК?
6: Да.
5: Не, он не может открыть, потому что ему, по идее, до 67 лет должны платить Увдан Кошер Авуда, потому что в его пенсионной программе должна быть компенсация потери трудоспособности, которая ему должна...
6: Да, у него нет.
5: Так, поэтому вы не можете трогать его пенсию, потому что он сейчас будет получать из-за ВТИКИ пенсию НХУД, пенсию по инвалидности, и в 67 лет, когда он достигнет пенсионного возраста, у него уже будет его пенсия.
6: До 67 лет.
5: Единственное, что надо посмотреть, как ему открыта была эта касса и где. Поэтому я однозначно не могу сказать, потому что есть несколько касс в Ватикот, у каждой свои правила были. Но, по идее, его пенсионный возраст 67 лет, поэтому, по идее, до 67 лет ему должны выплачивать.
6: Ему должны выплачивать?
5: Единственное, что я боюсь вам точно ответить, потому что мы не знаем, о какой Ватике идет речь, потому что некоторые Ватики до 67 лет.
6: Откуда он будет выплачивать? Он же не будет работать.
5: Потому что в пенсионном фонде это не только лишь накопление, это также есть два страховых покрытия. Компенсация по потере трудоспособности. То есть, если человек не работает, ему должны платить 75% от его дохода. Баседер?
6: До 67 лет 75%
5: да.
6: будут платить?
5: Да, но от той зарплаты, с которой ему отчислялись пенсионный фонд. То есть, может быть, у него зарплата была больше, и не все зарплата у него отчислялась в пенсионный фонд. Но вам надо обратиться в АМИТИМ, это та инстанция, которая выплачивает и пенсию от НХУД, и пенсия обычная, и они вам просчитают, сколько они будут платить ему по инвалидности.
6: Понятно. А Абитахлими тоже может платить?
5: Смотрите, я не могу сказать, сколько у него процент инвалидности, потому что за счет...
6: У него 88%.
5: Есть РФУИ, есть и Кошер. Я тоже не могу сказать, сколько РФУИ будет. Я не могу вам сказать. Это для Битуахлюми есть две инвалидности. Есть РФУИ, а есть та инвалидность, по которой он будет получать пособие от Битуахлюми. Я не могу вам сказать ответ, но, в принципе, эти суммы, которые у него будут, с ватики, я должны суммироваться. Но вы должны, прежде всего, обратиться в АМИТИМ. Это та инстанция, которая выплачивает и пенсию по инвалидности, и пенсию обычную. Они вам рассчитают, сколько ему полагается компенсация потери трудоспособности.
6: Спасибо большое.
5: Будьте здоровы, крепкого здоровья вашему мужу.
6: Скажите, а про меня можно узнать?
5: Конечно.
6: Мне будет в декабре 63 года.
5: Да.
6: И я работаю.
5: Какого декабря у вас день рождения?
6: 26-го.
5: Те, кто рождены, у вас вы 63-го года рождения,
6: да.
5: Значит, ваш пенсионный возраст в 63 года и 3 месяца.
6: Да.
5: Те, кто рождены до 15 числа, они тем же месяцем начинают. Те, кто после 15-го, следующим месяцем. То есть, если у вас 26 декабря день рождения, значит, вам как будто 63 года исполнится 1 января, и мы начинаем считать. Январь, февраль, март. Ваш пенсионный возраст для биту ахлюми — это 1 апреля 2027 года.
6: Скажите, а я могу работать и получать...
5: На здоровье и пенсию. Но вопрос, можете, просто единственное, что битуа хлюми ограничивает ваш доход, чтобы выплачивать вам пособие по старости. На одного разрешено зарабатывать 10 113 шекелей, в супружеской паре можно зарабатывать 13 484. Понятно. Поэтому если, ну, если вы меньше, чем 10 зарабатываете, точно будете получать.
6: Спасибо большое.
5: Будьте здоровы.
0: Всего хорошего. До свидания. Кто с нами? Добрый день.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Меня зовут Александр. Прежде чем я задам вопрос, у меня просьба к ведущей не выводить меня раньше времени из эфира, как это было вчера. Значит, вопрос такой.
0: Простите?
5: Давайте послушаем вас вопрос. Если он на самом деле будет подходящий к нашему эфиру, то я, наверное, отвечу на него, и никто это не будет.
7: Просто не выводить меня раньше времени из эфира, пока еще не закончил.
5: Давайте уже не будем тратить на подготовку к вопросу время.
7: Если я уже когда-то изымал из Тагмулим сумму, разрешенную на то время, я могу еще раз эту процедуру...
5: Не могу сказать вам.
7: Надо знать суммы.
5: Надо знать суммы, надо знать ваш возраст, надо понять вашу ситуацию, не могу сказать.
7: Я говорю вам, 72 года, на сегодняшний день. Какая сумма изымается?
5: Сколько у вас есть на сегодняшний день в пенсионном фонде?
7: Это в районе 40, наверное.
5: Вы в этом году... А вы работаете?
7: Да.
5: Сколько зарабатываете?
7: 10 тысяч.
5: Скорее всего, вы не сможете взять без налогов эту сумму. Но я объясню. У вас в 40 тысяч это и пицуим, и тагмулим у вас?
7: Нет, тагмулим.
5: Только тагмулим. Единственное, что если это в общей кассе, и пицуим, и тагмулим где находится, есть такой лайфхак, которым мы пользуемся. Если, в общем, вы не накопили 120 тысяч приблизительно в пенсионном фонде, то пенсионному фонду невыгодно вам платить пенсию, и вы можете обратиться в Масахнасу, и вам дадут разрешение забрать эти деньги.
7: Но 120 тысяч?
5: 120 нет, приблизительно. Приблизительно 120. Чуть-чуть меньше, чем 120. Тагмулим? Нет. И тагмулим, и пицуим. Сколько у вас суммарно, в общем, в кассе?
7: Я сейчас точно не помню, но думаю, что вот где-то в районе этом.
5: А вы пенсию какую-то получаете или нет?
7: Нет.
5: Тогда вы можете обратиться... Смотрите, если бы... Я просто не хочу сейчас учить хитрости, но и тем не менее. Из-за того, что это действующая пенсионная касса, ее очень тяжело забрать, потому что вы не можете ее сделать действующей пенсионной кассой забрать. Надо разделить ваши пицуим и тагмулим, перевести в разные кассы, чтобы это отчислялось. И тогда можно будет обратиться в Масахнасу, налоговую инспекцию, чтобы дали вам разрешение забрать эти деньги без подоходного налога. В принципе, вы все деньги без подоходного налога можете собрать.
7: Спасибо.
5: Только, только тагмулим, без пицуим. Пицуим не сможешь забрать, пока работаете.
7: Это я понимаю. Спасибо.
5: Да. Будьте здоровы.
0: Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами?
8: Здравствуйте, добрый день. У меня такой вопрос. У меня есть как раз то, что упоминали недавно, старая касса Мифтахи.
5: Ватикан.
8: И при этом я уже забрала сумму, которую можно было забрать. У меня была в другой кассе. Да. И я получаю еще пенсию.
5: Да. Пенсия не с ватики вы получаете?
8: Нет. Ватиким так и застряла. И вопрос такой, как я могу их получить?
5: Сколько там денег?
8: 80 тысяч. Они не собираются...
5: Сколько
8: не хотят
5: вам
8: платить
5: лет?
8: Пенсию. 62.
5: Терпите до 67 лет.
8: 7 именно, да?
5: Да.
8: И тогда...
5: А вам дадут эти деньги. По идее, можно было бы сейчас уже попробовать подать, потому что в любом случае они вам отдадут, им все равно. А Митим, не жалко ваши деньги. Просто надо обратиться в Масахнасу и получить разрешение забрать.
8: А в том-то и дело. Я была в Масахнасе, мне сказали 47%.
5: Тогда дождитесь 67 лет.
8: Угу. Спасибо большое.
5: Будьте здоровы.
0: Всего доброго. Спасибо. Продолжаем наш эфир. Кто сейчас с нами?
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
9: меня зовут Ирина. Я просто включила немножко поздно. У меня в январе должно быть 63 года. Я рожденная 11 октября 63 года.
5: Да.
9: Вот. И я хотела спросить, я могу сама уволиться, так как хозяин не захочет меня просто увольнять и пойти на автолу?
5: Можете.
9: И получать пенсию. То есть по достижению 63,3 месяца я могу сама уйти, да?
5: Знаете, вы можете уйти и сегодня, и в 63,3, и можете уйти в 65, это ваше полное право. Я вам объясню правила получения автолы для тех, еще раз, мы уже говорили это в эфире, но еще раз скажу, для тех, кто женщин тем, которые продлили пенсионный возраст. То есть получается, что они пострадали за счет подъема пенсионного возраста, у них есть льгота. Они могут получать и кицватзикна, пособие по старости, по достижению пенсионного возраста, кицватэзрахватик, и автолу параллельно. Но есть правило. Если вы уволитесь самостоятельно, неважно, это в пенсионном возрасте или до пенсионного возраста, то вы только через 3 месяца сможете начать получать автолу. Если вы будете уволены, то вам сразу же начнут получать, выплачивать автолу, и вам будет выплачивать 300 дней нетто. Каждый месяц вы приблизительно в битуахлюми выплачиваете 22-25 рабочих дней, то есть вы целый год сможете сидеть дома за счет битуахлюми на автоле. Но правило еще одно скажу для всех. Если те, кто планирует получать еще параллельно пенсию, то выплата пенсии будет вычитываться с автолы. Теперь, когда это выгодно, когда невыгодно. Вот я, например, для всех наших радиослушателей сейчас дам совет. К примеру, в вашем случае, что ваш пенсионный возраст, вы сказали, что с 1 февраля, правильно?
9: Января. Я родилась в октябре.
5: В октябре 63-го. Какого?
9: 11 октября.
5: Так как вы родились до 15 числа, вы абсолютно правы. Значит, мы считаем по правилам битуахлюми вам 63 с 1 октября. Мы считаем октябрь, ноябрь, декабрь. Ваш пенсионный возраст 1 января. Теперь, вы первый...
9: не 11 января?
5: Не, битуахлюми только круглый месяц, они не по датам, как бы.
9: Теперь, хорошо.
5: Если бы вы хотели бы сейчас бы оформить пенсию, к примеру, у человека, например, там пару тысяч шекелей, он может еще получать пенсию. И мы начинаем делать подсчет, выгодно нам это или нет. Если бы нас уволили бы, то я бы, наверное, нашим клиентам посоветовал бы, не получай сейчас пенсию, подожди год, и через год начни получать автолу. Начни получать пенсию, потому что ты пока получаешь автолу, потому что если мы получали бы параллельно и автолу, и пенсию, то у нас вычитывалась бы сумма выплачивая пенсии. Но так как, грубо говоря, у вас 3 месяца не будет дохода, у вас будет только лишь битуахлюми выплачивать вот этот эзрахватик, пособие по достижению пенсионного возраста, то, может быть, в вашей такой ситуации стоило бы рассмотреть еще оформить себе пенсию, если вы накопили деньги в пенсионном фонде.
9: То есть параллельно пойти оформиться в Лешкатаводо.
5: Лешкатаводо сразу же идите.
9: И параллельно в Битохлеуми, да?
5: Да.
9: Оформлять пенсию.
5: А пенсию вы не оформляете, саму пенсию?
9: Не оформлять саму пенсию.
5: Смотрите, из-за того, что я не знаю ответа, сколько у вас будет пенсия, ну, к примеру, у вас пенсия пару тысяч. Для примера возьмем просто расчет. Человек заканчивает работать с 10 тысяч шекелей зарплата. Это приблизительно 6300-6 тысяч автола. Беседер?
9: 75%,
5: то есть, да? Ну, не 75, там меньше, там от 57 до 63. Но теперь человек начинает получать автолу, но мы считаем, что автола будет только через 3 месяца. То есть 3 месяца он будет только жить на пособие по старости. Беседер? А у него, к примеру, есть еще пенсия. Пенсия – то, что он накопил в пенсионном фонде. Для примера 2000 шекелей. То есть в ситуации, когда человек самостоятельно уволится, наверное, стоило бы сразу с 1 января еще получать пенсию. И тогда будет битуахлюми плюс пенсия. Но надо взять в расчет, что когда он начнет получать автолу свои 6000, тогда вот эти 2000 пенсия будет вычитываться с автолы. Будет автола только 4 и пенсия 2. Но это экономически выгодно. Почему? Потому что уже тогда человек начнет получать пенсию с первого же месяца. И у него вот этого периода ожидания в 3 месяца будет уже вместе с пенсией, по крайней мере.
9: То есть будет что-то.
5: Да.
9: Подождите, а вот пособие так и так я начну получать?
5: Пособие по достижению пенсионного возраста так и так вы начнете получать уже с 1 января.
9: То есть можно попробовать пожить на пособие, подождать 3 месяца.
5: А что, у вас пенсия есть? У вас накопленная же пенсия есть, тоже есть?
9: Есть.
5: О какой сумме идет речь? Сколько вот пенсия приблизительно должна быть?
9: Я даже не смотрела, еще не считала. Надо сейчас уже считать.
5: Ну, однозначно вам надо уже задумываться, потому что для всех наших радиослушателей я всегда рекомендую приблизительно с 60 лет начинать задумываться, какую пенсию выбрать, какой план пенсионный выбрать, оставить ли гарантию второй половине в супружеских парах или оставить гарантию своим наследникам.
9: Я еще получаю пенсию от замужа.
5: Пенсия от шиарим. Ну, неважно. Даже если вы получаете, все равно вы должны построить ваш бюджет, что вас ожидает с 1 января. И поэтому это тоже будет правильный расчет, получать сразу же пенсию или подождать окончания автолы, или получать эти 3 месяца только лишь кицватзикна, пособие по старости. Поэтому однозначно иметь в виду, тоже имейте в виду, что как только вы начнете получать свою пособие по старости, то у вас то, что пенсия с битуахлюми вы получаете, пособие по потере кормильца, у вас сократится на 50%, потому что вы начнете получать ваше пособие по достижению пенсионного возраста. Это тоже будет экономическим расчетом при правильном подсчете, что вам делать.
9: Но пенсия мужа еще останется.
5: Пенсия мужа всегда будет. Пенсия мужа всегда будет.
9: Меня вычитает мысок носу тоже.
5: Это неправильно. Проверьте, пожалуйста, обратитесь к специалисту, который вас сопроводит. Но я просто не знаю, о какой сумме идет речь, потому что действительно, если идет о большой сумме выплаты, тогда да, должна сниматься подоходный налог. Если небольшая, то не должна.
9: Хорошо. Спасибо большое.
5: До свидания.
0: Всего хорошего. Спасибо. Продолжаем. Добрый день.
10: Это я вернулась по поводу пенсии, которая вытекала. Вы сказали подождать до 67. У меня такой вопрос возник. А если я не дождусь, мои дети получат что-то?
5: Все деньги, которые, не дай бог, если что-то, то, что вы, скорее всего, имеете в виду, все деньги достанутся наследникам. Беседер?
10: Спасибо.
5: Будьте здоровы, дай бог, чтобы дождались 67, потом 87, 97 и так до 120.
10: Спасибо.
5: До свидания.
0: Всего доброго, удачи вам. Кто с нами? Добрый день. Пожалуйста. У нас есть такой вопрос, Эльдар. Достигну пенсионного возраста в этом году, исполняется 67 лет, разумеется, регулярно звонят из разных фирм, предлагая за деньги помочь в оформлении пенсии. Как выяснилось, излагают условия по-разному. Одни пытаются подсчитать сумму моей будущей ежемесячной пенсии, другие говорят прямо, что при такой маленькой сумме накопления не смогу оформить пенсию. Далее, значит, подробности. Накоплено тагмулим 110 тысяч, 75 тысяч пицуим, который я хотел бы добавить к пенсии. Итого у меня 185 тысяч в страховой компании определенного названия, неважно. Могу ли я эту сумму оформить как пенсию, и какие ежемесячные выплаты я смогу иметь примерные? И второй вопрос здесь. Сказали, что эта сумма

0: оформить у них пенсию. Это стопроцентный совет, которым вы должны придерживаться, потому что все то, что вам предложат бесплатно, вам предложат агитации, это не хороший совет, это не грамотный, не уважающий себя специалисты. Это самый важный совет, который я вам хочу дать. Второе, по поводу нашего радиослушателя, который, я так понимаю, мужчина, сейчас достиг 67-летнего возраста. Да. Не слушайте заблуждения. Вы имеете право и пицуим, и тагмулим присоединить к пенсии для того, чтобы получать пожизненные выплаты. Но очень важно правильно и грамотно тут рассчитать, какую пенсию вам стоило бы получать. Понятно, если речь идет приблизительно о 180 тысячах шекелей, я дам, это не то, что такое железное правило, я дам просто такой легкий расчет, приблизительно, чтобы каждый знал, что приблизительно мы накопленную сумму делим на 200. Это ориентировочный коэффициент расчета. Как рассчитывается пенсия? Берется накопленная сумма, и желательно, чтобы это было суммировано в одну сумму, и пицуим, и тагмулим, и все накопления, и купатгемель, и с одной суммы, когда вы соедините все в одну кассу, получать только с одной кассы пенсию. Простое правило, вот там, пальцем в небо просто. Вы берете, к примеру, 200 тысяч шекелей, делите на 200, получается 1000 шекелей пенсия. Беседер? Это просто. И вы имеете право получать. И со всей суммы можете разделить, получать только с пицуим, только с тагмулим. Опять-таки, не советуйте, не слушайте тех советчиков, которые вам звонят и говорят размораживать свои пенсионные деньги, потому что это очень маленькая пенсия. Для пенсионера, даже если мы возьмем, что у вас было бы только 110 тысяч шекелей, 600 шекелей дополнительная выплата, это тоже доход, который до конца жизни вам гарантирован. Поэтому вам не нужно ничего забирать, а со всей суммы надо получать выплату. Я даже еще расширю ответ тем, что когда мы в данной ситуации наш пенсионер, который захочет перестать работать и хочет получать пенсию, если бы он забрал бы все деньги на счет, то он бы в дальнейшем, мы, к примеру, не смог бы получать социальные надбавки. А так, если он получать будет небольшую пенсию, он может еще обратиться к Битуах Люми и попросить социальную надбавку, потому что если бы он бы забрал бы эти 180 тысяч шекелей, и они осели бы у него на счету, Битуах Люми сказал бы, ты богатый пенсионер, тебе не полагается социальная надбавка. Поэтому не слушайте вот этих непрофессионалов, которые дают неграмотные советы и вводят вас в заблуждение.
1: Понятно. Понятно. Хорошо. Следующий вопрос. Достиг возраста соответствующего, 67 лет, должен начать оформление пенсии. Хотел бы снять одним платежом всю сумму, достаточно скромную, включающую пицуим и тагмулим, которые накопились. Существуют ли условия, при которых это можно сделать без оплаты того самого налога, о котором многие знают или не очень хорошо?
0: Так. Правила такие. Неважно, для женщин, для мужчин, только после 67 лет Масахнаса может в обычной стандартной ситуации пойти навстречу, чтобы дать вам возможность забрать эти деньги без подоходного налога. Приблизительно 120 тысяч шекелей, если у вас накопилось в пенсионном фонде, то Масахнаса вам даст возможность забрать эти деньги. Для примера, ну, открою секрет, к примеру, у вас там 160 тысяч шекелей. Из них, к примеру, там 60 тысяч пицуим и 100 тысяч тагмулим, именно пенсионные деньги. То вы можете забрать пицуим, потом красиво какой-то период вы можете обратиться к Масахнасу, сказать, что у меня осталось только 100, дайте мне, пожалуйста. Но опять-таки это в зависимости от суммы и в зависимости от возраста. В некоторых ситуациях есть исключения. Если у человека ближайшие родственники, это родители, братья, это родители, дедушки, бабушки, дети или внуки, у кого есть больше, чем 81% инвалидности медицинской, которая приобретена была эта инвалидность после того, как начались вклады в пенсионный фонд, тогда можно обратиться в Масахнасу и получить налоговые льготы на изъятие этих денег. Опять-таки, просто ответить невозможно. В каждой своя ситуация, угу. И это у каждого ответ будет индивидуальный.
1: Просят нас уже не первый раз, в очередной раз вернуться к пониманию того, что такое пенсия МУКДЭМ, это какие бывают условия.
0: Давайте так. Любой человек, мы разделим два периода. Есть старые пенсионные кассы, это такцевиот, выватикот. Такцевиот, если мы работники государственных инстанций, нам надо обращаться в ту структуру, где мы работали, Министерство образования, Министерство здравоохранения, армия, полиция, и чтобы нам разрешили пенсию от ГИШУР, это до пенсионного возраста. Все то, что касается других пенсий, накопительных, новых или старых, каждый человек имеет право с 60 лет начать получать пенсию, в виде пенсии. Для пенсии ВТК... Есть правило. За каждый год, который раньше времени человек начнет получать пенсию ВТК, у него приблизительно 7% это уменьшит ежемесячную выплату до конца жизни. Поэтому делайте свои расчеты, насколько вам выгодно или нет. Когда мы говорим про новые накопительные пенсии, мы говорим о пенсии ЦОВЭРа, так называемая, это которая открыта была после 1995 года, то мы берем накопленную сумму, неважно за какой

0: период мы ее накопили, мы 60 лет имеем право соединить все в одну кассу и начать получать с нее пенсию. Но надо знать правила. Мужчинам до 67 лет, женщинам до недавнего времени до 62 лет. Сейчас, на сегодняшний день, женщины, рожденные в 63-м году, достигли пенсионного возраста, это 63,3. Они эту пенсию в виде заранее, если они оформляют с 60 лет, они ее получают не в виде пенсии, а в виде обычной зарплаты. И тогда с этой пенсии снимается подоходный налог, взносы битуахлюми и масбрют. И когда они достигнут пенсионного возраста своего, то тогда уже эта пенсия не будет обложена ни подоходным налогом, опять-таки частично, это каждая ситуация рассматривается индивидуально, и с нее не будет сниматься взносы битуахлюми и масбрют. Опять-таки, если у человека накопилась достойная сумма и достаточно средств, чтобы существовать, мужчина хочет 60 лет перестать работать, а у него есть там пару миллионов накопленных денег. На здоровье, если вам хватит эта сумма, если вы правильно разделите коэффициент расчета, правильно позаботитесь о деньгах, то, пожалуйста, вы можете это начать получать. Но еще раз напоминаю, пока это не совсем пенсия, это обычная зарплата.
1: Понятно, понятно. Спасибо большое. Вопрос, который касается следующего. Я гражданин Израиля и Канады, уже 27 лет, проживаю в Канаде, до этого жил в Израиле, служил в армии, работал и имел пенсионную программу в пенсионном фонде «Мифтахим», затем появилось название «Амитим». Да, у меня сохранились годовые отчеты за определенные годы, и, судя по ним, сохранились относительно крупные суммы денег. Вопросы. Какова судьба таких денег? Можно ли что-то добраться до них? На каких условиях можно их получить? Потом я задам следующий вопрос.
0: Давайте, как я отвечу на этот вопрос. Теперь, то, что касается Амитим, это минора, это Мифтахим АВТК, который стал минором Мифтахим, неважно. Тот, кто курирует эти деньгами и выплатами, компания Амитим. Открылась инстанция, которая занимается этими выплатами. Если там идет речь о достойной сумме, как указывает наш радиослушатель, то можно получать, достигнув пенсионного возраста, пенсию, но проблема эта пенсия будет заходить только лишь на израильский счет. Но опять-таки должна накопиться была такая сумма, чтобы с нее стоило бы получать. Это первое развитие событий. Второе развитие событий. Эти деньги можно было бы забрать по достижении 67 лет, если Амитим не готовы выплачивать выплату, и там речь идет о небольшой сумме, такая, которая не будет выплачивать, Амитим не переведет деньги на канадский счет. Если человек потерял резидентство, у него нет израильского счета, единственное, что можно было бы в его ситуации сделать, это нотариально сделать доверенность на ближайшего родственника нотариальным подтверждением. Это можно или обратиться в консульство в Торонто или куда-то где-то еще, чтобы подтвердить это. И тогда Амитим согласится перевести эти деньги родственнику на ближайший счет. На счет. Это можно будет забрать. Для тех, кто, у кого не Амитим, не пенсия ВТК, мы, честно говоря, научились тем людям, которые покинули Израиль, переводить деньги в Америку, в Канаду, в Грузию, в Болгарию. Мы спокойно это делаем. Это бюрократический процесс. Не все пенсионные фонды это делают. Но мы знаем, какой пенсионный фонд переводит в Канаду, к примеру, или в США, мы переводим в тот фонд и потом переводим дальше. Но, опять-таки, это очень сложно. Это каждая ситуация индивидуально рассматривается. И очень много клиентов, даже, по крайней мере, у нас, которым мы сделали это, перевели на канадские счета тем, кто это. Но в его ситуации надо обратиться к специалисту, кто хорошо понимает.
1: Вот он как налогов... раз и спрашивает далее в вопросе, что он хотел бы связаться с Мифтахим Амитим, соответственно, по электронной почте, телефону, чтобы выяснить ситуацию. И стоит ли заниматься этим самому?
0: Однозначно возьмите специалиста, я очень рекомендую вам, потому что, скорее всего, та студентка, которая ответит нам, вам на телефон в компании Амитим, ей будет очень сложно объяснить вам, что вам нужно для того, чтобы это сделать. Обратитесь к человеку, который действительно правильно и грамотно сталкивался с подобной ситуацией, которая вас сопроводит в этом процессе.
1: Понятно. Следующий радиослушатель в нашем эфире, пожалуйста, добрый день.
2: Добрый день.
1: Да, пожалуйста.
2: Я кратко опишу ситуацию. Значит, моему мужу исполнилось 75 лет. В 70 лет он пошел на пенсию, он получает пенсию с двух Мифтахим Яшан и Феникс.
0: Да.
2: Но почему-то мы перевели деньги из банка, и Феникс сделал нам две купы. Теперь, через 4 года мы не получали сообщений по поводу тофиса Мировой хаты.
0: Да.
2: Мы получили сообщение о том, что нам надо сделать то, что мы
0: ВХАТ. И мы ВХАТ, и ты у нас тоже надо делать.
2: Да. Это обязательно, но
0: обязательно.
2: Мы посмотрели.
0: Обязательно.
2: Поняли, что после 70 лет не обязательно.
0: Обязательно, обязательно, обязательно. Мало того, что обязательно, вы один день можете вообще не получить пенсию, потому
2: вот
0: что они... Я вам отвечаю на вопрос, почему. Из-за того, что вы не заполнили 101-й бланк, получилось так, что, когда вы не заполнили 101-й бланк, то получается как? Они посчитали, что вы полгода получали пенсию, но так как вы не заполнили 101-й бланк, они должны с вас с начала года за каждую выплату снять по 47%. И даже, честно говоря, вы, если зайдете в личный кабинет сейчас, к примеру, того же Феникса, у вас даже будет написано, что у вас есть долг. На самом деле это долг виртуальный. Если вы сейчас правильно заполните 101-й бланк, то вы не должны платить подоходный налог, то вам вернется подоходный налог, который вас удержали, то есть вам вернут ту пенсию, которую у вас не доплатили, и у вас все решится. Поэтому однозначно 100% очень грамотно заполнить 101-й бланк.
2: Большое спасибо.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Эльдар, вопрос такой. Как пенсионеру-репатрианту, ну, если говорить о заголовке этого вопроса, не потерять право на пособие по старости? Это скорее к Бетуахлюми или вы можете...
0: Это к Бетуахлюми, но я отвечу на вопрос. Смотрите, есть те, кто в Израиле... Есть новые репатрианты и не новые репатрианты. Ну, есть правила для Бетуахлюми. Те, кто в Израиле успел отработать 12 лет до достижения пенсионного возраста, это 144 месяца, они получают пособие по старости от Бетуахлюми не в виде какой-то социальной льготы, а честно заработанную, грубо говоря, государственную пенсию. Те, кто не успели 12 лет отработать, то, получается, они будут получать это пособие, но в виде социальной льготы. Но есть исключение. Новые репатрианты имеют право за 10 лет до переезда в Израиль 60 месяцев отработать, то есть 5 лет. Новому репатрианту достаточно 5 лет, и у него тоже тогда будет считаться некий цвами юхедет, не особая социальная пенсия, а честно заработанное пособие. Теперь, это две разные не связанные вещи. Пенсия – то, что мы копим в пенсионных накопительных программах, а битуахлюми платят пособие по старости. Поэтому вопрос тут чуть-чуть он сформулирован, как не потерять, вы не потеряете. Идите, получайте и пособие по старости с битуахлюми, и если вы накопили достойную сумму в пенсионном фонде, также получайте себе пенсию.
1: Ясно. Вопрос такой. Добрый день. Женщина 63,8. Получает пенсию 1800 шекелей. Оформила кибос хойот. Получает пособие кецватзиткна.
0: Да.
1: Продолжает работать с зарплатой брутто до 7000.
0: Да.
1: Далее идет. Первое. При оформлении ТОФИСа 101 она должна не указывать в нем для работы, что получает пенсию.
0: Лучше не указывать, если сделала кибос хойот или сделала мешим вейхат хэт. Лучше не указывать. Я объясню почему. Потому что это будет путать работодателя. Потому что в плане работодателя бухгалтерии они говорят, если ты имеешь два источника дохода, принеси ТИУМАС, налоговое соглашение. Но если вы делаете ТИУМАС, вы отменяете кибос хойот. Просто у нас система, она недоработанная и неправильная вот в этом формате. Поэтому даже людям, которые мы оформляем, мы говорим, не заполняй на работе. Если у тебя освобожденная пенсия от подоходного налога, то это уже не считается доходом. И не указывай у работодателя в 101-м бланке, что ты получаешь пенсию.
1: В продолжение. Для ТОФИСа 101 из пенсионной кассы она должна не указывать,
0: то
1: что
0: самое.
1: Есть заработная плата?
0: То же самое. Не указывайте там, что вы работаете, если сделали кибуац хуйот.
1: Если, да.
0: Если сделали. Там не указывайте, что вы работаете, а там не указывайте, что получаете
1: и
0: пенсию.
1: И третий под вопрос. А что тогда для выплат от Бетуахлюми?
0: Никак не связано абсолютно.
1: Абсолютно никак. Все.
0: Единственное, что... Просто я дам просто важную информацию. Если вы получаете выплату от Бетуахлюми пособие по старости, удостоверьтесь в том, что у вас зарплаты не снимаются взносы Бетуахлюми и Масбриют и налог на здравоохранение в Тлушмаскорите, налог рабочей ведомости.
1: Спасибо, важно. Кто с нами? Добрый день.
3: Добрый день.
1: Пожалуйста.
3: Вопрос такой. Я через месяц мне исполняется 67 лет и выхожу на пенсию. Уже 10 лет я инвалид 100% медицинский. И знаю, что есть возможность забрать всю сумму, накопленную на пенсионном фонде. Что, какой перечень документов чтобы для обращения в Масахнасу, чтобы я получил это разрешение?
0: Давайте так, я вам дам сейчас два совета, даже, наверное, три. Прежде всего, я обычно людей агитирую ничего не забирать, неважно, с инвалидностью, без инвалидности, неважно, с каким заболеванием. Подумать о том, что все-таки все то, что вы заберете, она очень быстро потратится и обесценится. Пенсия, она будет вас сопровождать до конца ваших дней, и даже если правильно рассчитать, она будет вторую половину сопровождать до конца дней. И даже если, не дай бог что, дети тоже могут получить все то, все вами недополученное. То есть если возможность рассмотреть вариант не забирать, а получать пенсию, может быть, для вас это была бы хорошая альтернатива. Второй вариант, то, что вы говорите, опять-таки, если у вас есть больше 81% инвалидности, то вы можете обратиться в Масахнасу и получить налоговые льготы, чтобы изъять эти деньги без подоходного налога. Речь идет только лишь о тагмулим. Пицуим нельзя забрать. Просто пицуим — это 161-я форма, и обычный расчет, как забирается пицуим без подоходного налога. Но опять-таки мы не знаем, какая сумма у вас в пенсионном фонде, с какие накопления. И, ну, теперь...
3: Сумму я могу сказать. Сумма 620-630 тысяч.
0: Из них треть пицуим, и две трети тагмулим. Если у вас больше...
3: почему нельзя забрать...
0: Нет, а 161... Нет, тагмулим по праву того, что вы, если вы с больше 81% медицинского...
3: 100%.
0: Тогда вам дадут, идите, вам дадут разрешение, идите, возьмите отчет по пенсионным программам, идите в Масахнасу, и вам дадут разрешение забрать тагмулим без подоходного налога, а пицуим по 160... Но вам надо в любом случае оформить 161-ю форму, чтобы пиццуим забрать.
3: Она мне была выдана при увольнении 10 лет назад.
0: Неважно, вы можете пойти с той 161-й формой, которая была вам выдана, попросить сейчас, потому что та сумма, которая 10 лет назад у вас была пиццуим, намного меньше, чем то, что у вас сейчас, потому что она была инвестирована, и у вас намного больше денег, потому что вам не хватает той суммы. То есть вам надо пойти с той 161-й формы, которая у вас была, идите в Масахнасу, вам дадут новую 161-ю форму на ту сумму, которая у вас сейчас. Беседер?
3: Масахнаса мне даст?
0: Да. Ну, она даст то, что бесед разрешение забрать эти деньги. И еще один я совет дам. Может быть, вы не послушаетесь моего совета, но, может быть, другие радиослушатели, которые в похожей ситуации, и это им будет интересно. Скажите, пожалуйста, а вы от пенсионного фонда вот эти 10 лет, вы получали пособие по потере трудоспособности, компенсацию?
3: Да, конечно. Да.
0: То есть вы Удан Кошера вода получали. Теперь я хочу дать один совет, и чтобы наши все радиослушатели этим воспользовались. Когда человек заканчивает получать Увдан Кошер Авода потери трудоспособности и хочет перейти в статус пенсионера и хочет начать получать пенсию, он не имеет права взять в течение первых 2 лет после перехода из получения Увдан Кошер Авода в пенсионер, он не может взять пенсию с гарантией на 20 лет. И поэтому, к примеру, не дай бог возьмем в расчет, к примеру, там, человека, который с тяжелым заболеванием, и все-таки он решается получать пенсию в 67 лет, а не дай бог там после онкологического заболевания, все, есть большая вероятность, он не переживет тот коэффициент расчета, который ему дает. Получится, что пенсии все просто так достанутся пенсионному фонду. Поэтому в подобных ситуациях, кто сейчас переходит из статуса получателей потери трудоспособности, в получателей пенсию, ни в коем случае не делайте это без специалистов, кто объяснит вам, как или перехитрить правила, или как сделать так, чтобы все-таки взять гарантию на 20 лет.
3: Все примерно понятно. Мне интересовал просто...
0: Я просто на ваш вопрос я тоже ответил. Я просто в рамках вашей ситуации дал советы нашим другим радиослушателям.
3: Специалистов в каком плане брать?
0: Специалистов, кто поможет вам грамотно это все составить из 161-й формы для того, чтобы забрать пиццуим без налогов. Потому что я сказал, у вас та сумма в 10 лет назад, которая в 161-й форме была, это не та сумма, которая сейчас по пиццуим. И также просто может вместо вас помочь вам получить налоговые льготы в Масахнасе, чтобы эти деньги забрать без налогов.
3: Ясно, я примерно понял. Мне просто доказано, что 100% я имею...
0: Можете забрать, да. Я вот ответ вам такой. На ваш вопрос ответ, вы можете деньги забрать.
3: Я поэтому спросил еще плюс к 161-й форме, какие документы брать.
0: Надо отчет по пенсионным программам, идти в Масахнасу с отчетами по пенсионным программам, сколько на сегодняшний день у вас денег накоплено.
3: Ясно. Благодарю. Спасибо большое.
0: Дай Бог вам долгих лет получения пенсии.
3: Благодарю.
1: Спасибо большое. Спасибо всем радиослушателям, тем, кто внимательно слушает, запоминает, записывает, стенографирует практически. Эльдар, огромное спасибо вам. До встречи через 2 недели в эфире Канрека. С вами был Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию, компенсациям. Мы завершаем наш эфир. Оставайтесь с радиостанцией Канрека. С вами были Таня Барская, Цвик Башевкин и Мила Сталинская. Всего доброго.
0: Благодарю. We'll be right back.

0: В Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Пресс-служба армии подтвердила, что сегодня ночью военнослужащие предотвратили попытку нескольких граждан Израиля перейти границу с Сирией в районе горы Хермон. Задержанных передали полиции. В армии обороны Израиля осудили этот инцидент, отметив, что за последние дни это уже не первый подобный случай. В ЦАЛе подчеркнули, что речь идет об уголовном преступлении, которое подвергает опасности самих нарушителей, мешает работе военных и ставит под угрозу безопасность во всем регионе. Армия призвала правоохранительные органы привлечь виновных к ответственности и жестко пресекать подобные попытки. Острая словесная перепалка произошла на заседании парламентской комиссии во время обсуждения основного закона об изучении Торы. Ветераны с посттравматическим расстройством, полученным в ходе боевых действий, выразили протест против того, что их права никак не отражены в законопроекте, и потребовали закрепить их законодательно. Они выступили с резкой критикой в адрес депутатов от ультраортодоксальных партий, подчеркнув, что бок о бок с ними воевали соблюдающие заповеди религиозные солдаты. Один из бойцов рассказал членам комиссии о том, как ему приходилось собирать фрагменты тел погибших товарищей. «Бойцам раздали пакеты, — рассказал ветеран, — и приказали торопиться до наступления темноты, чтобы дикие животные не растерзали останки наших лучших друзей. Мы ползли на коленях длинной шеренгой и собирали фрагменты один за другим. Сегодня они в состоянии даже делать покупки, класть продукты в пакеты, и не желаю никому из присутствующих пройти через подобное». Конец цитаты. После инцидента на заседании комиссии депутат Кнессет Наама Лазими от партии «Адемократим» заявила в эфире «Кан Решет Бет», что после войны люди приходят в Кнессет в том числе для того, чтобы, наконец, было создано управление по делам лиц с посттравматическим синдромом, способное комплексно решать их проблемы, однако этого так и не произошло. Депутат добавила, что на фоне этого постыдного закона об уклонении от службы не решен даже базовый вопрос – из-за которого ветераны изначально начали обращаться в Кнессет, хотя речь идет о людях, отдавших абсолютно все ради государства в самые тяжелые дни. Профсоюз медсестер и медбратьев Израиля объявил о трудовом конфликте. В нем участвует примерно 60 тысяч медицинских сестер и братьев в лечебных учреждениях. В профсоюзе заявили корреспонденту КАН Кэти Дор, что вместо укрепления тех, кто находится на переднем крае оказания медицинской помощи, государство и работодатели продолжают игнорировать дефицит кадров и растущее выгорание сотрудников. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен распространила конфиденциальный документ, содержащий юридический анализ возможных санкций в отношении торговли с поселениями. Главы Министерств иностранных дел стран Евросоюза обсудят представленные варианты, включая введение таможенных пошлин или запрет на импорт в ближайший понедельник в Брюсселе. Данная инициатива требует единогласного одобрения всех 27 государств-членов Евросоюза. Глава европейской дипломатии Кая Каллас представит предложенные меры министрам на фоне давления со стороны ряда стран Союза, призывающих к принятию самостоятельных шагов в этом вопросе. Об этом сообщает обозреватель КАН Рам Брандес. Скончалась британская певица Бонни Тайлер. Ей было 75 лет. Она умерла от осложнений после операции на брюшной полости. Тайлер, лауреат премии Грэмми, считалась одним из самых ярких голосов поп и рок-музыки 80-х годов и представляла Великобританию на конкурсе Евровидения в 2013 году. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 29 градусов, в Тель-Авиве будет 30, в Хайфе 29, в Бершеве 33, в Бейт-Шане 37, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 17 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим еженедельным встречам на волнах нашего радио «Канрека». Друзья, как вы наверняка помните, наша программа посвящена полуторному поколению, тем, кто приехал в Израиль в юном возрасте или родился уже в Израиле, и новым репатриантам, которые приехали в Израиль относительно недавно. Театр и кино, хай-тек, праздники, культурные мероприятия, новые технологии, искусство и выставки, вечеринки, хореография, активизм и многое другое в нашей программе каждый четверг в 4:05. Итак, что нас ждет с вами сегодня? Сегодня с нами будут Ренат Цодекс, музыкант и автор мюзикла «Спутники». Мы поговорим о новом израильском мюзикле, о жизни между языками и культурами, о поиске себя и о том, как личная жизненная история становится театром. Артем Гуревич, эксперт в сфере цифровых платежей и развития бизнеса компании Checkout.com. Мы поговорим о том, что такое финтек простыми словами, какие темы обсуждали на крупнейшей конференции Fintech Junction 2026, как новые технологии меняют нашу повседневную жизнь и каким был его путь в эту сферу. А также с нами будет Аня Глазман, соосновательница женского сообщества «Коко Клаб». Мы поговорим с ней о женщинах, о женской дружбе, а также о новой вечеринке, которая пройдет уже на следующей неделе. Оставайтесь с нами, друзья. Будет, как всегда, интересно и познавательно.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Ренат Цодекс, музыкант и автор мюзикла «Спутники». Ренат, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ренат, я тебя пригласила сегодня, потому что уже в понедельник будет первый показ вашего мюзикла, если я не ошибаюсь. Какие ощущения? Ты нервничаешь или так спокойно к этому моменту готова?
1: Я очень нервничаю, несмотря на то, что я сама формально ничего не буду делать в этот день. Так как мы с моим мужем Ореном мы написали этот мюзикл, и мы занимались музыкальной стороной во время подготовки, но в сам вечер он будет играть. А я буду сидеть в зале и смотреть, но все равно очень нервничаю.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, это даже более как-то тяжелее. Мне кажется, тяжелее, ты знаешь, сидеть в зале и смотреть,
1: что
0: ты думаешь, нет, а здесь надо было так, а здесь надо было так.
1: Да. И смотреть на реакции публики.
0: Ну да, но все равно мы будем надеяться, что все пройдет удачно. Давай поговорим о самом мюзикле, потому что он, собственно, основан на вашей жизни, да? То есть на вашей жизни с мужем. Давай начнем. Идея мюзикла «Спутники».
1: Да, так мы жили в Нью-Йорке, и там мы учились, мы оба музыканты, мы закончили учебу в Академии музыки в Тель-Авиве и в Иерусалиме, и поженились в Нью-Йорк. Это был наш такой ханимун.
0: То есть вы поехали на медовый месяц просто после свадьбы или поехали, чтобы остаться?
1: Да, медовый месяц оказался 3 года.
0: Ну да.
1: И там мы учились в NYU. Это одна из самых лучших школ учиться там всем
0: Нью-Йоркский
1: видам искусства. Да. И в то время, когда мы там жили, то мы очень много ходили на спектакли на Бродвей. И вообще театр — это очень большая вещь в Нью-Йорке. И мы очень открылись к этому миру. И
0: к миру такое... мюзиклов, да, ты имеешь в виду?
1: Да, да. Мы смотрели разные мюзиклы, и у нас было всегда такое ощущение, что мы тоже можем это сделать, потому что мы музыканты, и всегда тоже интересовались драмой и театром. И вот это сочетание для нас просто казалось чем-то волшебным, что мы хотим тоже... попробовать сделать это сами.
0: То есть ты хочешь сказать, что Нью-Йорк и Бродвей стали для вас такой музой, да, можно сказать?
1: Абсолютно, да. Да, мы оттуда вернулись с таким просто огромным желанием.
0: А почему вы вернулись, если можно спросить? Это не само собой разумеется.
1: Да, нет, мы не собирались возвращаться. То, что произошло, что у нас родился ребенок, он родился там. И мы приехали на короткий визит. То, что мы надеялись, что будет коротким визитом, показать нового ребенка семье.
0: Ну, познакомить его, собственно, с семьей, да.
1: Да. И вернуться. Но тогда начался ковид. Во-первых, невозможно было возвращаться, во-вторых, не было смысла возвращаться, потому что
0: все было закрыто.
1: Не было возможности делать ни музыку, ничего.
0: Ни театр, да, конечно.
1: И мы поняли, что у нас нет выхода, и нам нужно, после того, как мы пожили какое-то время у семьи, мы поняли, что пора искать квартиру и смириться с тем, что наша жизнь... Не все планы пошли так, как мы надеялись.
0: Ты знаешь, это интересно, потому что вы поехали в Нью-Йорк на один месяц, на медовый месяц, и остались 3 года. Потом вы приехали в Израиль, визит, наверное, на месяц, и остались здесь жить. То есть, да, это, как говорится, ничего... То есть все временное, это самое постоянное, это то, что временно, да? То есть ты планируешь одно, потом получается по-другому. Окей, вы решили остаться здесь, вы пошли искать квартиру, и что произошло?
1: И приходим мы, мы приходим смотреть на квартиру, и нам показывает парень свою квартиру, он съезжает оттуда. И мы говорим, ну хорошо, нам нравится, нам это подходит. И он говорит, нет, вы знаете, вы сначала пойдите посмотрите на квартиру моей подруги. Она тоже
0: приезжает,
1: потому что мы будем жить вместе. Какой-то там был план, мы не совсем поняли, но он нам дал понять, что мы обязаны пойти сначала посмотреть ее квартиру, потому что он с нами не будет продвигаться, пока мы не увидели
0: ее.
1: И мы приходим к ней. И у нее совсем какая-то другая история. То есть она говорит, правда, так он сказал, а я вообще не уверена, что я хочу съезжать, и вообще не уверена, что все это такой же план.
0: И чем дело кончилось?
1: Дело закончилось, что они оба от нас отмахнулись, мы не могли больше с ними, они не
0: могли продолжать, да.
1: Телефоны, угу. И поэтому мы остались только вот с этой историей, мы не знали, чем это закончилось, съехались ли они в результате вместе или нет.
0: То есть, может быть, он планировал, этот молодой человек планировал съехать со своей квартиры и начать жить вместе со своей подругой, но потом мы пошли посмотреть ее квартиру, оказывается, что она не была уверена в этих планах.
1: Совершенно,
0: в общем, такой каламбур, и из этого получился ваш мюзикл.
1: И мы просто вышли оттуда, и мы сказали, тут есть история. Мы еще не знаем, что это за история, потому что мы не знаем, как она закончилась, но мы можем придумать. Продолжение мы придумаем сами. И получилось, да, вот про две пары. Как бы одна молодая пара, это как бы мы.
0: Которая ищет квартиру
1: тоже в такой ситуации, не которую они планировали или хотели. Им приходится из большого города. В нашем случае в мюзикле мы сделали, что это пара, которая приезжает из Тель-Авива в какой-то маленький городок в пустыне. И там у них есть разные причины, почему они должны туда переехать.
0: Это одна пара, а вторая пара — это та, которая съезжает как будто бы с квартиры, которая это хочет взять. Слушай, ты знаешь, Ренат, это интересно, потому что, знаешь, как в «Мастере Маргарита», да, квартирный вопрос их испортил. Вот, это в свое время было сказано о гражданах Москвы, но я всегда это вспоминаю, потому что я много лет живу в Тель-Авиве, и квартирный вопрос нас тоже испортил. И вообще квартирный вопрос — это такой постоянный вопрос, который стоит ребром, особенно для молодых, да, которые еще не уверены, где будут жить, переезжают, съезжаются, расходятся, сходятся.
1: Это постоянная проблема.
0: Да, то есть ты постоянно, то ли ты ищешь квартиру, то ли ты съезжаешь со своей квартиры.
1: Да, или ищешь кого-нибудь, кто вместо тебя будет в твоей квартире.
0: Да. Поэтому это такое очень жизненное, очень, мне кажется, жизненные такие истории, и вы решили поставить мюзикл. Я хочу тебя спросить. Вот ты сказала, да, что вы жили в Нью-Йорке, и Бродвей, и театр, да, послужили для вас так inspiration, да, такая муза. Как пишется мюзикл? Мне интересно тебя спросить, потому что я думаю, мы можем представить себе, как там пишется пьеса, да, например, то есть как пишется сценарий для фильма, да, как пишется песня. А вот как поставить мюзикл? Потому что в мюзикле у нас же есть и часть мюзикла — это, просто театр, да, как мы привыкли смотреть на театр, а часть — это песня, но это все должно как-то органично. Должно органично работать, чтобы донести мысль. А как для вас за кулисами вот сесть и это все написать, представить себе, где в песня заходит, какая песня, какая музыка, где говорят, как работается?
1: Это правда, это самая тяжелая задача в том, когда пишется мюзикл. Это очень часто есть проблема, и это обсуждается, это люди из этого мира знают, что мюзикл — это самый сложный жанр, потому что или это музыканты, которые пишут, они могут написать хорошие песни, но сюжет не очень хороший, или наоборот, как бы обычно тяжело совместить эти две вещи. Поэтому самая тяжелая вещь — это, правда, понять, как из диалогов, из того, что происходит на сцене, вдруг какая есть логика в том, что вдруг эти люди начинают петь.
0: Вы писали сначала? Вы сначала писали монологи и диалоги, а потом думали, какие песни могут подойти?
1: Мы сначала написали, это называется синопсис, мы написали, что как бы последствия событий. Потом песни. Мы уже знали, что тут будет такая сцена. В этой сцене мы, может, еще не написали диалог, но мы уже знаем, что происходит в этой сцене. И самое главное, чтобы песни выражали какие-то эмоции. Поэтому, поэтому всегда это должно быть, в сцене должна произойти какая-то драма. И в самый драматический момент этот персонаж начинает петь. И тогда публика чувствует, что это оправдано. Потому что если это происходит просто так, что вот тут что-то произошло, оно не очень серьезное, и вдруг начинается песня, то это как бы странно. И мюзикл всегда работает на том, что мы чувствуем, что песня — это еще больше, чем диалог. Это еще больше,
0: чем разговор.
1: Они уже чувствуют настолько насыщенные этими эмоциями, что они уже не могут это сказать. Они должны это спеть.
0: Ты знаешь,
1: следующая стадия — это если они не могут, если даже спеть недостаточно, то они должны это станцевать.
0: Понятно. Да, это так развивается. Ты знаешь, ты правильно, я думаю, подметила, что это должно быть быть очень так органично, то есть должны почувствовать, что это уместно, да, то есть публика должна быть уместна, потому что иногда, я могу сказать честно, что я небольшой любитель мюзиклов, да, вот я много хожу в театр, но когда есть мюзикл, я всегда так думаю, ну, я не знаю, ну, может быть, не надо, да, вот так вот. Вот, но когда...
1: Я много это слышу.
0: Вот, но когда я приезжаю в Нью-Йорк, то я всегда иду на Бродвей, потому что там это действительно совершенно другой мир. И честно хочу сказать, что я даже была на преступлении наказания в Гешере на той неделе, и это тоже было, это тоже мюзикл, я тоже очень опасалась, честно я тебе скажу, знаешь, я думаю, а вдруг это будет как-то странно, будет это как-то неуместно, вдруг они начинают петь и танцевать, но это было просто очень хорошо, и поэтому я думаю, что, наверное, когда это все хорошо написано, то это и проходит так для зрителя, да, то есть все должно быть к месту.
1: Да.
0: Ренат, я хочу тебя спросить. Во-первых, ты сказала, я не помню, мы сказали в начале нашего разговора, что показ пройдет в понедельник, да? Да. Первый раз. Но у вас также, насколько я знаю, у вас хорошие новости, вы будете выступать в Тель-Авиве тоже.
1: Да, мы как раз мы думали, куда мы будем дальше. Мы начали с локального уровня в Петах-Тикве, потому что нас туда приняли на фестиваль, мы получили бюджет, чтобы сделать эту постановку. И правда, мы очень им благодарны этому театру за это. И было понятно сразу, что следующая стадия будет Тель-Авив. И мы искали театр, который нас примет. И да, мы были несколько дней назад, мы узнали, что нас приняли в ЦАПТУ. И мы, скорее всего, начиная с сентября там начнем там
0: показывать ваш мюзикл. Да, ну ЦАПТУ это так, на иврите Кавод Гадоль, это очень серьезное место. Так что я думаю, когда тебя туда принимают, то это только радует. Ренат, несколько слов о том, я знаю, что ты родилась в Израиле. Меня всегда умиляет, да. Наверное, это самое подходящее слово, когда люди, которые родились уже здесь, говорят свободно на русском настолько, что они могут выступать на радио, что ты прекрасно сделала, так что это здорово. Расскажи немножко, как, то есть твои родители приехали в 91-м, ты родилась в этот год уже здесь, в Израиле, сохранила прекрасно русский язык, наверняка это твои родители очень постарались, да?
1: Что происходило там? Да, это была тяжелая работа со всех сторон. Я тебя тоже как бы за это даю себе кредит, но нет, это правда. Тут, ну, это было какое-то несколько вещей, которые вместе произошли. То есть, правда, мои родители приехали совсем незадолго до того, как я приехала. И поэтому
0: как ты родилась,
1: варианта,
0: имеется в виду?
1: Да, извините, до того, как я родилась. И поэтому другого варианта не было, кроме как говорить со мной на том языке, на котором для них было, естественно, ничего. И я, правда, выросла как такой как бы двуязычный человек. То есть я очень быстро приняла как бы израильскую культуру и была абсолютно такой израильской девочкой. Но дома был закон, что только по-русски. И читать тоже меня сначала мой папа заставлял, конечно, но я сейчас ему благодарна за это, потому что я, правда, читала вот те же самые преступления, наказания и
0: на русском языке.
1: На русском языке. И это мне дало просто очень-очень хорошую базу. И я просто вижу сейчас, насколько это важно, чтобы это было естественно. Потому что сейчас у меня у самой есть дети. И так как мой партнер не говорит по-русски. И вообще, так как для меня все-таки русский — это один из двух языков, то мне уже намного труднее
0: с детьми говорить на русском. На каком языке ты говоришь с детьми?
1: Не, я говорю с ними на иврите, но это было решение, которое я должна была принять. Я долго думала и пыталась понять, что мне кажется, где я чувствую более естественно. Я поняла, что все-таки я выросла здесь, и моя культура, она израильская, и все, как бы язык — это не только язык.
0: Это целая культура,
1: вокруг.
0: Конечно.
1: И эмоции на иврите, поэтому я чувствовала, что я не могу им передать это, чтобы это было от меня, но они интересуются, поэтому я думаю, что мы найдем другой способ.
0: Да, но у тебя он сохранился прекрасно, русский язык, так что спасибо за этот разговор. Ну что ж, в ближайший понедельник в Петах-Тикве «Спутники» мюзикл про молодых пар, да, которые ищут квартиры, а также задаются вопросами о жизни. Ну что ж, Ренат Цодекс, музыкант и автор мюзикла «Спутники», большое тебе спасибо и удачи.
1: Спасибо большое.
0: Всего хорошего.
1: До свидания.
0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Аня Глазман, маркетолог и соосновательница женского сообщества «Коко Клаб». Аня, добрый день.
2: Добрый день.
0: Аня, очень мне нравится название вашего женского сообщества «Коко Клаб». И у вас интересное мероприятие через неделю. Давай, наверное, начнем с сообщества. Что это такое за женское сообщество с таким интересным названием «Коко Клаб»?
2: У нас все родилось с того, что у нас был чат, и есть чат в Телеграме, называется «Женсовет Хайфа», где женщины могут друг другу помогать советом от того, где позавтракать и как работает Миюн, вот на любые вопросы.
0: Женсовет, да, такой очень серьезный. А сколько у вас там женщин в Телеграме?
2: Около 800, это все Хайфа и Крайот. И в какой-то момент просто я поняла, что у женщин необходимость встретиться наконец-то вживую, потому что в онлайне уже все там друг друга знают по никам и фотографиям, и вот родилась такая потребность встретиться вживую. Собственно, поэтому мы сделали нашу первую вечеринку в апреле прошлого года, и мы проводили вот такие вот женские мероприятия. Но в какой-то момент выросла огромная потребность на то, что вот мужчины говорят, мы тоже хотим, почему вы нас дискриминируете?
0: Да, мужчины хотят общаться, а не только общаться, они еще также хотят встретить женщин, наверное.
2: Ну, вот в этот раз мы делаем следующую нашу вечеринку, нетворкинг, где мы зовем и мужчин, хотя вот у нас все равно будут мероприятия и только для женщин, но в этот раз мы делаем эксперимент, где мы позовем и парней тоже.
0: А что будет? Во-первых, мне интересно спросить, или к вам могут присоединиться только женщины из Хайфа, или есть какие-то также возрастные категории? Кто у вас в основном?
2: Во-первых, у нас есть наши постоянные гости, которые приезжают с Нарии, с Афулы, к нам приезжают и со всего севера, и с центра. Девочки в этот раз едут из Тель-Авива тоже, поэтому мы не ограничиваемся. Аудитория у нас в основном, наверное, 25+. На это мероприятие точно у нас от 18, потому что мы делаем это мероприятие в клубе «Арто». И вот, то есть здесь может быть и мамочка в декрете, которая может найти себе подружку. Точно так же это может быть девушка-предприниматель, которая может найти себе партнерша или партнера по бизнесу. Здесь можно найти у нас... Появилось огромное количество у меня лично и у моей партнерши Насти, огромное количество друзей и знакомых после наших мероприятий, потому что к нам приходят девушки из разных ниш, из разных бизнесов.
0: Да, мне кажется, это очень важно. Ты знаешь, вот это общение, потому что действительно очень много проходит онлайн, и это тоже здорово, но все-таки, да, встречаться так вживую, да, как-то обмениваться и опытом, и общаться. Вообще, ты знаешь, вот говорят, что с возрастом, да, вот когда мы взрослеем, ну вот после там школы, университета, армии и так далее, то есть твой круг, он сужается, да, вот кого 100%. ты знаешь, да, и все, потому что когда ты находишься в таких местах, как школа, как университет, то там есть знакомство. А потом ты заходишь на работу, или у тебя есть какой-то твой бизнес.
2: И какой-то вакуум образовывается.
0: Да. И вот говорят, что с возрастом, я имею в виду, там, я не знаю, после 25-30, да, уже тяжело как-то встретить новых людей, подружиться и так далее. В этом есть какая-то, действительно, какая-то часть правды в этом есть. И поэтому мне кажется, что вот такие действительно встречи, они помогают людям, они помогают найти по интересам. Особенно вот, как ты сказала, девушки в декрете, я знаю, об этом мало говорится, но женщинам и девушкам в декрете очень-очень непросто. Потому что, во-первых, Конечно. Никто не отдыхает в декрете, да, все работают, да.
2: Тяжелый труд.
0: Ухаживать за ребенком — это работа. Она не оплачивается, да, но это работа. Ты занимаешься работой, а с другой стороны, очень часто женщины и девушки говорят, что они чувствуют себя в изоляции.
2: Одиночество. Конечно.
0: Одиночество, и поэтому, когда у них есть возможность найти других мамочек в декрете или других женщин, это очень здорово. Скажи, пожалуйста, а что будет вот в следующую среду, да, мне кажется, ваше мероприятие в среду следующую, в пятницу, нет, не среду, это 15 числа.
2: Правильно, в среду 15 июля мы сделали максимально насыщенную программу, чтобы было интересно и полезно всем. Мы вначале делаем нетворкинг. У нас Настя Гросс, она же и моя партнер, она профессиональный нетворкер, она знает, как правильно организовать незнакомых людей в одном пространстве, чтобы никто не испытывал какое-то чувство неловкости, и все друг с другом перезнакомились. После нетворкинга у нас будет два коротких выступления в стиле TED от очень крутых спикеров. Человек, который входит в 300 спикеров от Гугла по искусственному интеллекту.
0: Что ты говоришь?
2: Да, приезжает к нам специально из Тель-Авива. Второй спикер у нас обладатель 6 серебряных кнопок и 2 золотых от Ютуба, который расскажет, это просто, это будет выжимка супер полезной информации, и вот если у человека нет Ютуба, он после этого захочет завести канал, появится и мотивация, и конкретные инструменты, что нужно делать, чтобы видео залетали.
0: Это очень важно. Это очень важно, потому что, ты знаешь, я замечаю, что все больше и больше людей открывают себе YouTube-каналы, то есть известные журналисты, например, да, у них есть YouTube-канал, в котором они, кроме своей работы, также, да, вещают. И мне кажется, это очень важно. Важно понимать, потому что каждая такая платформа, у нее есть какие-то свои законы, и это надо понимать, чтобы все работало.
2: И просто большинство людей, они фокусируются на каком-то одном, какой-то социальной сети, например, только Инстаграм и Фейсбук. Но все забывают, что есть ТикТок, там своя аудитория, есть Ютуб, есть своя аудитория. И Алекс, он зарабатывает очень много именно на Ютубе, поэтому он поможет конкретными советами, он расскажет, как можно монетизировать и получить дополнительный доход.
0: Как интересно.
2: Потом у нас будет перерыв, и будет выступать диджей, наш любимый кирпичный, Кирилл Комогорцев, который уже не раз выступал у нас на мероприятиях. И у нас потом будет Рома Белов, солист группы From Scratch. Он тоже приедет с Тель-Авива специально для нашей аудитории, для нашего мероприятия, сделает концерт.
0: Это здорово. Он был в нашей программе тоже какое-то время тому назад, мне кажется, где-то полгода, и мы с ним общались. Да, было очень
2: он
0: интересно.
2: Он очень классный, кайфовый, да.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, Аня, а какие у вас планы, так сказать, на будущее? То есть на ваши вечеринки, вот на ваши ивенты, да, вашего клуба Coco Club, сколько людей приходит, как правило, там, я не знаю, 10 человек, 20, 50, 100?
2: Ой, нет, у нас, наверное, самое минимальное количество людей, ну, просто по вместительности площадки, это было, наверное, 70 или 80. То есть, да, мы делаем в районе 100-120 человек у нас мероприятие.
0: Да, ну, это такие не маленькие мероприятия, собрать 100-120 человек, да-да-да. Это не просто. А какие планы на будущее, Ань? Вот если мы с тобой пообщаемся год тому, через год, да? То есть мы с тобой общались когда-то, да? Если мы поговорим через год, что бы ты хотела, чтобы произошло с вашим комьюнити, с вашим сообществом?
2: Вообще, хотелось бы, конечно, делать мероприятия и в центре, и нас очень многие наши гости говорят, давайте в центр, нам не хватает вас в центре. То есть, наверное, хочется расширять географию, фокусироваться не только на центре, но не обделяя центр, конечно, север.
0: И север, да. То есть и на севере, и в центре тоже. Но ты знаешь, это здорово, что вы на севере, потому что в центре так много всего происходит. И я, например, в своей программе, мои радиослушатели знают, что я всегда стараюсь общаться с людьми, которые живут не только в Тель-Авиве, потому что в Тель-Авиве это правда очень много происходит, но также есть много интересного происходит также в других городах. И когда есть возможность об этом рассказать, я всегда рада. Так что вы молодцы, что вы продолжаете, так сказать, нести свет и интерес людям в Хайфе, да, нести именно интерес, но и в центре мы вас ждем тоже.
2: И интерес, и пользу, и
0: пользу,
2: веселье.
0: Конечно.
2: У нас будет дресс-код, все будут в белом. А-а-а. Это будет очень красиво, у нас будет фотозона, у нас будут фотографы. То есть мы готовим еще сюрпризы, про которые мы расскажем только во время мероприятия. Поэтому мы пока не раскрываем все карты.
0: Да, конечно,
2: но это
0: конечно.
2: Будет и красиво, и полезно. То есть у нас одна из тоже наших целей, чтобы люди могли отдыхать с пользой, красиво наряжаться, не забывать, что мы есть другая одежда, кроме пижамы и шлёпок.
0: Да, это важно. Ты знаешь, я сегодня утром забежала в магазин, и я померила очень-очень красивые серьги. Ну, просто действительно очень
2: куда
0: красивые.
2: Куда их одевать, да?
0: Вот, и ты знаешь, я как правило, да, очень, да, хожу часто в театр и так далее, в галерее, на вечеринке, но все равно они были настолько красивые, и я подумала, боже мой, куда же я в них пойду? Они даже слишком красивые для театра. И вот поэтому нужны хорошие поводы, чтобы носить красивые серьги. Это точно. Ну что ж, где вас можно найти? Coco Club в Инстаграме, где еще?
2: В Инстаграме мы называемся Coco Club Haifa. Мы закрепили ссылку на Event Bus, где можно купить наши билеты. Собственно, меня зовут Аня Глазман, меня тоже можно найти в Инстаграме. Настя Гросс, моя партнерша, тоже в Инстаграме. Я есть и в ТикТоке, поэтому,
0: да, можно вас найти. Да, ну что ж, Аня Глазман, маркетолог и соосновательница женского сообщества Coco Club. Большое тебе спасибо, было интересно и удачи вам.
2: Спасибо вам, до свидания.
0: Всего хорошего.
2: Всего доброго.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Артем Гуревич, эксперт в сфере цифровых платежей. Артем, привет.
1: Привет, Лена.
0: Как твои дела сегодня?
1: Прекрасно.
0: Спасибо,
1: что пригласили меня.
0: Супер, да. Мы тебя пригласили сегодня на нашу программу, потому что вчера прошла очень интересная конференция в сфере финтех, называется Fintech Junction, Links, основатель которой является Бен Пеллет. И на этой конференции обсуждалось все, что связано, в принципе, с финтех, да, с финансовым. То есть я тебя пригласила, потому что, во-первых, ты выступал на этой конференции, мы сейчас об этом поговорим. Кроме этого, это, наверное, одна из крупнейших конференций в сфере финтех в Израиле. Но перед тем, как мы начнем, я бы хотела с тобой вообще тебя спросить, что такое финтех. Потому что мы все уже знаем, что такое хай-тек, правильно? Даже люди, которые совершенно не связаны с этими профессиями, мы знаем, что хай-тек — это высокие технологии, да, это все, что связано с компьютерами, с интернетами, с программами и так далее. Когда мы говорим финтех, можно понять, что это связано с финансами, да, фин. А финтех, что имеется в виду?
1: Хороший вопрос. Финтех, если так совсем просто объяснить, это связь между деньгами и технологией.
0: Mm-hmm.
1: Вот представьте, это когда вот все привычные услуги, которыми мы занимались когда-то, банки, переводы, кредиты, страховки, оно все перешло к нам в смартфон или в компьютер,
0: mm-hmm.
1: кому как удобнее. Смотри, вот раньше, чтобы перевести деньги, надо было встать, поехать в банк, подождать в очереди,
0: да,
1: взять номерок.
0: Взять вот номерок.
1: Хочу такую-то такую сумму перевести.
0: А ты знаешь, что до сих пор берут номерок в банке? Мне так странно, я недавно была в банке, там надо было взять номерок. Я думаю, боже мой, ну это как в 90-е годы. Мы же живем в эпоху высоких технологий. Все равно ты сидишь с этим билетиком, с маленьким билетиком, ты сидишь и ждешь свою очереди. Да, то есть ты прав. То есть сегодня мы переводим деньги через, собственно, да, мы заходим в свой банковский счет, как правило, в интернете, переводим деньги. Это имеется в виду финтех, да, технологии и финансы?
1: Да, связь технологий и финансов.
0: Угу.
1: Это дело не только в деньгах, даже страховка, да, вот раньше надо было связаться с страховым агентом, через него застраховать, а сегодня зашел на приложение, дал свои данные, получил расценку и согласился, не согласился, и все. Есть страховка.
0: Да, это правда, но ты знаешь, мне кажется, что когда это связано со страховкой, ты все же хочешь поговорить с человеком, чтобы тебе объяснили, что потому что, понятное дело, что тебе все пишут, но когда тебе объясняет живой человек, мне кажется, это по-другому или нет уже?
1: Ты знаешь, это, наверное, на любителя. Я не сильно люблю, я могу сам прочитать.
0: И понять.
1: Что в форике написано, и понять, да, но не спорю, есть люди, которые любят пообщаться до сих пор с агентом, и чтобы им все объяснили, рассказали и так далее.
0: То есть финтех, собственно, это индустрия, когда высокие технологии связаны с финансовым миром, будь то банки, страховые компании, да, все, что связано с платежами,
1: да.
0: Если раньше мы расплачивали, ну, вообще раньше, да, в старинку вообще же денег не было, правильно, там, за картошку ты давал редиску, мне кажется, это плохо так, за килограмм мяса, килограмм картошки, ну, может быть, там, редиска, да, редиску на картошку там меняли и так далее. Потом у нас были деньги, то, что называется, да, на английском, это уже слово вошло в обиход всех, мне кажется, языков, кэш, да?
1: Да.
0: Это имеется в виду, когда ты наличными ты расплачиваешься. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что мне даже уже немножко странно, когда люди расплачиваются, вот ты сидишь, например, в ресторане, да, и вдруг люди вынимают

0: там, я не знаю, по 200 шекелей и так далее, кешем, наличными, это уже немножко странно, потому что все с карточками, правда?
1: Да, сегодня у всех у нас в телефоне, в часах.
0: Да, это уже перешло на телефоны.
1: Как кольца сегодня, которые можно оплатить. В Израиле ничего не попали, но... Нет. В мире они уже есть.
0: Да. Кольцо, через которое ты можешь, то есть там внутри вся технология, и когда ты там посидел в кафе или зашел в супер купить молоко, вместо того, чтобы вынимать наличные или вынимать карточку, да, кредитную, ты просто свое кольцо, в котором уже вложена вся технология, дотрагиваешься и оплачиваешь. Это имеется, да, высокие технологии платежи. Ну что ж, давай перед тем, как мы вникнем как бы немножко глубже в это дело, так как вчера здесь прошла эта конференция FinTech Junction 2026 года, уже в 10-й раз она проходит, да, 10 лет.
1: Да.
0: Несколько слов, что, о чем там говорилось и что, какие темы ты представлял на этой конференции?
1: Ну, сама конференция, она как вот от имени подразумевается, она занималась финтеком. Все обновления в сфере финтека, чего стоит ожидать, что творится у нас в израильском рынке и вообще в мире. Что еще? Ну, вот, в принципе, да, вот такие вот темы обсуждались. Там собираются очень много компаний, которые занимаются финтеком. Всегда хорошо пообщаться, поменяться идеями.
0: Да, было очень много стартапов. Я, да, тоже заглянула, у меня было немножко времени, я заглянула на эту конференцию, там было несколько стартапов, и ты знаешь, очень много говорилось, я заметила, ну, сейчас все говорят, да, об искусственном интеллекте, да, да. AI, о том, как это повлияет, как AI повлияет на сферу финансов и тек, да, и высоких технологий, потому что одно дело, когда мы общаемся с искусственным интеллектом и спрашиваем его, куда пойти погулять в эту субботу, или как лучше спланировать маршрут за границей, или просто пообщаться с ним, да, а другое дело, когда это связано с деньгами, которые к нам заходят, или которые мы переводим, или как мы расплачиваемся, то есть там уже я чувствовала, что все немножко более настороженно к этому относятся.
1: Да, это, смотри, и AI, или ИИ, как искусственный интеллект,
0: да.
1: Это самая горячая тема за последние 1.5-2 года, и, естественно, финтех она тоже задела. В плане финтеха очень много всяких разных применений, но я думаю, что то, что будет самое интересное простому пользователю, это то, что называется agentic commerce.
0: Что agentic commerce
1: это когда агент, вот AI-агент для меня что-то покупает. Вот, к примеру, я захожу на ChatGPT, на Gemini, Claude, кто чем пользуется, и говорим, слушай, я хочу полететь в такое-то, такое-то место. Вот мои даты. Вот гостиницы, которые мне нравились в бывшем. Я хочу пользоваться такими-то авиакомпаниями. Объясняю ему, что мне надо, и говорю, найди мне, пожалуйста, самые подходящие билеты. И потом появится возможность, чтобы он эти билеты заказал, или больше того...
0: И сам оплатил.
1: Или же в течение нескольких дней он проверял, там, как цена движется, поднимается, опускается, и когда он решил, что самая оптимальная цена, тогда он сделал покупку.
0: То есть мы идем туда. То есть если мы сейчас, когда мы разговариваем с искусственным интеллектом, да, там в интернете, только мы его спрашиваем, что нам лучше, как нам лучше, куда нам лучше, найди нам информацию, то сейчас он нам предоставляет информацию, а в будущем, наверняка, не очень далеком, да, он уже будет, сможем, и мы ему скажем, окей, закажи мне, он сам пойдет.
1: Да, это уже не будущее, это уже реальность.
0: Это уже происходит, да?
1: Это в Америке уже происходит, да.
0: Ну это, слушай, ну я не знаю, люди чувствуют себя с этим комфортно, а вдруг он что-то не то сделает? Это же все-таки наши деньги.
1: Вот это вот все, ни у кого на это ответа еще нету, потому что у всех тот же самый вопрос. А вдруг он ошибится? А
0: ну
1: вдруг
0: да.
1: Он закажет мне полет за 12 тысяч долларов, когда я хотел за 5?
0: Ты представляешь?
1: Да.
0: Так
1: я думаю, люди будут начинать с мелкого. Я думаю, там, может, со смартфонов, может, не знаю, телевизоров, что-нибудь такое, что тоже надо сделать ресерч, поискать. А потом, когда уже будут чувствовать себя более уверенно, перейдут на более крупные покупки.
0: Ну, я вообще-то знаю, что я хочу? Я хочу, чтобы мне, если уже мы об этом говорим, чтобы искусственный интеллект заказывал мне покупки домой, да, там, ну, молоко закончилось, или хлеб, или еще чего-то. Пусть он этим занимается.
1: Да, я думаю, это будет прекрасное будущее. Больше того, если мы сможем связать холодильник с искусственным интеллектом, и он сканирует, какие продукты есть.
0: Прекрасно.
1: Что закончилось. И автоматически заказывает.
0: Прекрасно.
1: Да, это точно будет наше будущее, кстати.
0: Да, я этого жду, потому что действительно нет времени этим заниматься. И пусть занимаются этим. Для чего нам нужны высокие технологии, если не для того, чтобы купить нам домой молоко и хлеб, когда они закончились. Артем, скажи мне, пожалуйста, о чем ты рассказывал на этой конференции?
1: Я рассказывал о том, как должен быть умный подход к платежам. Да, я вообще работаю в компании, называется checkout.com, и мы занимаемся онлайн-платежами, обрабатываем онлайн-платежи. И...
0: Онлайн, имеется в виду, когда мы заказываем что-то онлайн, да, в интернете и заплачиваем.
1: Вот Asos, да, к примеру, зашли, купили себе там пару маек, когда оплачиваете, мы обрабатываем платеж.
0: Ага, понятно.
1: Да, все, что там творится за кулисами, наша компания этим занимается.
0: Угу. И что и ты об этом рассказывал?
1: И я рассказывал, как должен быть правильный подход, как можно оптимизировать платежи для владельцев сайта, для владельцев магазинов, сайтов и так далее, как они могут оптимизировать и как они могут смотреть на платежи, не только как оно у меня есть, оно работает прекрасно, а больше как growth engine. Сейчас не могу вспомнить, как перевести.
0: То есть, что это что-то, что может принести прибыль, имеется в виду?
1: Да, да. Как можно пользоваться платежами и поднимать свою прибыль и зарабатывать больше денег, грубо говоря.
0: Для компании, имеется в виду.
1: Да, да. Как они могут оптимизировать даже... Я дам пример. Да, вот если вы работаете в Америке, есть у них платежная система, называется Venmo. Очень приемлемая, все ей пользуются. Если вы работаете в Америке, очень желательно, чтобы на вашем сайте выдавали вариант оплачивать Venmo. Почему? Потому что американцы к этому привыкли.
0: Да, ты знаешь, я помню, что ты сказал, когда ты выступал, я не все смогла послушать, но какую-то часть, ты сказал, что очень важно давать людям возможность оплачивать так, как они привыкли. Потому что иначе это какой-то психологический барьер. Во-первых, мы все бегаем, мы очень заняты, да, у нас очень много всего, и когда ты хочешь что-то купить, ты заходишь на сайт, если там есть возможность оплатить так, как ты привык, то, скорее всего, ты оплатишь. А если сейчас надо разбираться в чем-то новом, то, может быть, ты скажешь, да ну, мне это и не очень
1: надо. Я скажу больше того, даже показать не в моей валюте. Да, вот я с Израиля, я когда захожу покупать на Amazon, вот, как ты говоришь, иногда мозги запудрены, ты бегаешь туда-обратно, тебе показывают цену в долларах, и ты начинаешь в голове переводить. Окей,
0: да,
1: в долларах,
0: точно.
1: Сколько это получится в шекелях? А он мне сразу показывает цену в шекелях. Прекрасно.
0: То есть компании должны сделать так, чтобы им было прибыльно, чтобы не терять, да, клиентов.
1: Пользователю, да. Чтобы пользователю было максимально удобно, чтобы не терять их на...
0: Да, на полпути.
1: Да.
0: На полпути. Да, слушай, это интересно. Расскажи нам в нескольких словах о твоем пути в эту профессию, потому что я знаю, что ты занимался другими вещами. Как ты нашел себя в сфере финтека и в сфере платежей онлайн?
1: Ой, это хорошая история. Я вообще начинал, когда я начинал учиться, я учился на инженера-программиста. Я год отучился, понял, что мне это не интересно. Вообще никак. И мне интересно больше заниматься продажами. Я сегодня в сфере финтеха, но я занимаюсь продажами. Да? Я веду израильский рынок для чекаута.
0: Да, то есть продажи имеется в виду все, что связано с маркетингом, да, новые клиенты и так далее.
1: Да, верно. Оставил я инженерию, пошел учился на что-то другое, там хай-тек-маркетинг называется. И оттуда попал в хай-тек. Первая компания, это было в 2014 году вроде бы. И начал крутиться с одной в другую, пока лет 8 назад я не попал в компанию, которая называется Riskify, которая именно в сфере финтек. Они занимаются защитой платежей. И я понял, что мне это очень нравится. И больше того, я понял, что с деньгами всегда будет будущее, как говорится.
0: Это
1: да?
0: Точно,
1: деньги
0: да.
1: Деньги никуда не уйдут, финансы в одном или другом виде.
0: Будут с нами, да.
1: Да. И вот 8 лет я уже занимаюсь финтехом.
0: И тебе это нравится, эта сфера?
1: Очень нравится. Я могу о ней часами разговаривать.
0: Ну, да. Ну, нам, к сожалению, надо заканчивать, хотя было интересно. Спасибо. Артем, я хочу напоследок тебя спросить. Вот просто несколько слов. Я знаю, что до сих пор люди, как правило, люди в более старшего возраста, да, несмотря на то, что они, у них есть кредитные карточки, у них есть доступ к интернету, они все понимают, они все равно побаиваются покупать что-то через интернет, потому что вдруг там заберут их данные, их карточки, вдруг их обворуют и так далее. Скажи, насколько это действительно, ну, это вообще реально, чтобы такое произошло? То есть как часто это случается? Потому что это уже настолько наша повседневная жизнь, расплачиваться онлайн и покупать что-то через интернет, что те, которые еще опасаются, мне кажется, что можно им помочь с этим опасением.
1: Да, это всегда меня, и мама меня спрашивает, говорит, а тут сайт хороший, безопасный?
0: Угу.
1: Я вам скажу так, 99% случаев сайт хороший и безопасный.
0: Угу.
1: А больше того, вы когда вводите номер своей карточки, они не хранят у себя его как номер, они его шифруют. Это называется tokenization, токенизация карточки. Номер шифруется, угу. Его расшифровать нереально.
0: Угу.
1: Ну, если кто-то очень будет сильно стараться, ну, опять же, это угу. просто нереально. Большинство мошенничества сегодня проходит то, что называется social engineering.
0: Угу.
1: Когда... Вот, к сожалению, мы все об этом слышали, что звонят по
0: живым
1: людям.
0: Звонят людям, да-да-да.
1: Да-да-да.
0: Но не через карточки, не через, как правило. Как правило, это не проходит.
1: Нет, и я вам скажу, даже если украли у вас карточку, да, использовались ей, вы увидели сумму какую-то, которую вы не...
0: Ну да, вы не покупали на эту сумму.
1: Угу. Вы позвонили в Visa, MasterCard.
0: И вам
1: вернули деньги.
0: И вам вернули, да. То есть мне кажется, что это настолько удобно, и все этим пользуются, что жаль не позволять тебе этого удобства из-за каких-то вот таких опасений.
1: Вот
0: жаль не позволять тебе этого удобства, потому что, ну, и так жить иногда непросто, если можно где-то, чтобы сделать себе удобнее, почему бы и нет. Надо себе помочь. Ну что ж, Артем Гуревич, эксперт в сфере цифровых платежей, большое тебе спасибо, было очень интересно, и удачи.
1: Очень приятно было. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Всего хорошего.
2: Два в одном с Леной Русовской.
0: Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний выпуск мне помог провести звукооператор Илай Беншабат. Я прощаюсь с вами, но ненадолго, так что не скучайте. Мы встретимся в следующий четверг, как всегда, 4:05. А пока я желаю вам мира, здоровья, хорошего летнего настроения, вдохновения, новых впечатлений, интересных встреч и времени для самых близких людей. Пусть это лето принесет вам больше радостных моментов, тепла и приятных открытий. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, дорогие друзья, сейчас и всегда.

лето. Я и жарен, как котлета. Время есть, а денег нету. Но мне на это наплевать. Ага. Лето. Я купил себе газету. Газета есть, а пива нету.

0: Болонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Болонь.
1: В новом филиале Мадана Имания Ашкелон. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадана Имания. Эли Коэн. 21. Напротив Академического колледжа.

0: В Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. У микрофона Семен Каплан. Эскалация конфликта между Ираном и США. Иранские СМИ сообщают, что в портовом городе Бендер-Аббас, расположенном на берегу Армузского пролива на юге Ирана, прогремели взрывы. Обозреватели КАН Шимон Миджан и Гайма Аян передают, что днем в Иордании прозвучали сирены из-за угрозы запуска иранских ракет. Вскоре после этого в Иордании опубликовали кадры, запечатлевшие, по всей видимости, перехват воздушных целей. Сегодня ночью сирены также включались в районе американской авиабазы Эль-Азрак на территории Иордании. Корпус стражи исламской революции Ирана объявил, что сегодня, вскоре после двух часов, уничтожил командный пункт так называемого врага в Западной Азии, а также американскую базу Эль-Азрак в Иордании, выпустив 10 баллистических ракет. В заявлении организации отмечается, что в случае повторной агрессии со стороны американских войск под угрозой окажутся и другие базы США в регионе. Одновременно с этим командующий штабом Хатем Эль-Анбия Али Абдоллахи пообещал, что Иран отомстит за смерть верховного лидера Али Хаменеи. В публикации в сети X Абдоллахи обвинил Соединенные Штаты в нарушении условий переговоров и нанесении ударов по Ирану, добавив, что вооруженные силы Исламской Республики дадут решительный ответ на эту агрессию. Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности ликвидировали позавчера в результате авиаудара на юге сектора Газа террориста Вахида Абу Салама, в прошлом командовавшего ротой в Хан-Юнисе. В совместном заявлении пресс-служб ЦАЛЬ и Шабака отмечается, что 7 октября Абу Салам вторгся на территорию Израиля, участвовал в похищении гражданских лиц и удерживал их в заложниках. В последнее время он занимался поставкой вооружения для атак на израильские силы и представлял собой угрозу для военнослужащих ЦАЛЯ. Профсоюз медсестер и медбратьев Израиля объявил о трудовом конфликте. В нем участвует примерно 60 тысяч медицинских сестер и братьев в лечебных учреждениях. В профсоюзе заявили корреспонденту КАН Кетти Дор, что вместо укрепления тех, кто находится на переднем крае оказания медицинской помощи, государство и работодатели продолжают игнорировать дефицит кадров и растущее выгорание сотрудников. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейнен распространила конфиденциальный документ, содержащий юридический анализ возможных санкций в отношении торговли с поселениями. Главы Министерства иностранных дел стран Евросоюза обсудят представленные варианты, включая введение таможенных пошлин или запрет на импорт в ближайший понедельник в Брюсселе. Данная инициатива требует единогласного одобрения всех 27 государств-членов. Глава европейской дипломатии Кая Каллас представит предложенные меры министрам на фоне давления со стороны ряда стран Союза, призывающих к принятию самостоятельных шагов в этом вопросе. Посол США в Израиле Майк Хакаби принял участие в специальной церемонии памяти семьи Бибас в Мошаве Йогев в рамках проекта «My Tree in Israel», где в память о близких сажают именное дерево. На мероприятии присутствовали Ярден Бибас, его сестра Офри и другие члены семьи, а также была открыта мемориальная табличка. Посол отметил, что это дерево будет служить напоминанием о том, что свет все равно восходит. По его словам, семья Бибас во многих смыслах стала лицом похищенных, и вряд ли найдется человек, который не знает о том, через что им пришлось пройти. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме составит 29 градусов, в Тель-Авиве будет 30, в Хайфе 29, в Бейершеве 33, в Бейт-Шеане 37, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека в 18 часов. Доброго дня. Шалом. Миру желаем.
1: КанРека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию КанРека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Когда человек сталкивается с болезнью, выпиской из больницы или необходимостью срочно организовать уход за близким, очень быстро выясняется, что кроме лечения есть еще огромный пласт бюрократии, документов и попыток понять, куда вообще обращаться за помощью. Именно в такие моменты многие впервые узнают, что в больничных кассах есть социальные работники. Но чем они реально могут помочь и в каких ситуациях стоит к ним обращаться? Об этом поговорим с социальным работником Еленой Курцер Иерусалимского округа больничной кассы «Клалит». Елена, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Елена, давайте начнем с самого простого. Какую роль вообще играет социальный работник больничной кассы? Что входит в его работу?
3: Смотрите, очень важно понять, что социальный работник в больничной кассе это действительно очень важный специалист. Да. И многие не знают, в каких случаях можно к ним обращаться. Иногда обращаются только в самых тяжелых случаях. Но к нему можно обращаться в разных жизненных ситуациях.
2: Да.
3: То есть можно начать с того, что, в принципе, любое заболевание или ухудшение состояния стоит обратиться к социальному работнику. Новый диагноз, такой как тяжелое заболевание, как онкологическое заболевание, инвалидность, снижение дееспособности, психологическое состояние, то есть во время кризиса, тревоги, пожилые люди, которым нужно организовать необходимый уход. Люди, которые ухаживают за пожилыми людьми, которым тоже нужна поддержка в этой непростой задаче. Оформление прав и льгот, сложные семейные ситуации, насилие в семье. То есть список может быть очень-очень длинным.
2: Лен, в такой ситуации может обратиться как и сам пациент, и его близкие?
3: Конечно. Может обратиться сам пациент, если он ищет для себя какую-то помощь, поддержку, если он ищет возможность разобраться, какая помощь ему полагается, какие льготы ему полагаются. То есть семья, которая организовывает этот уход.
2: Очень для того, чтобы... часто люди, особенно пожилые новые репатрианты, действительно не знают, что им положено вообще в Израиле. Да? И вот они остаются дома в своих четырех стенах и совершенно не понимают, что действительно есть люди, которые готовы показать, дать как минимум базовое понимание тех же прав и возможностей, которые у него есть. Скажите, вот можно обратиться самостоятельно, просто вот узнать, где находится социальный работник, или нужно направление от семейного врача?
3: Нет, как? Можно обратиться самостоятельно, можно обратиться через семейного врача, можно обратиться через медсестру, можно обратиться через секретариат. То есть, в принципе, возможностей обратиться есть очень много. Просто знать, что такая возможность существует. Или, в принципе, обратиться и спросить, где ближайший. Есть во многих очень отделениях, но не в каждом.
2: Так.
3: Можно, в принципе, секретариате спросить, где есть ли в этом отделении социальный работник, или где есть ближайшее отделение, где можно получить помощь социального работника.
2: А вот, предположим, если мы возьмем пожилого человека, которому требуется уход, да, вот приходящего работницу по уходу, но тут нужно заполнить бланк и так далее и тому подобное, но у него есть, допустим, справка от врача о его состоянии здоровья. Может ли социальный работник больничной кассы тоже справиться вот с этой задачей?
3: Да, конечно. Социальный работник может помочь обратиться в Бетохлиуми, направить туда документы, сделать это вместе с пациентом.
2: Так.
3: В принципе, вместе с пациентом даже поднять документы на сайт Бетохлиуми, чтобы это прошло быстрее. Однозначно, конечно.
2: А вот если мы говорим о тяжелом состоянии человека, и, допустим, человеку нужен дома непрерывный уход, в такой ситуации социальный работник играет какую-то роль, или это все проходит через врача?
3: Социальный работник, в принципе, должен... Смотрите, нужно заключение врача, конечно, но социальный работник объясняет сам процесс. То есть как этот процесс делать, кому обратиться, как получает разрешение, допустим, на иностранного рабочего. Он, в принципе, объясняет все этапы получения помощи. Что полагается и как это получить.
2: А есть разница вообще между социальным работником, который работает в больничной кассе, в больнице или в муниципалитете?
3: Вот. Социальный работник, который работает в больничной кассе, он, в принципе, занимается случаями, которые связаны со здоровьем.
2: Угу.
3: Да, ухудшение здоровья, новые диагнозы, права человека, связанные именно с новыми диагнозами, с ухудшением состояния. В муниципалитете у них немножко другая функция. Они меньше занимаются здоровьем, они больше занимаются какими-то другими вещами. То есть мы занимаемся, в принципе, всем, что связано с жизненными ситуациями, которые связаны именно со здоровьем человека. Здоровье, дееспособность.
2: А вот есть такое, допустим, есть люди, которые действительно выпадают вот из системы, они могут заболеть, приехать из больницы домой, ну, после госпитализации. Вот есть каким-то образом, может ли социальный, или происходит ли вообще, вот настроено ли это в системе, чтобы социальный работник получал сведения о каком-то пожилом человеке, который был госпитализирован, сейчас находится дома, чтобы быть как-то с ними на связи? Или инициировать должен всегда пациент?
3: В идеальном случае, то есть социальный работник больницы очень часто может связаться с социальным работником больничной кассы и сказать, что человеку нужно помочь дальше организовать постоянный уход дома. Так. Есть то, что называется шикумбайт, например. То есть человек, который получает реабилитацию дома, то есть в определенных случаях, когда ему полагается реабилитация дома, к нему домой приходит врач, физиотерапевт, мэропабль-сук и социальный работник. То есть, в принципе, да, мы получаем сведения. Может обратиться, допустим, семейный врач, который увидел, что человек вернулся из больницы, и он может задействовать социального работника, чтобы социальный работник помог понять ситуацию, оценить ситуацию и какие возможности помощи можно предоставить.
2: А, допустим, если мы говорим о... Тут пожилые люди для меня как-то ближе к сердцу, поэтому у нас сегодня о пожилых людях. Ну, предположим, пожилому человеку нужна какая-то помощь, и вот он пришел к социальному работнику, там обратился, и социальный работник видит, что этому пожилому человеку нужна в первую очередь, возможно, помощь даже с продуктами. Может ли в такой ситуации социальный работник подсказать или направить такого пожилого человека?
3: Но тогда социальный работник как раз связывается с социальным работником муниципалитета.
2: То есть вы, в принципе, можете быть тем звеном из больницы, и с врачом, и с социальным работником муниципалитета. То есть получается, ох ты, здорово как.
3: Да, мы, конечно, не можем решать все ситуации, но мы можем понять, кто, допустим, в этой ситуации может помочь в какой-то области и связаться с социальным работником из этой области.
2: А если мы говорим, что помощь нужна не пациенту, а близким, которые уже не справляются с моральной ситуацией, есть, возможно, какая-то получить направление к психологической поддержке, или социальный работник тоже может взять на какую-то себя часть?
3: Да. Социальный работник дает психологическую помощь, поддержку. Это то, что называется метаплим и карим, да? То есть это вот как бы те люди, которые оказывают непосредственно уход за пожилыми людьми. Им, конечно же, нужна помощь, им иногда нужно прийти. Во-первых, помощь понять, как бы, как можно организовать этот уход дома, и психологическая поддержка, потому что такая помощь, такой уход, он может быть длительный, очень непростой, и ему однозначно нужно обратиться к социальному работнику в Купат-Хулим, и он может получить эту поддержку.
2: И, наверное, последний вопрос, ну, как-то очень понять хочется. Вот, предположим, мы говорим о человеке, который заболел онкологией. Такое, к сожалению, бывает, и дай бог ему здоровья. Вот в такой ситуации, какие вы, как социальный работник, можете оказать услуги именно больному с онкологическими заболеваниями?
3: Это опять же идет два направления. То есть первое направление человеку нужно вообще сориентироваться, что происходит, да. То есть первый этап понять, что есть новый диагноз. Этот диагноз, к сожалению, вызывает какие-то изменения в той жизни, в которой он привык до сих пор. То есть нужно понять, что это за диагноз, как он может вообще, в принципе, что он знает, что он уже понял о самом диагнозе, что ему объяснили, как он видит эту ситуацию. Кого он посвятил, допустим, из родственников, да, то есть кто вместе с ним сейчас знает о том, какие этапы он проходит. Психологическая помощь однозначно, оформление, конечно же, помощи, прав, льгот. То есть это все, в принципе, проходит через социального работника. Иногда социальный работник больничной кассы может связываться с социальным работником больницы для того, что это называется рецептипуль, да, то есть для того, чтобы организовать дальше какое-то продолжение. То есть если мы видим, что человек только начал какой-то процесс, и, в принципе, в основном лечение будет происходить в больнице, ему тоже нужно какую-то поддержку там. Социальный работник может связаться с социальным работником больницы. Есть разные, допустим, Агудали или Мухаммад Сартан, да, это организация, которая...
2: Ассоциация помощи людям с онкологическими больными, да.
3: Социальный работник может связаться тоже с ними.
2: И тогда ассоциация выходит на связь с самим пациентом или с вами для организации?
3: Смотря какая помощь ему нужна, но, в принципе, они могут предоставить те услуги, которые дает эта ассоциация. Группы поддержки, например. То есть у них есть тоже много разных услуг, которых больной, который только-только получил свой диагноз и начинает вообще пытаться только разобраться, как дальше жить, он об этом всем не знает. Ему, и, может быть, даже на данный момент он этим не воспользуется, но он будет знать о таких возможностях, то есть что в дальнейшем можно воспользоваться определенными дополнительными услугами, дополнительной помощью.
2: Лен, вот правда, вот у меня, как бы, я понимаю, что вот этот вот этап социальный работник больничной кассы очень многие упускают, потому что уже, получается, возможно, обращаются к социальным работникам больницы, которые помогают подать те или иные заявления на инвалидность, либо еще на получение других пособий. Но каким образом можно сделать так, чтобы люди... я не знаю, потому что я ни разу не слышала, чтобы семейные врачи предлагали обратиться к социальному работнику. Или, возможно, это только вот в таких особенных случаях, когда у человека появляется тяжелое заболевание, вот действительно тогда ему рекомендуют обратиться к социальному работнику.
3: Ну, в принципе, когда семейный врач оценивает ситуацию, видит, что действительно есть новый диагноз, или человек очень тяжело справится с какими-то изменениями в его здоровье, он может предложить обратиться к социальному работнику и получить необходимую помощь и поддержку от социального работника. Но, в принципе, я думаю, что благодаря вашей передаче сегодня многие люди узнают, что есть такая возможность. Я надеюсь, что воспользуются ей, потому что возможность может очень облегчить этот путь.
2: Я тоже очень надеюсь, что радиослушатели, которые слушают, узнают, что в больничных кассах есть социальные работники. Я очень надеюсь, что социальных работников хватает в больничных кассах, и действительно люди смогут получить необходимую им помощь. И еще очень надеюсь, что семейные доктора, которые слушают сегодня нашу передачу, тоже возьмут себе на заметку на вооружение и будут рекомендовать в случае необходимости, конечно же, в случае необходимости обратиться к социальному работнику и получить хотя бы консультацию и поддержку в случае, если, конечно же, пациент нуждается в ней. Лен, спасибо вам огромное за эфир. Я надеюсь, что мы смогли прояснить нашим радиослушателям, чем занимается социальный работник, потому что это действительно очень важная и нужная должность в больничной кассе.
3: Да. Не за что. Если будут дополнительные вопросы, мы с удовольствием можем и повторить.
2: Спасибо огромное. Конечно, обязательно поговорим. Всего доброго, хорошего вечера и с наступающим праздником. До свидания.
3: С наступающим. До свидания.
2: Когда люди женятся, меньше всего им хочется думать о конфликтах, деньгах и возможном расставании. Но именно в спокойный период многие юристы советуют договариваться о важных вещах заранее. Сегодня попробуем разобраться, что такое брачный договор, кому он действительно нужен и почему вокруг этой темы так много мифов. А поможет нам в этом адвокат-нотариус Сабина Стернин. Сабина, добрый вечер.
4: Добрый день, Татьяна.
2: Сабин, давайте начнем с самого общего. Что вообще считается брачным договором в Израиле?
4: Что считается брачным договором в Израиле? Давайте поговорим о законе. По закону в Израиле имущество, нажитое во время брака, как правило, делится между супругами пополам. Когда мы говорим имущество, это недвижимость, деньги, пенсионные накопления, социальные выплаты, бизнес-инвестиции и в определенных обстоятельствах долги и суды. Смотря какие долги и суды. При этом, что не делится? Имущество, которое было у человека до брака, а также наследство и подарки, полученные во время брака. То есть имущество до, а наследство и подарки во время брака формально считаются личным имуществом и не подлежат разделу. Но, к сожалению, если все было так просто, то суды в Израиле не были бы переполнены имущественными спорами при разводах. Поэтому существует брачный договор. Он помогает супругам заранее определить финансовые правила внутри семьи и понять, как будут урегулированы имущественные вопросы в случае развода. Есть ряд примеров ярких, с которыми мы все время сталкиваемся при имущественных спорах.
2: Но ведь имущественные споры не обязательно, что происходит после развода. Они же могут происходить еще, когда достаточно идет у семейная жизнь.
4: Да, но когда семейная жизнь идет, это все верно. Когда идет семейная жизнь, и уже возникли имущественные споры,
2: Да, они чаще всего приводят к разводу, да? Вы это хотите сказать?
4: Да, но если вдруг возникли финансовые споры во время брака, то и во время брака тоже можно подписать брачный договор. То есть брачные договора двух форматов. Для гражданского брака можно заверить у нотариуса сразу до брака или в браке. Для этого и существует брачный договор. Нужно заверять в суде.
2: Знаете, мы привыкли, что брачный договор — это в каких-то сериалах для богатых людей. То есть, в принципе, это защита для каждого члена семьи, как и для супруга, так и для супруги от различных каких-то обязательств, которые в течение жизни, возможно, один из супругов захочет для себя взять. Это каким-то образом может защитить супругу?
4: Давайте я вам приведу три примера, с которыми мы вот прям очень часто сталкиваемся.
2: Так.
4: Один из супругов получает квартиру по наследству.
2: Угу.
4: Семья и по закону эту квартиру не нужно, она не подлежит разделу, если семья разводится. Семья решает продать маленькую квартиру для того, чтобы купить большую и взять ипотеку, и потом решает разводиться. И часть квартиры, денег, которые получены от продажи квартиры по наследству при разводе, очень часто вторая сторона требует 50/50 поделить стоимость квартиры, которую они получили.
2: Наследство.
4: Она размывается.
2: А если мы вот ситуацию, которая тоже часто встречается в нашей жизни, семья не заключила брачный договор, а один из супругов за спиной у супруги набрал кучу кредитов. Вот в такой ситуации кто будет отвечать за эти кредиты? Оба супруга? Или все-таки тот супруг, который сделал это за спиной своей второй половины? И как, допустим, брачный договор, если все-таки, да, есть брачный договор, может защитить второго члена семьи, второго супруга от вот таких долгов, которые набрал на свою голову первый?
4: Это очень хороший вопрос. Это частый вопрос споров в судах. Два сюжета. Сюжет А. Если у людей общий счет, и один из супругов берет суды и займы с общего счета, то, может быть, с большей вероятностью второй понесет финансовую ответственность за эту суду. Что нужно сделать? Во-первых, подписать точно брачный договор, пойти в суд и сказать, что суды, которые берет один из супругов, он несет за них полную финансовую ответственность.
2: Вот такой пункт прям прописать в договоре?
4: Обязательно прописать пункт в договоре, что он несет финансовую ответственность за суды, которые он берет. Второе, обратиться в банк и попросить ограничения, чтобы без разрешения не давали второму супругу брать суды.
2: Но вот про банк, вот эта рекомендация, она, в принципе, подходит в случае, если счет совместный, ведь правильно? А если мы говорим о раздельных счетах, то в такой ситуации супруга не может же ограничить пользование счетом своему супругу? Или тоже может?
4: Нет, мы говорим только если счет совместный. Mm-hmm. Если счет на одного из супругов и он берет суды, то с одной стороны у нас закон говорит о том, что долги идут за человеком.
2: Mm-hmm.
4: С другой стороны, тут у нас тоже возникает вопрос: а если у них общая кредитная карточка, которая сходится с совместного счета?
2: А, то есть тут, получается, может быть двоякая ситуация. Если у них они вроде бы семья, но ведут раздельный бюджет, это одно. А если они семья, и несмотря на различные, на разные счета, они ведут совместный бюджет, это уже будет другая ситуация. Получается так.
4: Если один из супругов берет суду со своего личного счета, второй не подписывает гарантию, и он не является гарантом этой суды, то, скорее всего, с большей вероятностью суда будет одного из супругов.
2: Ага.
4: Но если суды с общего счета или один из супруг является гарантом, Или, понимаете, тут же еще вопрос в том, что как будет интерпретировать суд их финансовые отношения, если нет брачного договора. Может быть, второй супруг встанет и скажет: окей, я брал суду с личного счета, но эти деньги были частью семейного бюджета, и я вносил их в семейный бюджет. И когда будет раздел имущества, то даже если суду брали с личного счета, второй супруг может претендовать на то, что первый будет нести 50% ответственности за эту суду. То есть есть закон, а есть интерпретация закона в судах. То есть если у людей два разных счета, один брал суды со своего счета, второй брал суды со своего счета, но эти суды приносились в общую корзину бюджета, и при разделе имущества один супруг будет говорить в суде о том, что я брал суды для того, чтобы жена училась, ребенок учился, там покупали холодильники, ну, семейное хозяйство, это тоже может быть проблемой. Поэтому мы все адвокаты все время говорим: начиная семейную жизнь, подпишите брачный договор, который будет регулировать все ваши финансовые правила внутри семьи.
2: Самин, вы в начале нашего разговора сказали, что брачный договор можно подписать не только в начале, перед браком, но и в процессе брака.
4: Брачный договор существует три сюжета.
2: Так.
4: До брака, гражданский брак. Гражданский брак. Люди просто живут вместе под одной крышей. Люди живут вместе под одной крышей, но планируют свадьбу. Или люди уже в официальном браке. Вот когда люди просто живут под одной крышей, то достаточно заверения нотариуса. Если люди живут под одной крышей, но уже знают, когда у них будет дата свадьбы, нужно идти и заверять брачные договора в суде. А если люди в браке, то только нужно заверять в суде.
2: Ага, то есть еще зависит от того, в каком мы статусе находимся, еще где мы можем его заверить.
4: Да. Потому что может быть ситуация, при которой подписали брачный договор, когда пара живет в гражданском браке, а потом они поженились. У нас же самая большая задача, чтобы этот договор был неуязвим, чтобы его нельзя было потом оспорить в судах. Для того, чтобы он был неуязвим, как только люди планируют, есть дата свадьбы в обозримом будущем, и вот сразу нужно заверять в суде. Или уже во время совместной жизни, когда пара в браке, его тоже нужно заверять в суде. А до того можно у нотариуса.
2: Сабин, наверное, последний вопрос. А какие ошибки люди чаще всего совершают при заключении брачного договора?
4: Самая большая ошибка при заключении брачного договора, когда одна из сторон, в принципе, не читает брачный договор.
2: Такое бывает часто.
4: Одна из сторон готовится к свадьбе, меряет платье. Вторая сторона, то есть это когда неравные финансовые положения между мужем, между двумя супругами. Одна из сторон готовится к свадьбе, вторая сторона быстренько что-то прислала, подпишите быстрее. И вот когда подписывают, не читая, это самая большая проблема. Потому что, то есть если одна из сторон прислала формат брачного договора, формат документа, его нужно обязательно почитать, а лучше взять юридическое сопровождение, чтобы с юридического языка объяснили просто на нормальный человеческий, что там написано. Это самая большая ошибка. Говорят, стандартный брачный договор — это, к сожалению, самая большая ошибка. То есть когда у нас неравные финансовые, то есть, например, там, ну, мужчина более состоятельный, а женщина менее состоятельная, она готовится к свадьбе, тут ей присылают на WhatsApp брачный договор в формате PDF, и, ну, там стандартный, подпиши, и все. И вот она подписывает, а потом там проживает энное количество лет, и она понимает, что она подписала, потому что брачные договора нужно читать до этого. И лучше взять юридическое сопровождение или одного адвоката, или можно, то есть, если
2: двух есть, с каждой стороны. Да?
4: Двух с каждой стороны, если есть какие-то сомнения. То есть, если это один адвокат представляет две стороны, то он должен с двумя и с мужчиной, и с женщиной провести консультацию, объяснить, что написано в договоре. Если одна из сторон не понимает языка, нужно или перевести на язык, который понимает, или устно, или письменно. И обязательно нужно написать, что, ну, например, я владею русским ивритом. Если у меня одна из сторон не понимает иврит, то я перевожу этот договор, и я должна убедиться, что человек понял на языке, потому что это серьезный документ.
2: Ну, вот это, наверное, самое важное. Сабина, спасибо огромное за этот комментарий, и хорошего вам вечера.
4: Спасибо большое вам. Всего доброго.
2: Всего доброго. Когда люди женятся, меньше всего им хочется думать о конфликтах, деньгах и возможном расставании. Но именно в спокойный период многие юристы советуют договариваться о важных вещах заранее. Сегодня попробуем разобраться, что такое брачный договор, кому он действительно нужен и почему вокруг этой темы так много мифов. А поможет нам в этом адвокат-нотариус Сабина Стернин. Сабина, добрый вечер.
4: Добрый день, Татьяна.
2: Сабин, давайте начнем с самого общего. Что вообще считается брачным договором в Израиле?
4: Что считается брачным договором в Израиле? Давайте поговорим о законе. По закону в Израиле имущество, нажитое во время брака, как правило, делится между супругами пополам. Когда мы говорим имущество, это недвижимость, деньги, пенсионные накопления, социальные выплаты, бизнес-инвестиции и в определенных обстоятельствах долги и суды, смотря какие долги и суды. При этом, что не делится? Имущество, которое было у человека до брака, а также наследство и подарки, получены во время брака. То есть имущество до, а наследство и подарки во время брака формально считаются личным имуществом и не подлежат разделу. Но, к сожалению, если все было так просто, то суды в Израиле не были бы переполнены имущественными спорами при разводах. Поэтому существует брачный договор. Он помогает супругам заранее определить финансовые правила внутри семьи и понять, как будут урегулированы имущественные вопросы в случае развода. Есть ряд примеров ярких, с которым мы все время сталкиваемся при имущественных спорах.
2: Но ведь имущественные споры не обязательно, что происходит после развода. Они же могут происходить еще, когда достаточно идет семейная жизнь.
4: Да, но когда семейная жизнь идет, это все верно. Когда идет семейная жизнь и уже возникли имущественные споры, то и во время брака тоже можно подписать брачный договор. То есть брачные договора двух форматов. Для гражданского брака можно заверить у нотариуса. Сразу до брака или в браке, для этого и существует брачный договор, нужно заверять в суде.
2: Знаете, мы привыкли, что брачный договор — это в каких-то сериалах для богатых людей. То есть, в принципе, это защита для каждого члена семьи, как и для супруга, так и для супруги от различных каких-то обязательств, которые в течение жизни, возможно, супруг, один из супругов захочет для себя взять. Это каким-то образом может защитить супругу?
4: Давайте я вам приведу три примера, с которыми мы вот прям очень часто сталкиваемся.
2: Так.
4: Один из супругов получает квартиру по наследству.
2: Угу.
4: Семья и по закону эту квартиру не нужно, она не подлежит разделу, если семья разводится. Семья решает продать маленькую квартиру для того, чтобы купить большую, и взять ипотеку, и потом решает разводиться. И часть квартиры, денег, которые получены от продажи квартиры по наследству, при разводе очень часто вторая сторона требует 50/50 поделить стоимость квартиры, которую они получили.
2: Наследство.
4: Она размывается.
2: А если мы вот ситуацию, которая тоже часто встречается в нашей жизни, семья не заключила брачный договор, Один из супругов за спиной у супруги набрал кучу кредитов. Вот в такой ситуации кто будет отвечать за эти кредиты? Оба супруга? Или все-таки тот супруг, который сделал это за спиной своей второй половины? И как, ну, допустим, брачный договор, если все-таки, да, есть брачный договор, может защитить второго члена семьи, второго супруга от вот таких долгов, которые сделал, набрал на свою голову первый?
4: Это очень хороший вопрос. Это тоже часто, это частый вопрос mm-hmm. вопрос споров в судах. Два сюжета. Сюжет А. Если у людей общий счет, и один из супругов берет суды и займы с общего счета, то, может быть, с большей вероятностью второй понесет финансовую ответственность за эту суду. Что нужно сделать? Во-первых, а. Подписать точно брачный договор, пойти в суд и сказать, что суды, которые берет один из супругов, он несет за них полную финансовую ответственность.
2: То есть второе, обязательно вот такой пункт прям прописать в договоре?
4: Обязательно прописать пункт в договоре, что он несет финансовую ответственность за суды, которые он берет. Второе, обратиться в банк и попросить ограничения, чтобы без разрешения не давали второму супругу брать суды.
2: Но вот про банк, вот эта рекомендация, она, в принципе, подходит в случае, если счет совместный, ведь правильно? А если мы говорим о раздельных счетах, то в такой ситуации супруга не может же ограничить пользование счетом своему супругу? Или тоже может?
4: Нет, мы говорим только если счет совместный. Mm-hmm. Если счет на одного из супругов, и он берет суды, то с одной стороны, с одной стороны, у нас закон говорит о том, что долги идут за человеком, с другой стороны, тут у нас тоже возникает вопрос: а есть ли у них общая кредитная карточка, которая исходит со совместного счета?
2: А, то есть тут получается, может быть, двоякая ситуация. Если у них они вроде бы семья, но ведут раздельный бюджет, это одно. А если они семья, и несмотря на различные, на разные счета, они ведут совместный бюджет, это уже будет другая ситуация. Получается так.
4: Если один из супругов берет суду со своего личного счета, второй не подписывает гарантию, и он не является гарантом этой суды, то, скорее всего, с большей вероятностью суда будет одного из супругов.
2: Ага.
4: Но если суды с общего счета или один из супруг является гарантом, или, понимаете, тут же еще вопрос в том, что как будет интерпретировать суд их финансовые отношения, если нет брачного договора. Может быть, второй супруг встанет и скажет: окей, я брал суду с личного счета, но эти деньги были частью семейного бюджета, и я вносил их в семейный бюджет. И когда будет раздел имущества, то даже если суду брали с личного счета, второй супруг может претендовать на то, что первый будет нести 50% ответственности за эту суду. То есть есть закон, а есть интерпретация закона в судах. То есть если у людей два разных счета, один брал суды со своего счета, второй брал суды со своего счета, но эти суды приносились в общую корзину бюджета, и при разделе имущества один супруг будет говорить в суде о том, что я брал суды для того, чтобы жена училась, ребенок учился, там покупали холодильники, ну, семейное хозяйство, это тоже может быть проблемой. Поэтому мы все адвокаты все время говорим: начиная семейную жизнь, подпишите брачный договор, который будет регулировать все ваши финансовые правила внутри семьи.
2: Самин, вы в начале нашего разговора сказали, что брачный договор можно подписать не только в начале, перед браком, но и в процессе брака.
4: Брачный договор существует три сюжета.
2: Так.
4: До брака, гражданский брак.
2: Ну,
4: гражданский брак. Люди просто живут вместе под одной крышей. Люди живут вместе под одной крышей, но планируют свадьбу. Или люди уже в официальном браке. Вот когда люди просто живут под одной крышей, то достаточно заверения нотариуса. Если люди живут под одной крышей, но уже знают, когда у них будет дата свадьбы, нужно идти и заверять брачные договора в суде. А если люди в браке, то только нужно заверять в суде.
2: Ага, то есть еще зависит от того, в каком мы статусе находимся, еще где мы можем его заверить.
4: Да. Потому что может быть ситуация, при которой подписали брачный договор, когда люди, когда пара живет в гражданском браке, а потом они поженились. У нас же самая большая задача, чтобы этот договор был неуязвим, чтобы его нельзя было потом оспорить в судах. Для того, чтобы он был неуязвим, как только люди планируют, есть дата свадьбы,

0: одна из сторон готовится к свадьбе, меряет платья. Вторая сторона, то есть это когда неравные финансовые положения между мужем, между двумя супругами. Одна из сторон готовится к свадьбе, вторая сторона быстренько что-то прислала, подпишите быстрее. И вот когда подписывают, не читая, это самая большая проблема. Потому что, то есть если одна из сторон прислала формат брачного договора, формат документа, его нужно обязательно почитать, а лучше взять юридическое сопровождение, чтобы с юридического языка объяснили просто на нормальный человеческий, что там написано. Это самая большая ошибка. Ну... Говорят, стандартный брачный договор — это, к сожалению, самая большая ошибка. То есть когда у нас неравные финансовые истории, например, там, ну, мужчина более состоятельный, а женщина менее состоятельная. Она готовится к свадьбе, тут ей присылают на WhatsApp брачный договор в формате PDF, и, ну, что там стандартный, подпиши, и все. И вот она подписывает, а потом там проживает энное количество лет, и она понимает, что она подписала, потому что брачные договора нужно читать до этого. И лучше взять юридическое сопровождение или одного адвоката, или можно... То есть, если
1: двух
0: есть,
1: с каждой как, стороны. Да?
0: Двух с каждой стороны, если есть какие-то сомнения. То есть, если это один адвокат, представляет две стороны, то он должен с двумя... И с мужчиной, и с женщиной провести консультацию, объяснить, что написано в договоре. Если одна из сторон не понимает языка, нужно или перевести на язык, который понимает, или устно, или письменно. И обязательно нужно написать, что, ну, например, я владею русским ивритом. Если у меня одна из сторон не понимает иврит, то я перевожу этот договор, и я должна убедиться, что человек понял на языке, потому что это серьезный документ.
1: Ну, вот это, наверное, самое важное. Сабина, спасибо огромное за этот комментарий, и хорошего вам вечера.
0: Спасибо большое вам. Всего доброго.
1: Всего доброго. Ну, а сейчас мы поговорим об истории, которая наверняка знакома очень многим семьям. Сын Валерия — гражданин Израиля, но его супруга и дети гражданства не имеют. Семья хочет приехать в Израиль просто в гости, как туристы. Но вокруг такого, казалось бы, обычного визита возникает огромное количество вопросов и противоречивой информации. Валерия написала нам в программу и попросила помочь разобраться в этой ситуации. А адвокат-нотариус Анастасия Сар согласилась прокомментировать эту тему в эфире. Валерия и Анастасия уже с нами. Валерия, добрый день.
2: Добрый день.
1: Анастасия, добрый день.
2: Добрый день.
1: Валерия, расскажите, пожалуйста, что именно произошло и с каким вопросом вы обратились в программу «Особый случай»?
2: Значит, добрый день. Меня зовут Валерия. И у меня такая ситуация. Мой сын прожил в Израиле 17 лет и вернулся в Россию. Там он женился. Сегодня у него уже двое детей, и они этим летом хотят приехать всей семьей навестить меня. И я еще скажу, что его жена, уже когда будучи за ним замужем, она была здесь два раза с ребенком.
1: Как туристка.
2: Как туристка, да. И, но поскольку сын живет в России уже больше 17 лет, то Даркон и Теудат Зеут у него сейчас недействительные. И они приезжают по российскому паспорту. И у меня вот такой вопрос. Могут ли быть проблемы при въезде у жены и детей? И может ли быть проблема у сына, как гражданина Израиля, при выезде, так как он, Даркон здесь, естественно, не успеет сделать за 10 дней, и разрешат ли ему выехать по российскому паспорту?
1: Валерия, спасибо за вопрос. Анастасия, будем рады вашей помощи.
3: Я постараюсь быть краткой, чтобы уложиться в рамки вашей программы. Но боюсь, тут слишком много вводных данных, по каждому из которых есть свой ответ.
1: Так.
3: Значит, во-первых, Валерия, мне нужно знать, или ваш... Давайте так, наверное, потом нужно знать, да, и я расскажу основу. Гражданин Израиля в течение 30 дней с момента изменения каких-либо в личной жизни должен сообщать об этом в управление по регистрации населения.

0: населения. Это сформулировано в законе о регистрации населения, пункт 11. Поэтому, если гражданин Израиля выезжает за границу и женится или выходит замуж, в течение 30 дней он обязан сообщить об этом в консульство Израиля, которое находится в его стране, с приложением, разумеется, соответствующих документов. То же самое касается и рождения детей. Родился ребенок, в течение 30 дней нужно обратиться, там, до 3 месяцев, нужно обратиться в консульство Израиля, то есть ранее с приложением документов, оригиналов, с апостилями. Если консульство требует перевод, то также сделать перевод. Теперь, если в данном случае сын Валерии сообщил в консульство Израиля в России о том, что он сменил свое семейное положение на женатый, и сообщил об этом в консульство, и также по поводу рождения детей, то тогда у него не должно быть никаких проблем при въезде в Израиль, кроме как если на самой границе у пограничника возникнут какие-то сомнения в цели приезда сюда его супруги, что это только с целью визита, а не с целью последующего урегулирования статуса. У пограничника всегда остается, что называется, на усмотрение. Если что-то есть подозрительное, то даже если есть вклеенная виза, скажем, из стран, которые требуют визовый режим, они имеют право отказать во въезде. Теперь, судя по всему, что приезжала сюда супруга раньше с детьми, и им не делали проблем, я предполагаю, что эти действия, наверное, не были сделаны. Валерия, поправьте меня, если это не так.
1: Да, он не изменил своего статуса.
0: И если он не изменил статус, то тогда и у детей нет еще израильского гражданства.
1: У жены, ни у детей нет израильского гражданства, и делать они его не хотят. Вот в чем дело. Они хотят продолжать жить в России, они приедут только как туристы. Я уже слишком-слишком старая, они хотят
2: проведать, конечно.
0: Понимаю, Валерия, я понимаю вас, но у нас есть сын, который уже взрослый, да, то есть ему больше 18 лет, он совершеннолетний человек, он несет ответственность перед государством Израиль. Эта ответственность его не освобождает от того, что нужно информировать консульство о своих изменениях. Разумеется, всегда есть какое-то правило рулетки, когда даже те, которым не разрешен въезд, и по поводу которых в циркулярах МВД написано однозначно, то есть в таких случаях, когда есть жена или дети, про которых не было уведомления, да, в консульстве Израиля, то в циркулярах написано, их въезд будет запрещен. Несмотря на это, разумеется, есть правила рулетки, когда кто-то проезжает, а кого-то таки да, останавливают, разворачивают, а кого-то останавливают, предупреждают, грозят пальцем и говорят, в следующий раз не пустим, и все равно пропускают. Есть разные случаи, именно поэтому это порождает, скажем так, результат, когда ты не знаешь, что делать. Но, в принципе, что делать, у нас есть только один верный путь. Это пойти в консульство и сообщить о свадьбе и о рождении детей. Теперь, хочет ли отец или не хочет, это не вопрос
2: о его
0: желании, Валерия. Это вопрос о том, что детям полагается гражданство с момента их рождения. То есть это уже как бы врожденное право, которое у них есть и которое нужно только оформить. Потому что если он не оформляет никаким образом и не пишет, что я не хочу на данный момент, там, скажем, отказаться от гражданства Израиля, если будут настаивать на нем, то тогда порождается ситуация, когда возникает вопрос, а вообще он ли это отец, и может быть есть какой-то другой отец, потому что раз не хотят этот вопрос поднимать, то, возможно, за этим что-то стоит. То есть когда идет какое-то действие, которые порождают вопросы, то за этими вопросами может еще возникнуть целая лавина вопросов, которые вам совершенно не нужны. У нас есть отец, у нас есть дети, у детей есть эзрахутный кохледа, то есть гражданство по рождению. Если он не хочет, то тогда надо будет уже провести какую-то дополнительную процедуру. Но на тот момент, когда он обращается в консульство, это не предоставляет статус ни его жене автоматически, ни детям автоматически тоже. То есть там все равно нужно заполнять документы на гражданство.
2: Иначе
0: то, что требуется, это только уведомление, чтобы это было записано все в реестре. И сейчас, поскольку уже прошло, я так понимаю, больше нескольких месяцев со дня и даже больше года со дня рождения детей, то потребуется также доказательство того, что они оба родители. То есть потребуются документы врачебные также о том, что именно жена вашего сына выносила этих детей и их родила, чтобы исключить возможность суррогатного материнства или, не дай бог, вообще не про вас, разумеется, я в общем говорю, когда детей незаконным образом как-то оформляют на свое имя, потом пытаются привести в Израиль.
2: Да, в такой действительно ситуации требуется справка из роддома, потому что если бы делать все по порядку, то нужно делать именно в первые дни после рождения. Настя, но в любом случае, если семья Валентины все-таки захочет нас в свой страх и риск приехать в Израиль, не оформляя себе статус в консульстве Израиля в Российской Федерации?
1: Нет, Таня, они просто могут не успеть это оформить, понимаете? Там же очередь, как в консульстве, на все. И это может занять несколько месяцев, а они хотят в августе приехать.
2: Ну вот, поэтому я говорю, вот предположим, эта ситуация, все-таки они решили ехать. В такой ситуации семье, супруге и детям нужно делать электронную визу или как быть?
0: Электронная виза нужна всем не гражданам Израиля. Это не, даже не виза, это, скажем так, допуск к полету в Израиль, да? То есть это не для пограничников, это больше для служб аэропортов, что человек может вообще, у него есть хоть какое-то разрешение, у него нету запрета на въезд в Израиль, скажем так. То есть ИТЭ это больше индикация на запрет и регистрация, собственно, тех, кто летит. Но это не является разрешением, собственно, от имени МВД или еще от кого-то, на то, что человек действительно может ехать в Израиль. А последнее слово останется за пограничниками, которые, как мы помним, имеют полномочия отказать даже у тех, у кого поставлена виза, если они увидят или убедятся, что у человека совершенно другие цели. Или, например, что человек в аэропорту начнет себя неадекватно вести, там, скажем, бросаться на работников аэропорта. Я, к примеру, говорю, да, то есть могут быть разные ситуации. В этом случае тоже может быть отказано во въезде, хоть и вклеена виза.
2: Давайте рассмотрим самую плохую ситуацию. Если семью задерживают на границе, что делать?
0: Если их задерживают, то их задерживают с целью того, чтобы с ними пообщаться, задать им вопросы и получить ответы.
2: А в такой ситуации задержат вместе с супругом гражданином Израиля или отдельно?
0: Нет, гражданина Израиля не имеют права не впускать.
2: Даже если он летит с российским паспортом, да? Это все равно информация фигурирует.
0: Даже если он летит с российским паспортом, и тут вопрос, конечно, как он летит с российским паспортом, потому что тогда ему нужно ETA. Да, поскольку этот паспорт, скорее всего, я так предполагаю, он не зарегистрирован в системе как паспорт, который имеется у гражданина Израиля. То есть, конечно, наверное...
2: Потому что досроченный.
0: Да? Вот. И я так предполагаю... Не, я думаю, что... То есть это нигде не фигурирует, что вот эта связка именно вашего сына и с номером российского этого паспорта. И поскольку это нигде не фигурирует, то, наверное, на всякий пожарный случай, может быть, и стоит сделать ETA для того, чтобы подняться на самолет, а тебя не спустили прямо в аэропорт.
2: Сделать тоже электронную визу для мужчины, у которого есть гражданство израильское, но на российский паспорт. Я правильно понимаю?
0: Да, поскольку он не летит с израильским загранпаспортом, а летит с российским загранпаспортом, и я не знаю даже, или ему сделают здесь новый загранпаспорт, потому что центр его жизни не здесь.
2: Вот это мой был следующий вопрос. Если, предположим, семья влетает в Израиль, слава богу, все хорошо, пообщались с семьей и разрешили въезд, может ли семья оформить и подать документы о своем семейном статусе и рождении детей здесь, внутри Израиля, пока находятся на отдыхе? Или не советуете?
0: Они могут подать здесь, если их запустят в Израиль, как и пропустили в прошлые разы, когда, видимо, не было связи, когда не было совместного въезда с гражданином Израиля, или когда не было индикации, что речь идет о жене израильтянина и детях израильтянина. Валерия, а были ли такие, их останавливали, спрашивали вопросы, кто они такие, с какой целью и к кому летят?
1: Вы знаете, вообще никаких проблем, никаких вопросов, ничего не было.
0: Ну вот, не было вопросов, потому что они не знали, да, вот работники МВД не знали.
1: Я не знаю, почему, но она приехала, и она уехала, и второй раз она приехала и уехала.
0: Это правило рулетки, то самое правило рулетки, когда запускают, и я с вами согласна. Нету.
1: Я не хочу спросить, если все же они рискнут, и все же вот рулетка сыграет так, что они их пропустят. При выезде у сына, что ему? У него будет только паспорт российский, у него даркона не, он не успеет сделать. Он, ему разрешат выехать по российскому паспорту?
2: Разрешат, потому что у нас продлена выезд по заграничным паспортам других стран до конца года, поэтому разрешат.
0: Правильно, Татьяна, совершенно верно. Правильно.
1: Он выйдет, да?
2: Да, выйдет.
0: Он выйдет.
2: Валерия, так, я очень надеюсь, что мы смогли дать вам ответ в нашем эфире.
1: Ну, ответ, конечно, не да и нет. И можно мне еще один вопрос?
2: Конечно.
1: Вот должна ли я со своей стороны здесь предпринять какие-то, ну, какие-то усилия, чтобы, я не знаю, мне сказали, где-то в МВД надо что-то зарегистрировать или что-то получить на, или типа приглашение или что? Или я ничего не должна делать?
0: Нет, Валерия, вы сейчас не можете взять, потому что когда вы придете в МВД, сначала вам скажут, что граждане России не нуждаются во въездных визах на въезд в Израиль. Но потом, даже если вы объясните ситуацию, скажете, что нет, у меня есть подозрения, потому что речь идет о моей невестке и о моих внуках, которые от моего сына израильтянина, который живет за границей. То, что скажет МВД, они вас направят, они дадут вам ту же самую информацию, которую дала вам. То есть они скажут, что ваш сын, не вы, а ваш сын должен здесь действовать. Он должен зарегистрировать свою жену, зарегистрировать своих детей, поставить в известность об этом консульство. И тогда они смогут заезжать без проблем, как любые другие туристы.
1: Поняла. Спасибо большое.
2: Валерия, спасибо вам большое, что присоединились к эфиру. Анастасия, спасибо вам большое за этот комментарий. Я надеюсь, мы смогли ответить Валерии хотя бы на большую часть ее вопроса.
1: Да. Всего вам доброго.
2: Всего вам доброго.
0: Вам тоже. Хорошего вечера.
2: Всего доброго, Валерия. Всего доброго, Анастасия.
1: До свидания. Всего доброго.
3: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
2: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, паргит 67,90 за 2 килограмма, говяжий фарш свежий 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадана и Мания», Эли Коэн, 21, напротив Академического колледжа.
1: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: В Иерусалиме 18 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. У микрофона Семен Каплан. Силы Цааля уничтожили еще два подземных тоннеля в районе деревни Мадж-дель-Зун в зоне безопасности в Ливане. Пресс-служба Цааля сообщила, что общая протяженность тоннелей составляет около 200 метров, а глубина – порядка 20. Внутри были обнаружены жилые помещения, три пусковые шахты и десятки единиц вооружения. Кроме того, в этом районе военнослужащие нашли склады минометных мин, пусковые установки и противотанковые ракеты. А на прошедшей неделе бойцы ликвидировали вооруженного террориста неподалеку от одного из тоннелей. Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности ликвидировали позавчера в результате авиаудара на юге сектора Газа террориста Вахида Абу Саламо, в прошлом командовавшего ротой в Хан-Юнисе. В совместном заявлении пресс-служб Цааля и Шабака отмечается, что 7 октября Абу Салам вторгся на территорию Израиля, участвовал в похищении гражданских лиц и удерживал их в заложниках. В последнее время он занимался поставкой вооружений для атак на израильские силы и представлял собой угрозу для военнослужащих Цааля. Основной закон об изучении Торы. Ультраортодоксальные партии согласились отказаться от пункта, который уравнивает изучение Торы с другими ценностями. Корреспондент КАН Шахар Глик передает, что в коалиции достигнуто соглашение, согласно которому закон будет носить исключительно декларативный характер, а права изучающих Тору не будут приравнены к правам военнослужащих Цааля. Фракции Дегель Атора и ШАС объявили, что по указанию духовных авторитетов было принято решение включить в документ лишь положение о том, что изучение Торы является основополагающей ценностью в наследии еврейского народа. Эскалация конфликта между Ираном и США. Иранские СМИ сообщают, что в портовом городе Бендер-Аббас, расположенном на берегу Армузского пролива на юге Ирана, прогремели взрывы. Обозреватели КАН Шимон Миджан и Гай Маян передают, что днем в Иордании прозвучали сирены из-за угрозы запуска иранских ракет. Вскоре после этого в Иордании опубликовали кадры, запечатлевшие, по всей видимости, перехват воздушных целей. Сегодня ночью сирены также включались в районе американской авиабазы «Эль-Азрак» на территории Иордании. Корпус стражи Исламской революции Ирана объявил, что сегодня, вскоре после 2 часов дня, уничтожил командный пункт так называемого «врага» в Западной Азии, а также американскую базу «Эль-Азрак» в Иордании, выпустив 10 баллистических ракет. В заявлении организации отмечается, что в случае повторной агрессии со стороны американских войск под угрозой окажутся и другие базы США в регионе. Одновременно с этим командующий штабом Хатем аль-Анбия Али Абдуллахи пообещал, что Иран отомстит за смерть верховного лидера Али Хаменеи. В публикации в социальной сети X Абдуллахи обвинил Соединенные Штаты в нарушении условий переговоров и нанесении ударов по Ирану, добавив, что вооруженные силы Исламской Республики дадут решительный ответ на эту агрессию. Профсоюз медсестер и медбратьев Израиля объявил о трудовом конфликте. В нем участвуют примерно 60 тысяч медицинских сестер и братьев в лечебных учреждениях. В профсоюзе заявили корреспонденту КАН Кэти Дор, что вместо укрепления тех, кто находится на переднем крае оказания медицинской помощи, государство и работодатели продолжают игнорировать дефицит кадров и растущее выгорание сотрудников. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 29 градусов, в Тель-Авиве будет 30, в Хайфе 29, в Бейершеве 33, в Бейт-Шеане 37, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы основные новости к вечеру 9 июля. Следующий обзор событий на волнах радиостанции КАН-РЕКА слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом, Миир Ушалаим.
1: Программа «На пике событий» с Анной Райва.

0: 18:05 вечера в Израиле. Программа «Напеки событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях уходящего дня. Поговорим об эскалации вокруг Ирана. Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану. Обмен атаками расширяется, а Израиль готовится к возможному дальнейшему обострению ситуации в области безопасности. Поговорим о внутреннем кризисе в Иране, о сообщениях о столкновениях внутри руководства этой страны и нападениях на президента и министра иностранных дел. На этом фоне усиливаются разговоры о борьбе за власть в Иране. Подведем итоги саммита НАТО, поговорим о возможности продажи боевых истребителей F-35 Турции, поговорим о частоте выборов в Израиле, ну а о политике, конечно же, поговорим тоже, все это в ближайший час.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Итак, Соединенные Штаты нанесли новый достаточно масштабный удар по Ирану. По данным американского командования, атаковано около 90 военных целей, всевозможных. Поговорим о том, какие это цели. В целом в регионе растет напряжение. Соединенные Штаты возвращают самолеты-заправщики на Ближний Восток, в том числе в Израиль. Иран угрожает ответом. В Иерусалиме находится в повышенной готовности и предупреждают, что удар по Израилю повлечет жесткий ответ, в общем, как и обычно. Давид Шарп, наш военный обозреватель. Здравствуйте. Это был другой фрагмент, о котором мы еще поговорим, а я обращаюсь к Давиду Шарпу, военному обозревателю.
2: Да, Назар.
0: Здравствуйте, да, вот теперь вы с нами. Насколько масштабной выглядит эта американская атака по иранским целям с такой чисто сухой военной точки зрения?
2: Все в сравнении познается, в сравнении с интенсивными днями большой войны, еще недавней, с мартом-апрелем. Это незначительный объем, но в сравнении с предыдущим раундом противостояния, тем самым обменом двухдневным, который уже имел место, и, в общем-то, даже с вчерашним днем американцы поднимают планку постепенно. 90 ударов было нанесено, ну, скажем так, 90 целей было поражено за ночь. После этой ночи в течение дня также были удары, которые еще в эту цифру не зашли, но иранцы сообщают об ударах поблизости от атомной станции в Бушере, еще кое-каких объектах. Американцы бьют больше, но характер целей похожий на тот, который был и во время того самого двухдневного раунда. В первую очередь это цели прибрежные в районе Персидского залива, противокорабельные ракеты, хранилища беспилотников, позиции для запуска беспилотных летательных аппаратов, радары береговые, которые обнаруживают суда в заливе, системы ПВО, склады и так далее. Но есть один нюанс. Во-первых, ударов больше. Больше потоплено кораблей москитного флота, катеров и моторных лодок, если быть точнее. Ну и есть удар по, как минимум, по одному стратегически важному мосту в Иране, причем очень далеко от основных мест, где развивались события, в районе Каспийского моря. Американцы фактически говорят иранцам: мы приближаемся к решению об ударах по вашим критически важным инфраструктурам, что для вас будет явно больнее. И вот вам назидательный практический пример. Важный железнодорожный мост для сообщения, собственно, с Россией и Китаем. Соответственно, расширяют американцы, потихоньку поднимают планку. Мы можем также вспомнить, что они снова вернули санкции на иранскую нефть. Но, с другой стороны, это еще далеко не вот та самая большая война.
0: То есть можно считать эти удары все равно ограниченной, да, такой военной операцией? Или, в принципе, можно считать это началом широкой кампании военной?
2: Более началом, считать это началом или нет, мы сможем только потом, в зависимости от того, начнется ли. Пока это абсолютно ограниченная операция. Ну, кстати говоря, несколько ограниченная она была даже и во время войны. Например, американцы не трогали те же ключевые инфраструктуры, которые очень хотел тронуть Израиль, и которые Израилю позволили тронуть лишь очень частично. Так вот, и тогда были ограничения. Сейчас ограничения очень серьезные. Естественно, по Тегерану не было ударов на момент нашей с вами беседы. Много по каким другим объектам. Это такая вот... многие оценивают это как обмен ударами на фоне переговорного процесса, который никогда не прекращается. И ведь в любую секунду, мы это понимаем, может оказаться что снова некий прорыв на переговорах, снова катарские, пакистанские посредники чего-то там добились, и снова будет затишье до следующего раза. Но, возможно, вполне и более чем вероятно дальнейшая эскалация, в том числе в ближайшие часы, в первую очередь.
0: Какие сценарии ответа, если попытаться их просчитать, есть сегодня у Ирана? Против США, против стран Персидского залива, что мы уже наблюдали, да, в отношении Бахрейна, в отношении Иордании, ну или против Израиля?
2: У Ирана есть достаточно широкий выбор. Иран придерживается решительной тактики или стратегии, скорее. И основа этой стратегии в том, что американцы не решатся на ту самую большую войну или тот самый большой удар по ключевым инфраструктурам, ну, потому что американцы желают как минимум до ноября открытого Ормузского пролива и низких цен на нефть. Соответственно, иранцы могут себе позволить довольно многое, но они тоже со своей логики не должны переходить некую красную черту, иначе терпение американцев иссякнет. Смогут ли иранцы выдержать этот баланс, я не знаю, но для них мы видим примерно пути примерно следующие. Это удары по американским военным базам, вот по всему региону, и сегодня они расширили этот спектр этих ударов до Иордании. Кстати говоря, Эмираты и Саудовская Аравия пока остаются в стороне от этих ударов, но, естественно, можно ожидать в любую секунду, что, несмотря на некие кулуарные договоренности с Эмиратами и Саудовской Аравией, иранцы могут ударить и по ним. Если уж по катарским объектам, американским объектам в Катаре ударили, то, в общем, при желании они пойдут и на этот шаг. Это, собственно, первое. Удары могут быть более интенсивными, большим количеством ракет. И, конечно же, теоретически они могут ударить по Израилю. Все упирается в то, посчитают ли они для себя это выгодным. На данный момент ситуация с точки зрения обычной логики, у иранского руководства логика иногда очень своя. Им не вряд ли покажется выгодным удар по Израилю, потому что по одной важной причине. Что они этим добьются? Риторический вопрос. Добьются они, скорее всего, от израильского ответа. И я не уверен, что израильский ответ им понравится, потому что израильское политическое руководство и особенно военное командование спят и видят возможность нанести тот самый удар по инфраструктурам Ирана, который опасаются нанести американцы. И если американцы не успеют удержать, или Израиль будет действовать по принципу свершившихся фактов, Иран может и, скорее всего, лишиться очень и очень важных активов.
0: Вот я как раз спросить, если, опять же, да, предположить сценарий, и давайте подчеркнем, что мы всего лишь предполагаем, да, потому что пока, и я хочу сказать, что один из израильских таких воспоставленных источников сказал, что оценка как раз сейчас, в данный момент, что иранцы не заинтересованы втягивать Израиль, да, в эту эскалацию, и, по крайней мере, пока, да, на данный момент, на данный час. Но если такой сценарий возможен, то есть вот так и по Израилю, какова, насколько жесткой должна быть и ожидается быть, да, реакция Израиля в данном случае?
2: Должна быть в идеальном мире должна быть очень жесткая, безусловно, но, как всегда, мы знаем, что есть определенные ограничения. То есть если американцы по-прежнему не хотят эскалации с Ираном, глубокой эскалации, не хотят иранских ударов по странам Персидского залива, я имею в виду уже по их нефтяной инфраструктуре, долгого закрытия Ормузского пролива и так далее, а американцы по-прежнему этого не хотят и даже не хотели этого во время большой войны, то можно предположить, что в случае удара по Израилю на Израиль все равно будут давить с тем, чтобы Израиль не сделал то, чего очень хочет, а, например, уничтожил там, не знаю, половину иранских электростанций или нефтеперерабатывающих заводов. То есть давление на Израиль все равно будет в этом случае, и ограничения будут. Однако обстоятельства могут быть такие. Во-первых, ограничить давление до определенной черты. Кое-что Израиль все равно может себе позволить согласование с американцами. А может быть, позволит себе сходу, что называется, уничтожить, а потом будет с американцами разбираться, значит, было ли это слишком или нет. А вот Иран, что называется, лишится важнейшего актива. И в любом случае, даже если будут ограничения по вот этим инфраструктурным объектам, они так или иначе будут. Пока не решено, что называется, полностью сбросить маски, да. Я имею в виду Вашингтоном, они будут. Но Израиль даже в этом случае может очень сильно ударить по Тегерану и по разным другим интересным местам. Целей хватает. Тем более в иранской столице, да. Естественно, кстати, вопрос ликвидации. Если есть что-то наготове, то и это может быть брошено в дело, и может даже оказаться, что оно окажется эффективным.
0: Да, Давид Шарп, военный обозреватель, я благодарю вас за этот комментарий. Спасибо.
2: Спасибо, на всего наилучшего.
0: До свидания.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Стражи исламской революции тем временем, как мы сказали, ведут себя довольно агрессивно. Ответ не заставил себя долго ждать. Были атакованы американские объекты, базы в Иордании. Кроме того, на фоне американских ударов в Иране вспыхнул уже не только внешний, но и внутренний кризис, по крайней мере, по сообщениям некоторых средств массовой информации, во время траурных мероприятий в рамках похорон бывшего лидера Ирана Али Хаменеи президент Пазишкиан и глава МИДа Аббас Аракчи подверглись нападениям со стороны элементов, которые были обозначены как радикалы. Но, в общем, в любом случае, неладно что-то в Иранском королевстве, скажем так, да, точнее, в Иранской Исламской Республике. Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Чатам Хаус и гендиректор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Анна.
0: Насколько показательно, я бы сказала, да и необычно для Ирана в его нынешнем виде сама картина нападения на первых лиц, да, президента, министра иностранных дел, причем еще во время траурной церемонии? Что это, собственно, говорит о положении дела режима?
3: Возможно, не во время траурной церемонии, но такие инциденты раньше были. И я прекрасно помню, как где-то в году 2009, после выборов, которые, на взгляд многих иранцев, были фальсифицированы, Махмуд Ахмадинаджад навещал одну из провинций, и там в него кинули курицей. Да, кинули курицей, потому что куриное мясо очень подорожало. Это один из основных продуктов в иранской кухне. И, ну, вот люди, которые считают, что он был лично причастен к подорожанию уровня жизни в стране и росту жизни в стране, так его встретили. Поэтому такие вещи, в принципе, бывают. Но я думаю, что сейчас, конечно, бэкграунд у нас совсем другой. И о разногласиях между сторонниками мирного решения и хардлайнерами, которые считают, что только война, только военное противостояние, никаких переговоров, об этом мы знаем еще с марта этого года, когда Мухаммад Багир Калибаф, спикер парламента, взял на себя вот эту нелегкую задачу по ведению переговоров. А сам он никогда, кстати, головой мира не считался. Но, тем не менее, сразу же послышались такие призывы к его увольнению, к его отстранению от должности, как он посмел. Хотя, естественно, понятно, что он все это делает с разрешения корпуса стражи исламской революции. Но, видно, им выгодно, чтобы было ясно, что, значит, вот, мол, они там истинные стражи, значит, интересов Исламской Республики, а вот тут есть какие-то левые предатели, которые пытаются о мире говорить, да с кем, с американцами, как вообще такое возможно. Да, вот так что вот такая картина.
0: Но при этом, если кто-то из этого пытается сделать далеко идущие выводы о том, что это отсутствие единства, скажем так, да, во властных кругах, это признак, возможно, хороший показатель, да, для тех, кто может еще надеяться на неустойчивость режима, вплоть до падения, да, хотя они перестали, в общем, об этом говорить в последнее время.
3: Да, картина совершенно ясна. То есть в этом плане КСИР контролирует ситуацию с Мучтаба Хаменеи или без него, но в любом случае именно они держат бразды правления в своих руках, делают это достаточно уверенно. И, как я уже сказала, вот эта история с Калибафом и с Пезишкианом и с министром иностранных дел Аракчи, она разыгрывается для того, чтобы на самом деле обозначить для иранцев, что ну вот, значит, тут какие-то презренные личности пытаются продвинуть какие-то соглашения, но на самом деле вот мы-то за войну, мы-то тут не о мире тут пришли разговаривать. Но это больше для бравады, потому что, естественно, что они санкционируют все эти разговоры. Все здесь делается все из их ведома. Поэтому вполне возможно, что внутри страны, если глубже копнуть, то там действительно есть разногласия о том, что необходимо делать дальше, чтобы выйти из кризиса и так далее. И,
0: опять, кто сегодня, кстати, сильнее там во власти, в иранской власти? Те, кто все-таки являются сторонниками переговоров, даже если не уступок, то хотя бы их видимости, да, переговоров? Или радикальный лагерь, который не собирается даже, так сказать, изображать из себя людей, готовых на какой-то диалог?
3: Смотрите, как бы тут дело даже не в самих переговорах, потому что, как мы знаем, можно вести бесплодные переговоры для того, чтобы оттянуть время. И мне кажется, это то, чем занимается Иран в эти дни. Они на самом деле, ведь мы понимаем прекрасно, что не готовы ни к каким уступкам, на которые они не были готовы до начала войны. Они прямо об этом говорят. То есть о чем тогда переговоры? Да? То есть если заранее каждая сторона обозначает, что ну, мы как бы далеко отступить от наших принципов не сможем. И не хотим, на самом деле, тоже. Поэтому я думаю, что для КСИР, Корпус Стражей Исламской Революции, который вот де-факто управляет страной, им очень выгодно, чтобы ну, вот была вот эта передышка, набраться сил, произвести какие-то необходимые действия, опять же, для того, чтобы наладить какие-то каналы связи. Это и поставки нефти через Ирак, это контрабандная нефть, разумеется, и так далее. Да? То есть там разные есть вопросы. Для этого нужна передышка. Но о настоящих переговорах, на которые, может, еще можно было как-то надеяться до войны, я думаю, что и тогда я, например, говорила, что я очень сомневаюсь в их успехе. Сейчас их шансы равняются практически нулю.
0: То есть, у вас есть ощущение, что продолжение переговоров мы не увидим вовсе? То есть это обмен ударами, это, скажем так, не некий эпизод, после которого попытка переговоров, не очень понятно о чем, но тем не менее, да, продолжится? Или мы увидели смену декораций, и возврата к переговорам не будет уже?
3: Ну, пока что, в общем-то, стороны ведут себя достаточно осторожно. Я хочу сказать, что у меня это есть впечатление, что и Трамп хочет атаковать, и потом надеяться все-таки на перезагрузку, на такую разрядку, и потом перезагрузку. И для Ирана, я уже сказала, да, то есть они, конечно, сейчас пытаются делать грозный вид, но к возобновлению войны такой полномасштабной, которая будет идти неделями, а может быть месяцами, я не думаю, что они стремятся, да, то есть, ну и переговоры сдвинуть с вот этой мертвой точки тоже практически невозможно из-за очень жестких позиций, которые придерживается иранская сторона. Поэтому, ну, единственное, как бы я думаю, что можно сейчас себе действительно представить, это вот такое как бы не мир, не война, а какое-то шаткое взаимопонимание о прекращении огня и попытка переговоров, которые каждый раз будут упираться в такую железную стену.
0: Угу. Да, сценарий довольно непозитивный, но хотя бы реалистичный. Спасибо за него, Ксения Светлова, старший научный сотрудник Спасибо Института Чармхауса и гендиректор НКО РОПС. Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Политика не дремлет в ожидании выборов, но, тем не менее, Кнессет еще продолжает свою работу. Она вновь возвратилась сегодня к одному из самых острых внутренних конфликтов на фоне, в принципе, приближающегося окончания работы Кнессета. Финансовая комиссия утвердила перевод десятков миллионов шекелей религиозным учебным заведениям и образовательным структурам ультраортодоксального сектора. Одновременно, судя по всему, в коалиции договорились о формате основного закона об изучении Торы, который должен закрепить или не закрепить особый статус учащихся ешив. Вот как раз, собственно, и поговорим о том, о чем договорились, о политических смыслах этих процессов таких на закате Кнессета этого созыва. Поговорим с Габи Вольфсоном, моим коллегой, ведущим Кан-Река и политическим обозревателем сайта Newsroom. Габи, привет.
4: Добрый вечер, Аня.
0: Ну, можно сказать, что Израиль уже вошел в предвыборную кампанию. Неважно, что формально есть еще работа Кнессета, да? Поэтому, на твой взгляд, какие темы будут в итоге такими центральными, такими хедлайнерами предвыборных кампаний, когда она уже начнется официально и по-настоящему в полную силу?
4: Ну, мне кажется, что есть будут две основные темы, главная из которых на сей раз не вопрос безопасности, а скорее все-таки взаимоотношения, скажем так, общеизраильского сегмента с сегментом ультраортодоксальным. И то, что сейчас происходит в Кнессете, непонятным для меня образом Бениамин Нетаньяху закрепляет эту тему как одну из главных в ходе предвыборной кампании. Вероятно, его опасения по поводу того, что ультраортодоксальные партии найдут убежище в какой-то другой коалиции после выборов, настолько сильно, что он, так сказать, идет им навстречу. Ты упомянула только два момента, о которых идет речь. Например, вот это утверждение десятков просьб или десятков предложений ультраортодоксов в ультраортодоксальных партий в финансовой комиссии Кнессета сегодня. И бесконечные дискуссии вокруг основного закона изучения Торы. Я уверен, что в данный момент Гади Айзенкот, Виктор Либерман, Нафтали Беннет и другие фиксируют все происходящее. И это, безусловно, будет очень серьезным их оружием в ходе предвыборной кампании. Тем более, что все эти решения, все эти шаги, ну, мягко говоря, не радуют очень многих избирателей Ликуда и нынешней коалиции. Поэтому я полагаю, что это будет, так сказать, основной темой, по крайней мере, на первом этапе предвыборной кампании.
0: Угу.
4: Ну и, разумеется, да. Да.
0: Я хотела сказать, что как раз сегодня коалиция, ну, можно сказать, изменила подход в какой-то степени, да, к закону, основному закону об изучении Торы. Теперь он будет носить исключительно декларативный характер, без фактического уравнивания прав учащихся ешив, с одной стороны, с военнослужащими ЦАЛИ, с другой стороны. Ну, явно это не было идеологическим отступлением, да, это явно было компромиссом. Вопрос в итоге, если в таком виде этот закон пройдет в трех чтениях, кстати, тоже отдельно, да, под вопрос, пройдет ли он в трех чтениях, какой от этого, скажем так, смысл, в этом есть смысл с точки зрения харидимных партий?
4: С точки зрения харидимных партий они пытаются представить, скажем так, хоть какое-то достижение своим избирателям, потому что вот больших достижений у них в эту каденцию не было, несмотря на принятые расхожие утверждения о том, что речь шла о коалиции их мечты и так далее. Но, в общем, очень мало что они могут представить своим избирателям в качестве очевидных достижений. Нет закона о призыве. Нету закона, обходящего санкции, наложенные богатцами, юридическим советником правительства и так далее. И поэтому вот хотя бы такой законопроект, который, с одной стороны, вроде бы декларативный, а с другой стороны, так сказать, сам факт того, что принят основной закон, если он будет принят, основной закон, закрепляющий изучение Торы как самостоятельную ценность, может быть использован, по крайней мере, так попытаются это объяснить своим избирателям в ШАС и Ядут Атура, может быть использован учащимися ешив позднее, если будут поданы иски в БАГАЦ, потому что, как мы все помним, основной закон, так сказать, может быть использован, любой довод, вернее, составляющий параграф основного закона, могут быть использованы в качестве довода в судебном разбирательстве, и поэтому такой закон сам по себе имеет смысл. Для них. Что касается Бениамина Нетаньяу, то он попытается опять же объяснить своим избирателям, что речь идет только о декларативном законе, что никаких дополнительных льгот, приравнивания льгот, которые получают резервисты, солдаты и так далее, со льготами, которые получают учащиеся ешив, нету и в помине. И поэтому, так сказать, ничего, кроме декларации, этот закон не содержит. Кто будет звучать убедительнее, на чьих избирателей это произведет большее впечатление, я не знаю. Мне кажется, что Нетаньяу будет крайне сложно объяснить своим избирателям. То есть, как бы, объяснить, может быть, и сможет, но иногда мы хорошо с тобой знаем, что в политике гораздо важнее, как вещи выглядят, чем то, чем они являются по сути дела. И поэтому, поскольку этот законопроект выглядит как еще один шаг вот в последние дни работы Кнессета, еще один шаг навстречу ультраортодоксам, Нетаньяу будет очень сложно объяснить это избирателям, но он, видимо, рассчитывает на свою силу убеждения и попытается это сделать.
0: Ну, наверное, у него есть некое понимание того, для чего он это делает, да, и, в принципе, прямым текстом говоря, суть по всему, он пытается спасти то, что называется гуш, да, то есть свой союз такой принципиальный, стратегический союз с ультраортодоксами. Они на фоне отсутствия закона о призыве сообщили, что никаких союзов таких, да, безусловно, больше нет, все с чистого листа, кто больше, так сказать, лучше отнесется, предложит лучшие условия, с тем они и пойдут. Вот, на твой взгляд, проведение закона, основного закона об изучении Торы, может как-то это решение ультраортодоксов смягчить, изменить, сохранить все-таки блок с ними?
4: Начнем с того, что я не вижу альтернатив у ШАС и Ядута Тура. Да? Чем больше мы, так сказать, углубляемся в предвыборную кампанию, тем больше партий и движений заявляют о том, что следующая каденция должна быть ситуация без ультраортодоксов в коалиции. Об этом уже заявили Трупер Эндель, да, создавший новый список. Об этом же заявляет Юлия Эдельштейн, создавая новую партию, которая пока не представлена. И об этом заявляет, разумеется, Авигдор Либерман и так далее. Я не очень вижу альтернативы, какие есть у ультраортодоксальных партий, чего так сильно опасается Бениамин Нетаньяу. Так или иначе, судя по всему, судя по тому, что в итоге ШАС и Адута Тура пошли на компромисс, согласились изъять параграф из закона, из этого основного закона, и согласились на его утверждение, вероятно, они дали какие-то, не знаю, гарантии или есть какое-то соглашение между ними и Ликудом о том, что этого закона достаточно для того, чтобы блок продолжил свое существование. Однако после выборов картина будет совершенно иная. То, о чем договариваются сегодня, совершенно не очевидно, что будет в силе после выборов.
0: Да, это факт. Даже союзы политические, которые заключаются еще до начала избирательной кампании, не факт, что мы увидим такие союзы даже вплоть до ее окончания, но это уже другая история, о которой мы явно поговорим отдельно. Пока я поблагодарю тебя, Габи Вольфсон, наш коллега, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru. Спасибо, всего доброго.
4: Спасибо.
0: Шаббат шалом.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Накануне выборов на первый план выходит вопрос, в том числе, в числе других вопросов, даже не столько о том, кто в итоге победит, кто сформирует следующее правительство и коалицию, но и о доверии общества к самому процессу голосования и к результатам, которые будут объявлены. Президент Ицхак Герцог провел сегодня встречу нестандартную, надо сказать, с председателем Центра избиркома, судьей Ном Сольбергом и главой Шабака Давидом Зини на фоне предупреждений госконтролера о риске иностранного вмешательство в ход выборов, риски дезинформации, фейковых аккаунтов и так далее, и так далее. Давид Зини подчеркнул, сказал, что в вопросах выборов служба будет подчиняться конкретно председателю ЦИКа. Вот фрагмент его выступления во время встречи с президентом. Относительно выборов, Шабак напрямую подчиняется председателю Центра избиркома, Центральной избирательной комиссии и самой комиссии. И это тоже, в общем, не случайное заявление Давида Зини, понятно. Оно прозвучало несколькими днями после довольно громкого скандала вокруг цитаты, которая была опубликована, цитаты главы Шабака, который говорил о том, что его ведомство, он лично подчиняется избранным, так сказать, представителем политического руководства. Со мной на линии профессор Менахем Хофнунг, сотрудник факультета политологии Еврейского университета. Профессор Хофнунг, шалом арафтом.
5: Шалом дулах.
0: עד כמה חריגה בעצם המגישה הזאת בין הנשיא, ראש השבק או יור ועדת הבחירות, ערב מערכת הבחירות?
5: ודאי שזה משהו חריג, אני לא זוכר.
0: לא זכור לי, כן, בדיוק רציתי להגיד, כן, זה לא משהו מסורתי.
5: השנים האחרונות. כן. אבל אני גם יכול להבין מדוע זה יצא עכשיו, מפני שלכל השחקנים פה יש אינטרס. זאת אומרת, לכל שלושת המעורבים. נתחיל אולי עם דווקא דוח שפרסם אדם שהוא לא בין השלושה. זאת אומרת, הוא לא הנשיא, לא זיני, וגם לא יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג.
0: מדובר
5: בדוח של מבקר המדינה לפני כמה ימים, שבו הוא אמר, דבר שדי ידוע למי שמתעניין, שמדינת ישראל בעצם פרוצה להשפעות זרות. אנחנו ראינו את זה במיוחד מאז פרוץ המלחמה האחרונה ב-2023, שהאיראנים הצליחו לגייס עשרות ישראלים באמצעות רשתות חברתיות. זה דבר שלא הכרנו אותו קודם. בטח שלא בהיקפים כאלה. שמצליחים לגייס אזרחים ישראלים, ולאו דווקא ערבים. הערבים היו המיעוט, חלק הרבה יותר קטן מחלקם היחסי באוכלוסייה, אלא בעיקר יהודי. אז זו הייתה דוגמה שקיימת. יש לנו עדויות שגם היו ניסיונות להטיית בחירות בבחירות קודמות בישראל, וידוע הרבה יותר שזה קרה בארצות אחרות במערב. אז כשזה מתפרסם כרגע זה די מדהיג, במיוחד על רקע של כל מה שקורה פה עם החששות לתואר הבחירות בהקשר של ההפיכה המשטרית. אז זה סיפור הרקע. כן. עכשיו, אם את רוצה, אני יכול להמשיך לגבי האישים המעורבים.
0: לא, אבל אני, כן, מחכה בכליון עיניים ככה לשמוע על אינטרס של כן. כל אחד מהשלושת השחקנים המרכזיים שלנו.
5: נתחיל עם זיני. זיני בזמן האחרון, במיוחד בשבוע האחרון, קיבל הרבה עיתונות מאוד לא אוהדת. על הרקע של התנגשות שלו עם ממלאי תפקידים בשבק, עם היועץ המשפטי, עם ראש אגף חקירות, וגם בכך שהוא מינה לו עצמו סגן, שהוא קרא לו אחרי כמעט עשור מחוץ לשירות. נוסיף על זה את ההופעה שהייתה לו, השבוע המוקדם יותר, שבה הוא אמר שהוא בעצם רואה תפקידו כנאמן לדרג הנבחר, ולא לציבור. אז על הרקע הזה לא הופיע, דווקא באופן ממלכתי יותר, שהוא הולך להיות נאמן ולעבוד בצמידות עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
0: זאת אומרת אני רק צריכה לציין, אם אתה תסכים איתי, שזאת אומרת בעצם שלא נתייחס לכותרות שהזכרת בקשר לוויכוחים הפנימיים שלו והמינוי של סגנו, אבל הכותרת והציטוט בעצם, כן, של הציות, כן, והכפיפות שלו לדרג הנבחר, כן, זה משהו שהוא, ככל הנראה, נתפס גם אצלו כמשהו שהוא יותר מדי, כן, אם הוא בחר ככה להדגיש דווקא סוגיית הנאמנות, כן, מול המצלמות, לצד הנשיא ו...
5: זה יצא לו, אני משער שזה יצא לו לא כל כך טוב, כי אנחנו עוד לא ראינו את מלוא הטקסט באותה הופעה, אבל היא הייתה בפני מכון שמרני ופרסמו קטעים נבחרים, לפחות מה שאני ראיתי, קטעים נבחרים, לא את כל הדברים. אבל העיתונות הייתה בהחלט לא טובה. אז מהבחינה הזאת להופיע כאדם ממלכתי, שהוא מעל הפוליטיקה היומיומית, זה ודאי האינטרס שלו.
0: אינטרס שלו, אני רק אחדד, כלומר זה אינטרס שלו אישי, כלומר הוא דאג לתדמיתו, או שהוא חשש שאולי הציטוט הזה, אולי לא יודעת, לא רק הפרסום, כאילו הפרשנות שניתנה, או זווית שניתנה, או whatever, כן? שזה בעצם גורם נזק לישראל, החוצה, כן, לא רק פנימה.
5: זה מעורב, זה גם אינטרס אישי שלו, אבל גם, נגיד ככה, כאדם שהוא די ביקורתי כלפי, אני, כאדם שדי ביקורתי ומסתכל על הופעות כאלה, אני אומר שבמקרה הזה גם נעשה דבר נכון. לצאת ולומר, אני כיושב ראש, כמפקד, זרוע שהיא עוסקת בביטחון המדינה, שיצא ואומר דברים ברורים, חשוב שהוא יאמר את זה. כן? חשוב שהוא יאמר את זה. אומר, זה אינטרס ממלכתי וגם אינטרס אישי שיתלבו ביחד.
0: כן.
5: נמשיך עם הנשיא, שגם קיבל בזמן יותר ארוך, בזמן האחרון, ביקורת מאוד מאוד קשה בהקשר של יוזמת החנינה לביבי, והחשד שהוא בעצם תיקם עם ראש הממשלה מראש עסקה כלשהי. אין לנו עדויות על זה, יש לנו שמועות,
0: אבל רק טענות,
5: הביקורת הייתה ברורה. אז דווקא לצאת מהקונחייה של הנשיא, שהוא כאילו מעל הפוליטיקה, ולומר דברים בהקשר של תהליך הבחירות הכללי, זה גם כן מאוד מאוד נוח לו.
0: כן.
5: ועכשיו לדמות השלישית, שזה השופט סולברג. מבחינתו, אני לא חושב שהוא היה מהיוזמים של זה, אבל טוב לו להופיע שמופיעים שני אישים ממלכתיים, ומחזקים אותו בתפקיד, במיוחד אחרי ההתקפות שהיו עליו, גם מצד הימין, בקשר להחלטות של, כן. שלו בבית המשפט העליון, וגם להתקפה אישית שהייתה עליו.
0: כן.
5: כן? אז מהבחינה הזאת, להראות שהוא ממלכתי ומקבל גיבוי, זה גם לא רע. כן? אז זה בערך ככה לנסות להקיף את כל המעורבים, מכה אחת.
0: כן, וואו, ניתוח מעניין מאוד. כן, אז אני מודה לך מאוד, אני פשוט אעצור כאן, כי אני גם אאלץ לתרגם ולא לא לפספס משהו מדבריך, אז ממש תודה רבה לך באמת על ניתוח המעניין הזה, פרופסור מנחם חופנו, כן, הפקולטה לפתולוגיה, אוניברסיטה עברית, תודה רבה.
5: תודה רבה לך.
0: להתראות. Это очень нестандартная встреча, говорит мой собеседник, президента с главой Центра избиркома, с главой Шабака. Не припомню, чтобы в последние годы нечто подобное происходило, это точно не традиция. Но понятно, что у всех троих здесь был свой конкретный интерес к этой встрече, к тому формату, в котором она проходила, но начнем не с них, а с еще одной фигуры, с государственного контролера, который несколько дней назад опубликовал свой отчет, в котором в том числе предупреждал о том, что Израиль не защищен от внешних влияний, недружественных, враждебных. И, в принципе, это такой секрет Полишинеля, мы это видели, наблюдали своими глазами после 7 октября, после начала войны в 2023 году. Например, и прежде всего самый такой яркий пример, это успех иранцев в вербовке израильских граждан через социальные сети. Причем обратите внимание, что большинство этих граждан, которые согласились сотрудничать с Ираном, они не представляли собой людей из арабского сектора, как можно предположить, да, а были гражданами не из арабского сектора, с других социальных групп. И это очень подчеркнуло опасность таких вот чуждых иностранных влияний, прежде всего, естественно, через электронные средства массовой информации, через социальные сети и так далее. Кроме того, это уже не только Израиль касается, это такая всемирная проблема. Мы наблюдали в последнее время на примере других стран, других избирательных кампаний многочисленные попытки таких чуждых вмешательств, влияний, опять же, через электронные средства коммуникации, через социальные сети, посредством интернета, попытки повлиять на социальный дискурс, на ход предвыборной кампании и даже фальсификации, попытаться сделать фальсификацию выборов в других странах. И можно предположить, что можно опасаться таких попыток и в Израиле. Ну а теперь, если говорить о выгоде, так сказать, об интересе каждого из трех участников этой встречи, то он очевиден. Начнем с главы Шабака Давида Зини. Он в последнее время подвергался не раз критике по разным поводам, начиная с назначения своего заместителя, человека, который 10 лет не служил в Шабаке, и Зини его, по сути, туда вернул. О его

0: которые слышат подобные вещи. Поэтому ему важно было выступить рядом с президентом, рядом с главой Центра избиркома и сделать, ну, в общем, ожидаемое, да, которое ожидалось бы от него заявление, что подчиняться Шабак вперед выборов будет непосредственно Центр избиркома и его главе. Для президента это тоже было важным для заявлением, потому что в последнее время он подвергался критике из-за подозрения, что он заключил тайную сделку с премьер-министром о том, что он дарует ему помилование в обмен на поддержку в свое время Нетаньяу, его Ицхака Герцога, в президентской гонке. И вообще сама история с просьбой о помиловании, подозрением, что Герцог здесь, в общем, не объективен, все это тоже, в общем, не было самым лучшим, скажем так. Это был таким своего рода антипиаром для него. И здесь такой вот сегодняшней встречи, месседжи из этой встречи тоже для него важны. Ну и для Ноама Сольберга, судьи Ноама Сольберга, главы Центра избиркома, это поддержка, это, по сути, такое усиление, укрепление его авторитета накануне выборов таким двумя фигурами, как президент и глава Шабака. Это было очень важно, особенно на фоне нападок на него со стороны правых. И, помним, даже личное такое нападение на его дом. Все это тоже нуждалось в том, чтобы оказать ему поддержку, что и было сделано. Напомню, мы беседовали с профессором Менахемом Хофнунгом, сотрудником факультета политологии Еврейского университета в Иерусалиме.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Саммит НАТО в Турции, в Анкаре, должен был показать единство Североатлантического альянса, но на практике стал встречей довольно смешанных таких месседжей. С одной стороны, союзники говорили о масштабных инвестициях в такие долгоиграющие проекты, в том числе в дальнобойно-ракетные системы, о новой поддержке Украины. С другой стороны, американский президент в очередной раз очень жестко раскритиковал своих партнеров по НАТО, говорил о возможных ударах по Ирану, обсуждал с Зеленским системы Патриот, говорил о поставке F-35 в Турцию. Ну, в общем, все было довольно противоречиво и непонятно. Попробуем здесь навести некий порядок в этих результатах. С Дмитрием Дубовым, журналистом-обозревателем по вопросам внешней политики. Дим, привет.
2: Привет.
0: Вот если попытаться одним предложением подвести итог саммита в Турции, если это вообще возможно, вот как бы ты это...
2: Да, можно, например, поддаться соблазну на красивые заголовки, такие избитые, и сказать «турецкий гамбит», например. Ну, или турецкий
0: гамбит. Да.
2: Или турецкий триумф. Угу. Потому что то, что происходило в Турции, это действительно саммит НАТО имени Эрдогана, на мой взгляд. И все, что мы видели там...
0: Бенефис просто Эрдогана, надо сказать.
2: Ну, все, что мы видели там, включая, на самом деле, даже пассажи Трампа относительно Ирана и импровизацию Зеленского относительно украинских дронов над Москвой, это все равно как-то так или иначе пересекается в одной точке, которая называется Анкара. И сегодняшняя Турция — это удивительный кейс государства, которая не желает играть по чужим правилам. И в силу довольно уникальной геополитической ситуации и в силу довольно уникального собственного геополитического положения в этой ситуации чувствую себя достаточно сильным, чтобы навязывать свои условия всем остальным. Исходя из просто такой вот вводной, да, когда Европа сегодня коллективная, условный Брюссель смотрит на то, что происходит по периметру своих границ, она видит несколько непредсказуемых лидеров. Mm-hmm. Один из непредсказуемых лидеров — это Эрдоган, второй непредсказуемый лидер — это Трамп, и третий непредсказуемый лидер — это Путин. И если непредсказуемость Трампа и Эрдогана они еще могут как-то переварить, то непредсказуемость Путина для них — это просто едва ли не приговор. И поэтому сегодняшняя Европа уже не смотрит в сторону того, насколько, не знаю, насколько Турция соблюдает или не соблюдает права человека, преследуется там свобода слова, пресса, там, не знаю, оппозиция. Нет, все это, когда хорошая была жизнь, Европа могла себе позволить. А когда жизнь заставляет буквально тратить большие деньги на военпром, в отсутствие другой альтернативы, и это, кстати говоря, такой вот мягкий упрек в сторону Израиля, Турция становится главным поставщиком оборонной промышленности для всего остального Евросоюза, и внезапно ее ценность для всех остальных стран НАТО в Старом Свете очень сильно растет. И Эрдоган, который, я не знаю, насколько он стратег, но тактик он блестящий на самом деле, понимал, это преимущество, которое есть у него сейчас, использовал это на полную катушку.

0: верхушку. И мне кажется, что этот саммит является и триумфом его дипломатическим, который можно даже назвать самым громким триумфом Турции за последние годы.
1: А насколько обоснованы опасения Израиля по поводу передачи F-35 Турции, если это действительно произойдет? Потому что обещал Трамп, в общем, немало разным странам, не все из этого выполнено, но вот в данном случае, каковы шансы, что здесь обещание будет выполнено, если оно будет выполнено, насколько обоснованы израильские опасения?
0: Мне кажется, что если Соединенные Штаты, если и когда, поскольку очередь-то длинная, продадут Турции 5 истребителей F-35, то земля не налетит на небесную ось или твердь, как там говорится правильно, и конца света не будет. Проблема в Турции, она ведь не в том, что у нее могут появиться еще несколько истребителей пятого поколения. Это, конечно, на самом деле, ну, понятно, напрягает. Еще, кстати говоря, вопрос, какие модификации будут проданы Турции. Ведь F-35 — это многоплановый самолет, который отличается в своих модификациях друг от друга. Но, предположим, даже если самые передовые, все это еще не означает автоматической ликвидации, скажем так, израильского военного, а особенно воздушного преимущества. Обрати внимание, что Нетаньяху посетил базу ВМС израильской армии, понимая, что главный на самом деле соперник для нас сегодня, пока еще они не получили свои F-35, это как раз турецкий флот. Ну, если мы будем там гипотетически рассуждать о том, а что будет в случае там военного столкновения турецкой и израильской армии. В основном это, конечно, флот. Сегодня, с точки зрения Турции, у Израиля израильский флот традиционно маленький, скромный, не претендующий на то, чтобы быть геймченджером, в отличие, например, от ВВС. Однако, главная проблема в Турции – это не ее армия, а именно ее сегодняшнее уникальное положение, в котором Турция сегодня, Турция Эрдогана, может в буквальном смысле диктовать свои условия. И пока сохраняется зависимость Евросоюза от Турции в том, что касается военной составляющей, эта ситуация будет продолжена. И будут ли у нее 5, 15 или 0 истребителей, на мой взгляд, не сильно это на самом деле меняет картину.
1: Есть у нас еще буквально минута, но все-таки я хочу спросить, это важно, насколько, по-твоему, саммит изменил положение Украины? Можно ли говорить о дипломатическом успехе Зеленского?
0: Зеленский, конечно, умеет удивлять. Все-таки его прошлое периодически бывает активом, когда он издает указ о том, что он разрешает проводить парад Победы или говорит Трампу, что он не рискнет лететь в Москву, потому что там опасно, поскольку есть очень много украинских дронов. Все это воспринимается очень позитивно, потому что во времена, в которые мы живем, иногда хорошо сказанная фраза значит больше, чем какие-то целые предложения за закрытыми дверями. Мне кажется, что Трамп здесь вторичен, как бы это ни парадоксально звучало, поскольку Европа видит, что то, что сейчас происходит на территории России, все эти атаки Украины по энергетическим объектам России, они непропорциональны относительно того, что делает Россия, поскольку она наносит удары в основном по жилым зданиям, да, и там гибнут мирные люди. А это, во-первых. А во-вторых, действительно, есть какое-то ощущение того, что характер войны, если угодно, поменялся, и украинские дроны становятся более эффективными, чем российские «Искандеры». И тут возникает вполне себе здоровое любопытство и желание посидеть и посмотреть, что будет завтра. И в этой связи даже, может быть, есть какое-то терпение со стороны Евросоюза.
1: И можно сказать, что, в общем, это успех Зеленского.
0: Продолжать оказывать уже помощь просто потому, что им интересно.
1: Потому что им интересно, как это будет развиваться. Да, это успех, несомненно. Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
1: Итак, Мундиаль, чемпионат мира по футболу. Сегодня там начинается самая интригующая стадия турнира. Ну, в общем, для настоящих болельщиков каждая стадия, она интригующая. Но, тем не менее, четвертьфиналы, первый матч Франция против Марокко или Марокко против Франции. Вот на экране я смотрю в эфире канала Кан-11 как раз сообщение из Парижа о том, что там готовятся к бурным проявлениям чувств болельщиков, причем независимо от результата, победит ли Франция или проиграет, но, видимо, тихо это не пройдет для Парижа. Но и на этом фоне продолжается дискуссия о будущем этого турнира, особенно после саммита НАТО. Внимание частично переключилось на геополитику, а футбольный мир сегодня сосредоточен на главном вопросе, кто сделает этот

0: Бельгии. Еще один шаг к чемпионскому титулу. Альберт Соломонов, тренер по футболу международной категории «Про» и комментатор. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Анна и радиослушатели.
0: Да, ну, Франция считается, вот поправьте меня, главным фаворитом турнира или одним из центральных фаворитов турнира. Но в любом случае, на ваш взгляд, профессионала, французская команда, французская сборная оправдывает этот статус своей игрой до данного момента?
1: Франция априори одна из сильнейших команд в мире, а с начала чемпионата мира она явный фаворит. По игре она лучшая, однозначно. Поэтому будем ожидать выигрыш французов, хотя фаворит, то, что они фавориты, ни о чем не говорят. Да? В одной игре все может быть. Плюс Марокко, плюс современная как бы геополитика и глобализация. В Марокко мы не найдем футболиста, который родился в Марокко, так же, как в Египте. Один футболист из всего состава, который родился непосредственно в Египте.
0: Марокканская сборная в хорошей форме. То есть, скажем так, французам не будет просто.
1: Просто не будет. Вы интересно отметили, да, вот чемпионат мира, что это такое? Там не обязательно... Кто там побеждает? Побеждает тот, кто на данный период лучший. А Марокко не в плохой форме. Да, есть травмы, но это уже другое. Да, это уже
0: у кого их нет, да. Большой футбол, да, он всегда жесткий.
1: Да,
0: кстати говоря, я читаю комментарии экспертов, и они называют нынешнюю сборную Франции самой сбалансированной командой на всем чемпионате. Если это так, то в чем действительно главное преимущество?
1: Ну, сбалансированные, не знаю, потому что у них нет, как у многих других команд, ведущего нападающего. Под других линиях однозначно сбалансированные. Да. Ну, да, лучшие футболисты мира играют там и нынешние, и прошлых сезонов. У них есть все для того, чтобы победить в этом турнире. Ну, еще раз отмечу, да, Франция, Испания, Германия, есть некоторые гранды, у которых уже как... В прошлом 9-й номер центральной нападающей этой позиции просто-напросто нет. Это позиция, которая стоит больших денег, как бы ищут этих футболистов. Вот у них это их нет, но для этого есть у них другие футболисты.
0: Но есть и звезды, потому что мы, например, на примере аргентинской сборной, да, мы очень видим, как выглядит футбольный матч, когда есть команда, а есть звезда. Да, и с имиджевой точки зрения, но и с практической, в общем, да, когда звезда не разочаровывает, когда звезда разочаровывает. Вот в случае с Францией против Марокко, вот это грядущее противостояние Килиан Мбаппе с одной стороны, французская звезда, да, Ашраф Хакими, с другой стороны, марокканская звезда. Вот насколько это будет интересная игра, в смысле такой дуэли таких звезд в обеих командах?
1: Это может быть интересно, потому что они могут сыграть на одном фланге. Хакими играет справа в защите, если Дембеле, они сыграют на одном фланге, будет интересно. Хотя мы понимаем, что Мбаппе может и в центр сыграть, и справа сыграть. Но если будет слева, это будет крайне интересно. Но я думаю, у Мбаппе преимущество. Хакими более опытен, но Мбаппе молодость, скорость, сила. Плюс уже назабивал 7 голов, уверенно себя чувствует.
0: Но многие его называют официальным практически уже наследником Месси, Рональдо. Можно сказать, что он находится в центре внимания, один из тех, кто в центре внимания. Вы бы согласились?
1: Еще и Холланд, как бы, да, который тоже забивает, который тоже, кстати, забил 7 голов. Ну, безусловно, Мбаппе один из 5 лучших в данный момент. Поменять Месси будет сложно и через 100 лет, если это феномен. На мой взгляд.
0: Да, он
1: Пеле,
0: Месси, очень впечатляющий себя показал.
1: Это из категории людей, это феноменально. Это за счет силы, скорости, конечно, и других качеств. Месси — это просто подарок от Бога. У человека 1,70 м роста, он просто талантище. Это немножко другая категория. Но, безусловно, и тот, и другой звезды, которые берут на себя оба капитаны команды. Мбаппе уже капитан команды, уже как бы лидер команды. Это ответственность. Так что посмотрим, как психологически он выстоит. А Месси выстоит психологически. Месси уже доказал все. Все раньше говорили, Месси, да, но ничего не выиграл. И двух человек выиграл. И это правильно, это справедливо.
0: Да. Можно сейчас уже выделить команду, которая способна стать главной сенсацией? Ну, оставшуюся часть этого.
1: Сенсация на данный момент из тех команд, которые остались, имеете в виду, четвертьфинал.
0: Да, то есть в той части турнира, которая впереди.
1: Смотрите, в каждом четвертьфинале, да, из каждой четвертой игры есть один грант. То есть Франция, Испания, Англия и Аргентина. Напротив, Марокко, Бельгия, Норвегия и Швейцария. Швейцария, я не думаю, что на пике. Норвегия может, если поймает хороший день. Бельгия тоже не на пике. Марокко, я не думаю, что у них хватит психологии. Я не думаю, что тут будут сюрпризы. Думаю, кто-то из грандов станет чемпионом мира.
0: Угу. Ну, чемпион точно будет. Вот осталось только дождаться и узнать, кто.
1: Думаю, это будет гранд. Это будет один из грандов, который я перечислил. Я не думаю, что тут будут какие-то сенсации. Мы даже уже не называем сенсацией, что Марокко вышло на чемпионат мира в четвертьфинал, второй раз к ряду. Это уже не сенсация.
0: Да. Да, повышаются рамки, уровень ожидания от них.
1: Да, если раньше в Африке мы видели футболистов, которые на самом деле пришли с другого континента, еще раз, в Марокко, они все родились в Европе. Они выросли в академиях европейских, у них менталитет.
0: Так, да.
1: Можно назвать европейским, поэтому это немножко другое дело.
0: Но в любом случае будет интересный футбол, явно. И напомним, ближайший матч, там Франция против Марокко. Я благодарю вас за комментарий, за интересный комментарий. Альберт Соломонов, тренер по футболу международной категории «Про» и спортивный комментатор. Всего вам доброго, тоже до свидания и интересного футбола. Да, в качестве зрителя. И мне остается только представить тех, кто эту программу готовил вместе со мной, был со мной этот час. Редактор программы Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, Зафер Салим. За звукорежиссерским пультом у микрофона была я, Анна Райва-Барская. Хорошего вам продолжения вечера, хороших выходных. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции КАНРЭКО. До свидания.

0: Доброй ночи, не спящий Израиль. Привет, полуношники. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и замечательный гость, музыкальный блогер, тонкий, глубокий знаток нишевой, а за нею и всей остальной, всей прочей музыки, концертный фотограф Виктор Лист. И это мало того, что очередной выпуск музыкальной программы List of Presents, так еще и сольное выступление Виктора, который, ну, в одиночку, без ансамбля, подготовил, ну, просто потрясающий, гигантский плейлист, собрав все выдающиеся мелодии и всех выдающихся исполнителей, связанных с латиноамериканской музыкой. 2 часа отборной латиноамериканской музыки с комментариями и подсказками от Виктора Листа. Вот что ожидает нас сегодня. Вить, привет.
1: Добрый вечер.
0: Что прозвучало, что прозвучит дальше, и от чего ты сделал такой выбор на нынешний вечер или нынешнюю ночь, как угодно?
1: История очень длинная, она продлится 2 часа. Значит, сейчас мы послушали. Okay. Первая композиция была композиция в переводе, как называется это, «Любовь моих любовей». Значит, пела ее исполнитель Кармелос Пако Ибанес. Пако Ибанес, значит, играет на гитаре. Он легенда испанской авторской песни. А сама песня основана на произведении великой мексиканской композиторши Марии Гревер, которая умерла еще в прошлом веке очень давно. Mm-hmm. Значит, это вот про композиции. Значит, у нас тут огромное количество всякой и бразильской, и аргентинской, в общем, mm-hmm. Скажем так, южноамериканской музыки. Вот, так как я испанский не знаю, английский со словарем, соответственно, я буду читать, как переводится эта песня, потому что не буду произносить название этих песен. О чем это все основывается? Это не мой, скажем так, не мой личный подвиг. Просто много лет назад, скажем, 20 лет назад, я как вообще вот в 2000-х годах, то есть, значит, началась глобализация, музыкальная глобализация, и вот эта этническая музыка начала вливаться, mm-hmm. то есть переливаться из появляться на дисках, и можно стало где-то послушать ее, купить. И я случайно услышал альбом, который называется «Латинский Амор, Латин Ностальджи», который выпускала компания Helicon Records в 99-м году. Вот. Потом вышел второй диск вышел в 2001-м. А третий диск, который присоединили, я так понимаю, так чисто по теме, к этим двум, это альбом называется «Танго». Это, опять же, набор на большое количество всяких известных танго, и не только тех, которые мы знаем, а, в общем, достаточно уникальных каких-то вещей, которые более известны в разных странах, но как бы нас не дошли. И что меня поразило вот самому этому в первом же сборнике, что кроме известных мелодий, которые, как мы все слышали, и мы с ними знакомы, там просто есть жемчужины, потрясающие жемчужины, исполнительские, музыкальные. И я прослушал взахлёб эти два альбома, и много... и главное, что их нет нигде. Еще, то есть, когда уже мы перешли в эру дигитальную, эти альбомы нельзя было не скачать. Я не мог найти, Spotify их нет. То есть, Spotify есть такая латиностальджи, но это тоже это некий сборник, который кто-то собрал, но это не оригинальный. Там явно не хватало многих песен. В итоге, в какой-то момент, тоже уже было лет 10 назад, я вдруг увидел в каком-то магазине блок из 3 дисков, и хотя там он стоил те же самые большие деньги, которые стоил раньше, но я его купил, потому что я понял, что я не могу без него жить. Вот. И теперь я хочу вас с ним познакомить, потому что это, на самом деле, один из лучших сборников южноамериканской музыки, вот, разных тем, разные музыкальные направления. И больше никогда я вот такого впечатления, большого интереса, такого впечатления от встречи с музыкой не испытывал.
0: Ну что, я могу только сказать, тебе удалось, потому что первым слушателем был я, вот этой подборки, и это было замечательно. Ну, мы продолжаем?
1: Да.
0: Окей. Ну, следующее, это просто классика из классики, без самомуча. Поехали.

0: В студии Виктор Лист. Это очередная, хотя я бы не назвал слово очередной, если не подходит, это блестящая программа, блестящий выпуск List of Presents программы, которая сегодня посвящена латиноамериканской музыке. Так решил, так выбрал Виктор. И дарит вот эти все, извиняюсь за пошлость, кажется, жемчужины латиноамериканской музыки нам всем. Ну а если честно, ну правда же классно.
1: Очень классно, это известная совершенно композиция, написана в 40-м году мексиканским автором Консуэло Веласкес.
0: Просто и, девушка была.
1: Да, просто девушка, 15-летняя девушка, вдохновленная какой-то оперой, то есть тут не указывается какой, она вот написала эту песню, и именно исполнение Сары Иворы, которая уже была в 90-х годах где-то сделана, она считается одним из классических. Вот я ее оставил для того, чтобы это как якорь, как несколько таких известнейших песен, чтобы, как вот, чтобы мы не отрываемся от наших общих знаний. Вот оно, мы еще да. Это некие жемчужины, которые всем известны. Давай следующую.
0: Давай, уже даю с удовольствием.

0: Признайтесь, бесценные, вы же балдеете. Это потрясающе, и этим мы обязаны Виктору Листу и сегодняшнему выпуску программы «List of Presents».
1: Кто это?
0: Это был Хосе Хосе. Я тебе расскажу. Значит, рынок, привоз одесский. Мне 12 или 13 лет. Какая-то тетка мне, значит, всучила диск. Я много покупал пластинок. Это еще было до эпохи тотального увлечения книгами. И я неожиданно прослушал мексиканского певца Хосе Хосе. Вот. И с той поры вот эту песню я точно запомнил навсегда. Вот. И для меня просто большая радость, что в этом я тебе опередил. Вот так вот.
1: Да, опередил на много лет. Ну. Вот. Кстати, я, значит, эта песня переводится как «Корабль забвения». Песня рассказывает о любви, которую нельзя отпустить. И в Латинской Америке Хосе Хосе, он популярен, как был популярен, как Фрэнк Синатра.
0: Угу. Это вот Фрэнк Синатра Латинской Америки,
1: да,
0: скажем так.
1: Да, Фрэнк Синатра Латинской Америки. Вот.
0: В конце концов, мы сами можем какие-то ярлыки навесить сегодня. Да, это наш вечер.
1: Да, наш.
0: Блестим. Так. Мы дальше? Да, и да. Дальше все, что тянуть-то?

0: Так, это у нас история одной любви или первой любви?
1: Одной любви. Группы Los Paraguayos из Парагвая.
0: Вот удивительно, футбол играют грубо, а поют прекрасно.
1: Да, парагвайцы грубо играют.
0: Ну, выяснилось, вот в матче против Франции, да, это наболело. Замечательные совершенно композиции выбрал Виктор, и я понял одну вещь. Значит, то, что я с некоторыми композициями оказался ознакомлен раньше, ведь, это потому что ты знаток нишевой, эстетской, элегантной, интереснейшей музыки, а я больше такой хитобой, сказал бы я. И поэтому какие-то вот эти мелодии душераздирающие залетели мне, так сказать, непосредственно сериалов в сердце, да.
1: У тебя тонкая, ранимая душа. Береги ее.
0: Спасибо, дорогой. Спасибо. Так, идем дальше. Или что-то еще ты хочешь добавить по поводу этой музыки, или мы идем...
1: Это классическая композиция жанра, одна из трагичных песен жанра болеро. Композиция переведена больше, чем на 20 языков.
0: Ну-ну, вот. Поехали слушать.

0: Виктор Лист в студии, программа «List of Presents», замечательная композиция, которая называется «El Condor Pasa».
1: Если ты знаешь точно, как читается она, то молодец.
0: Так, и секунд... Я просто рискнул.
1: Секундочку. Значит, по поводу предыдущей композиции, которая называлась «История любви»,
0: да.
1: У нас родился каламбур. Значит, насколько грязная была игра парагвайцев на чемпионате мира, насколько чистая и искренне красивая была композиция.
0: Да, давайте вспоминать, когда о Парагвае будем думать, не про футбол, вот про эту песню.
1: Да, про историю.
0: Теперь, да.
1: Так, а теперь, значит, «Полет Кондора». «Полет Кондора» — это не народная песня, она была написана в 2013 году, в прошлом, больше 100 лет назад, скажем так, для одноименной музыкальной пьесы. В ее основу легли традиционные народные мотивы индейцев анд. Значит, эту композицию Пол Саймон услышал в 60-х годах на выступлении аргентинского ансамбля «Лос Инкас», то, что мы прослушали, в Париже. Он выкупил ее разрешение на ее использование, дописал к ней английский текст и включил свой альбом 70-го года. Впоследствии выяснилось, что музыкальная тема была официально зарегистрирована еще в 33-м году, что привело к судебным разбирательствам об авторских правах. Песня классическая, все ее знают, все ее любят, и она является музыкальным символом свободы и культурной самобытности. Вот, ну что мы знаем, что Пол Саймон ее не экспроприировал, как сейчас этот самый сейчас говорят,
0: а
1: официально все.
0: Да, и кто-то, теперь я понял эту всю историю, потому что в детстве у меня была пластиночка Саймон и Гарфункель, или Гарфанкл, как угодно, и там была композиция «If I Could», «If I Only Could».
1: Да.
0: Вот это оно и есть, это «El Condor Pasa», извините.
1: Да.
0: Вот так. Мы идем уже дальше, к «Альфонсине».
1: Без спойлеров.
0: Без спойлеров. Простите. Слушаем.

0: Виктор Лист и «Ночь, вечер» латиноамериканской музыки. А, значит, что имеем сказать?
1: Эта композиция называется «Альфонсина и море». Она посвящена аргентинской поэтессе Альфонсине Сторни.
0: Сторни, кстати сказать, да. У меня есть сборник ее, да.
1: А, ты...
0: Ну, я тоже где-то да. там.
1: Она... И что с ней случилось, расскажи?
0: Нет, это было давно, я предисловие читал очень давно. Тут много лет уже я не брал книгу, да.
1: Да, в 38-м году прошлого века она покончила с собой, зайдя в море. Она тяжело болела, и, в общем, текст поэтично описывает ее последний путь. Песня поется о том, как Альфонсина уходит в морскую пучину, где ее ждут сирены, а океан убаюкивает ее, как ребенка. Музыку написал композитор Ариэль Рамирес. Ариэль, кстати. А стихи Феликс Луна. Тоже, может, еврей.
0: А исполняла Мерседес Соса.
1: Да, как бы считай. Песня считается одним из классиков аргентинской песни.
0: Хотя, по-моему, все, что сейчас исполняется в этой программе, все классика.
1: Не перехвали.
0: Хорошо, я буду сдержан. Мы продолжаем. Поехали. Поехали.

0: Вот у меня есть стойкое ощущение, что эта песня пелась на русском языке. Кто вспомнит, какие слова, от меня приз. Я не боюсь рисковать. Виктор Лист в студии.
1: Значит, с этой песней связана очень такая... еще, наверное... История, да. Во-первых, эта песня называется «Утро карнавала», написана к фильму «Черный Орфей», который в 59 году получил Оскара за лучший иностранный фильм «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. После выхода фильма композиция стала одной из самых известных бразильских мелодий в истории. Значит, какое интересное, так сказать, приключение с этой песней получилось? Угу. Значит, я случайно обнаружил, что на этом альбоме неправильно были обозначены исполнители. И, так сказать, на диске было написано, что это Аструд Джильберто. Аструд Джильберто я, в принципе, слышал. Угу. И я, угу. У меня было какое-то сомнение, что это Аструд Джильберто. Вот. И тут пришел на помощь Шазам, который сказал, что это не Аструд Джильберто, это Элизет Кардосо. Одна из величайших бразильских певцов, певиц, известная как Божественная, Адивина. Значит, пум-пум-пум-пум.
0: Так.
1: Так что это и еще тут несколько композиций, которые были обозначены неправильно. Я пришел, я прогнал потом по всему диску, послушал его заново, чтобы точно проверить, кто что поет.
0: Вот таков он, вот наш так. Сегодняшний гость Виктор Лист, собственно, хозяин эфира, вообще гость. Да. Так что, он все проверяет.
1: Элизет Кардосо, запомните да. Это имя.
0: Элизет Кардосо, я уже запомнил, и повторяю, если кто-то напомнит, как эта песня, какими словами эта песня пелась на русском языке в пору ее цветения, как говорится, тому от меня персональный приз. А мы идем дальше. Порядок? Все, летим. Пошли дальше, летим.

0: По-моему, невозможно не заценить и песню, и голос.
1: Да. Значит, сначала о композиции. Композиция очень известная. Название переводится как «Заключенный номер 9». Одна из самых известных мексиканских трагических баллад. Главный герой убивает неверную жену и ее любовника, после чего ожидает казни. Мы против убийства, но песня очень хорошая.
0: Ну, в общем, я бы сказал, что и причина была. Вероятно. Хотя это чрезмерно.
1: Да, чрезмерно. Это превышение.
0: Превышение.
1: Так, песню исполняет Джоан Баэс. Джоан Баэс — это легендарная личность. Она легендарная фолк-певица, американская фолк-певистка и политический активист. И вот я, значит, делаю поиск на Джоан Баэс, как бы я как бы знаю немного ее историю. Mm-hmm. И мне тут предлагает этот Google новый. Что вы хотите знать? Об ее отношениях с молодым Стивом Джобсом или о том, как она продвигала Боба Дилана? Твою же мать.
0: Какой цинизм.
1: Какой цинизм, блин. Это Стив Джобс. Тьфу.
0: Да.
1: Это должен гордиться, что она вообще с ним была знакома. Козлы.
0: Как все ценности-то переменились?
1: Ну, если вы не в курсе, то Боб Дилан получил путевку в жизнь именно после знакомства с Джоан Баэс. Я так понимаю, что они были парой. Вот, и она толкала всюду с собой таскала.

0: List of Presents, Виктор Лист в студии. Мне кажется, что поскольку отношения между Советским Союзом и Кубой всегда были плодотворные и доброжелательные, то Гуантанамеро мы слушали больше и чаще, чем остальные латиноамериканские мелодии.
1: Ну, конечно. Вот, в данном
0: не без того.
1: Не без того, да. Мы сейчас слушаем вариант американской группы Sandpipers. Сама песня кубинская. Изначально это была просто народная мелодия, но в 60-х годах к ней добавили стихи национального героя Кубы Хосе Марти, поэта Хосе Марти. Вот. Сегодня это фактически неофициальный музыкальный символ Кубы. Мы все ее знаем, мы все ее любим. Прекрасно. Продолжаем.
0: Поехали.

0: Вот такая, не побоимся сказать, ля бамба получается. Виктор Лист в студии. Ну, такая, в общем, как-то градус веселья увеличивается.
1: Да. Значит, это традиционная мексиканская песня.
0: Так.
1: Значит, ля бамба, песня о том, чтобы танцевать бамбу, нужна капелька изящества. Песня о том, что она исполнялась на свадьбах, и во время которой исполнение этой песни нужно было ногами завязать бант.
0: Нифига себе.
1: Вот. А вот то, что мы слышим, как поют «Ариба, ариба», я вообще эту песню услышал как «Я рыба, я рыба».
0: Ну да, похоже.
1: Вот, то есть это я, когда кто-то ее пел там еще в Москве, когда я там с друзьями студенческими на тусовках, кто-то там орал «Я рыба, рыба», я оттуда ее помню. Оказывается, «Ариба, ариба» — это «Быстрее, быстрее». «Погнали вперед» или «Давай, давай». Угу. В общем, ну мы чувствуем, в общем.
0: Вот теперь, да, градус. И ритм задается, да, конечно.
1: Да.
0: Ну что, а мы к следующей песне?
1: Да.
0: Поехали.

0: Уж не бразильская ли эта песня, обращаюсь я к Виктору Листу, потому что мне почудился португальский язык.
1: Ты тоже почувствовал запах океана и теплое солнце,
0: ну,
1: и девушки.
0: А ты сомневаешься? Конечно.
1: Да,
0: да. Да. Вот так.
1: Вот. Значит, это бразильская песня, которая была прославлена именно вот в этом варианте Серджо Мендес и группа «Бразиль 66». Он добавил женский вокал, это некие такой джазовые эмоции. Перевод называет это некое идиоматическое выражение «Да ладно тебе» или «Ни за что». Текст песни очень простой. Главный герой просит кого-то уйти с дороги, потому что он хочет танцевать самбу.
0: Вот как он хочет.
1: Мы понимаем.
0: Ну что ж, да, для того, чтобы танцевать самбу, действительно, дорога должна быть пустая, вот, чтобы никто не пылил.
1: Да.
0: Так, я хочу сказать, что мы приближаемся к финалу первого часа, и, наверное, здесь тебе придется сказать наперед, рассказать о следующей песне, потому что она будет заканчивать первую половину нашего вечера. Или нашей ночи.
1: Значит, мы сейчас услышим композицию американского джазового ансамбля, ну, это известно, в общем, Херб Альперт и Тигуана Брас. Вот.
0: Ну, Херб Альперт еврей точно.
1: Еврей точно. И он играет на трубе, и, в общем, этот вариант прославил эту песню. То есть эта песня победила на первом крупном телевизионном фестивале бразильской песни, стала национальный хит, а Херб Альперт вот так ее переделал, и, в общем, она стала еще большим хитом. Mm-hmm. Все, что стало хитом в Америке, стало хитом во всем мире.
0: Логично, да. Это касательно следующей нашей композиции. Да, она называется, сейчас, одну секунду, она называется «Абанда».
1: «Абанда».
0: И речь ли идет мне о какой-либо банде, группе вооруженных?
1: Нет, нет, нет. Я думаю, что это самое...
0: Это другая банда.
1: Мы это на следующем часе объясним название этой песни.
0: А, ты не хочешь сейчас прям вот как бы? А, да, хорошо, хорошо. Значит, тогда мы сейчас слушаем эту композицию.
1: Это переводится очень просто. Оркестр или музыкальная группа.
0: Бэнд, потому что. Да. Здесь наш первый час подходит к завершению. Это первый час замечательного выпуска программы «List of Presents». Вот. И мы слушаем композицию «Абанда». Да. И через несколько минут после этой композиции мы возвращаемся. Никуда не уходите без сцены.
1: А вы пока подумайте, где вы слышали эту песню.
0: Окей. Okay.

Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво». Кан-река. Здесь и сейчас.

0: И вновь доброй ночи, не спящий Израиль. Привет, полуночники. В студии по-прежнему звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и человек, чьим именем, точнее фамилией, названа программа «List of Presents», Виктор Лист, представляющий нынче свою подборку совершенно замечательную, в скобках, латиноамериканской музыки. Мы продолжаем. Что прозвучало?
1: Как вы все, надеюсь, узнали, прозвучала песня «Марш рыбаков» Древали Каеми, которая была написана, эта песня была написана к фильму «Генералы песчаных карьеров».
0: Да.
1: Фильм был известен в СССР, и в переводе на русский язык в 1974 году песня стала хитом в СССР.
0: Да, ее переложили помалу на русский язык. Вот. Начал жить в трущобах городских.
1: Да, и сейчас вот, в наши годы она более известна, как в исполнении группы «Несчастный случай».
0: Да, совершенно верно. По-моему, Кортнев как раз и писал слова.
1: В 1974 году. Ну, не знаю. Ладно.
0: Зачем переложил, значит, версия тогда получается следующая, может быть.
1: Я вот про русский этот, я честно, не вник вглубь.
0: Хочу сказать, что роман Жоржа Амаду «Капитаны песка». Вот так. Потом «Генералы песчаных карьеров». Это уже был фильм.
1: Значит, эта песня не праздничная, а рассказ о людях, ежедневно уходящих в море, не зная, вернуться они ли домой. Вот. И, кстати, тут вот интересно, я прочитал, что, оказывается, Древали Каеми, он как предшественник, музыкальный как бы отец Антонио Карлоса Жобима и всей вот
0: Босановы.
1: Угу. Вот. Я в свое время мне так повезло, я в свое время съездил в 2004 году в Бразилию по работе. Вот. И я пришел в магазин и купил кучу дисков. То есть просто спросил, дайте мне что-нибудь такого вашего местного. И было очень интересно, всякие интересные вещи, и тогда уже, я даже не знал про Босанову, так, поскольку я слышал об этом. Я потом залетел в Рио, пошел в кафе знаменитое, которое уже другое, там на том же самом адресе, mm-hmm. даже другое кафе, это Girl from Ipanema, значит, послушал каких-то местную какую-то группу, которая играла, вот, тоже там, и там я в Рио купил эти диски, вот. Я уже позже открыл для себя, скажем так, бразильскую музыку, какую-то более старую. И, кстати, в исполнении Вита Гудкина, он же...
0: Да, он любит эту латиноамериканскую.
1: Да, что такое любит. Он ее и популяризирует.
0: Популяризирует, да.
1: И поет и по-португальски, и переводы, и как бы... Вот вам, пожалуйста, бразильская музыка в вашем доме.
0: Продолжается и сегодня.
1: Да, так что рекомендую концерты Вита Гудкина не пропускать. Тем более сейчас он в Милуиме. Вот он пошел милуимничать. Так что пожелаем ему удачи, скорейшего возвращения и много-много концертов.
0: Вит, пожалуйста, мы тебя всегда ждем, ежели ты изъявишь такое желание.
1: Он был, а я заболел, не был.
0: В полном составе я вас не видел. Он мне потом еще раз был, но неплохо бы, в общем, втроем.
1: Организоваться, хорошо.
0: Хорошо. Значит, у нас следующая песня. Она тоже знаменита, прям вот я сейчас интригую. До такой степени, что ее пел даже Бисер Киров, кто помнит. Вот. Вопрос, каким путем она к нему попала. Мы слушаем эту композицию.
1: Он пел на испанском?
0: Он пел, короче. В общем, ты хочешь, чтобы я тебе рассказал об этих новостях? Это же какие-то годы замшелые. Поехали?
1: Да.
0: Поехали.

0: Еще один шлягер, завоевавший мир, как говорится, с легкой руки латиноамериканцев. Виктор Лист.
1: Значит, это песня исполнения Кони Франсис. Она специально записала испаноязычную версию для латиноамериканского рынка. Вот. Но с этой песней у меня связаны такие, во-первых, два воспоминания. Во-первых, в английском варианте ее пел Нат Кинг Койл. Это очень известный вариант, очень известная версия. И она звучит в фильме «Любовное настроение» «In the Mood for Love» Вон Карвая 2005-го, мне кажется.

0: года.
1: Да, это давний дело, он кровать очень.
0: Это фильм потрясающий, потрясающий. Я считаю, что вне времени. Вот фильм о любви, неопределенной любви, утекающей любви, в общем, это очень хорошее кино, рекомендую всем посмотреть. И кроме этого, она, эта песня упоминается, ее слушают герои книги, священная книга оборотня Пелевина. Они слушают эту песню, смотрят фильм Карвая, и так полкниги. Вот. Так что я чувствую себе некоторое духовное родство с героями этой книги, потому что я, когда упоминается мой любимый фильм, моя любимая песня, как бы...
1: Да, совпадает.
0: Это очень интересно.
1: Так, продолжаем? Продолжаем. Конечно. Собственно говоря, чего я жду предисловия, если оно будет послесловием и после композиции очередной.
0: Стоп, а ты вспомнил, откуда, где мы слышали этот самого Херпа Альберта?
1: Ну, ты понимаешь, что она была настолько...
0: Проехал. Ну, хорошо, хорошо. Мы еще тебя помучаем.
1: Какой ты жестокий. Все, мы слушаем. Поехали.

0: Виктор Лист, List of Presents, латиноамериканская музыка, зажигаем, Виктор.
1: Значит, эта композиция была записана в 56-м году, написана в 56-м году, а записана в 79-м Вице Назаре Перейра. Единственное, что, блин, я не нашел, что, о чем там вообще поется. Ну, как бы...
0: Это, о Каролине.
1: О Каролине, да. Вот. Зато в следующей песне мы точно знаем, о чем поется.
0: Да.
1: Слушаем следующую песню.
0: Слушаем.

0: Если предыдущая песня была о Каролине, то это про Кармелу.
1: Ну,
0: а, Виктор Лист.
1: Ну, не будем этот усугублять. Не будем. Это не про Кармелу, это просто обращение к Кармеле. О, Кармела. Значит, песня была достаточно, она достаточно старая, но как бы самую свою известность получила во время гражданской войны в Испании 36-39 года прошлого века. Стал гимном республиканских войск, которые сражались против армии генерала Франко.
0: Значит, и проиграли.
1: Да, и проиграли, что делать. Мужество людей, ищущих свою свободу. Есть, она передавалась устно, поэтому существует много вариантов текста. Вот. И что тоже интересно, на диске было написано, что это из фильма этого самого Карлоса Сауры. А на самом деле это не из фильма, а в исполнении Александра Массо. Так что такое вот интересно. А, вот что интересно, что для испанцев эта песня является то же самое, что для итальянцев является «Белла Чао». Часть национальной памяти о гражданской войне.
0: Ну что же, отдадим дань, как говорится, да. Пойдем дальше. Кстати, следующую композицию, вот я тебе скажу, у меня она была на маленьком диске, вот, Энрике Масиаса. И уж как там, кто у кого
1: 78
0: покупал...
1: 78 оборотов?
0: Я не помню, на сколько оборотов, но помню, что это было, там было 4 песни, одна из них была вот эта. Каким образом оно туда перешло, не знаю. Ну, может, он тоже права купил, как Саймон, в конце концов. Мы слушаем, а потом продолжаем разговор.

0: такая себе композиция. Виктор Лист,
1: да, кстати,
0: студии.
1: Это мы уже выехали из Америки, мы находимся в Испании. Это песня, эстрадная песня исполнялась Маноло Эскобаром. Маноло Эскобар — это то же самое, как Муслим Магомаев в Советском Союзе, как Фрэнк Синатра в Америке или Хосе Хосе в Мексике.
0: Окей, в каждой стране должен быть кто-то такой.
1: Смысл песни — это такое тра-ла-ла-ла-ла-ла. В общем, это ономатоп, звукоподражание. Значит, то есть нет...
0: ничего нету там,
1: название.
0: Паром-пампера.
1: Да-да-да. Но, значит, герой песни сравнивает девушек с цветами и всех возможных вариантов выбирает свою возлюбленную Долорес.
0: Скажи, пожалуйста, не будешь ли ты возражать, церемонно обращаюсь я к Виктору Листу, если в этом оптимистическом месте программы мы сделаем буквально 2-3-минутную паузу, и ты скажешь о тех новостях музыкальных, которые стоило бы знать нашим слушателям?
1: Главная новость, что сейчас очень много концертов, очень много фестивалей.
0: Так.
1: Вот. Во-первых, самый главный, в моем понимании, фестиваль Инди-Негев, который будет в октябре, уже объявил свой лайнап, кто будет выступать.
0: О!
1: Вот, это как бы хорошо. Значит, фестиваль в ноябре, фестиваль в Эйлате, джазовый фестиваль в Эйлате, будут делать выставку фестивалю 40 лет. И так. Будет фотовыставка, и туда я послал свои работы.
0: То есть... Так, иду, они же будут в числе победивших, я не сомневаюсь. Вообще.
1: Да, без всякого сомнения победивших.
0: Так,
1: вот.
0: Молодец, что послал, вот
1: да,
0: и все.
1: Да, послал. Потом в августе этот фестиваль на Мертвом море.
0: Ну и хорошо. А нет ли таких отдельных концертов, которые ты хотел бы выделить, например?
1: Сейчас проходит до конца июля фестиваль Псантера Ля-Рецпа, то есть
0: вот.
1: Пантер на полу,
0: на полу.
1: В Левантин 7. Каждый вечер, во-первых, как бы это оригинально, это интересно, и к нему обычно музыканты делают какую-то свою, то бывают некие коллаборации такие, вот. Стоит просто, может пойти в любой вечер, или посмотрите кого-нибудь, выберите своего любимого музыканта, хотите, рекомендую, как бы. Это отлично, отлично.
0: А ты бы выбрал, например?
1: Ну, я уже сходил.
0: Ну, хорошо, вот сходил поделись со слушателями. Вот ты сходил.
1: Я только что рассказывал.
0: Да.
1: Хескель Расс.
0: Вот.
1: Минималист.
0: Ну, окей.
1: Минималист, очень-очень прикольно. Я даже прикол какие-то фотографии его. Вот. Потом я пойду на Рут Долорес Вайс. И...
0: Ну вот, ты же уже порекомендовал каких-то людей.
1: Да,
0: хорошо.
1: Рекомендую.
0: Все, это просто была пауза, потому что это важные вещи, кто-то вдруг узнает.
1: Еще очень
0: тебя.
1: Важно, сейчас в каждом городе свой джазовый фестиваль. Вот, то есть чуть ли там, мне кажется, в Медеине, в Хедере, как бы, тут я смотрю, и там какие-то выступления. Так что стоит обращать на местные новости.
0: Окей, мы заряжены. Ну, а программа наша тем временем продолжается. Едем.

0: еще одна композиция из замечательного праздничного концерта, который подготовил
1: так,
0: для нас Виктор
1: Лист. Хвальбу?
0: Нет, оно всегда должно быть не согласен. Говори.
1: Ближе к делу.
0: Давай.
1: Я эту композицию, даже без понимания вообще текста и так далее, мне очень нравится это исполнение, этот голос проникает, вызывает, в общем, такое очень приятное чувство. Вот. Значит, сама песня прославилась, она была написана к фильму 1948 года. Песня, значит, название переводится как «Черные ангелы». Текст представляет себе трогательное обращение к художникам с призывом рисовать чернокожих ангелов и напоминает, что у Бога и на небесах все равны, независимо от цвета кожи. Значит, сам этот вариант, эта версия была записана Эрта Кит, певица Эрта Кит в 1953 году. Вот. Ну, вы чувствуете, что мы вообще, так сказать, болтаемся в каких-то этих самых...
0: Высших сферах.
1: Да, высших сферах прошлого века.
0: Прошлого века. Так, будучи подгоняем, я ставлю следующую композицию. Поехали.

0: Виктор Лист. Что вы хотите сказать об этой композиции?
1: Значит, эта композиция — исполнение голландской певицы Бабет Лабей. Была записана в 1998 году вместе с Розенберг Трио. И тут я вспомнил, что, значит, название переводится к названию как «любить». Что, то есть я вспомнил это, как Google вспомнил, что это, эта композиция, она была в представлении «Аллегрия» канадского цирка «De Soleil».
0: Mm-hmm.
1: И сейчас у меня как бы, вот я ее услышал, у меня, конечно, это пошло по отдельности, все шло. Я слушал эту музыку, потом я слушал «Цирк де Солель», смотрел, мне очень нравились его представления, даже скачал какие-то представления, смотрел по дому. А, они были в Израиле, я сходил, но это, конечно, не, нет такого размаха, который в Америке, то, что, так сказать, они кастомизировали для наших условий это представление. Вот. Но... То есть, если вы, вам она показала знакомой, так это, скорее всего, из-за того, что вы слышали или видели этот «Цирк де Солель».
0: Окей. Ну, эта композиция вообще сама по себе и без всякого другого замечательная. Идем дальше.

0: И каждый слушающий наш концерт может без труда узнать, что это Мерседес Соса, которая уже была.
1: Да, была. Она единственная, мне кажется, у нас.
0: Нет, Джон Байес еще будет.
1: Да. Значит, эта композиция была написана в 66-м году чилийской фолк-певицей Виолеттой Парра. Издолго своей смерти. Вот, значит, это некий такой гимн благодарности,
0: красивый, да.
1: Да, за все аспекты человеческого существования. За органы чувств, за голос и музыку, за человеческие чувства.
0: То есть можно сказать спасибо за жизнь, как
1: да?
0: Вообще.
1: Спасибо за жизнь. Вот. То есть именно Мерседес Соса прославил ее вот так вот.
0: Ну что, у него голос незабываемый. Это
1: понятно.
0: Так, и мы, как, значит, наскепидаренные, рвем дальше. У нас следующая композиция. Вот как раз в следующей композиции, ничего, если я спойлерю, Джон Байес.
1: Да-да.
0: Поехали.

0: Это было Джон Байс. Слово Виктору Листу.
1: Значит, песня называется «La Llorona». Это напоминает о легенде о женщине, которая убила своих детей и ходит их, ищет и не находит. Вот. Но сама песня о глубокой эмоциональной привязанности, боли, потери и верности до гроба. Она не совсем как бы связана с этой легендой. Вот. Но, значит, во-первых, это исполнение очень хорошее. Я лично полюбил эту песню в исполнении Лхаса де

0: Белла Варгас появляется в кадре и поет эту песню в память о Фреде. Как мы знаем, как, в общем-то, известно, у них был роман, и это ее появление в этом фильме как дань как памяти.
1: Бы, да.
0: Вот. Так что вот такая информация.
1: Хорошая информация, обширная, обильная. Ну, такая же понадобится нам и последующей композиции, которую мы сейчас будем слушать.

0: Это List of Presents. Слово Виктору Листу.
1: Значит, композиция в исполнении Кармелы из Пако и Пако Ибанес. Называется «Из черного бархата». Есть шторы из черного бархата, чтобы вернуть ими свою грость и сердце, если возлюбленная забудет.
0: Ух ты.
1: Да.
0: Красиво.
1: Она мне нравилась вообще без текста. Нет,
0: так то есть, они многие без текста.
1: Они потрясающие исполнения.
0: Это правда. Это правда. И мы продолжаем.

0: всем поклонникам Че Гевары посвящается. Ну, так вот, революционная, казалось бы, песня, а красивая.
1: Я ни в коем случае не тянул эту революционную тему, мне просто нравится сама песня.
0: Не надо оправдываться.
1: Нормально. Поздно. Да, но она была написана бардом, кубинским бардом Карлосом Пуэбло, в ответ на то, что Че Гевара отказался от всех своих должностей и ехал
0: в Боливию,
1: Боливию делать революцию. Вот, она стала в итоге гимном памяти Че Гевары. Вот. Но мне нравится вот...
0: Да, музыка красивая.
1: Да.
0: Ну, хорошо, все, мы пошли дальше.
1: Да.

0: Назначаю эту песню песней года. О чем?
1: Это танцевальная песня на тему «Весельчак, танцующий кумбию». Такое. Написано пуэрториканским композитором Рафаэль Хернандес.
0: Вот каждая страна вносит свой вклад.
1: Да, классическая карибская мелодия 20 века. Отлично.
0: Да. Да. Это было классно. Недолго, но классно. Да. А дальше здесь вот подходит к завершению и второй час сегодняшнего выпуска List of Presents. Ну что, времени осталось лишь на заключительную композицию. Огромное спасибо музыкальному блогеру, блестящему знатоку нишевой и всей остальной музыки, концертному фотографу Виктору Листу. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Харев. Так, буквально пару секунд о том, что мы будем слушать сейчас.
1: Слушаем некое танго из третьего диска этого сборника. Кстати, где мы... Это вот эта мелодия, о которой мы говорили, да-да-да-да-да-да, вспомнил?
0: Все, давай уже...
1: Это «Ну, погоди» было, в мультфильме «Ну, погоди».
0: Ёлки-палки, да, правда. Ну, вот так вот. Просоволосился. Ну, все, мы слушаем красивую «Ревность», да, называется она?
1: «Ревность».
0: «Ревность». Поехали. Счастливо. Пока. До завтра.
1: Бай.

0: Балкан Река. Здесь и сейчас.
1: Вы слушаете повтор программы «На пике событий» с Анной Райан.
2: Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях уходящего дня. Поговорим об эскалации вокруг Ирана. Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану. Обмен атаками расширяется, а Израиль готовится к возможному дальнейшему обострению ситуации в области безопасности. Поговорим о внутреннем кризисе в Иране, о сообщениях о столкновениях внутри руководства этой страны и нападениях на президента и министра иностранных дел. На этом фоне усиливаются разговоры о борьбе за власть в Иране. Подведем итоги саммита НАТО, поговорим о возможности продажи боевых истребителей F-35 Турции, поговорим о частоте выборов в Израиле, ну а о политике, конечно же, поговорим тоже, все это в ближайший час.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Итак, Соединенные Штаты нанесли новый достаточно масштабный удар по Ирану. По данным американского командования, атаковано около 90 военных целей, всевозможных. Поговорим о том, какие это цели. В целом в регионе растет напряжение. Соединенные Штаты возвращают самолеты-заправщики на Ближний Восток, в том числе в Израиль. Иран угрожает ответом. В Иерусалиме находится в повышенной готовности и предупреждают, что удар по Израилю повлечет жесткий ответ. В общем, как и обычно. Давид Шарп, наш военный обозреватель. Здравствуйте. Это был другой фрагмент, о котором еще поговорим, а я обращаюсь к Давиду Шарпу, военному обозревателю.
3: Да, Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, да, вот теперь вы с нами. Насколько масштабной выглядит эта американская атака по иранским целям с такой чисто сухой военной точки зрения?
3: Все в сравнении познается, в сравнении с интенсивными днями большой войны, еще недавней, с мартом-апрелем. Это незначительный объем, но в сравнении с предыдущим раундом противостояния, тем самым обменом двухдневным, который уже имел место, и, в общем-то, даже с вчерашним днем американцы поднимают планку постепенно. 90 ударов было нанесено, ну, скажем так, 90 целей было поражено за ночь. После этой ночи в течение дня также были удары, которые еще в эту цифру не зашли, но иранцы сообщают об ударах поблизости от атомной станции в Бушере, еще кое-каких объектах. Американцы бьют больше, но характер целей похожий на тот, который был и во время того самого двухдневного раунда. В первую очередь это цели прибрежные в районе Персидского залива, противокорабельные ракеты, хранилища беспилотников, позиции для запуска беспилотных летательных аппаратов, радары береговые, которые обнаруживают суда в заливе, системы ПВО, склады и так далее. Но есть один нюанс. Во-первых, ударов больше. Больше потоплено кораблей москитного флота, катеров и моторных лодок, если быть точнее. Ну и есть удар по, как минимум, по одному стратегически важному мосту в Иране, причем очень далеко от основных мест, где развивались события, в районе Каспийского моря. Американцы фактически говорят иранцам: мы приближаемся к решению об ударах по вашим критически важным инфраструктурам, что для вас будет явно больнее. И вот вам назидательный практический пример. Важный железнодорожный мост для сообщения, собственно, с Россией и Китаем. Соответственно, расширяют американцы, потихоньку поднимают планку. Мы можем также вспомнить, что они снова вернули санкции на иранскую нефть. Но, с другой стороны, это еще далеко не вот та самая большая война.
2: То есть можно считать эти удары все равно ограниченной, да, такой военной операцией? Или, в принципе, безусловно, можно считать это началом широкой кампании военной?
3: Более началом, считать это началом или нет, мы сможем только потом, в зависимости от того, начнется ли. Пока это абсолютно ограниченная операция. Ну, кстати говоря, несколько ограниченная она была даже и во время войны. Например, американцы не трогали те же ключевые инфраструктуры, которые очень хотел тронуть Израиль, и которые Израилю позволили тронуть лишь очень частично. Так вот, и тогда были ограничения. Сейчас ограничения очень серьезные. Естественно, по Тегерану не было ударов на момент нашей с вами беседы. Много по каким другим объектам. Это такая вот, многие оценивают это как обмен ударами на фоне переговорного процесса, который никогда не прекращается. И ведь в любую секунду, мы это понимаем, может оказаться что снова некий прорыв на переговорах, снова катарские, пакистанские посредники чего-то там добились, и снова будет затишье до следующего раза. Но, возможно, вполне и более чем вероятно дальнейшая эскалация, в том числе в ближайшие часы, в первую очередь.
2: Какие сценарии ответа, если попытаться их просчитать, есть сегодня у Ирана? Против США, против стран Персидского залива, что мы уже наблюдали, да, в отношении и Бахрейна, в отношении Иордании, ну или против Израиля?
3: У Ирана есть достаточно широкий выбор. Иран придерживается решительной тактики или стратегии, скорее. И основа этой стратегии в том, что американцы не решатся на ту самую большую войну или тот самый большой удар по ключевым инфраструктурам, ну, потому что американцы желают как минимум до ноября открытого Ормузского пролива и низких цен на нефть. Соответственно, иранцы могут себе позволить довольно многое, но они тоже со своей логики не должны переходить некую красную черту, иначе терпение американцев иссякнет. Смогут ли иранцы выдержать этот баланс, я не знаю, но для них мы видим примерно в пути примерно следующее. Это удары по американским военным базам по всему региону, и сегодня они расширили этот спектр этих ударов до Иордании. Кстати говоря, Эмираты и Саудовская Аравия пока остаются в стороне от этих ударов, но, естественно, можно ожидать в любую секунду, что, несмотря на некие кулуарные договоренности с Эмиратами и Саудовской Аравией, иранцы могут ударить и по ним. Если уж по катарским объектам, американским объектам в Катаре ударили, то, в общем, при желании они пойдут и на этот шаг. Это, собственно, первое. Удары могут быть более интенсивными, большим количеством ракет. И, конечно же, теоретически они могут ударить по Израилю. Все упирается в то, посчитают ли они для себя это выгодным. На данный момент ситуация с точки зрения обычной логики, у иранского руководства логика иногда очень своя. Им не вряд ли покажется выгодным удар по Израилю, потому что по одной важной причине. Что они этим добьются? Риторический вопрос. Добьются они, скорее всего, от израильского ответа. И я не уверен, что израильский ответ им понравится, потому что израильское политическое руководство и особенно военное командование спят и видят возможность нанести тот самый удар по инфраструктурам Ирана, который опасаются нанести американцы. И если американцы не успеют удержать, или Израиль будет действовать по принципу свершившихся фактов, Иран может и, скорее всего, лишиться очень и очень важных активов.
2: Вот я как раз спросить, если, опять же, да, предположить сценарий, и давайте подчеркнем, что мы всего лишь предполагаем, да, потому что пока, и я хочу сказать, что один из израильских таких воспоставленных источников сказал, что оценка как раз сейчас, в данный момент, что иранцы не заинтересованы втягивать Израиль, да, в эту эскалацию, и, по крайней мере, пока, да, на данный момент, на данный час. Но если такой сценарий возможен, то есть вот так и по Израилю, какова, насколько жесткой должна быть и ожидается быть, да, реакция Израиля в данном случае?
3: Должна быть в идеальном мире должна быть очень жесткая, безусловно, но, как всегда, мы знаем, что есть определенные ограничения. То есть если американцы по-прежнему не хотят эскалации с Ираном, глубокой эскалации, не хотят иранских ударов по странам Персидского залива, я имею в виду уже по их нефтяной инфраструктуре, долгого закрытия Ормузского пролива и так далее, а американцы по-прежнему этого не хотят и даже не хотели этого во время большой войны, то можно предположить, что в случае удара по Израилю на Израиль все равно будут давить с тем, чтобы Израиль не сделал то, чего очень хочет, а, например, уничтожил там, не знаю, половину иранских электростанций или нефтеперерабатывающих заводов. То есть давление на Израиль все равно будет в этом случае, и ограничения будут. Однако обстоятельства могут быть такие. Во-первых, ограничить давление до определенной черты. Кое-что Израиль все равно может себе позволить в согласовании с американцами. А может быть, позволит себе сходу, что называется, уничтожить, а потом будет с американцами разбираться, значит, было ли это слишком или нет. А вот Иран, что называется, лишится важнейшего актива. И в любом случае, даже если будут ограничения по вот этим инфраструктурным объектам, они так или иначе будут. Пока не решено, что называется, полностью сбросить маски, да. Я имею в виду Вашингтоном, они будут. Но Израиль даже в этом случае может очень сильно ударить по Тегерану и по разным другим интересным местам. Целей хватает. Тем более в иранской столице, да. Естественно, кстати, и вопрос ликвидации. Если есть что-то наготове, то и это может быть брошено в дело, и может даже оказаться, что оно окажется эффективным.
2: Да, Давид Шарп, военный обозреватель. Я благодарю вас за этот комментарий. Спасибо.
3: Спасибо, Анна, всего наилучшего.
2: До свидания.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Стражи исламской революции тем временем, как мы сказали, ведут себя довольно агрессивно. Ответ не заставил себя долго ждать. Были атакованы американские объекты, базы в Иордании. Кроме того, на фоне американских ударов в Иране вспыхнул уже не только внешний, но и внутренний кризис, по крайней мере, по сообщениям некоторых средств массовой информации, во время траурных мероприятий в рамках похорон бывшего лидера Ирана Али Хаменеи президент Пазишкиан и глава МИДа Аббас Аракчи подверглись нападению со стороны элементов, которые были обозначены как радикалы. Но, в общем, в любом случае, неладно что-то в Иранском королевстве, скажем так, да, точнее, в Иранской Исламской Республике. Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Чатам Хаус и гендиректор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Добрый вечер.
4: Добрый вечер, Анна.
2: Насколько показательно, я бы сказала, да и необычно для Ирана в его нынешнем виде сама картина нападения на первых лиц, да, президента, министра иностранных дел, причем еще во время траурной церемонии? Что это, собственно, говорит о положении дел режима?
4: Возможно, не во время траурной церемонии, но такие инциденты раньше были. И я прекрасно помню, как где-то в году в 2009, после выборов, которые, на взгляд многих иранцев, были фальсифицированы, Махмуд Ахмадинаджад навещал одну из провинций, и там в него кинули курицей. Да, кинули курицей, потому что куриное мясо очень подорожало. Это один из основных продуктов в иранской кухне. И, ну, вот люди, которые считают, что он был лично причастен к подорожанию уровня жизни в стране и росту жизни в стране, так его встретили. Поэтому такие вещи, в принципе, бывают. Но я думаю, что сейчас, конечно, бэкграунд у нас совсем другой, и о разногласиях между сторонниками мирного решения и хардлайнерами, которые считают, что только война, только военное противостояние, никаких переговоров, об этом мы знаем еще с марта этого года, когда Мухаммад Багир Калибаф, спикер парламента, взял на себя вот эту нелегкую задачу по ведению переговоров. А сам он никогда, кстати, голубым мира не считался. Но, тем не менее, сразу же послышались такие призывы к его увольнению, к его отстранению от должности, как он посмел. Хотя, естественно, понятно, что он все это делает с разрешения корпуса стражи исламской революции. Но, видно, им выгодно, чтобы было ясно, что, значит, вот, мол, они там истинные стражи, значит, интересов Исламской республики, а вот тут есть какие-то левые предатели, которые пытаются о мире говорить, да с кем, с американцами, как вообще такое возможно. Да, вот так что вот такая картина.
2: Но при этом, если кто-то из этого пытается сделать далеко идущие выводы о том, что это отсутствие единства, скажем так, да, во властных кругах, это признак, возможно, хороший показатель, да, для тех, кто, может быть, еще надеется на неустойчивость режима, вплоть до падения, да, хотя они перестали, в общем, об этом говорить в последнее время.
4: Да, картина совершенно ясна, то есть в этом плане КСИР контролирует ситуацию с Муджтаба Хаменеи или без него, но в любом случае именно они держат бразды правления в своих руках, делают это достаточно уверенно. И, как я уже сказала, вот эта история с Калибафом и с Пазишкианом и с министром иностранных дел Аракчи, она разыгрывается для того, чтобы на самом деле обозначить для иранцев, что ну вот, значит, тут какие-то презренные личности пытаются продвинуть какие-то соглашения, но на самом деле вот мы-то за войну, мы-то тут не о мире тут пришли разговаривать. Но это больше для бравады, потому что, естественно, что они санкционируют все эти разговоры. Все делается все из их ведома. Поэтому вполне возможно, что внутри страны, если глубже копнуть, то там действительно есть разногласия о том, что необходимо делать дальше, чтобы выйти из кризиса, и так далее.
2: Кто сегодня, кстати, сильнее там во власти, в иранской власти? Те, кто все-таки являются сторонниками переговоров, даже если не уступок, то хотя бы их видимости, да, переговоров? Или радикальный лагерь, который не собирается даже, так сказать, изображать из себя людей, готовых на какой-то диалог?
4: В смотрите, как бы тут дело даже не в самих переговорах, потому что, как мы знаем, можно вести бесплодные переговоры для того, чтобы оттянуть время. Мне кажется, это то, чем занимается Иран в эти дни. Они на самом деле ведь, мы понимаем прекрасно, что не готовы ни к каким уступкам, на которые они не были готовы до начала войны. Они прямо об этом говорят. То есть о чем тогда переговоры? Да? То есть если заранее каждая сторона обозначает, что ну, мы как бы далеко отступить от наших принципов не сможем. И не хотим, на самом деле, тоже. Поэтому я думаю, что для КСИР, Корпус Стражей Исламской Революции, который вот де-факто управляет страной, им очень выгодно, чтобы ну, вот была вот эта передышка, набраться сил, произвести какие-то необходимые действия, опять же, для того, чтобы наладить какие-то каналы связи. Это и поставки нефти через Ирак, это контрабандная нефть, разумеется, и так далее. Да? То есть там разные есть вопросы. Для этого нужна передышка. Но о настоящих переговорах, на которые, может, еще можно было как-то надеяться до войны, я думаю, что и тогда я, например, говорила, что я очень сомневаюсь в их успехе. Сейчас их шансы равняются практически нулю.
2: Mm-hmm. То есть, у вас есть ощущение, что продолжение переговоров мы не увидим вовсе? То есть это обмен ударами, это, скажем так, не некий эпизод, после которого попытка переговоров, не очень понятно о чем, но тем не менее, да, продолжится? Или мы увидели смену декораций и возврата к переговорам не будет уже?
4: Ну, пока что, в общем-то, стороны ведут себя достаточно осторожно. Я хочу сказать, что у меня это есть впечатление, что и Трамп хочет атаковать и потом надеяться все-таки на перезагрузку, на такую разрядку и потом перезагрузку. И для Ирана, я уже сказала, да, то есть они, конечно, сейчас пытаются делать грозный вид, но к возобновлению войны такой полномасштабной, которая будет идти неделями, а может быть месяцами, я не думаю, что они стремятся, да, то есть, но и переговоры сдвинуть с вот этой мертвой точки тоже практически невозможно из-за очень жестких позиций, которые придерживается иранская сторона. Поэтому, ну, единственное, как бы я думаю, что можно сейчас себе действительно представить, это вот такое как бы не мир, не война, а какое-то шаткое взаимопонимание о прекращении огня и попытка переговоров, которые каждый раз будут упираться в такую железную стену.
2: Mm-hmm. Да, сценарий довольно непозитивный, но хотя бы реалистичный. Спасибо за него, Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Чемхауса и гендиректор НКО РОПС. Спасибо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
2: Политика не дремлет в ожидании выборов, но, тем не менее, Кнессет еще продолжает свою работу. Она вновь возвратилась сегодня к одному из самых острых внутренних конфликтов на фоне, в принципе, приближающегося окончания работы Кнессета. Финансовая комиссия утвердила перевод десятков миллионов шекелей религиозным учебным заведениям и образовательным структурам ультраортодоксального сектора. Одновременно, судя по всему, в коалиции договорились о формате основного закона об изучении Торы, который должен закрепить или не закрепить особый статус учащихся ешив. Вот как раз, собственно, и поговорим о том, о чем договорились, о политических смыслах этих процессов таких на закате Кнессета этого созыва. Поговорим с Габи Вольсоном, моим коллегой, ведущим КанРека и политическим обозревателем сайта Newsroom. Габи, привет.
5: Добрый вечер, Аня.
2: Ну, можно сказать, что Израиль уже вошел в предвыборную кампанию, неважно, что формально есть еще работа Кнессета, да? Но, поэтому, на твой взгляд, какие темы будут в итоге такими центральными, такими хедлайнерами предвыборных кампаний, когда она уже начнется официально и по-настоящему в полную силу?
5: Ну, мне кажется, что есть, будут две основные темы, главная из которых на сей раз не вопрос безопасности, а скорее все-таки взаимоотношения, скажем так, общеизраильского сегмента с сегментом ультраортодоксальным. И то, что сейчас происходит в Кнессете, непонятным для меня образом Бениамин Нетаньяу закрепляет эту тему как одну из главных в ходе предвыборной кампании. Вероятно, его опасения по поводу того, что ультраортодоксальные партии найдут убежище в какой-то другой коалиции после выборов, настолько сильно, что он, так сказать, идет им навстречу. Ты упомянула только два момента, о которых идет речь. Например, вот это утверждение десятков просьб или десятков предложений ультраортодоксов в ультраортодоксальных партий в финансовой комиссии Кнессета сегодня. И бесконечные дискуссии вокруг основного закона изучения Торы. Я уверен, что в данный момент Гади Айзенкот, Виктор Либерман, Нафтали Беннет и другие фиксируют все происходящее. Это, безусловно, будет очень серьезным их оружием в ходе предвыборной кампании. Тем более, что все эти решения, все эти шаги, ну, мягко говоря, не радуют очень многих избирателей Ликуда и нынешней коалиции. Поэтому я полагаю, что это будет, так сказать, основной темой, по крайней мере, на первом этапе предвыборной кампании.
2: Угу.
5: Ну и, разумеется, да.
2: Я хотела сказать, что как раз сегодня коалиция, ну, можно сказать, изменила подход в какой-то степени, да, к закону, основному закону об изучении Торы. Теперь он будет носить исключительно декларативный характер, без фактического уравнивания прав учащихся ЕШИВ, с одной стороны, с военнослужащими ЦАЛИ, с другой стороны. Ну, явно это не было идеологическим наступлением, да, это явно было компромиссом. Вопрос в итоге, если в таком виде этот закон пройдет в трех чтениях, а, кстати, тоже отдельно, да, под вопрос, пройдет ли он в трех чтениях, какой от этого, скажем так, смысл, в этом есть смысл с точки зрения харидимных партий?
5: С точки зрения харидимных партий они пытаются представить, скажем так, хоть какое-то достижение своим избирателям, потому что вот больших достижений у них в эту каденцию не было, несмотря на принятые расхожие утверждения о том, что речь шла о коалиции их мечты и так далее. Но, в общем, очень мало что они могут представить своим избирателям в качестве очевидных достижений. Нет закона о призыве, нету закона, обходящего санкции, наложенные богатцам и юридическим советникам правительства и так далее. И поэтому вот хотя бы такой законопроект, который, с одной стороны, вроде бы декларативный, а с другой стороны, так сказать, сам факт того, что принят основной закон, если он будет принят, основной закон, закрепляющий изучение Торы как самостоятельную ценность, может быть использован, по крайней мере, так попытаются это объяснить своим избирателям в ШАС и Ядут Атура, может быть использован учащимися ЕШИВ позднее, если будут поданы иски в БАГАЦ. Потому что, как мы все помним, основной закон, так сказать, может быть использован, любой довод, вернее, составляющий параграф основного закона, могут быть использованы в качестве довода в судебном разбирательстве, и поэтому такой закон сам по себе имеет смысл для них. Что касается Бениамина Нетаньяу, то он попытается, опять же, объяснить своим избирателям, что речь идет только о декларативном законе, что никаких дополнительных льгот, приравнивания льгот, которые получают резервисты, солдаты и так далее, со льготами, которые получают учащиеся ЕШИВ, нету и в помине. И поэтому, так сказать, ничего, кроме декларации, этот закон не содержит. Кто будет звучать убедительнее, на чьих избирателей это произведет большее впечатление, я не знаю. Мне кажется, что Нетаньяу будет крайне сложно объяснить своим избирателям. То есть, как бы, объяснить, может быть, и сможет, но иногда мы хорошо с тобой знаем, что в политике гораздо важнее, как вещи выглядят, чем то, чем они являются по сути дела. И поэтому, поскольку этот законопроект выглядит как еще один шаг вот в последние дни работы Кнессета, еще один шаг навстречу ультраортодоксам, Нетаньяу будет очень сложно объяснить это избирателям, но он, видимо, рассчитывает на свою силу убеждения и попытается это сделать.
2: Ну, наверное, у него есть некое понимание того, для чего он это делает, да, и, в принципе, прямым текстом говоря, судя по всему, он пытается спасти то, что называется гуж, да, то есть свой союз такой принципиальный, стратегический союз с ультраортодоксами. Они на фоне отсутствия закона о призыве сообщили, что никаких союзов таких, да, безусловно, больше нет, все с чистого листа, кто больше, так сказать, лучше отнесется, предложит лучшие условия, с тем они и пойдут. Вот, на твой взгляд, проведение закона, основного закона об изучении Торы, может как-то это решение ультраортодоксов смягчить, изменить, сохранить все-таки блок с ними?
5: Начнем с того, что я не вижу альтернатив у ШАС и Ядут Атура. Да? Чем больше мы, так сказать, углубляемся в предвыборную кампанию, тем больше партий и движений заявляют о том, что следующая каденция должна быть ситуация без ультраортодоксов в коалиции. Об этом уже заявили Трупер Эндель, да, создавший новый список. Об этом же заявляет Юлия Эдельштейн, создавая новую партию, которая пока не представлена. Об этом заявляет, разумеется, Авигдор Либерман и так далее. Я не очень вижу альтернативы, какие есть у ультраортодоксальных партий, чего так сильно опасается Бениамин Нетаньяу. так или иначе, судя по всему, судя по тому, что в итоге ШАС и Адвокатура пошли на компромисс, согласились изъять параграф из закона, из этого основного закона, и согласились на его утверждение, вероятно, они дали какие-то, не знаю, гарантии или есть какое-то соглашение между ними и Ликудом о том, что этого закона достаточно для того, чтобы блок продолжил свое существование. Однако после выборов картина будет совершенно иная. То, о чем договариваются сегодня, совершенно не очевидно, что будет в силе после выборов.
2: Да, это факт. Даже союзы политические, которые заключаются еще до начала избирательной кампании, не факт, что мы увидим такие союзы даже вплоть до ее окончания, но это уже другая история, о которой мы явно поговорим отдельно. Пока я поблагодарю тебя, Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru. Спасибо, всего доброго.
5: Спасибо.
2: Шаббат шалом.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
2: Накануне выборов на первый план выходит вопрос, в том числе, в числе других вопросов, даже не столько о том, кто в итоге победит, кто сформирует следующее правительство и коалицию, но и о доверии общества к самому процессу голосования и к результатам, которые будут объявлены. Президент Ицхак Герцог провел сегодня встречу нестандартную, надо сказать, с председателем Центра избиркома, судьей Ноам Сольбергом и главой Шабака Давидом Зини на фоне предупреждений госконтролера о риске иностранного вмешательство в ход выборов, риски дезинформации, фейковых аккаунтов и так далее, и так далее. Давид Зини подчеркнул, сказал, что в вопросах выборов служба будет подчиняться конкретно представителю ЦИКа. Вот фрагмент его выступления во время встречи с президентом. Относительно выборов, Шабак напрямую подчиняется председателю Центра избиркома, Центральной избирательной комиссии и самой комиссии. И это тоже, в общем, не случайное заявление Давида Зини, понятно, оно прозвучало несколькими днями после довольно громкого скандала вокруг цитаты, которая была опубликована, цитаты главы Шабака, который говорил о том, что его ведомство, он лично подчиняется избранным, так сказать, представителем политического руководства. Со мной на линии профессор Менахем Хофнунг, сотрудник факультета политологии Еврейского университета. Профессор Хофнунг, шалом рахтом.
6: Шалом рахтом.
2: עד כמה חריגה בעצם המגישה הזאת בין הנשיא, ראש השבק או יו"ר ועדת הבחירות, ערב מערכת הבחירות?
6: ודאי שזה משהו חריג, אני לא זוכר.
2: לא זכור לי, כן, בדיוק רציתי להגיד, כן, זה לא משהו מסורתי.
6: השנים האחרונות. כן. אבל אני גם יכול להבין מדוע זה יצא עכשיו, מפני שלכל השחקנים פה יש אינטרס. זאת אומרת, לכל שלושת המעורבים. נתחיל אולי עם דווקא דוח שפרסם אדם שהוא לא בין השלושה. זאת אומרת, הוא לא הנשיא, לא זילי, וגם לא יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג.
2: מדובר
6: בדוח של מבקר המדינה לפני כמה ימים, שבו הוא אמר, דבר שדי ידוע למי שמתעניין, שמדינת ישראל בעצם פרוצה להשפעות זרות. אנחנו ראינו את זה במיוחד מאז פרוץ המלחמה האחרונה ב-2023, שהאיראנים הצליחו לגייס עשרות ישראלים באמצעות רשתות חברתיות. זה דבר שלא הכרנו אותו קודם. בטח שלא בהיקפים כאלה, שמצליחים לגייס אזרחים ישראלים, ולאו דווקא ערבים. הערבים היו המיעוט, חלק הרבה יותר קטן מחלקם היחסי באוכלוסייה, אלא בעיקר יהודי. אז זו הייתה דוגמה שקיימת. יש לנו עדויות שגם היו ניסיונות להטיית בחירות בבחירות קודמות בישראל, וידוע הרבה יותר שזה קרה בארצות אחרות במערב. אז כשזה מתפרסם כרגע זה די מדהיג, במיוחד על רקע של כל מה שקורה פה עם החששות לתואר הבחירות בהקשר של ההפיכה המשטרית. אז זה סיפור הרקע. עכשיו אם את רוצה, אני יכול להמשיך לגבי האישים המעורבים.
2: לא, אבל אני מחכה בכליון עיניים ככה לשמוע על אינטרס של כל אחד מהשלושת השחקנים המרכזיים שלנו.
6: נתחיל עם זיני. זיני בזמן האחרון, במיוחד בשבוע האחרון, קיבל הרבה עיתונות מאוד לא אוהדת. הרקע של התנגשות שלו עם ממלאי תפקידים בשבק, עם היועץ המשפטי, עם ראש אגף חקירות, וגם בכך שהוא מינה לעצמו סגן, שהוא קרא לו אחרי כמעט עשור מחוץ לשירות. נוסיף על זה את ההופעה שהייתה לו, השבוע המוקדם יותר, שבה הוא אמר שהוא...

0: בעצם רואה תפקידו כנאמן לדרג הנבחר, ולא לציבור. אז על הרקע הזה לא הופיע, דווקא באופן ממלכתי יותר, שהוא הולך להיות נאמן ולעבוד בצמידות עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.
1: זאת אומרת שאני רק צריכה לציין, אם אתה תסכים איתי, שזאת אומרת בעצם שלא להתייחס לכותרות שהזכרת בקשר לוויכוחים הפנימיים שלו והמינוי של סגנו, אבל הכותרת והציטוט בעצם, כן, של הציות, כן, וכפיפות שלו לדרג הנבחר, כן, זה משהו שהוא, ככל הנראה, נתפס גם אצלו כמשהו שהוא יותר מדי, כן, אם הוא בחר ככה להדגיש דווקא סוגיית הנאמנות, כן, מול המצלמות לצד הנשיא ו...
0: זה יצא לו, אני משער שזה יצא לו לא כל כך טוב, כי אנחנו עוד לא ראינו את מלוא הטקסט באותה הופעה, אבל הייתה בפני מכון שמרני ופרסמו קטעים נבחרים, לפחות מה שאני ראיתי, קטעים נבחרים, לא את כל הדברים. אבל העיתונות הייתה בהחלט לא טובה. אז מהבחינה הזאת להופיע כאדם ממלכתי, שהוא מעל הפוליטיקה היומיומית, זה ודאי האינטרס שלו.
1: אינטרס שלו, אני רק אחדד, כלומר זה אינטרס שלו אישי, כלומר הוא דאג לתדמיתו, או שהוא חשש שאולי הציטוט הזה, אולי לא יודעת, לא רק הפרסום, כאילו הפרשנות שניתנה, או זווית שניתנה, או whatever, שזה בעצם גורם נזק לישראל, החוצה, כן, לא רק פנימה.
0: זה מעורב, זה גם אינטרס אישי שלו, אבל גם, נגיד ככה, כאדם שהוא די ביקורתי כלפי, אני, כאדם שדי ביקורתי ומסתכל על הופעות כאלה, אני אומר שבמקרה הזה גם נעשה דבר נכון. לצאת ולומר, אני כיושב ראש, כמפקד, זרוע שהיא עוסקת בביטחון המדינה, שיצא ואומר דברים ברורים, חשוב שהוא יאמר את זה. כן? חשוב שהוא יאמר, אז אני אומר, זה אינטרס ממלכתי וגם אינטרס אישי שיצטלבו ביחד.
1: כן.
0: נמשיך עם הנשיא, שגם קיבל בזמן יותר ארוך, בזמן האחרון, ביקורת מאוד מאוד קשה בהקשר של יוזמת החנינה לביבי, והחשד שהוא בעצם תיקם עם ראש הממשלה מראש עסקה כלשהי. אין לנו עדויות על זה, יש לנו שמועות,
1: רק טענות, כן,
0: הביקורת הייתה ברורה. אז דווקא לצאת מהקונחייה של הנשיא, שהוא כאילו מעל הפוליטיקה, ולומר דברים בהקשר של תהליך הבחירות הכללי, זה גם כן מאוד מאוד נוח לו. ועכשיו לדמות השלישית, שזה השופט סולברג. מבחינתו, אני לא חושב שהוא היה מהיוזמים של זה, אבל טוב לו להופיע שמופיעים שני אישים ממלכתיים, ומחזקים אותו בתפקיד, במיוחד אחרי ההתקפות שהיו עליו, גם מצד הימין, בקשר להחלטות של, כן. שלו בבית המשפט העליון, וגם להתקפה אישית שהייתה עליו.
1: כן.
0: כן? אז מהבחינה הזאת, להראות שהוא ממלכתי ומקבל גיבוי, זה גם לא רע. כן? אז זה בערך ככה לנסות להקיף את כל המעורבים, במכה אחת.
1: כן, וואו, ניתוח מעניין מאוד. כן, אז אני מודה לך מאוד, אני פשוט אעצור כאן, כי אני גם אאלץ לתרגם ולא לא לפספס משהו מדבריך, אז ממש תודה רבה לך באמת על ניתוח המעניין הזה, פרופסור מנחם חופנו, כן, הפקולטה לפתולוגיה, אוניברסיטה עברית. תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות. Это очень нестандартная встреча, говорит мой собеседник, президента с главой Центра избиркома, с главой Шабака. Не припомню, чтобы в последние годы нечто подобное происходило, это точно не традиция. Но понятно, что у всех троих здесь был свой конкретный интерес к этой встрече, к тому формату, в котором она проходила. Но начнем не с них, а с еще одной фигуры, с государственного контролера, который несколько дней назад опубликовал свой отчет, в котором в том числе предупреждал о том, что Израиль не защищен от внешних влияний, недружественных, враждебных. И, в принципе, это такой секрет Полишинеля. Мы это видели, наблюдали своими глазами после 7 октября, после начала войны в 2023 году. Например, и прежде всего самый такой яркий пример, это успех иранцев в вербовке израильских граждан через социальные сети, причем обратите внимание, что большинство этих граждан, которые согласились сотрудничать с Ираном, они не представляли собой людей из арабского сектора, как можно предположить, да, а были гражданами не из арабского сектора, из других социальных групп, это очень подчеркнуло опасность таких вот чуждых иностранных влияний, прежде всего, естественно, через электронные средства массовой информации, через социальные сети и так далее. Кроме того, это уже не только Израиль касается, это такая всемирная проблема, мы наблюдали в последнее время на примере других стран, других избирательных кампаний, многочисленные попытки таких вот чуждых вмешательств, влияний, опять же, через электронные средства коммуникации, через социальные сети, посредством интернета, попытки повлиять на социальный дискурс, на ход предвыборной кампании и даже фальсификации, попытаться сделать фальсификацию выборов в других странах. И можно предположить, что можно опасаться таких попыток и в Израиле. Ну а теперь, если говорить о выгоде, так сказать, об интересе каждого из трех участников этой встречи, то он очевиден. Начнем с главы Шабака Давида Зини. Он в последнее время подвергался не раз критике по разным поводам, начиная с назначения своего заместителя, человека, который 10 лет не служил в Шабаке, и Зини его, по сути, туда вернул, о его конфликтах с юридическим советником Шабака, например, с другими представителями его же ведомства, тоже об этом пишут. Ну и, наконец, последние публикации, последних дней, цитата из выступления Давида Зини, где он сказал, что он, как глава Шабака, его ведомство подчиняются политическому руководству, избранному, а не обществу. Все это, естественно, явно нанесло имиджевый ущерб самому Давиду Зини, и, судя по всему, он понял, что это вопрос, с одной стороны, его имиджа собственного, но, с другой стороны, и, видимо, имиджу Израиля и вообще тому месседжу, который транслируется вовне, тем самым недружественным агентом, так сказать, источником влияния, который слышит подобные вещи. Поэтому ему важно было выступить рядом с президентом, рядом с главой Центра избиркома и сделать, ну, в общем, ожидаемое, да, которое ожидалось бы от него заявление, что подчиняться Шабак в период выборов будет непосредственно Центр избиркома и его главе. Для президента это тоже было важным для заявлением, потому что в последнее время он подвергался критике из-за подозрения, что он заключил тайную сделку с премьер-министром о том, что он дарует ему помилование в обмен на поддержку в свое время Нетаньяу, его Ицхака Герцога, в президентской гонке. И вообще сама история с просьбой о помиловании, подозрением, что Герцог здесь, в общем, не объективен, все это тоже, в общем, не было самым лучшим, скажем так. Это было таким своего рода антипиаром для него. И здесь такой вот сегодняшней встречи, месседжи из этой встречи тоже для него важны. Ну и для Ноама Сольберга, судьи Ноама Сольберга, главы Центра избиркома, это поддержка, это, по сути, такое усиление, укрепление его авторитета накануне выборов таким двумя фигурами, как президент и глава Шабака. Это было очень важно, особенно на фоне нападок на него со стороны и правых, и, помним, мы даже личное такое нападение на его дом. Все это тоже нуждалось в том, чтобы оказать ему поддержку, что и было сделано. Напомню, мы беседовали с профессором Менахемом Хофнунгом, сотрудником факультета политологии Еврейского университета в Иерусалиме.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Саммит НАТО в Турции, в Анкаре, должен был показать единство Североатлантического альянса, но на практике стала встреча довольно смешанных таких месседжей. С одной стороны, союзники говорили о масштабных инвестициях в такие долгоиграющие проекты, в том числе в дальнобойно-ракетные системы, о новой поддержке Украины. С другой стороны, американский президент в очередной раз очень жестко раскритиковал своих партнеров по НАТО, говорил о возможных ударах по Ирану, обсуждал с Зеленским системы Патриот, говорил о поставке F-35 в Турцию. Ну, в общем, все было довольно противоречиво и непонятно. Попробуем здесь навести некий порядок в этих результатах. С Дмитрием Дубовым, журналистом-обозревателем по вопросам внешней политики. Дим, привет.
3: Привет.
1: Вот если попытаться одним предложением подвести итог саммита в Турции, если это вообще возможно, вот как бы ты это...
3: Да, можно, например, поддаться соблазну на красивые заголовки, такие избитые, и сказать «турецкий гамбит», например. Ну, или «турецкий гамбит».
1: Да.
3: Или «турецкий триумф». Угу. Потому что то, что происходило в Турции, это действительно саммит НАТО имени Эрдогана, на мой взгляд. Угу. И все, что мы видели
1: там... Не просто Эрдогана, надо сказать.
3: Ну, все, что мы видели там, включая, на самом деле, даже пассажи Трампа относительно Ирана и импровизацию Зеленского относительно украинских дронов над Москвой, это все равно как-то так или иначе пересекается в одной точке, которая называется Анкара. И сегодняшняя Турция – это удивительный кейс государства, которое не желает играть по чужим правилам. И в силу довольно уникальной геополитической ситуации и в силу довольно уникального собственного геополитического положения в этой ситуации чувствует себя достаточно сильным, чтобы навязывать свои условия всем остальным. Исходя из просто такой вот вводной, да, когда Европа сегодня коллективная, условный Брюссель смотрит на то, что происходит по периметру своих границ, она видит несколько непредсказуемых лидеров. Один из непредсказуемых лидеров – это Эрдоган, второй непредсказуемый лидер – это Трамп, и третий непредсказуемый лидер – это Путин. И если непредсказуемость Трампа и Эрдогана они еще могут как-то проявить, то непредсказуемость Путина для них – это просто едва ли не приговор. И поэтому сегодняшняя Европа уже не смотрит в сторону того, насколько, насколько Турция соблюдает или не соблюдает права человека, следует ли там свобода слова, пресса, там, не знаю, оппозиция. Нет, все это, когда хорошая была жизнь, Европа могла себе позволить. А когда жизнь заставляет буквально тратить большие деньги на военпром, в отсутствие другой альтернативы, и это, кстати говоря, такой вот мягкий упрек в сторону Израиля, Турция становится главным поставщиком оборонной промышленности для всего остального Евросоюза, и внезапно ее ценность для всех остальных стран НАТО в Старом Свете очень сильно растет. И Эрдоган, который, я не знаю, насколько он стратег, но тактик он блестящий на самом деле, понимал, это преимущество, которое есть у него сейчас, использовал это на полную катушку. И мне кажется, что этот саммит является триумфом его дипломатическим, который можно даже назвать самым громким триумфом Турции за последние годы.
1: А насколько обоснованы опасения Израиля по поводу передачи F-35 Турции, если это действительно произойдет? Потому что обещал Трамп, в общем, немало разным странам, не все из этого выполнено, но вот в данном случае, каковы шансы, что здесь обещание будет выполнено, если оно будет выполнено, насколько обоснованы израильские опасения?
3: Мне кажется, что если Соединенные Штаты, если и когда, поскольку очередь-то длинная, продадут Турции 5 истребителей F-35, то земля не налетит на небесную ось или твердь, как там говорится правильно, и конца света не будет. Проблема в Турции, она ведь не в том, что у нее могут появиться еще несколько истребителей пятого поколения. Это, конечно, на самом деле, ну, понятно, напрягает. Еще, кстати говоря, вопрос, какие модификации будут проданы Турции. Ведь F-35 это многоплановый самолет, который отличается в своих модификациях друг от друга. Но, предположим, даже если самые передовые, все это еще не означает автоматической ликвидации, скажем так, израильского военного, а особенно воздушного преимущества. Обрати внимание, что Нетаньяху посетил базу ВМС израильской армии, понимая, что главный на самом деле соперник для нас сегодня, пока еще они не получили свои F-35, это как раз турецкий флот. Ну, если мы будем там гипотетически рассуждать о том, а что будет в случае там военного столкновения турецкой и израильской армии. В основном это, конечно, флот. Сегодня, с точки зрения Турции, у Израиля израильский флот традиционно маленький, скромный, не претендующий на то, чтобы быть геймченджером, в отличие, например, от ВВС. Однако, главная проблема в Турции – это не ее армия, а именно ее сегодняшнее уникальное положение, в котором Турция сегодня, Турция Эрдогана, может в буквальном смысле диктовать свои условия. И пока сохраняется зависимость Евросоюза от Турции в том, что касается военной составляющей, эта ситуация будет продолжена. И будут ли у нее 5, 15 или 0 истребителей, на мой взгляд, не сильно это на самом деле меняет картину.
1: Есть у нас еще буквально минута, но все-таки я хочу спросить, это важно, насколько, по-твоему, саммит изменил положение Украины? Можно ли говорить о дипломатическом успехе Зеленского?
3: Зеленский, конечно, умеет удивлять. Все-таки его прошлое периодически бывает активом, когда он издает указ о том, что он разрешает проводить парад Победы или говорит Трампу, что он не рискнет лететь в Москву, потому что там опасно, поскольку есть очень много украинских дронов. Все это воспринимается очень позитивно, потому что во времена, в которые мы живем, иногда хорошо сказанная фраза значит больше, чем какие-то целые предложения за закрытыми дверями. Мне кажется, что Трамп здесь

0: любопытствовать, желание посидеть и посмотреть, что
1: да.
0: будет завтра. И в этой связи даже, может быть, есть какое-то терпение со стороны Евросоюза.
1: И можно сказать, что, в общем, это успех Зеленского.
0: Оказывать
1: уже.
0: Помощь просто потому, что им интересно.
1: Потому что им интересно, как это
0: произойдет,
1: будет развиваться. Да, это успех, несомненно. Дмитрий Дубов, журналист-обозреватель по вопросам внешней политики. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое.
2: Мундиаль-2026 на Канрека.
1: Итак, Мундиаль, чемпионат мира по футболу. И сегодня там начинается самая интригующая стадия турнира. Ну, в общем, для настоящих болельщиков каждая стадия, она интригующая. Но, тем не менее, четвертьфиналы, первый матч Франция против Марокко или Марокко против Франции. Вот на экране я смотрю в эфире канала Кан-11 как раз сообщение из Парижа о том, что там готовятся к бурным проявлениям чувств болельщиков, причем независимо от результата, победит ли Франция или проиграет, но, видимо, тихо это не пройдет для Парижа. Ну и на этом фоне продолжается дискуссия о будущем этого турнира, особенно после саммита НАТО. Внимание частично переключилось на геополитику, а футбольный мир сегодня сосредоточен на главном вопросе, кто сделает в итоге еще один шаг к чемпионскому титулу. Альбер Соломонов, тренер по футболу международной категории ПРО и комментатор. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Анна и радиослушатели.
1: Да, но Франция считается, вот поправьте меня, главным фаворитом турнира или одним из центральных фаворитов турнира. Но в любом случае, на ваш взгляд, профессионала, французская команда, французская сборная оправдывает этот статус своей игрой до данного момента?
3: Франция априори одна из сильнейших команд в мире, а с начала чемпионата мира она явный фаворит. По игре она лучшая, однозначно. Поэтому будем ожидать выигрыш французов, хотя фаворит, то, что они фавориты, ни о чем не говорят, да, в одной игре все может быть, плюс Марокко, плюс современная, как бы, геополитика и глобализация. В Марокко мы не найдем футболиста, который родился в Марокко, так же, как в Египте, один футболист из всего состава, который родился непосредственно в Египте.
1: Марокканская сборная в хорошей форме. То есть, скажем так, французам не будет просто.
3: Просто не будет. Вы интересно отметили, да, вот чемпионат мира, что-то такое, там не обязательно кто там побеждает. Побеждает тот, кто на данный период лучший. А Марокко не в плохой форме. Да, есть травмы, но это уже другое, да, это уже.
1: У кого их нет, да.
3: Большой
1: футбол, да, он всегда жесткий.
3: Да,
1: кстати говоря, я читаю комментарии экспертов, и они называют нынешнюю сборную Франции самой сбалансированной командой на всем чемпионате. Если это так, то в чем действительно главное преимущество?
3: Сбалансированные, не знаю, потому что у них нет, как у многих других команд, ведущего нападающего. Под других линиях однозначно сбалансированные. Да. Ну, да, и лучшие футболисты мира играют там и нынешние, и прошлых сезонов. У них есть все для того, чтобы победить в этом турнире. Но еще раз отмечу, да, Франция, Испания, Германия, есть некоторые гранды, у которых уже как в прошлом 9-й номер центральной нападающей этой позиции просто-напросто нет. Это позиция, которая стоит больших денег, как бы ищут этих футболистов. Вот у них это их нет, но для этого есть у них другие футболисты.
1: Но есть и звезды, потому что мы, например, на примере аргентинской сборной, да, мы очень видим, как выглядит футбольный матч, когда есть команда, а есть звезда. Да, и с имиджевой точки зрения, но и с практической, в общем, да, когда звезда не разочаровывает, когда звезда разочаровывает. Вот в случае с Францией против Марокко, вот это грядущее противостояние Килиан Мбаппе с одной стороны, французская звезда, да, Ашраф Хакими, с другой стороны, марокканская звезда. Вот насколько это будет интересная игра, в смысле такой дуэли таких звезд в обеих командах?
3: Это может быть интересно, потому что они могут сыграть на одном фланге. Хакими играет справа в защите, если Дембеле, они сыграют на одном фланге, будет интересно. Хотя мы понимаем, что Мбаппе может и в центр сыграть, и справа сыграть. Но если будет слева, это будет крайне интересно. Но я думаю, у Мбаппе преимущество. Хакими более опытен, но Мбаппе молодость, скорость, сила. Плюс уже назабивал 7 голов, уверенно себя чувствует.
1: Ну, многие его называют официальным практически уже наследником Месси, Рональдо. Можно сказать, что он находится в центре внимания, один из тех, кто в центре внимания. Вы бы согласились?
3: Еще и Холланд. как бы, да, который тоже забивает, который тоже, кстати, забил 7 голов. Ну, безусловно, МБП один из 5 лучших в данном

0: Поменять Месси будет сложно и через 100 лет. Месси — это феномен, на мой взгляд.
1: Да, он
0: Пеле,
1: очень
0: Месси, Марадона — это,
1: себя показал.
0: Это из категории людей, это феноменально. Мбаппе — это за счет силы, скорости, конечно, и других качеств. Месси — это просто подарок от Бога. У человека 1,70 м роста, он просто талантище. Это немножко другая категория. Но, безусловно, и тот, и другой звезды, которые берут на себя оба капитаны команды. Мбаппе уже капитан команды, уже как бы лидер команды. Это ответственность. Так что посмотрим, как психологически он выстоит. А Месси выстоит психологически. Месси уже доказал, все раньше говорили: Месси, да, но ничего не выиграл. И Бах человек выиграл. И это правильно, это справедливо.
1: Да. Можно сейчас уже выделить команду, которая способна стать главной сенсацией? Ну, оставшуюся часть.
0: Сенсация на данный момент из тех команд, которые остались, имеете в виду, четвертьфинал?
1: Да, да, то есть в той части турнира, которая впереди.
0: Ну, смотрите, в каждом четвертьфинале, да, из каждой четвертой игры есть один грант. То есть Франция, Испания, Англия и Аргентина. Напротив, Марокко, Бельгия, Норвегия и Швейцария. Швейцария, я не думаю, что на пике. Норвегия может, если поймает хороший день. Бельгия тоже не на пике. Марокко, я не думаю, что у них хватит психологии. Я не думаю, что тут будут сюрпризы. Думаю, кто-то из грандов станет чемпионом мира.
1: Ну, чемпион точно будет. Вот осталось только дождаться и узнать, кто.
0: Думаю, это будет гранд. Это будет один из грандов, который я перечислил. Я не думаю, что тут будут какие-то сенсации. Мы даже уже не называем сенсацией, что Марокко вышло на чемпионат мира в четвертьфинал, второй раз к ряду. Это уже не сенсация.
1: Да. Да, повышаются рамки, уровень ожидания от них.
0: Да, если раньше в Африке мы видели футболистов, которые на самом деле пришли с другого континента, еще раз, в Марокко, они все родились в Европе. Они выросли в академиях европейских, у них менталитет.
1: Так, да.
0: Можно назвать европейским, поэтому это немножко другое дело.
1: Ну, в любом случае, будет интересный футбол, явно. И напомним, ближайший матч, там, Франция против Марокко. Я благодарю вас за комментарий, за интересный комментарий. Альберт Соломонов, тренер по футболу международной категории «Про» и спортивный комментатор. Всего вам доброго, тоже до свидания и интересного футбола. Да, в качестве зрителя. И мне остается только представить тех, кто эту программу готовил вместе со мной, был со мной этот час. Редактор программы Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, Зафир Селим. За звукорежиссерским пультом у микрофона была я, Анна Райва-Барская. Хорошего вам продолжения вечера, хороших выходных. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции КАНРЭК. До свидания.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию «Капкан Река». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Когда человек сталкивается с болезнью, выпиской из больницы или необходимостью срочно организовать уход за близким, очень быстро выясняется, что кроме лечения есть еще огромный пласт бюрократии, документов и попыток понять, куда вообще обращаться за помощью. Именно в такие моменты многие впервые узнают, что в больничных кассах есть социальные работники. Но чем они реально могут помочь и в каких ситуациях стоит к ним обращаться? Об этом поговорим с социальным работником Еленой Курцер Иерусалимского округа больничной кассы «Клалит». Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Елена, давайте начнем с самого простого. Какую роль вообще играет социальный работник больничной кассы? Что входит в его работу?
2: Смотрите, очень важно понять, что социальный работник в больничной кассе это действительно очень важный специалист. Да. И многие не знают, в каких случаях можно к ним обращаться. Иногда обращаются только в самых тяжелых случаях. Но к нему можно обращаться в разных жизненных ситуациях.
1: Да.
2: То есть можно начать с того, что, в принципе, любое заболевание или ухудшение состояния стоит обратиться к социальному работнику. Новый диагноз, такой как тяжелое заболевание, как онкологическое заболевание, инвалидность, снижение дееспособности, психологическое состояние, то есть во время кризиса, тревоги, пожилые люди, которым нужно организовать необходимый уход, люди, которые ухаживают за пожилыми людьми, которым тоже нужна поддержка в этой непростой задаче, оформление прав и льгот, сложные семейные ситуации, насилие в семье. То есть список может быть очень-очень длинным.
1: Лен, в такой ситуации может обратиться как и сам пациент, и его близкие?
2: Или... Конечно. Конечно, конечно. Может обратиться сам пациент, если, в принципе, если он ищет для себя какую-то помощь, поддержку, если он ищет возможность разобраться, какая помощь ему полагается, какие льготы ему полагаются. То есть семья, которая организовывает этот уход.
1: Очень для того, чтобы... часто люди, особенно пожилые новые репатрианты, действительно не знают, что им положено вообще в Израиле. Да? И вот они остаются дома в своих четырех стенах и совершенно не понимают, что действительно есть люди, которые готовы показать, дать как минимум базовое понимание тех же прав и возможностей, которые у него есть. Скажите, вот можно обратиться самостоятельно, просто вот узнать, где находится социальный работник, или нужно направление от семейного врача?
2: Нет, можно обратиться самостоятельно, можно обратиться через семейного врача, можно обратиться через медсестру, можно обратиться через секретариат. То есть, в принципе, возможностей обратиться есть очень много. Просто знать, что такая возможность существует. Или, в принципе, обратиться и спросить, где ближайший. Есть во многих очень отделениях, но не в каждом.
1: Так.
2: Можно, в принципе, в секретариате спросить, где есть ли в этом отделении социальный работник, или где есть ближайшее отделение, где можно получить помощь социального работника.
1: А вот, предположим, если мы возьмем пожилого человека, которому требуется уход, да, вот приходящего работницу по уходу, но тут нужно заполнить бланк и так далее и тому подобное, но у него есть, допустим, справка от врача о его состоянии здоровья. Может ли социальный работник больничной кассы тоже справиться вот с этой задачей?
2: Да, конечно, конечно. Социальный работник может помочь обратиться в Битохлеуми, направить туда документы, сделать это вместе с пациентом.
1: Так.
2: В принципе, вместе с пациентом даже поднять документы на сайт Битохлеуми, чтобы это прошло быстрее. Однозначно, конечно.
1: А вот если мы говорим о тяжелом состоянии человека, и, допустим, человеку нужен дома непрерывный уход, в такой ситуации социальный работник играет какую-то роль, или это все проходит через врача?
2: Социальный работник, в принципе, должен... Смотрите, нужно заключение врача, конечно, но социальный работник объясняет сам процесс. То есть как этот процесс сделать, кому обратиться, как получает разрешение, допустим, на иностранного рабочего. Он, в принципе, объясняет все этапы получения помощи. Что полагается и как это получить.
1: А есть разница вообще между социальным работником, который работает в больничной кассе, в больнице или в муниципалитете?
2: Вот. Социальный работник, который работает в больничной кассе, он, в принципе, занимается случаями, которые связаны со здоровьем.
1: Угу.
2: Да, ухудшение здоровья, новые диагнозы, права человека, связанные именно с новыми диагнозами, с ухудшением состояния. В муниципалитете у них немножко другая функция. Они меньше занимаются здоровьем, они больше занимаются какими-то другими вещами. То есть мы занимаемся, в принципе, всем, что связано с жизненными ситуациями, которые связаны именно со здоровьем человека. Здоровье, дееспособность.
1: А вот есть такое, допустим, есть люди, которые действительно выпадают вот из системы, они могут заболеть, приехать из больницы домой, ну, после госпитализации. Вот есть каким-то образом, может ли социальный, или происходит ли вообще, вот настроено ли это в системе, чтобы социальный работник получал сведения о каком-то пожилом человеке, который был госпитализирован, сейчас находится дома, чтобы быть как-то с ними на связи? Или инициировать должен всегда пациент?
2: В идеальном случае, то есть социальный работник больницы очень часто может связаться с социальным работником больничной кассы и сказать, что человеку нужно помочь дальше организовать постоянный уход дома. Так. Есть то, что называется шикумбайт, например, то есть человек, который получает реабилитацию дома, то есть в определенных случаях, когда ему полагается реабилитация дома, к нему домой приходит врач, физиотерапевт, мэропабль-сук и социальный работник. То есть, в принципе, да, мы получаем сведения. Может обратиться, допустим, семейный врач, который увидел, что человек вернулся из больницы, и он может задействовать социального работника, чтобы социальный работник помог понять ситуацию, оценить ситуацию и какие возможности помощи можно предоставить.
1: А, допустим, если мы говорим о... Тут пожилые люди для меня как-то ближе к сердцу, поэтому у нас сегодня о пожилых людях. Ну, предположим, пожилому человеку нужна какая-то помощь, и вот он пришел к социальному работнику, там обратился, и социальный работник видит, что этому пожилому человеку нужна в первую очередь, возможно, помощь даже с продуктами. Может ли в такой ситуации социальный работник подсказать или направить такого пожилого человека?
2: Да, но тогда социальный работник как раз связывается с социальным работником
1: муниципалитета. То есть вы, в принципе, можете быть тем звеном из больницы, и с врачом, и с социальным работником муниципалитета. То есть получается, ох ты, здорово как.
2: Да, мы, конечно, не можем решать все ситуации, но мы можем понять, кто, допустим, в этой ситуации может помочь в какой-то области и связаться с социальным работником из этой области.
1: А если мы говорим, что помощь нужна не пациенту, а близким, которые уже не справляются с моральной ситуацией, есть, возможно, какое-то получить направление к психологической поддержке или социальный работник тоже может взять на какую-то себя часть?
2: Да. Социальный работник дает психологическую помощь, поддержку. Это то, что называется метаплемы карим, да? То есть это вот как бы те люди, которые оказывают непосредственно уход за пожилыми людьми. Им, конечно же, нужна помощь, им иногда нужно прийти. Во-первых, помощь понять, как бы, как можно организовать этот уход дома, и психологическая поддержка, потому что такая помощь, такой уход, он может быть длительный, очень непростой, и ему однозначно нужно обратиться к социальному работнику в Купат-Хулим, и он может получить эту поддержку.
1: И, наверное, последний вопрос, ну, как-то очень понять хочется. Вот, предположим, мы говорим о человеке, который заболел онкологией. Такое, к сожалению, бывает, и дай бог ему здоровья. Вот в такой ситуации, какие вы, как социальный работник, можете оказать услуги именно больному с онкологическими заболеваниями?
2: Это опять же идет два направления. То есть первое направление человеку нужно вообще сориентироваться, что происходит, да. То есть первый этап понять, что есть новый диагноз. Этот диагноз, к сожалению, вызывает какие-то изменения в той жизни, в которой он привык до сих пор. То есть нужно понять, что это за диагноз, как он может вообще, в принципе, что он знает, что он уже понял о самом диагнозе, что ему объяснили, как он видит эту ситуацию. Кого он посвятил, допустим, из родственников, да, то есть кто вместе с ним сейчас знает о том, какие этапы он проходит. Психологическая помощь однозначно, оформление, конечно же, помощи, прав, льгот. То есть это все, в принципе, проходит через социального работника. Иногда социальный работник больничной кассы может связываться с социальным работником больницы для того, что это называется рецептипуль, да, то есть для того, чтобы организовать дальше какое-то продолжение. То есть если мы видим, что человек только начал какой-то процесс, и, в принципе, в основном лечение будет происходить в больнице, ему тоже нужно какую-то поддержку там. Mm-hmm. Социальный работник может связаться с социальным работником больницы. Есть разные, допустим, Агудали или Мухаммад Сартан, да, это организация, которая...
1: Ассоциация помощи людям с онкологическими больными, да.
2: В принципе, социальный работник может связаться тоже с ними.
1: И тогда ассоциация выходит на связь с самим пациентом или с вами для организации?
2: Смотря какая помощь ему нужна, но, в принципе, они могут предоставить те услуги, которые дает эта ассоциация. Группы поддержки, например. То есть у них есть тоже много разных услуг, которых больной, который только-только получил свой диагноз и начинает вообще пытаться только разобраться, как дальше жить, он об этом всем не знает. Ему, и, может быть, даже на данный момент он этим не воспользуется, но он будет знать о таких возможностях, то есть что в дальнейшем можно воспользоваться определенными дополнительными услугами, дополнительной помощью.
1: Лен, вот правда, вот у меня, как бы, я понимаю, что вот этот вот этап социальный работник больничной кассы очень многие упускают, потому что уже, получается, возможно, обращаются к социальным работникам больницы, которые помогают подать те или иные заявления на инвалидность, либо еще на получение других пособий. Но каким образом можно сделать так, чтобы люди... я не знаю, потому что я ни разу не слышала, чтобы семейные врачи предлагали обратиться к социальному работнику. Или, возможно, это только вот в таких особенных случаях, когда у человека появляется тяжелое заболевание, вот действительно тогда ему рекомендуют обратиться к социальному работнику?
2: Ну, в принципе, когда семейный врач оценивает ситуацию, видит, что действительно есть новый диагноз, или человек очень тяжело справится с какими-то изменениями в его здоровье, он может предложить обратиться к социальному работнику и получить необходимую помощь и поддержку от социального работника. Но, в принципе, я думаю, что благодаря вашей передаче сегодня многие люди узнают, что есть такая возможность. Я надеюсь, что воспользуются ей, потому может очень облегчить этот путь.
1: Я тоже очень надеюсь, что радиослушатели, которые слушают, узнают, что в больничных кассах есть социальные работники. Я очень надеюсь, что социальных работников хватает в больничных кассах, и действительно люди смогут получить необходимую им помощь. И еще очень надеюсь, что семейные доктора, которые слушают сегодня наши передачи, тоже возьмут себе на заметку на вооружение и будут рекомендовать в случае необходимости, конечно же, в случае необходимости обратиться к социальному работнику и получить хотя бы консультацию и поддержку в случае, если, конечно же, пациент нуждается в ней. Лен, спасибо вам огромное за эфир. Я надеюсь, что мы смогли прояснить нашим радиослушателям, чем занимается социальный работник, потому что это действительно очень важная и нужная должность в больничной кассе.
2: Да. Не за что. Если будут дополнительные вопросы, мы с удовольствием можем и повторить.
1: Спасибо огромное. Конечно, обязательно поговорим. Всего доброго, хорошего вечера и с наступающим праздником.
2: До свидания. С наступающим. До свидания.
1: Когда люди женятся, меньше всего им хочется думать о конфликтах, деньгах и возможном расставании. Но именно в спокойный период многие юристы советуют договариваться о важных вещах заранее. Сегодня попробуем разобраться, что такое брачный договор, кому он действительно нужен и почему вокруг этой темы так много мифов. А поможет нам в этом адвокат-нотариус Сабина Стернин. Сабина, добрый вечер.
3: Добрый день, Татьяна.
1: Сабин, давайте начнем с самого общего. Что вообще считается брачным договором в Израиле?
3: Что считается брачным договором в Израиле? Давайте поговорим о законе. По закону в Израиле имущество, нажитое во время брака, как правило, делится между супругами пополам. Когда мы говорим имущество, это недвижимость, деньги, пенсионные накопления, социальные выплаты, бизнес-инвестиции и в определенных обстоятельствах долги и суды, смотря какие долги и суды. При этом, что не делится, имущество, которое было у человека до брака, а также наследство и подарки, получены во время брака, то есть имущество до, а наследство и подарки во время брака, формально считаются личным имуществом и не подлежат разделу. Но, к сожалению, если все было так просто, то суды в Израиле не были бы переполнены имущественными спорами при разводах. Поэтому существует брачный договор. Он помогает супругам заранее определить финансовые правила внутри семьи и понять, как будут урегулированы имущественные вопросы в случае развода. Есть ряд примеров ярких, с которым мы все время сталкиваемся при имущественных спорах.
1: Но ведь имущественные споры не обязательно, что происходит после развода. Они же могут происходить еще, когда достаточно идет семейная жизнь.
3: Да, но когда семейная жизнь идет это все верно. Когда идет семейная жизнь, и уже возникли имущественные споры.
1: Да, они чаще всего приводят к разводу, да? Вы это хотите сказать?
3: Да, но если вдруг возникли финансовые споры во время брака, то во время брака тоже можно подписать брачный договор. То есть брачные договора двух форматов. Для гражданского брака можно заверить у нотариуса сразу до брака или в браке, для этого и существует брачный договор, нужно заверять в суде.
1: Знаете, мы привыкли, что брачный договор — это в каких-то сериалах для богатых людей. То есть, в принципе, это защита для каждого члена семьи, как и для супруга, так и для супруги от различных каких-то обязательств, которые в течение жизни, возможно, супруг, один из супругов захочет для себя взять. Это каким-то образом может защитить супругу?
3: Давайте я вам приведу три примера, с которыми мы вот прям очень часто сталкиваемся.
1: Так.
3: Один из супругов получает квартиру по наследству.
1: Угу.
3: Семья и по закону эту квартиру не нужно, она не подлежит разделу, если семья разводится. Семья решает продать маленькую квартиру для того, чтобы купить большую и взять ипотеку, и потом решает разводиться. И часть квартиры, денег, которые получены от продажи квартиры по наследству при разводе, очень часто вторая сторона требует 50/50 поделить стоимость квартиры, которую они получили.
1: Наследство.
3: Она размывается.
1: А если мы вот ситуацию, которая тоже часто встречается в нашей жизни, семья не заключила брачный договор, а один из супругов за спиной у супруги набрал кучу кредитов. Вот в такой ситуации кто будет отвечать за эти кредиты? Оба супруга? Или все-таки тот супруг, который сделал это за спиной своей второй половины? И как, допустим, брачный договор, если все-таки, да, есть брачный договор, может защитить второго члена семьи, второго супруга от вот таких долгов, которые набрал на свою голову первый?
3: Это очень хороший вопрос. Это тоже частый вопрос споров в судах. Два сюжета. Сюжет А. Если у людей общий счет, и один из супругов берет суды и займы с общего счета, то, может быть, с большей вероятностью второй понесет финансовую ответственность за эту суду. Что нужно сделать? Во-первых, подписать точно брачный договор, пойти в суд и сказать, что суды, которые берет один из супругов, он несет за них полную финансовую ответственность.
1: То есть обязательно вот такой пункт прям прописать в договоре?
3: Обязательно прописать пункт в договоре, что он несет финансовую ответственность за суды, которые он берет. Второе, обратиться в банк и попросить ограничения, чтобы без разрешения не давали второму супругу брать суды.
1: Ну вот про банк, вот эта рекомендация, она в принципе подходит в случае, если счет совместный, ведь правильно? А если мы говорим о раздельных счетах, то в такой ситуации супруга не может же ограничить пользование счетом своему супругу? Или тоже может?
3: Нет, мы говорим только если счет совместный. Угу. Если счет на одного из супругов, и он берет суды, то с одной стороны, с одной стороны у нас закон говорит о том, что долги идут за человеком.
1: Угу.
3: С другой стороны, тут у нас тоже возникает вопрос, а если у них общая кредитная карточка, которая сходится с совместного счета?
1: А, то есть тут получается, может быть, двоякая ситуация. Если у них, они вроде бы семья, но ведут раздельный бюджет, это одно. А если они семья, и несмотря на разные счета, они ведут совместный бюджет, это уже будет другая ситуация. Получается так.
3: Если один из супругов берет суду со своего личного счета, второй не подписывает гарантию, и он не является гарантом этой суды, то, скорее всего, с большей вероятностью суда будет одного из супругов.
1: Ага.
3: Но если суды с общего счета, или один из супруг является гарантом, или, понимаете, тут же еще вопрос в том, что как будет интерпретировать суд их финансовые отношения, если нет брачного договора. Может быть, второй супруг встанет и скажет: окей, я брал суду с личного счета, но эти деньги были частью семейного бюджета, и я вносил их в семейный бюджет. И когда будет раздел имущества, то даже если суду брали с личного счета, второй супруг может претендовать на то, что первый будет нести 50% ответственности за эту суду. То есть есть закон, а есть интерпретация закона в судах. То есть если у людей два разных счета, один брал суды со своего счета, второй брал суды со своего счета, но эти суды приносились в общую корзину бюджета, и при разделе имущества один супруг будет говорить в суде о том, что я брал суды для того, чтобы жена училась, ребенок учился, там покупали холодильники, ну, семейное хозяйство, это тоже может быть проблемой. Поэтому мы все адвокаты все время говорим: начиная семейную жизнь, подпишите брачный договор, который будет регулировать все ваши финансовые правила внутри семьи.
1: Самин, вы в начале нашего разговора сказали, что брачный договор можно подписать не только в начале, перед браком, но и в процессе брака.
3: Брачный договор существует три сюжета.
1: Так.
3: До брака, гражданский брак. Гражданский брак. Люди просто живут вместе под одной крышей. Люди живут вместе под одной крышей, но планируют свадьбу. Или люди уже в официальном браке. Вот когда люди просто живут под одной крышей, то достаточно заверения нотариуса. Если люди живут под одной крышей, но уже знают, когда у них будет дата свадьбы, нужно идти и заверять брачные договора в суде. А если люди в браке, только нужно заверять в суде.
1: Ага, то есть еще зависит от того, в каком мы статусе находимся, еще где мы можем его заверить.
3: Да. Потому что может быть ситуация, при которой подписали брачный договор, когда пара живет в гражданском браке, а потом они поженились. У нас же самая большая задача, чтобы этот договор был неуязвим, чтобы его нельзя было потом оспорить в судах. Для того, чтобы он был неуязвим, как только люди планируют, есть дата свадьбы в обозримом будущем, и вот сразу нужно заверять в суде. Или уже во время совместной жизни, когда пара в браке, его тоже нужно заверять в суде. А до того можно у нотариуса.
1: Сабин, наверное, последний вопрос. А какие ошибки люди чаще всего совершают при заключении брачного договора?
3: Самая большая ошибка при заключении брачного договора, когда одна из сторон в принципе не читает брачный договор. Такое бывает часто. Одна из сторон готовится к свадьбе, меряет платье. Вторая сторона, то есть это когда неравные финансовые положения между мужем, между двумя супругами. Одна из сторон готовится к свадьбе, вторая сторона быстренько что-то прислала, подпишите быстрее. И вот когда подписывают, не читая, это самая большая проблема. Потому что, то есть если одна из сторон прислала формат брачного договора, формат документа, его нужно обязательно почитать. А лучше взять юридическое сопровождение, чтобы с юридического языка объяснили просто на нормальный человеческий, что там написано. Это самая большая ошибка. Говорят, стандартный брачный договор. Это, к сожалению, самая большая ошибка. То есть, когда у нас неравные финансовые, то есть, например, там, ну, мужчина более состоятельный, а женщина менее состоятельная. Она готовится к свадьбе, тут ей присылают на WhatsApp брачный договор в формате PDF. И нужно там стандартный, подпиши, и все. И вот она подписывает, а потом там проживает энное количество лет, и она понимает, что она подписала. Потому что брачные договора нужно читать до этого. И лучше взять юридическое сопровождение или одного адвоката, или можно, то есть, если
1: двух
3: есть,
1: с каждой стороны. Да?
3: Двух с каждой стороны, если есть какие-то сомнения. То есть, если это один адвокат, представляет две стороны, то он должен с двумя и с мужчиной, и с женщиной провести консультацию, объяснить, что написано в договоре. Если одна из сторон не понимает языка, нужно или перевести на язык, который понимает, или устно, или письменно. И обязательно обязательно нужно написать, что, ну, например, я владею русским ивритом. Если у меня одна из сторон не понимает иврит, то я перевожу этот договор, и я должна убедиться, что человек понял на языке, потому что это серьезный документ.
1: Ну, вот это, наверное, самое важное. Сабина, спасибо огромное за этот комментарий, и хорошего вам вечера.
3: Спасибо большое вам. Всего доброго.
1: Всего доброго. Когда люди женятся, меньше всего им хочется думать о конфликтах, деньгах и возможном расставании. Но именно в спокойный период многие юристы советуют договариваться о важных вещах заранее. Сегодня попробуем разобраться, что такое брачный договор, кому он действительно нужен и почему вокруг этой темы так много мифов. А поможет нам в этом адвокат-нотариус Сабина Стернин. Сабина, добрый вечер.
3: Добрый день, Татьяна.
1: Сабин, давайте начнем с самого общего. Что вообще считается брачным договором в Израиле?
3: Что считается брачным договором в Израиле? Давайте поговорим о законе. По закону в Израиле имущество, нажитое во время брака, как правило, делится между супругами пополам. Когда мы говорим имущество, это недвижимость, деньги, пенсионные накопления, социальные выплаты, бизнес-инвестиции и в определенных обстоятельствах долги и суды, смотря какие долги и суды. При этом, что не делится, имущество, которое было у человека до брака, а также наследство и подарки, полученные во время брака, то есть имущество до, а наследство и подарки во время брака, формально считаются личным имуществом и не подлежат разделу. Но, к сожалению, если все было так просто, то суды в Израиле не были бы переполнены имущественными спорами при разводах. Поэтому существует брачный договор. Он помогает супругам заранее определить финансовые правила внутри семьи и понять, как будут урегулированы имущественные вопросы в случае развода. Есть ряд примеров ярких, с которым мы все время сталкиваемся при имущественных спорах.
1: Но ведь имущественные споры не обязательно, что происходит после развода. Они же могут происходить еще, когда достаточно идет семейная жизнь.
3: Да, но когда семейная жизнь идет, это все верно. Когда идет семейная жизнь, и уже возникли имущественные споры, то во время брака тоже можно подписать брачный договор. То есть брачные договора двух форматов. Для гражданского брака можно заверить у нотариуса. Сразу до брака или в браке, для этого и существует брачный договор, нужно заверять в суде.
1: Знаете, мы привыкли, что брачный договор — это в каких-то сериалах для богатых людей. То есть, в принципе, это защита для каждого члена семьи, как и для супруга, так и для супруги от различных каких-то обязательств, которые в течение жизни, возможно, супруг, один из супругов захочет для себя взять. Это каким-то образом может защитить супругу?
3: Давайте я вам приведу три примера, с которыми мы вот прям очень часто сталкиваемся.
1: Так.
3: Один из супругов получает квартиру по наследству. Угу. Семья и по закону эту квартиру не нужно, она не подлежит разделу, если семья разводится. Семья решает продать маленькую квартиру для того, чтобы купить большую, и взять ипотеку, и потом решает разводиться. И часть квартиры, денег, которые получены от продажи квартиры по наследству, при разводе очень часто вторая сторона требует 50 на 50 поделить стоимость квартиры, которую они получили. Наследство. Она размывается.
1: А если мы вот ситуацию, которая тоже часто встречается в нашей жизни, семья не заключила брачный договор, Один из супругов за спиной у супруги набрал кучу кредитов. Вот в такой ситуации кто будет отвечать за эти кредиты? Оба супруга? Или все-таки тот супруг, который сделал это за спиной своей второй половины? И как, ну, допустим, брачный договор, если все-таки, да, есть брачный договор, может защитить второго члена семьи, второго супруга от вот таких долгов, которые сделал, набрал на свою голову первый?
3: Это очень хороший вопрос. Это тоже часто, это частый вопрос mm-hmm. вопрос споров в судах. Два сюжета. Сюжет А. Если у людей общий счет, и один из супругов берет суды и займы с общего счета, то, может быть, с большей вероятностью второй понесет финансовую ответственность за эту суду. Что нужно сделать? Во-первых, а, подписать точно брачный договор, пойти в суд и сказать, что суды, которые берет один из супругов, он несет за них полную финансовую ответственность.
1: То есть обязательно вот такой пункт прям прописать в договоре?
3: Обязательно прописать пункт в договоре, что он несет финансовую ответственность за суды, которые он берет. Второе, обратиться в банк и попросить ограничения, чтобы без разрешения не давали второму супругу брать суды.
1: Ну вот про банк, вот эта рекомендация, она в принципе подходит в случае, если счет совместный, ведь правильно? А если мы говорим о раздельных счетах, то в такой ситуации супруга не может же ограничить пользование счетом своему супругу? Или тоже может?
3: Нет, мы говорим только если счет совместный. Угу. Если счет на одного из супругов, и он берет суды, то с одной стороны у нас закон говорит о том, что долги идут за человеком, с другой стороны, тут у нас тоже возникает вопрос, а если у них общая кредитная карточка, которая сходится с совместного счета?
1: А, то есть тут получается, может быть, двоякая ситуация. Если у них, они вроде бы семья, но ведут раздельный бюджет, это одно. А если они семья, и несмотря на различные, на разные счета, они ведут совместный бюджет, это уже будет другая ситуация. Получается так.
3: Если один из супругов берет суду со своего личного счета, второй не подписывает гарантию, и он не является гарантом этой суды, то, скорее всего, с большей вероятностью то суда будет одного из супругов.
1: Ага.
3: Но если суды с общего счета или один из супруг является гарантом, или, понимаете, тут же еще вопрос в том, что как будет интерпретировать суд их финансовые отношения, если нет брачного договора. Может быть, второй супруг встанет и скажет: окей, я брал суду с личного счета, но эти деньги были частью семейного бюджета, и я вносил их в семейный бюджет. И когда будет раздел имущества, то даже если суду брали с личного счета, второй супруг может претендовать на то, что первый будет нести 50% ответственности за эту суду. То есть есть закон, а есть интерпретация закона в судах. То есть если у людей два разных счета, один брал суды со своего счета, второй брал суды со своего счета, но эти суды приносились в общую корзину бюджета, и при разделе имущества один супруг будет говорить в суде о том, что я брал суды для того, чтобы жена училась, ребенок учился, там покупали холодильники, ну, семейное хозяйство, это тоже может быть проблемой. Поэтому мы все адвокаты все время говорим: начиная семейную жизнь, подпишите брачный договор, который будет регулировать все ваши финансовые правила внутри семьи.
1: Самин, вы в начале нашего разговора сказали, что брачный договор можно подписать не только в начале, перед браком, но и в процессе брака.
3: Брачный договор существует три сюжета.
1: Так.
3: До брака, гражданский брак. Гражданский брак. Люди просто живут вместе под одной крышей. Люди живут вместе под одной крышей, но планируют свадьбу. Или люди уже в официальном браке. Вот когда люди просто живут под одной крышей, то достаточно заверения нотариуса. Если люди живут под одной крышей, но уже знают, когда у них будет дата свадьбы, нужно идти и заверять брачные договора в суде. А если люди в браке, то только нужно заверять в суде.
1: Ага, то есть еще зависит от того, в каком мы статусе находимся, еще где мы можем его заверить.
3: Да. Потому что может быть ситуация, при которой подписали брачный договор, когда люди, когда пара живет в гражданском браке, а потом они поженились. У нас же самая большая задача, чтобы этот договор был неуязвим, чтобы его нельзя было потом оспорить в судах. Для того, чтобы он был неуязвим, как только люди планируют, есть дата свадьбы в обозримом будущем, и вот сразу нужно заверять в суде. Или уже во время совместной жизни, когда пара в браке, его тоже нужно заверять в суде. А до того можно у нотариуса.
1: Сабин, ну, наверное, последний вопрос. А какие ошибки люди чаще всего совершают при заключении брачного договора?
3: Самая большая ошибка при заключении брачного договора, когда одна из сторон, в принципе, не читает брачный договор. Такое бывает часто. Одна из сторон готовится к свадьбе, меряет платье. Вторая сторона, то есть это когда неравные финансовые положения между мужем, между двумя супругами. Одна из сторон готовится к свадьбе, вторая сторона быстренько что-то прислала, подпишите быстрее. И вот когда подписывают, не читая, это самая большая проблема. Потому что, то есть если одна из сторон прислала формат брачного договора, формат документа, его нужно обязательно почитать, а лучше взять юридическое сопровождение, чтобы с юридического языка объяснили просто на нормальный человеческий, что там написано. Это самая большая ошибка. Говорят, стандартный брачный договор, это, к сожалению, самая большая ошибка, то есть когда у нас неравные финансовые стоимости, например, там, ну, мужчина более состоятельный, а женщина менее состоятельная. Она готовится к свадьбе, тут ей присылают на WhatsApp брачный договор в формате PDF, и нужно там стандартный, подпиши, и все. И вот она подписывает, а потом там проживает энное количество лет, и она понимает, что она подписала, потому что брачные договора нужно читать до этого. И лучше взять юридическое сопровождение или одного адвоката, или можно, то есть, если
1: двух
3: есть,
1: с каждой стороны. Да?
3: Двух с каждой стороны, если есть какие-то сомнения. То есть, если это один адвокат, представляет две стороны, то он должен с двумя и с мужчиной, и с женщиной провести консультацию, объяснить, что написано в договоре. Если одна из сторон не понимает языка, нужно или перевести на язык, который понимает, или устно, или письменно. И обязательно, обязательно нужно написать, что, ну, например, я владею русским ивритом. Если у меня одна из сторон не понимает иврит, то я перевожу этот договор, и я должна убедиться, что человек понял на языке, потому что это серьезный документ.
1: Ну, вот это, наверное, самое важное. Сабина, спасибо огромное за этот комментарий и хорошего вам вечера.
3: Спасибо большое вам. Всего доброго.
1: Всего доброго. Ну, а сейчас мы поговорим об истории, которая наверняка знакома очень многим семьям. Сын Валерий – гражданин Израиля, но его супруга и дети гражданства не имеют. Семья хочет приехать в Израиль просто в гости, как туристы. Но вокруг такого, казалось бы, обычного визита возникает огромное количество вопросов и противоречивой информации. Валерия написала нам программу и попросила помочь разобраться в этой ситуации. А адвокат-нотариус Анастасия Сар согласилась прокомментировать эту тему в эфире. Валерия и Анастасия уже с нами. Валерия, добрый день.
4: Добрый день.
1: Анастасия, добрый день.
4: Добрый день.
1: Валерия, расскажите, пожалуйста, что именно произошло и с каким вопросом вы обратились в программу «Особый случай»?
4: Значит, добрый день, меня зовут Валерия, и у меня такая ситуация. Мой сын прожил в Израиле 17 лет и вернулся в Россию. Там он женился, сегодня у него уже двое детей. И они этим летом хотят приехать всей семьей навестить меня. И я еще скажу, что его жена, уже когда будучи за ним замужем, она была здесь два раза с ребенком.
1: Как туристка?
4: Как туристка, да. И, но поскольку сын живет в России уже больше 17 лет, то Даркон и Теудадзиот у него сейчас недействительные. И они приезжают по российскому паспорту. И у меня вот такой вопрос. Могут ли быть проблемы при въезде у жены и детей? И может ли быть проблема у сына, как гражданина Израиля, при выезде, так как он...

0: Даркон здесь, естественно, не успеет сделать за 10 дней. И разрешат ли ему выехать по российскому паспорту?
1: Валерия, спасибо за вопрос. Анастасия, будем рады вашей помощи.
2: Я постараюсь быть краткой, чтобы уложиться в рамки вашей программы. Но боюсь, тут слишком много вводных данных, по каждому из которых есть свой ответ.
1: Так.
2: Значит, во-первых, Валерия, мне нужно знать, или ваш... Давайте так, наверное, потом нужно знать, да, и я расскажу основу. Гражданин Израиля в течение 30 дней с момента изменения каких-либо в личной жизни должен сообщать об этом в управление по регистрации населения. Это сформулировано в законе о регистрации населения, пункт 11. Поэтому, если гражданин Израиля выезжает за границу и женится или выходит замуж, в течение 30 дней он обязан сообщить об этом в консульство Израиля, которое находится в его стране. С приложением, разумеется, соответствующих документов. То же самое касается и рождения детей. Родился ребенок, в течение 30 дней нужно обратиться, до 3 месяцев, нужно обратиться в консульство Израиля, с приложением документов, оригиналов, с апостилями. Если консульство требует перевод, то также сделать перевод. Теперь, если в данном случае сын Валерии сообщил в консульство Израиля в России о том, что он сменил свое семейное положение на женатый, и сообщил об этом в консульство. И также по поводу рождения детей, то тогда у него не должно быть никаких проблем при въезде в Израиль, кроме как если на самой границе у пограничника возникнут какие-то сомнения в цели приезда сюда его супруги, что это только с целью визита, а не с целью последующего урегулирования статуса. У пограничника всегда остается, что называется, на усмотрение, если что-то есть подозрительное, то даже если есть вклеенная виза, скажем, из стран, которые требуют визовый режим, они имеют право отказать во въезде. Теперь, судя по всему, что приезжала сюда супруга раньше с детьми, и им не делали проблем, я предполагаю, что эти действия, наверное, не были сделаны. Валерия, поправьте меня, если это не так.
0: Да, он не изменил своего статуса.
2: И если он не изменил статус, то тогда и у детей нет еще израильского гражданства.
0: Ни у детей нет израильского гражданства, и делать они его не хотят. Вот в чем дело. Они хотят продолжать жить в России, они приедут только как туристы. Я уже слишком-слишком старая, они хотят приехать.
1: Хотят проведать, конечно.
2: Я понимаю, Валерия, вас, но у нас есть сын, который уже взрослый, да, то есть ему больше 18 лет, он совершеннолетний человек, и он несет ответственность перед государством Израиль. Эта ответственность его не освобождает от того, что нужно информировать консульство о своих изменениях. Разумеется, всегда есть какое-то правило рулетки, когда даже те, которым не разрешен въезд, и по поводу которых в циркулярах МВД написано однозначно, то есть в таких случаях, когда есть жена или дети, про которых не было уведомления, да, в консульстве Израиля, то в циркулярах написано, их въезд будет запрещен. Несмотря на это, разумеется, есть правила рулетки, когда кто-то проезжает, а кого-то таки да, останавливают, разворачивают, а кого-то останавливают, предупреждают, грозят пальцем и говорят, в следующий раз не пустим, и все равно пропускают. Есть разные случаи, именно поэтому это порождает, скажем так, результат, когда ты не знаешь, что делать. Но, в принципе, что делать, у нас есть только один верный путь. Это пойти в консульство и сообщить о свадьбе и о рождении детей. Теперь, хочет ли отец или не хочет, это не вопрос
1: о его
2: желании, Валерия. Это вопрос о том, что детям полагается гражданство с момента их рождения. То есть это уже как бы врожденное право, которое у них есть. и которое нужно только оформить. Потому что если он не оформляет никаким образом и не пишет, что я не хочу на данный момент, там, скажем, отказаться от гражданства Израиля, если будут настаивать на нем, то тогда порождается ситуация, когда возникает вопрос, а вообще он ли это отец, и может быть есть какой-то другой отец, потому что раз не хотят этот вопрос поднимать, то возможно за этим что-то стоит. То есть когда

0: фактически тоже, то есть там все равно нужно заполнять документы на гражданство.
1: И так или
0: иначе, то, что требуется, это только уведомление, чтобы это было записано все в реестре. И сейчас, поскольку уже прошло, я так понимаю, больше нескольких месяцев со дня и даже больше года со дня рождения детей, то потребуется также доказательство того, что они оба родители. То есть потребуются документы врачебные также о том, что именно жена вашего сына выносила этих детей и их родила, чтобы исключить возможность суррогатного материнства или, не дай бог, вообще не про вас, разумеется, я в общем говорю, когда детей незаконным образом как-то оформляют на свое имя, а потом пытаются привести в Израиль.
1: Да, в такой действительно ситуации требуется справка из роддома, потому что если бы делать все по порядку, то нужно делать именно в первые дни после рождения. Настя, но в любом случае, если семья Валентины все-таки захочет нас в свой страх и риск приехать в Израиль, не оформляя себе статус в консульстве Израиля в Российской Федерации?
2: Нет, Таня, они просто могут не успеть это оформить, понимаете? Там же очередь как в консульстве на все. И это может занять несколько месяцев, а они хотят в августе приехать.
1: Ну вот, поэтому я говорю, вот предположим, эта ситуация, все-таки они решили ехать. В такой ситуации семье, супруге и детям нужно делать электронную визу или как быть?
0: Электронная виза нужна всем не гражданам Израиля. Это не, даже не виза, это, скажем так, допуск к полету в Израиль, да? То есть это не для пограничников, это больше для служб аэропортов, что человек может вообще, у него есть хоть какое-то разрешение, у него нету запрета на въезд в Израиль, скажем так. То есть ИТ это больше индикация на запрет и регистрация, собственно, тех, кто летит. Но это не является разрешением, собственно, от имени МВД или еще от кого-то, на то, что человек действительно может ехать в Израиль. А последнее слово останется за пограничниками, которые, как мы помним, имеют полномочия отказать даже у тех, у кого поставлена виза, если они увидят или убедятся, что у человека совершенно другие цели. Или, например, что человек в аэропорту начнет себя неадекватно вести, там, скажем, бросаться на работников аэропорта, я к примеру говорю, да, то есть могут быть разные ситуации. В этом случае тоже может быть отказано во въезде, хоть и вклеена виза.
1: Давайте рассмотрим самую плохую ситуацию. Если семью задерживают на границе, что делать?
0: Если их задерживают, то их задерживают с целью того, чтобы с ними пообщаться, задать им вопросы и получить ответы.
1: А в такой ситуации задержат вместе с супругом, гражданином Израиля, или отдельно?
0: Нет, гражданина Израиля не имеют права не впускать.
1: Даже если он летит с российским паспортом, да? Это все равно информация фигурирует.
0: Даже если он летит с российским паспортом, и тут вопрос, конечно, как он летит с российским паспортом, потому что тогда ему нужно ETA, да, поскольку этот паспорт, скорее всего, я так предполагаю, он не зарегистрирован в системе, как паспорт, который имеется у гражданина Израиля. То есть, конечно, наверное...
1: Потому что да? просроченный.
0: Вот. И я так предполагаю... Не, я думаю, что... То есть это нигде не фигурирует, что вот эта связка именно вашего сына и с номером российского этого паспорта. И поскольку это нигде не фигурирует, то, наверное, на всякий пожарный случай, может быть, и стоит сделать ETA для того, чтобы подняться на самолет, а тебя не спустили прямо в аэропорт.
1: Сделать тоже электронную визу для мужчины, у которого есть гражданство израильское, но на российский паспорт. Я правильно понимаю?
0: Да, поскольку он не летит с израильским загранпаспортом, а летит с российским загранпаспортом, и я не знаю даже, или ему сделают здесь новый загранпаспорт, потому что центр его жизни не здесь.
1: Вот это мой был следующий вопрос. Если, предположим, семья влетает в Израиль, слава богу, все хорошо, пообщались с семьей и разрешили въезд, может ли семья оформить и подать документы о своем семейном статусе и рождении детей здесь, внутри Израиля, пока находятся на отдыхе? Или не советуете?
0: Они могут подать здесь, если их запустят в Израиль, как и пропустили в прошлые разы, когда, видимо, не было связи, когда не было совместного въезда с гражданином Израиля, или когда не было индикации, что речь идет о жене израильтянина и детях израильтянина. Валерия, а были ли такие, их останавливали, спрашивали вопросы, кто они такие, с какой целью и к кому летят?
2: Вы знаете, вообще никаких проблем, никаких вопросов, ничего не было.
0: Ну вот, не было вопросов, потому что они не знали, да, вот работники МВД
2: не знали. Я не знаю, почему, но...

0: Она приехала, и она уехала, и второй раз она приехала и уехала.
1: Это правило рулетки, то самое правило рулетки, когда запускают, и
0: я с вами согласна, если... нету там. Я хочу спросить, если все же они рискнут, и все же вот рулетка сыграет так, что они их пропустят, при выезде у сына, что ему, у него будет только паспорт российский, у него даркона не, он не успеет сделать, он, ему разрешат выехать по российскому паспорту?
2: Разрешат, потому что у нас продлена выезд по заграничным паспортам других стран до конца года, поэтому разрешат.
1: Правильно, Татьяна, совершенно верно, правильно.
0: Он выйдет, да?
2: Да, выйдет.
1: Он выйдет.
2: Валерия, я очень надеюсь, что мы смогли дать вам ответ в нашем эфире.
0: Ну, ответ, конечно, и да, и нет. И можно мне еще один вопрос?
2: Конечно.
0: Вот должна ли я со своей стороны здесь предпринять какие-то... ну, какие-то усилия, чтобы, я не знаю, мне сказали, где-то в МВД надо что-то зарегистрировать или что-то получить на... или типа приглашение или что? Или я ничего не должна делать?
1: Нет, Валерия, вы сейчас не можете взять, потому что, когда вы придете в МВД, сначала вам скажут, что граждане России не нуждаются во въездных визах на въезд в Израиль. Но потом, даже если вы объясните ситуацию, скажете, что нет, у меня есть подозрения, потому что речь идет о моей невестке и о моих внуках, которые от моего сына израильтянина, который живет за границей, то, что скажет МВД, они вас направят, они дадут вам ту же самую информацию, которую дала вам. То есть они скажут, что ваш сын, не вы, а ваш сын должен здесь действовать. Он должен зарегистрировать свою жену, зарегистрировать своих детей, поставить в известность об этом консульство, и тогда они смогут заезжать без проблем, как любые другие туристы.
0: Да. Поняла. Спасибо большое.
2: Валерия, спасибо вам большое, что присоединились к эфиру. Анастасия, спасибо вам большое за этот комментарий. Я надеюсь, мы смогли ответить Валерии хотя бы на большую часть ее вопроса.
0: Да, да. Всего вам доброго.
2: Всего вам доброго.
1: Вам тоже. Хорошего вечера.
2: Всего доброго, Валерия. Всего доброго, Анастасия.
0: До свидания. Всего доброго.
3: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
2: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Кан-Река». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Израильское время 11:05. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. С вами Таня Барская, Цвика Башевкин, Мила Сталинская. Мы переходим к программе «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечает Эльдар Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию и компенсациям. Телефон нашего прямого эфира 0722-801-003. Как обычно, вы можете задать ваши вопросы в комментариях под постом о сегодняшнем нашем эфире в группе радиостанции «Канрека» в Фейсбуке. Эльдар, добрый день.
1: Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Предваряя начинающийся диалог с нашими слушателями, традиционные, какие новости, обновления, что стоит узнать?
1: Ну, есть хорошая новость. Она, хотелось бы, чтобы она стала бы лучше, но тем не менее. 3 дня назад банк опустил учетную ставку, это значит процент по Машканте чуть-чуть сократился. Это не то, что прям люди начнут это считать, потому что учетная ставка сократилась только на 0,25 промилле, то есть 0,1%, то есть на 0,25%. Но и тем не менее, это хороший показатель того, что израильская экономика стабильная, и мы на самом деле будем ощущать, что у нас скоро будет опять дешевые кредиты, и опять смогут быть дешевые Машканты. Это, в принципе, касается Машканты в основном. Но я сейчас, перейдя от этой новости, хочу дать очень важный совет. Потому что часть пенсионного планирования – это расчет нашего будущего. И когда, по крайней мере, к нам приходят люди для того, чтобы запланировать свое будущее, я даю 3 важных совета. Первый совет, который очень важный – постараться сделать так, что после того, как оба пенсионера в супружеской паре или один закончит работать, постараться сделать так, чтобы как можно больше денег ему ежемесячно заходило на счет. То есть неважно, это будет повышенная пенсия, это будет дополнительная соцнадбавка, какая-то альтернативный доход, который вы можете себе запланировать. Второй очень важный совет, который я всегда пытаюсь донести до каждого человека, это постараться сделать так, чтобы после того, как человек закончит работать, чтобы не осталось бы никаких долгов. Почему? Потому что если человек, выйдя на пенсию, у него останется за ним хомут, половина его бюджета будет поглощать выплата Машканты, то ему очень тяжело будет спланировать свое будущее. И третий совет, я всегда говорю, оставить что-то на запас, чтобы у человека какой-то суммы осталось. И это можно только сделать при правильном пенсионном планировании, поэтому я всем радиослушателям рекомендую, не делайте катастрофических ошибок, которые может допустить человек при неправильном расчете. Это может человеку нанести ущерб десятками, сотнями тысяч шекелей. Не обращайтесь к непрофессионалам. Поэтому, действительно, мы видим очень много рекламы, неправильные люди не понимают, чем они занимаются. 90% обычных страховых агентов не понимают пенсионном планировании, не понимают в вопросах битуах люми. Поэтому очень правильно сделать выбор и обращаться очень к тем проверенным специалистам, которым можно действительно доверять.
0: Спасибо большое. Я каждый раз так про себя думаю, сколько же из нас, живущих в Израиле разного возраста, тем не менее на нас пока еще висят суды и так далее, и ты не видишь выхода из них. Ну, это нормально для многих, нормальная ситуация, потому что не только в Израиле это
1: происходит. Таня, у меня, к примеру, даже сейчас приходят ко мне люди, потому что они, к примеру, брали Машканты и абсолютно не относились к ней несерьезно. И вот сейчас там я показываю годовой отчет, что человек, в начале года у человека была Машканта 400 тысяч шекелей, он целый год проплатил, и через год у него Машканта 440 тысяч долга. Почему? Потому что Машканта привязана к индексу цен. Конечно. Это значит, поднялась инфляция, это значит, сумма долга выросла пропорционально. Но есть возможность подобрать сейчас маслюль, так называемый, по Машканте, которая не будет привязана к индексу цен. Да, может быть, чуть-чуть побольше процент будет, но на данный момент экономики, когда вот сейчас то, что происходит, то это правильный будет выбор, и это действительно может сэкономить огромное количество денег человеку.
0: Ясно. Радиослушатели у нас в эфире. Пожалуйста, добрый день, кто с нами?
2: Здравствуйте, я Саша из Петах-Тикве. У меня такой вопрос. В 1925 году, то есть в прошлом году, мне исполнилось 63 года.
1: Так, давайте я вам век подкорректирую, не 1925, а 2025.
2: Так... Да, я так волнуюсь, что это...
1: Ничего страшного.
2: Ну, в прошлом году мне исполнилось 63 года, в августе.
1: Да.
2: Вместо того, чтобы оформить зекнат кисва, то есть
1: пособие по старости.
2: Да, меня уволили, и я оформила только автолу.
1: Да.
2: То есть до сих пор я получаю автолу. Мой вопрос, положено ли мне...
1: Идите ретроактивно возвращай. Идите сейчас в битуах люми, и я предполагаю, что у вас автола не превышает 10 тысяч шекелей, предположу.
2: Нет, 7 тысяч.
1: Поэтому идите спокойно в битуах люми и попросите, чтобы ретроактивно вам заплатили пособие по достижению пенсионного возраста. Мало того, даже я больше вам скажу, из того, что вы пострадали в результате подъема пенсионного возраста, у вас есть 300 дней нетто, дней, которые вы можете задействовать на автолу. То есть вы целый год
2: так
1: можете...
2: Так вот, я их не получаю.
1: Идите,
2: получаете,
1: идите битуах люми. И вот, просите ретроактивно...
2: Мне муж говорит, не сметь, у тебя заберут,
1: не
2: сделают
1: пускай...
2: перерасчет.
1: Еще раз, еще раз. Человек, который... Давайте так, из-за того, что вы пострадали в результате подъема пенсионного возраста, вам государство молодость аж на год продлило. Поэтому вам дают льготу. Вы можете параллельно получать и автолу, и кицват зикна. Для примера, для наших слушателей, кто еще слушает, кто в похожей ситуации, если бы, к примеру, вы бы еще оформили бы пенсию, то действительно пенсия вычиталась бы с суммы выплачиваемой автолы. Но кицват зикна не берется в расчет. То есть вы можете получать и автолу, и кицват зикну, и вы можете в течение года этого получать. Я даже еще расширю ответ. Для тех, кто планирует получать это, очень важно рассчитать, чтобы до 67 лет закончить получать автолу. Может получать женщина, потому что женщины пострадали в результате подъема пенсионного возраста. До недавнего времени женщины начинали пенсионный возраст в 62, а сейчас пенсионный возраст увеличивается. И, к примеру, тот, кто хочет... ну, полностью получить свои максимальные права, задействовать максимальную автолу. Еще раз напоминаю, до 67 лет нужно закончить ее получать. То есть надо ее получать в 66 лет, начать получать для женщины. И правило такое. Для тех, кто уволится самостоятельно, тут очень важно, неважно, какая формулировка, вы уволен или вы уволились самостоятельно, даже в пенсионном возрасте. Для тех, кто уволится самостоятельно, они только через 3 месяца смогут начать получать автолу. Для тех, кто будут уволены, как ваша ситуация, тогда вы с первого же дня можете получать автолу.
2: И кицват
1: зикна. И кицват зикна. Все.
2: Значит, так что, несмотря на то, что
1: не слушайте мужа, идите в битуах люми.
2: 64 мне будет в августе.
1: Идите в битуах люми, за год назад ретроактивно задут за 11 месяцев.
2: Вы для нас второй после Бога.
1: Не надо меня сравнивать, но дай Бог, чтобы всем были, чтобы все были, как сказать, всем экономически было выгодно.
0: Я просто, поскольку вела вчера передачу с Эллой Гибсон, я вчера слышала такой же эпитет. Я думаю, слушай, с кем я сижу в одной студии, как прекрасно.
2: Спасибо вам большое за передачу и за ответы правильные. Спасибо.
0: Удачи вам, всего доброго, до свидания. Кто в эфире? Здравствуйте.
3: Здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте. Да, добрый день.
3: Да. Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые консультанты. У меня такая ситуация. Я пенсионер. Уже 6-й год на пенсии. И продолжаю работать. До пенсии я работал на другой работе, у меня скопился пенсионный фонд, и я из этого пенсионного фонда получаю зарплату.
1: Ну, пенсию выплату, да.
3: Да. То есть пенсию, да, из пенсионного фонда пенсию. Ну и зарплата. Пенсия у меня маленькая, где-то в районе 2,5, даже меньше, чем 2,5 тысячи.
1: Да.
3: За время работы уже в пенсионном возрасте...
1: У нового работодателя, да.
3: У нового работодателя за 5 с лишним лет у меня скопилось в пенсионном фонде тоже там, ну где-то в районе 100 тысяч. Могу ли я... И оттуда тоже сейчас получать
1: пенсию. Не оттуда не надо, а скажите, пожалуйста, я просто, если вы помните, это у вас вы получаете из пенсионного фонда или из битуах миналим?
3: Из пенсионного фонда.
1: Тогда вы можете просто, не надо еще один пенсионный фонд открывать, обратитесь в ваш пенсионный фонд, откуда вы получаете пенсию, и попросите присоединить эти 100 тысяч шекелей к вашей выплате пенсии за счет, и увеличите именно там пенсию за счет этих 100 новых накопленных тысяч.
3: Это как получится тогда? Они переведут, допустим, то, что у меня есть в том фонде, переведут себе,
1: и
3: откуда я получаю.
1: Именно так.
3: Там будет продолжать накапливаться, а с этих 100 тысяч плюс я буду получать пенсию.
1: Естественно, и так. Единственное, что там техническая некоторая процедура, она у вас, как сказать, усложнит вам процесс. Объясню почему. Потому что если вы сейчас, ну, для примера, у вас в компании X сейчас вы получаете пенсию, а вы в компании Y копите, то есть вам из Y переводите в X, то есть получается, что там закрывается касса, откуда сейчас поступают вклады. Вам надо попросить самое правильное решение, которое у вас было бы, чтобы вы перевели бы в тот пенсионный фонд, откуда вы получаете вот эти 100 тысяч шекелей, и чтобы вам работодатель открыл именно в том пенсионном фонде, откуда вы получаете, для того, чтобы в дальнейшем, когда вы уже окончательно прекратите работать, к примеру, вам легко будет те новые накопления, которые вы сейчас еще накопите, тоже присоединить к пенсии.
3: Извините, я не понял. Кого я должен...
1: Еще раз.
3: Простить?
1: Там, куда вы обратитесь в пенсионный фонд, там, откуда вы получаете пенсию.
3: Так.
1: И чтобы те 100 тысяч шекелей, которые в другом пенсионном фонде, перевели присоединили к вашей пенсии, чтобы увеличить пенсию. И да. попросите, чтобы в том пенсионном фонде, именно откуда вы получаете, чтобы в том пенсионном фонде и открыли бы вам новую кассу, чтобы текущие вклады, пока вы еще работаете, тоже поступали бы в тот пенсионный фонд, чтобы еще раз эту процедуру потом не переходить, не мучиться потом.
3: То есть, короче, второй пенсионный фонд, из которого у меня сейчас идут накопления от нового работодателя, чтобы это все перешло в старый, откуда я получаю пенсию.
1: Именно так, причем и старый, откуда вы получаете, и уже текущие вклады, чтобы тоже туда поступали бы.
3: А, понятно. Я почему спрашиваю, потому что мне говорили, что так сделать нельзя. Пока я работаю...
1: Я не могу сказать, кто вам сказал, и я не могу сказать, как сказать. Если это пенсионный фонд, новый накопительный, 100% вы можете это сделать. Если это не Битуах Миналим и это не старая касса, то значит 100% вы это можете сделать.
3: Нет, но в фонде у меня Все. Есть Битуах Миналим и есть пенсионная
1: касса. А, так это Битуах Миналим.
3: Не-не-не-не, просто тут отдельный фонд Битуах Миналим.
1: Беседер, вы можете с Битуах Миналим можно перейти в пенсию, обратно нельзя из пенсии Битуах Миналим перейти.
3: Не-не, тот отдельный вообще.
1: Можете делать.
3: Я говорю только про пенсионные.
1: Можете сделать это.
3: Хорошо, спасибо вам большое.
1: Будьте здоровы, долгих лет получения
3: здоровы,
1: пенсии.
3: Будьте здоровы, спасибо.
0: Всего хорошего, до свидания. Пожалуйста, кто в нашем эфире?
4: Алло,
0: добрый
4: здравствуйте.
0: День.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, я бы хотел у вас спросить. Я звонил по просьбе женщины, соседки, которой 63 года, она с сентября идет на пенсию. Мы там заходили на министрацию финансов, парк спецов, но перед тем, как задать вопрос, я прошу ответить на пару простых вопросов. Скажите, пожалуйста, закон о обязательном отчислении пенсионном с какого года?
1: 2008 год зашел.
4: Так, тогда правильно. Она и так и говорит, что не с 2008. Теперь, скажите, пожалуйста, Минора Мифтахим и Минор – это разные
1: купоты? Это разные купоты, потому что Минора Мифтахим или Мифтахима Ватика – это старая пенсионная касса, которая была закрыта в 95-м году. Те, кто успели к ней присоединиться до 1 января 95-го года, у них старая касса. Минора – это новая накопительная касса. То есть, в принципе, это две разные программы.
4: Касса, скажите, пожалуйста, такая вот у нее в этом самом... Ну, как они называются, где... заходит зарплата эти...
1: Пенсионный фонд.
4: Вот эти документы, которые каждый месяц выдают, это... тут Лушма-Скоро.
1: Лушма-Скоро, да.
4: Там у нее написано Купат Гемель.
1: Да.
4: И мы выяснили у Манаэля, это где она работает там, работала, что это вроде относится в данном случае к... минорами таким.
1: Смотрите, я не могу вам сказать, быть... вы мне просто смотрите, может быть, вы чуть-чуть...
4: Это такой зверь, Купат Гемель, что он может быть и в одной кассе, и в другой.
1: Я не могу вам сказать, может быть, у нее разделение зарплаты идет. Есть такая вещь, как Купат Гемель. Купат Гемель – это просто накопительная программа, она тоже может находиться в миноре. А может еще пенсионный фонд быть в миноре новой. Поэтому, смотрите, разобраться в ее ситуации, конечно...
4: Она сказала минора Мифтахим.
1: Смотрите, я вам честно скажу, лучше всего порекомендуйте ей взять грамотного специалиста, который сопроводит вас.
4: Я понял, но вы можете мне ответить, пожалуйста?
1: Я не могу вам сказать.
4: Нет, не на этот вопрос. Мы заходили на сайт...
1: Аракесов.
4: Аракесов.
1: А Валера Кесов вам не показывает...
4: Высветилось только минора Мифтахим.
1: Еще раз, я вам объясню. Аракесов неточную информацию дает.
4: Может такое, что на Аракесов не вся информация.
1: Абсолютно, вы правы. Аракесов не показывает достоверную информацию. Аракесов не показывает суммы. И Аракесов не дают точную информацию. Поэтому есть такое понятие «масляка пенсионит». Это заказать надо через не Аракесов, но в ее ситуации, опять-таки, мне кажется, что вы не сможете грамотным советом ее посоветовать, поэтому лучше всего посоветуйте ей взять грамотного специалиста, который на самом деле сопроводит ее грамотно в оформлении пенсии.
4: Я понимаю, что это самое лучшее. Да. А вы мне скажите, пожалуйста, если ей сказала вот этот Минаэль, что ее...
5: Миналь тоже не знает точную информацию. Давайте так, Миналь не знает точную информацию.
4: Что в одно и то же, что в Минора Мифтахим находится вот эта
5: это
4: купа.
5: Я не могу сказать. И Миналь тоже не знает.
4: Нет, я понимаю, но
5: Послушайте
4: меня, пожалуйста, вопрос я прошу ответить. Скажите, пожалуйста, если она там находится, а мы выяснили, вот в эту Минору Мифтахим позвонили, по телефону был дан ответ. В общем, она где-то, получается, около 18 лет проработала. Ей сказали, в общем, там получается 127 месяцев, 10 лет и 7 месяцев. Вот этот, то есть этот Купат Гимель, он должен был войти в эти деньги.
5: Еще раз, вы мне пытаетесь дать информацию, которую вы получили от Минаэли, и которая, я не могу вам ответить на вопрос, без точно знать, какая, то, что касается...
4: У меня нет... Когда Минора Мифтахим отвечает
5: еще раз,
4: на
5: давайте
4: вопрос,
5: честно говоря, просто мы жалко, мы задерживаем. Если вы захотите оформлять пенсию, надо собрать все ее деньги, и Купат Гемель, и Минора, и все надо собрать в одну кассу, чтобы только с одной кассы получать. Но это очень некорректно отвечать вам сейчас, потому что вы чуть-чуть не тот вопрос задаете, и очень много информации не хватает, чтобы дать вам ответ.
4: Я задаю вопрос, что...
5: А я не могу вам, вы точный вопрос...
4: Вот это Купат Гемель находится в Минора Мифтахим. Если я звоню Минора Мифтахим и получаю автоматический ответ...
5: Вы не можете получить ответ без точной информации. Нам не хватает информации. Все. Поэтому нам не хватает информации. Поэтому давайте лучше мы перейдем к следующему радиослушателю, потому что вам надо, честно, вашей ситуации вы не можете точно знать.
0: Хорошо. Спасибо, Эльдар, за ответ. Я надеюсь, наш слушатель... услышал вас, прислушался. Пожалуйста, мы переходим к следующему радиослушателю. Добрый день.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Меня зовут Ирина.
5: Да.
6: Скажите, пожалуйста, если муж по болезни выходит на пенсию Мукдемет,
5: да,
6: он может открыть эту кассу?
5: Ну, смотрите, если он...
6: Ватиким, с 94-го года.
5: У него пенсия ВТК?
6: Да.
5: Не, он не может открыть, потому что ему, по идее, до 67 лет должны платить Увдан Кошер Авуда, потому что в его пенсионной программе должна быть компенсация потери трудоспособности, которая ему должна...
6: Да, у него нет.
5: Так, поэтому вы не можете трогать его пенсию, потому что он сейчас будет получать из-за ВТИКИ пенсию НХУД, пенсию по инвалидности, и в 67 лет, когда он достигнет пенсионного возраста, у него уже будет его пенсия.
6: До 67 лет...
5: Единственное, что надо посмотреть, как ему открыта была эта касса и где. Поэтому я однозначно не могу сказать, потому что есть несколько касс в Ватикот, у каждой свои правила были. Но, по идее, его пенсионный возраст 67 лет, поэтому, по идее, до 67 лет ему должны выплачивать.
6: Ему должны выплачивать?
5: Единственное, что я боюсь вам точно ответить, потому что мы не знаем, о какой Ватике идет речь, потому что некоторые Ватики до 67...
6: Откуда он будет выплачивать? Он же не будет работать.
5: Потому что в пенсионном фонде это не только лишь накопление, это также есть два страховых покрытия. Компенсация по потере трудоспособности. То есть если человек не работает, ему должны платить 75% от его дохода. Беседер?
6: До 67 лет 75%
5: да,
6: будут платить?
5: Да, но от той зарплаты, с которой ему отчислялись в пенсионный фонд. То есть, может быть, у него зарплата была больше, и не все зарплата у него отчислялась в пенсионный фонд. Но вам надо обратиться в АМИТИМ, это та инстанция, которая выплачивает и пенсию от НХУД, и пенсия обычная, и они вам просчитают, сколько они будут платить ему по инвалидности.
6: Понятно. А Петахлими тоже может платить?
5: Смотрите, я не могу сказать, сколько у него процент инвалидности, потому что за счет...
6: У него 88%.
5: Есть РФУИ, есть и Кошер. Я тоже не могу сказать, сколько РФУИ будет. Я не могу вам сказать. Это для Битуахлюми есть две инвалидности. Есть РФУИ, а есть та инвалидность, по которой он будет получать пособие от Битуахлюми. Я не могу вам сказать ответ, но, в принципе, эти суммы, которые у него будут, с ВТИКИ, я должны суммироваться. Но вы должны, прежде всего, обратиться в АМИТИМ. Это та инстанция, которая выплачивает и пенсию по инвалидности, и пенсию обычную. Они вам рассчитают, сколько ему полагается компенсация потери трудоспособности.
6: Спасибо большое.
5: Будьте здоровы, крепкого здоровья вашему мужу.
6: Скажите, а про меня можно узнать?
5: Конечно.
6: Мне будет в декабре 63 года.
5: Да.
6: И я работаю.
5: Какого декабря у вас день рождения?
6: 26-го.
5: Те, кто рождены, у вас вы 63-го года рождения,
6: да,
5: значит, ваш пенсионный возраст в 63 года и 3 месяца.
6: Да.
5: Те, кто рождены до 15 числа, они тем же месяцем начинают. Те, кто после 15-го, следующим месяцем. То есть, если у вас 26 декабря день рождения, значит, вам как будто 63 года исполнится 1 января, и мы начинаем считать. Январь, февраль, март. Ваш пенсионный возраст для биту ахлюми — это 1 апреля 27 года.
6: Угу. Скажите, а я могу работать и получать...
5: На здоровье и пенсию. Можете, просто единственное, что биту ахлюми ограничивает ваш доход, чтобы выплачивать вам пособие по старости. На одного разрешено зарабатывать 10 113 шекелей, в супружеской паре можно зарабатывать 13 484. Понятно. Поэтому если вы меньше, чем 10 зарабатываете, точно будете получать.
6: Спасибо большое.
5: Будьте здоровы.
0: Всего хорошего. До свидания. Кто с нами? Добрый день.
7: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Меня зовут Александр. Прежде чем я задам вопрос, у меня просьба к ведущей не выводить меня раньше времени из эфира, как это было вчера. Значит, вопрос такой.
0: Простите.
5: Давайте послушаем вас вопрос. Если он на самом деле будет подходящий к нашему эфиру, то я, наверное, отвечу на него, и никто это не будет.
7: Просто не выводить меня раньше времени из эфира, пока я еще не закончил.
5: Давайте уже не будем тратить на подготовку к вопросу время.
7: Если я уже когда-то изымал из Тагмулим сумму, разрешенную на то время, я могу еще раз эту процедуру...
5: Могу сказать вам.
7: Надо знать суммы.
5: Надо знать ваш возраст, надо понять вашу ситуацию. Не могу сказать.
7: Я говорю вам, 72 года, на сегодняшний день какая сумма изымается?
5: Сколько у вас есть на сегодняшний день в пенсионном фонде?
7: Это в районе 40, наверное.
5: Вы в этом году... А вы работаете?
7: Да.
5: Сколько зарабатываете?
7: 10 тысяч.
5: Скорее всего, вы не сможете взять без налогов эту сумму. Но я объясню. У вас 40 тысяч – это и пицуим, и тагмулим у вас?
7: Нет, тагмулим.
5: Только тагмулим? Единственное, что если это в общей кассе, и пицуим, и тагмулим где находится, есть такой лайфхак, которым мы пользуемся. Если, в общем, вы не накопили 120 тысяч приблизительно в пенсионном фонде, то пенсионному фонду невыгодно вам платить пенсию, и вы можете обратиться в Масахнасу, и вам дадут разрешение забрать эти деньги. 120 приблизительно 120, чуть-чуть меньше, чем 120. Тагмулим? Нет, и тагмулим, и пицуим. Сколько у вас суммарно в общем в кассе?
7: Я сейчас точно не помню, но думаю, что вот где-то в районе этом.
5: А вы пенсию какую-то получаете или нет?
7: Нет.
5: Тогда вы можете обратиться... Смотрите, если бы... Я просто не хочу сейчас учить хитрости, но и тем не менее. Mm-hmm. Из-за того, что это действующая пенсионная касса, ее очень тяжело забрать, потому что вы не можете ее с действующей пенсионной кассы забрать. Надо разделить ваши пицуим и тагмулим, перевести в разные кассы, чтобы это отчислялось. И тогда можно будет обратиться в Масахнасу, налоговую инспекцию, чтобы дали вам разрешение забрать эти деньги без подоходного налога. В принципе, вы все деньги без подоходного налога можете собрать.
7: Спасибо.
5: Только тагмулим, без пицуим. Пицуим не сможешь забрать, пока работаете.
7: Это я понимаю. Спасибо.
5: Да. Будьте здоровы.
0: Всего хорошего. Пожалуйста, кто с нами?
8: Здравствуйте, добрый день. У меня такой вопрос. У меня есть как раз то, что упоминали недавно, старая касса Мифтахи.
5: Ватика, да.
8: Ватика. И при этом я уже забрала сумму, которую можно было забрать. У меня была в другой кассе. Да. И я получаю еще пенсию.
5: Да. Пенсия не с ватики вы получаете?
8: Нет. Ватиким так и застряла. И вопрос такой, как я могу их получить?
5: Сколько там денег?
8: 80 тысяч. Они не собираются...
5: Сколько
8: не хотят
5: вам
8: платить
5: лет?
8: Пенсию. 62.
5: Терпите до 67 лет.
8: 7 именно, да?
5: Да.
8: И тогда...
5: А получить. Вам дадут эти деньги. По идее, можно было бы сейчас уже попробовать подать, потому что в любом случае они вам отдадут, им все равно. А Митим, им не жалко ваши деньги. Просто надо обратиться в Масахнасу и получить разрешение забрать.
8: А в том-то и дело. Я была в Масахнасе, мне сказали 47%.
5: Тогда дождитесь 67 лет.
8: Угу. Спасибо большое.
5: Будьте здоровы.
0: Всего доброго. Спасибо. Продолжаем наш эфир. Кто сейчас с нами?
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
9: меня зовут Ирина. Я просто включила немножко поздно. У меня в январе должно быть 63 года. Я рожденная 11 октября 63 года.
5: Да.
9: Вот. И я хотела спросить, я могу сама уволиться, так как хозяин не захочет меня просто увольнять и пойти на автолу?
5: Можете.
9: И получать пенсию. То есть по достижению 63,3 месяца я могу сама уйти, да?
5: Знаете, вы можете уйти и сегодня, и в 63,3, и можете уйти в 65, а ваше полное право. Я вам объясню правила получения автолы для тех, еще раз, мы уже говорили это в эфире, но еще раз скажу, для тех, кто женщин, тем, которые продлили пенсионный возраст. То есть получается, что они пострадали за счет подъема пенсионного возраста, у них есть льгота. Они могут получать и кицватзикна, пособие по старости, по достижению пенсионного возраста, кицватазрахватик, и автолу параллельно. Но есть правило. Если вы уволитесь самостоятельно, неважно, это в пенсионном возрасте или до пенсионного возраста, то вы только через 3 месяца сможете начать получать автолу. Если вы будете уволены, то вам сразу же начнут получать, выплачивать автолу, и вам будет выплачивать 300 дней нетто. Каждый месяц вы приблизительно в Битуахлюми выплачиваете 22-25 рабочих дней, то есть вы целый год сможете сидеть дома за счет Битуахлюми на автоле. Но правило еще одно скажу для всех. Если те, кто планирует получать еще параллельно пенсию, то выплата пенсии будет вычитываться с автолы. Теперь, когда это выгодно, когда невыгодно. Вот я, например, для всех наших радиослушателей сейчас дам совет. К примеру, в вашем случае, что ваш пенсионный возраст, вы сказали, что с 1 декабря, февраля, правильно?
9: Января. Я родилась так в октябре.
5: В октябре какого? 3-го. Какого?
9: 11 октября.
5: Так как вы родились до 15 числа, вы абсолютно правы. Значит, мы считаем по правилам Битуахлюми вам 63 с 1 октября. Мы считаем октябрь, ноябрь, декабрь. Ваш пенсионный возраст 1 января. Теперь, вы первый...
9: не 11 января?
5: Не, первого. Да, не, Битуахлюми только круглыми, они не по датам, как бы.
9: Теперь, хорошо.
5: Если бы вы хотели бы сейчас бы оформить пенсию, к примеру, у человека, например, там пару тысяч шекелей, он может еще получать пенсию. И мы начинаем делать подсчет, выгодно нам это или нет. Если бы нас уволили бы, то я бы, наверное, нашим клиентам посоветовал бы, не получай сейчас пенсию, подожди год, и через год начни получать автолу. Начни получать пенсию, потому что ты пока получаешь автолу, потому что если мы получали бы параллельно и автолу, и пенсию, то у нас вычитывалась бы сумма выплачивая пенсии. Но так как, грубо говоря, у вас 3 месяца не будет дохода, у вас будет только лишь битуахлюми выплачивать вот этот эзрахватик, пособие по достижению пенсионного возраста, то, может быть, в вашей такой ситуации стоило бы рассмотреть еще оформить себе пенсию, если вы накопили деньги в пенсионном фонде.
9: То есть параллельно пойти оформиться в Лешкатаводу.
5: Лешкатаводу сразу же идите.
9: И параллельно в Битуахлюми, да?
5: Да.
9: Оформлять пенсию.
5: А пенсию вы не оформляете, саму пенсию?
9: Не оформлять саму пенсию.
5: Смотрите, из того, что я не знаю ответа, сколько у вас будет пенсия, ну, к примеру, у вас пенсия пару тысяч. Для примера возьмем просто расчет. Человек заканчивает работать с 10 тысяч шекелей зарплата. Это приблизительно 6300-6000 автола. Беседер?
9: 75%,
5: то есть, да? Ну, не 75, там меньше, там от 57 до 63. Но теперь человек начинает получать автолу, но мы считаем, что автола будет только через 3 месяца. То есть 3 месяца он будет только жить на пособие по старости. Беседер? А у него, к примеру, есть еще пенсия. Пенсия – то, что он накопил в пенсионном фонде. Для примера 2000 шекелей. То есть в ситуации, когда человек самостоятельно уволится, наверное, стоило бы сразу с 1 января еще получать пенсию. И тогда будет битуахлюми плюс пенсия. Но надо взять в расчет, что когда он начнет получать автолу свои 6000, тогда вот эти 2000 пенсия будет вычитываться с автолы. Будет автола только 4 и пенсия 2. Но это экономически выгодно. Почему? Потому что уже тогда человек начнет получать пенсию с первого же месяца. И у него вот этого периода ожидания в 3 месяца будет уже вместе с пенсией, по крайней мере.
9: То есть будет что-то.
5: Да.
9: А, подождите, а вот пособие так и так я начну получать?
5: Пособие по достижению пенсионного возраста так и так вы начнете получать уже с 1 января.
9: То есть можно попробовать пожить на пособие, подождать 3 месяца.
5: А что, у вас пенсия есть? У вас накопленная же пенсия есть, тоже есть?
9: Есть.
5: О какой сумме идет речь? Сколько у вас пенсия приблизительно должна быть?
9: Я даже не смотрела, еще не считала. Надо сейчас уже считать.
5: Ну, однозначно вам надо уже задумываться, потому что для всех наших радиослушателей я всегда рекомендую приблизительно с 60 лет начинать задумываться, какую пенсию выбрать, какой план пенсионный выбрать, оставить ли гарантию второй половине в супружеских парах или оставить гарантию своим наследникам.
9: Я еще получаю пенсию от замужа.
5: Пенсия от Шиари. Ну, неважно. Даже если вы получаете, все равно вы должны построить ваш бюджет, что вас ожидает с 1 января. И поэтому это тоже будет правильный расчет, получать сразу же пенсию или подождать окончания автолы, или получать эти 3 месяца только лишь кицватзикна, пособие по старости. Поэтому однозначно иметь в виду, тоже имейте в виду, что как только вы начнете получать свою пособие по старости, то у вас то, что пенсия с битуахлюми вы получаете, пособие по потере кормильца, у вас сократится на 50%, потому что вы начнете получать ваше пособие по достижению пенсионного возраста. Это тоже будет экономическим расчетом при правильном подсчете, что вам делать.
9: Но пенсия мужа еще останется.
5: Пенсия мужа всегда будет. Пенсия мужа всегда
9: будет. У меня вычитает носок носу тоже.
5: Это неправильно. Проверьте, пожалуйста, обратитесь к специалисту, который вас сопроводит. Ну, я просто не знаю, о какой сумме идет речь, потому что действительно, если идет о большой сумме выплаты, тогда да, должна сниматься подоходный налог. Если небольшая, то не должна.
9: Хорошо. Спасибо большое.
5: До свидания.
0: Всего хорошего. Спасибо. Продолжаем. Добрый день.
10: Это я вернулась по поводу пенсии, которая вытекала. Сказали подождать до 67. У меня такой вопрос возник. А если я не дождусь, мои дети получат что-то?
5: Все деньги, которые, не дай бог, если что-то, то, что вы, скорее всего, имеете в виду, все деньги достанутся наследникам. Беседер?
10: Спасибо.
5: Будьте здоровы, дай бог, чтобы дождались 67, потом 87, 97 и так до 120.
10: Спасибо.
5: До свидания.
0: Всего доброго, удачи вам. Кто с нами? Добрый день. Пожалуйста. У нас есть такой вопрос, Эльдар. Достигну пенсионного возраста в этом году, исполняется 67 лет, разумеется, регулярно звонят из разных фирм, предлагая за деньги помочь в оформлении пенсии. Как выяснилось, излагают условия по-разному. Одни пытаются подсчитать сумму моей будущей ежемесячной пенсии, другие говорят прямо, что при такой маленькой сумме накопления не смогу оформить пенсию. Далее, значит, подробности. Накоплено Тагмулим 110 тысяч, 75 тысяч ПИЦУИМ, которые я хотел бы добавить к пенсии. Итого у меня 185 тысяч в страховой компании определенного названия, неважно. Могу ли я эту сумму оформить как пенсию, и какие ежемесячные выплаты я смогу иметь примерно? И второй вопрос здесь. Сказали, что эта сумма будет разбита на определенное количество лет, например, 20, и в течение этого срока будет выплачиваться помесячно. Когда этот 20-летний срок закончится, выплата прекратится. Верно ли это?
5: Давайте так. Прежде всего, я начну с совета. Все, кто к вам звонит, ни один уважающий себя ни пенсионный консультант, ни страховой агент, который серьезно этим занимается, к вам не позвонит ни бесплатно это сделать, ни за деньги. То есть все, кто пытаются к вам дозвониться и навязать какую-то услугу, остерегайтесь этого. Потому что профессионалы, кто действительно занимается грамотным пенсионным планированием, они никогда к вам не позвонят. Вы должны их самостоятельно найти для того, чтобы оформить у них пенсию. Это 100% совет, которым вы должны придерживаться. Потому что все то, что вам предложат бесплатно, вам предложат агитации, это не хороший совет, это не грамотный, не уважающий себя специалисты. Это самый важный совет, который я вам хочу дать. Второе. По поводу нашего радиослушателя, который, я так понимаю, мужчина, сейчас достиг 67-летнего возраста. Да. Не слушайте заблуждения. Вы имеете право и ПИЦУИМ, и ТАГМУЛИМ присоединить к пенсии для того, чтобы получать пожизненные выплаты. Но очень важно правильно и грамотно тут рассчитать, какую пенсию вам стоило бы получать. Понятно, если речь идет приблизительно о 180 тысячах шекелей, я дам, это не то, что такое железное правило, я дам просто такой легкий расчет приблизительно, чтобы каждый знал, что приблизительно мы накопленную сумму делим на 200. Это ориентировочный коэффициент расчета. Как рассчитывается пенсия? Берется накопленная сумма, и желательно, чтобы это было суммировано в одну сумму, и ПИЦУИМ, и ТАГМУЛИМ, и все накопления, и КУПАТГЕМЕЛЬ, и с одной суммой, когда вы соедините все в одну кассу, получать только с одной кассы пенсию. Простое правило, вот там пальцем в небо просто. Вы берете, к примеру, 200 тысяч шекелей, делите на 200, получается 1000 шекелей пенсия. Беседер? Это просто. И вы имеете право получать. И со всей суммы можете разделить, получать только с ПИЦУИМ, только с ТАГМУЛИМ. Опять-таки, не советуйте, не слушайте тех советчиков, которые вам звонят и говорят, размораживать свои пенсионные деньги, потому что это очень маленькая пенсия. Для пенсионера, даже если мы возьмем, что у вас было бы только 110 тысяч шекелей, 600 шекелей дополнительная выплата, это тоже доход, который до конца жизни вам гарантирован. Поэтому вам не нужно ничего забирать, а со всей суммы надо получать выплату. Я даже еще расширю ответ тем, что когда мы в данной ситуации наш пенсионер, который захочет перестать работать и хочет получать пенсию, если бы он забрал бы все деньги на счет, то он бы в дальнейшем, к примеру, не смог бы получать социальные надбавки. А так, если он получать будет небольшую пенсию, он может еще обратиться к Битуах Люми и попросить социальную надбавку, потому что если бы он бы забрал бы эти 180 тысяч шекелей, и они осели бы у него на счету, Битуах Люми сказал бы, ты богатый пенсионер, тебе не полагается социальная надбавка. Поэтому не слушайте вот этих непрофессионалов, которые дают неграмотные советы и вводят вас в заблуждение.
0: Понятно. Понятно. Хорошо. Следующий вопрос. Достиг возраста соответствующего, 67 лет, должен начать оформление пенсии. Хотел бы снять одним платежом всю сумму, достаточно скромную, включающую пицуим и тагмулим, которые накопились. Существуют ли условия, при которых это можно сделать без оплаты того самого налога, о котором многие знают или не очень хорошо?
5: Правила такие. Неважно, для женщин, для мужчин, только после 67 лет Масахнаса может в обычной стандартной ситуации пойти навстречу, чтобы дать вам возможность забрать эти деньги без подоходного налога. Приблизительно 120 тысяч шекелей, если у вас накопилось в пенсионном фонде, то Масахнаса вам даст возможность забрать эти деньги. Для примера, ну, открою секрет, к примеру, у вас там 160 тысяч шекелей. Из них, к примеру, там 60 тысяч пицуим и 100 тысяч тагмулим, именно пенсионные деньги. То вы можете забрать пицуим, потом красиво какой-то период вы можете обратиться в Масахнасу, сказать, что у меня осталось только 100, дайте мне, пожалуйста. Но опять-таки это в зависимости от суммы и в зависимости от возраста. В некоторых ситуациях есть исключения. Если у человека ближайшие родственники, это родители, братья, это родители, дедушки, бабушки, дети или внуки, у кого есть больше, чем 81% инвалидности медицинской, которая приобретена была, эта инвалидность, после того, как начались вклады в пенсионный фонд, тогда можно обратиться в Масахнасу и получить налоговые льготы на изъятие этих денег. Опять-таки, просто ответить невозможно. В каждой своя ситуация, угу. И это у каждого ответ будет индивидуальный.
0: Просят нас уже не первый раз в очередной раз вернуться к пониманию того, что такое пенсия МУКДЭМ, это какие бывают условия.
5: Давайте так. Любой человек, мы разделим два периода. Есть старые пенсионные кассы, это такцевиот, выватикот. В такцевиот, если мы работники государственных инстанций, нам надо обращаться в ту структуру, где мы работали, это Министерство образования, Министерство здравоохранения, армия, полиция, и чтобы нам разрешили пенсию от ГИШУР. Это до пенсионного возраста. Все то, что касается других пенсий, накопительных, новых или старых, каждый человек имеет право с 60 лет начать получать пенсию в виде пенсии. Для пенсии ВТК... Есть правило. За каждый год, который раньше времени человек начнет получать пенсию ВТК, у него приблизительно 7% это уменьшит ежемесячную выплату до конца жизни. Поэтому делайте свои расчеты, насколько вам выгодно или нет. Когда мы говорим про новые накопительные пенсии, мы говорим о пенсии ЦОВЭРа, так называемая, это которая открыта была после 95 года, то мы берем накопленную сумму, неважно, за какой период мы ее накопили, мы 60 лет имеем право соединить все в одну кассу и начать получать с нее пенсию. Но надо знать правила. Мужчинам до 67 лет, женщинам до недавнего времени до 62 лет, сейчас на сегодняшний день женщины, рожденные в 63 году, достигли пенсионного возраста, это 63,3, они эту пенсию в виде заранее, если они оформляют с 60 лет, они ее получают не в виде пенсии, а в виде обычной зарплаты. И тогда с этой пенсии снимается подоходный налог, взносы битуахлюми и масбриют. И когда они достигнут пенсионного возраста своего, то тогда уже эта пенсия не будет обложена ни подоходным налогом, опять-таки частично, это каждая ситуация рассматривается индивидуально, и с нее не будет сниматься взносы битуахлюми и масбриют. Опять-таки, если у человека накопилась достойная сумма и достаточно средств, чтобы существовать, мужчина хочет в 60 лет перестать работать, а у него есть там пару миллионов накопленных денег. На здоровье, если вам хватит эта сумма, если вы правильно разделите коэффициент расчета, правильно позаботитесь о деньгах, то, пожалуйста, вы можете это начать получать. Но еще раз напоминаю, пока это не совсем пенсия, это обычная зарплата.
0: Понятно, понятно. Спасибо большое. Вопрос, который касается следующего. Я гражданин Израиля и Канады, уже 27 лет, проживаю в Канаде, до этого жил в Израиле, служил в армии, работал и имел пенсионную программу в пенсионном фонде «Мифтахим», затем появилось название «Амитим». Да, у меня сохранились годовые отчеты за определенные годы, и, судя по ним, сохранились относительно крупные суммы денег. Вопросы. Какова судьба таких денег? Можно ли что-то добраться до них? На каких условиях можно их получить? Потом я задам следующий вопрос.
5: Давайте, как я отвечу на этот вопрос. Теперь, то, что касается Амитим, это минора, это Мифтахим Аватика, да, которая стала минором Мифтахим, неважно. Тот, кто курирует эти деньгами и выплатами, компания Амитим. Открылась инстанция, которая занимается этими выплатами. Если там идет речь о достойной сумме, как указывает наш радиослушатель, то можно получать, достигнув пенсионного возраста, пенсию, но проблема, эта пенсия будет заходить только лишь на израильский счет. Но опять-таки должна накопиться была такая сумма, чтобы с нее стоило получать. Это первое развитие событий. Второе развитие событий, эти деньги можно было бы забрать по достижении 67 лет, если Амитим не готовы выплачивать выплату, и там речь идет о небольшой сумме, такая, которая не будет выплачивать, а МИТИМ не переведет деньги на канадский счет. Если человек потерял резидентство, у него нет израильского счета, единственное, что можно было бы в его ситуации сделать, это нотариально сделать доверенность на ближайшего родственника нотариальным подтверждением. Это можно или обратиться в консульство в Торонто или куда-то где-то еще, чтобы подтвердить это. И тогда Амитим согласится перевести эти деньги родственнику на ближайший счет. На счет. Это можно будет забрать. Для тех, кто... У кого не Амитим, не пенсия ВТК, мы, честно говоря, научились тем людям, которые покинули Израиль, переводить деньги в Америку, в Канаду, в Грузию, в Болгарию. Мы спокойно это делаем. Это бюрократический процесс. Не все пенсионные фонды это делают. Но мы знаем, какой пенсионный фонд переводит в Канаду, к примеру, или в США. Мы переводим в тот фонд и потом переводим дальше. Но, опять-таки, это очень сложно. Это каждая ситуация индивидуально рассматривается. И очень много клиентов, даже, по крайней мере, у нас, которым мы сделали это, перевели на канадские счета тем, кто это. Но в его ситуации надо обратиться к специалисту, кто хорошо понимает.
0: Вот он раз и спрашивает далее в вопросе, что он хотел бы связаться с Мифтахимом Митим, соответственно, по электронной почте, телефону, чтобы выяснить ситуацию, и стоит ли заниматься этим самому.
5: Однозначно возьмите специалиста, я очень рекомендую вам, потому что, скорее всего, та студентка, которая ответит нам, вам на телефон в компании Амитим, ей будет очень сложно объяснить вам, что вам нужно для того, чтобы это сделать. Обратитесь к человеку, который действительно правильно и грамотно сталкивался с подобной ситуацией, которая вас сопроводит в этом процессе.
0: Понятно. Следующий радиослушатель в нашем эфире. Пожалуйста, добрый день.
11: Добрый день.
0: Да, пожалуйста.
11: Я кратко опишу ситуацию. Значит, моему мужу исполнилось 75 лет. В 70 лет он пошел на пенсию, он получает пенсию с двух Мифтахим Яшан и Феникс.
5: Да.
11: Но почему-то мы перевели деньги из банка, и Феникс сделал нам две купы. Теперь, через 4 года мы не получали сообщений по поводу ТОФИСа Мировой Хат.
5: Да.
11: Мы получили сообщение о том, что нам надо сделать ТОФИС Мировой
5: Хат. ТИУМАС. И Мировой Хат, и ТИУМАС тоже нам надо делать.
11: Да. Это обязательно, но обязательно. Посмотрели, что после 70 лет не
5: обязательно. Обязательно. Мало того, что обязательно, вы один день можете вообще не получить пенсию, потому
11: вот
5: что они...
11: Мы не получили пенсию.
5: Я вам отвечаю на вопрос, почему. Из-за того, что вы не заполнили 101 бланк, получилось так, что мы сохнаться, что когда вы не заполнили 101 бланк, то получается как? Они посчитали, что вы полгода получали пенсию, но так как вы не заполнили 101 бланк, они должны с вас с начала года за каждую выплату снять по 47%. И даже, честно говоря, вы если зайдете в личный кабинет сейчас, к примеру, того же Феникса, у вас даже будет написано, что у вас есть долг. На самом деле это долг виртуальный. Если вы сейчас правильно заполните 101 бланк, то вы не должны платить подоходный налог, то вам вернется подоходный налог, который вас удержали, то есть вам вернут ту пенсию, которую у вас не доплатили, и у вас все решится. Поэтому однозначно 100% очень грамотно заполнить 101 бланк.
11: Большое спасибо.
5: Будьте здоровы.
0: Спасибо. Эльдар, вопрос такой. Как пенсионеру-репатрианту, ну, если говорить о заголовке этого вопроса, не потерять право на пособие по старости? Это скорее к Битуах-Люми или
5: это
0: вы можете...
5: Это к Битуах-Люми, да. Но я отвечу на вопрос. Смотрите, есть те, кто в Израиле... Есть так, есть новые репатрианты и не новые репатрианты. Ну, есть да. Правила для Битуах-Люми. Те, кто в Израиле успел отработать 12 лет до достижения пенсионного возраста, это 144 месяца, угу. Они получают пособие по старости от Битуах-Люми не в виде какой-то социальной льготы, а честно заработанную, грубо говоря, государственную пенсию. Mm-hmm. Те, кто не успели 12 лет отработать, то, получается, они будут получать это пособие, но в виде социальной льготы. Но есть исключение. Новые репатрианты имеют право за 10 лет до переезда в Израиль 60 месяцев отработать, то есть 5 лет. Новому репатрианту достаточно 5 лет, и у него тоже тогда будет считаться не кицвами юхедет, не особая социальная пенсия, а честно заработанное пособие. Теперь, это две разные связанные вещи. Пенсия – то, что мы копим в пенсионных накопительных программах, а битуахлюми платят пособие по старости. Поэтому вопрос тут чуть-чуть, он сформулирован, как не потерять, вы не потеряете. Идите, получайте и пособие по старости с битуахлюми, и если вы накопили достойную сумму в пенсионном фонде, также получайте себе пенсию.
0: Ясно. Вопрос такой. Добрый день. Женщина 63,8. Получает пенсию 1800 шекелей. Оформила кибос хойот. Получает пособие кицвадзиткна.
5: Да.
0: Продолжает работать с зарплатой брутто до 7000.
5: Да.
0: Далее идет. Первое. При оформлении ТОФИСа 101 она должна не указывать в нем для работы, что получает пенсию.
5: Лучше не указывать,
0: знак.
5: Если сделала кибос хойот или сделала мешимый хат-хэт. Лучше не указывать. Я объясню, почему. Потому что это будет путать работодателя. Потому что в плане работодателя бухгалтерии они говорят, если ты имеешь два источника дохода, принеси ТИУМАС, налоговое соглашение. Mm-hmm. Но если вы делаете ТИУМАС, вы отменяете кибос хойот. Просто у нас система, она недоработана и неправильная вот в этом формате. Поэтому даже людям, которые мы оформляем, мы говорим, не заполняй на работе. Если у тебя освобожденная пенсия от подоходного налога, то это уже не считается доходом. И не указываю работодателя в 101-м бланке, что ты получаешь пенсию.
0: В продолжение. Для ТОФИСа 101 из пенсионной кассы она должна не указывать, что есть заработная плата?
5: То же самое. Не указывайте там, что вы работаете, если сделали кибуацхуйот.
0: Если, да.
5: Если сделали. Там не указывайте, что вы работаете, а там не указывайте, что

0: Уже 10 лет я инвалид 100% медицинский. И знаю, что есть возможность забрать всю сумму, накопленную на пенсионном фонде. Что, какой перечень документов для обращения в Масахнасу, чтобы я получил это разрешение?
1: Давайте так, я вам дам сейчас два совета, даже, наверное, три. Прежде всего, я обычно людей агитирую ничего не забирать, неважно, с инвалидностью, без инвалидности, неважно, с каким заболеванием. Подумать о том, что все-таки все то, что вы заберете, она очень быстро потратится и обесценится. Пенсия, она будет вас сопровождать до конца ваших дней, и даже если правильно рассчитать, она будет вторую половину сопровождать до конца дней, и даже если, не дай бог что, дети тоже могут получить все то, все вами недополученное. То есть, если возможность рассмотреть вариант не забирать, а получать пенсию, может быть, для вас это была бы хорошая альтернатива. Второй вариант, то, что вы говорите, опять-таки, если у вас есть больше 81% инвалидности, то вы можете обратиться в Масахнасу и получить налоговые льготы, чтобы изъять эти деньги без подоходного налога. Речь идет только лишь о тагмулим. Пицуим нельзя забрать. Просто пицуим – это 161-я форма и обычный расчет, как забирается пицуим без подоходного налога. Но опять-таки мы не знаем, какая сумма у вас в пенсионном фонде, с какие накопления. И, ну, теперь...
0: Сумму я могу сказать. Сумма 620-630 тысяч.
1: Из них треть пицуим. И две трети тагмулим. Если у вас больше...
0: почему нельзя забрать...
1: Нет, а 161... Нет, тагмулим по праву того, что вы, если вы с больше 81% медицинского...
0: 100%.
1: Тогда вам дадут, идите, вам дадут разрешение, идите, возьмите отчет по пенсионным программам, идите в Масахнасу, и вам дадут разрешение забрать... Тагмулим без подоходного налога, а пицуим по 160... Но вам надо в любом случае оформить 161-ю форму, чтобы пицуим забрать.
0: Она мне была выдана при увольнении 10 лет назад.
1: Неважно, вы можете пойти с той 161-й формой, которая была вам выдана, попросить сейчас, потому что та сумма, которая 10 лет назад у вас была пицуим, намного меньше, чем то, что у вас сейчас, потому что она была инвестирована, и у вас намного больше денег, потому что вам не хватает той суммы. То есть вам надо пойти с той 161-й формы, которая у вас была, идите в Масахнасу, вам дадут новую 161-ю форму на ту сумму, которая у вас сейчас. Беседер?
0: Да.
1: Ну, она даст то, что беседер разрешение забрать эти деньги. И еще один я совет дам. Может быть, вы не послушаетесь моего совета, но, может быть, другие радиослушатели, которые в похожей ситуации, и это им будет интересно. Скажите, пожалуйста, а вы от пенсионного фонда вот эти 10 лет, вы получали пособие по потере трудоспособности, компенсацию?
0: Да, конечно. Да.
1: То есть вы Удан Кошера вода получали. Теперь я хочу дать один совет, и чтобы наши все радиослушатели этим воспользовались. Когда человек заканчивает получать Увдан Кошер Авода потери трудоспособности и хочет перейти в статус пенсионера и хочет начать получать пенсию, он не имеет права взять в течение первых 2 лет после перехода из получения Увдан Кошер Авода в пенсионер, он не может взять пенсию с гарантией на 20 лет. И поэтому, к примеру, не дай бог возьмем в расчет, к примеру, там, человека, который с тяжелым заболеванием, и все-таки он решается получать пенсию в 67 лет, а не дай бог там после онкологического заболевания, все, есть большая вероятность, он не переживет тот коэффициент расчета, который ему дает. Получится, что пенсии все просто так достанутся пенсионному фонду. Поэтому в подобных ситуациях, кто сейчас переходит из статуса получателей потеря трудоспособности, в получателей пенсию, ни в коем случае не делайте это без специалистов, кто объяснит вам, как или перехитрить правила, или как сделать так, чтобы все-таки взять гарантию на 20 лет.
0: Все примерно понятно. Мне интересовал просто...
1: Я просто на ваш вопрос я тоже ответил. Я просто в рамках вашей ситуации дал советы нашим другим радиослушателям.
0: Специалистов в каком плане...
1: Специалистов, кто поможет вам грамотно это все составить из 161-й формы для того, чтобы забрать пицуим без налогов, потому что я сказал, у вас та сумма в 10 лет назад, которая в 161-й форме была, это не та сумма, которая сейчас по пицуим. И также просто может вместо вас помочь вам получить налоговые льготы в Масахнасе, чтобы эти деньги забрать без налогов.
0: Ясно, я примерно понял. Мне просто доказано, что 100% я имею...
1: Можете забрать, да. Я вот ответ вам такой. На ваш вопрос ответ, вы можете деньги забрать.
0: Я поэтому спросил еще плюс к 161-й форме, какие документы брать?
1: Надо отчет по пенсионным программам, идти в Масахнасу с отчетами по пенсионным программам, сколько на сегодняшний день у вас денег накоплено.
0: Ясно. Благодарю, спасибо большое.
1: Дай Бог вам долгих лет получения пенсии.
2: Благодарю. Спасибо большое. Спасибо всем радиослушателям, тем, кто внимательно слушает, запоминает, записывает, стенографирует практически. Эльдар, огромное спасибо вам. До встречи через 2 недели в эфире Канрека. С вами был Эльдар.

0: Портнов, специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям, страхованию, компенсациям. Мы завершаем наш эфир. Оставайтесь с радиостанцией «Канрека». С вами были Таня Барская, Цвик Башевкин и Мила Сталинская. Всего доброго.
1: Благодарю.